Александр Блок, незнакомка. Действующие лица: незнакомка, голубой, звездочет, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок, подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его полового усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый Верлен, у другого безусый бледный человек, вылитый Гауптман.

0: Несколько пьяных компаний. Разговор в одной компании.
1: Купил я эту шубу за 25 рублей, а тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю.
2: Да врешь ты, да поди, ну вот, ну, нет.
3: Молчать, не ругаться. Еще бутылочку, любезные.
0: Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
4: Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.
0: Посетитель, мыча, отходит.

0: разговор в другой компании.
1: И танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал.
2: Эка, Васенька, ты наш размечтался, залил, как маков цвет. А что она тебе за любовь-то? За любовь-то она тебе что?
1: И, милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. Как птица летала бы, и откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней над белыми снегами.
3: Ты, Васька, смотри того. По первопутку-то не очень полетишь.
4: Тебе по морозу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь.
3: Мечтать.
1: Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца.
5: Каждому свое, каждому свое.
0: Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке.
6: Бутылка портера, Миша.
0: Продолжает быстро рассказывать мужчине.
6: Только она, милый мой, вышла. Хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать. А он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать. Да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные.
0: Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные.
6: Тебе не что жалко?
7: Пей, да помалкивай.
0: Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
1: Костя, друг, она у дверей дожидает.
8: Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем.
0: Верлен громко бормочет.
5: И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство.
0: Входит поэт

0: подзывает Полового.
1: Угостить вас.
0: Половой прирожденный юморист.
2: Великая честь от знаменитого лица.
0: Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку.

0: Половой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него.
1: Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
2: Непонятно-с, но весьма утончен-с.
0: Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке, девушка напевает.

Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь.

0: непонятно-с, но весьма утонченно-с.
1: Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рысей, открытых широко, младенчески, любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить.
2: Слушаюсь.
1: И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо, единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье. Вот медленно проходит она,
2: жадно пьет. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приучены бессмысленные.

И каждый вечер, друг единственный, в моем стакане отражен. И влагой терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов. In vino veritas кричат.

И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и

и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты, право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине.

0: Верлен бормочет.
1: И все проходит, и каждому своя забота.
2: Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца, а, впрочем, выпьем.
3: Мечтатель, оттого и пьешь. И все мы мечтатели. Поцелуй меня, дружок.
0: Обнимаются.
2: И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать, она плясать, а я на шарманке играть. И полетим! И под самый серебряный месяц залетим. И туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.
3: Ай да, Васька, уж очень складно. Поцелуемся, дружок.

0: Однако ж будет. Что есть только на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя.
1: Да брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется. Только ему в рожу плюну. Пусть пошляется, а мы еще посидим.
2: Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют.

0: Человек в желтом трепанном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью.
1: Государи мои, есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра.
0: Вытаскивает из кармана камею.
1: Вот, не угодно ли? С одной стороны изображение эмблемы, а с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр. Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего.
0: Все одобрительно смеются. А некоторые подходят и рассматривают камею. Поэт захмелевший.
2: Вечная сказка. Это она, мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ею.
1: Рад служить русской интеллигенции дешево продам, хотя досталось недешево. Ну уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любите. Ну, так по рукам.
0: Поэт дает ему монету. Берет камею, разглядывает ее.

0: Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком. Первый берет юмористический журнал.
1: А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай.
0: Торжественно разворачивает журнал и читает.
1: Любящие супруги, муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. И черт возьми, здорово. И попроси ее подарить Катеньке куклу. Жена, что ты, милочка, Катеньке уж скоро 20. Ей уж не куколку, а женишка пора подарить. Вот так здорово.
2: Что называется, отбрила.

0: И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камень.
1: Вечное возвращение. Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом.
2: Танцует, танцует. Я на шарманке, она под шарманку.
0: Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.
2: Вот, не поймал. Опять не поймал. Но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймал.
0: Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит:
3: «Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой круглый... забыл название!»
4: «А вы пробовали?»
3: «Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Рошефор кушал!»
4: «А знаете, люксембургский, так пахнет нехорошо и шевелится, шевелится!»
0: Шмокает губами, шевелит пальцами.
3: «Швейцарский, вот что-с!»
4: «Ну, этим не удивите!»
2: «Я не пойму!»
4: «Бри! Ну это знаете!»
3: «Что знаете?»
0: Собеседник уничтожен.

0: кажется, перевернется сейчас. Корабли на обоих плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет,
1: и всему свой черед, и всем пора идти домой.
2: Шлюха она! Ну и пусть шляется, а мы выпьем!

0: Плачу.
1: Поэт.
2: Синий снег кружится, мягко падает, синие очи, густая вуаль, медленно проходит она, небо открылось, явись, явись, явись.
1: Весь кабачок как будто нырнул в воду. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение.
3: Владимир Владимирович Маяковский написал комедию «Клоп» в конце 1928 года и дорабатывал ее в начале 1929 года. Проблема, поставленная в пьесе, писал Маяковский, разоблачение сегодняшнего мещанства. В те годы советская общественность выступила на борьбу с мещанством в быту. Развивая славные традиции Горького, ненавидевшего и громившего мещан, Маяковский активно включился в эту борьбу. Он выступил с рядом стихов и сценариев пьес, направленных против пережитков прошлого в сознании и в быту. Многие из этих произведений он посвятил разоблачению мещанства. С огромной силой тема разоблачения мещанства раскрыта в пьесе Маяковского «Клоп». Для своей комедии поэт использовал ряд подлинных, взятых из жизни фактов, ставших ему известными в процессе его работы в газетах, особенно в «Комсомольской правде». Главное действующее лицо «Клопа» – Присыпкин. По определению Маяковского – бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених, представитель наименее устойчивых элементов рабочего класса того времени, поддавшихся тлетворному влиянию мещанства. Исходя из обывательских представлений о культуре, такие люди чаще всего считают проявлениями культуры то, что на самом деле является ее опошлением. Бытовое перерождение Присыпкина Маяковский показывает как его измену своему классу. Поэт говорил: «У меня в пьесе человек с треском, отрывающийся от класса во имя личного блага». Из бытового мещанства вырастает политическое мещанство. Действие в первых четырех картинах пьесы происходит в 1929 году, а затем оно приобретает фантастический характер и переносится на 50 лет вперед, в 1979 год. Маяковский сделал это, однако, не для того, чтобы показать будущее человечества. Поэт говорил: «Конечно, я не показываю социалистическое общество». Он стремился показать всю несостоятельность мещанства, раскрыть образ обывателя как самого поразительного паразита, вскрыть антиобщественную сущность мещанства. Эту задачу Маяковский выразил в краткой формуле: Присыпкина через 50 лет будут считать зверем. За годы, прошедшие со времени создания «Клопа», наша страна прошла огромный путь. Небывалого расцвета достигла советская культура. Подрублен корень тех пороков, которые обличал Маяковский в «Клопе». Но пороки еще не исчезли. Еще не вывелись люди, у которых встречаются черты, сходные с чертами отрицательных персонажей «Клопа». Пороки, несовместимые с понятиями о моральном облике советского человека. Коммунистическая партия зовет нас к неустанной борьбе со всем, что мешает строительству коммунистического общества. В отчетном докладе Центрального комитета 19-му съезду партии указывается, неправильно было бы думать, что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее все то, что тормозит движение вперед. Комедия Маяковского «Клуб» мощью своей непримиримой сокрушительной сатиры помогает нам выжигать из жизни отрицательное и омертвевшее. И сегодня Маяковской, славя наш ход к коммунизму и громя пережитки капитализма в быту и сознании людей, участвует в нашей жизни, борется вместе с нами за прекрасное настоящее и еще более прекрасное будущее.

Слава, слава, слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни.

0: Картина первая. Огромные вертящиеся дверища универмага. Перед дверью взад и вперед расхаживают частники-латошники. Пуговичный разносчик. Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться. Нажатие большого и указательного пальца и брюки с граждан никогда не свалятся. Голландские, механические, самопришивающиеся пуговицы, 6 штук 20 копеек, пожалуйте, мосью. Танцующие люди с балетных студий. Лучшая игрушка в саду и дома. Танцует по указанию самого наркома. Ананасов нету. Бананов нету. Антоновские яблочки, 4 штучки, 15 копеек. Прикажете, гражданочка? Германский небьющийся точильный брусок. 30 копеек любой кусок. Точит в любом направлении вкусе. Бритвой, ножи и языки для дискуссии. Пожалуйте, граждане. Абажуры любой расцветки и масти. Голубые для уютов, красные для сладострасти. Устраивайтесь, товарищи. Шары, колбаски, летай без опаски. Такой бы шар генералу Нобеля, они бы на полюсе дольше побыли. Берите, граждане, а вот лучшие республиканские селедки. Незаменимой к блинам и водке.
1: Бюстгальтер на меху. Бюстгальтер на меху.
0: У нас за границей, а также повсюду граждане выбрасывают битую посуду. Знаменитый Эксельзиор, клей, порошок. Клеит и Венеру, и ночной горшок. Угодно, сударыня? Духи коти на золотники. Духи коти на золотники. Что делает жена, когда мужа нету дома? 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого. Вместо рубля 20-15 копеек.
1: Бюстгальтер на меху.
0: Входит Присыпкин, Розаль Павловна, Баян.
1: Бюстгальтер.
0: Присыпкин, какие аристократические чепчики, Розаль Павловна. Какие же это чепчики? Это же... Что ж я, без глаз, что ли? А если у нас двойня родится? Это вот на Дороте, а это на Лилиан. Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически. Так и будут гулять вместе. О! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розаль Павловна. Баян, захватите! Захватите, Розаль Павловна! Разве у них пошлость в голове? Они молодой класс, они все по-своему понимают. Они к вам древнее незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете. Дом у них должен быть полной чашей. Розаль Павловна покупает, вздохнув. Баян, я донесу, они легенькие, не извольте беспокоиться за те же деньги. Танцующие люди из балетных студий. Присыпкин, мои будущие потомственные дети... Должны воспитываться в изящном духе. О! Захватите, Розаль Павловна. Товарищ Присыпкин, не называйте меня товарищем, гражданка. Мы еще с пролетариатом не породнились.
1: Будущий товарищ, гражданин Присыпкин. Ведь за эти деньги 15 человек бороды побреет, не считая мелочей, усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину, а?
0: Розаль Павловна. У меня дом, Баян, у него дом должен быть полной чашей.
1: И танцы, и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия.
0: Розаль Павловна покупает, вздохнув.
1: Баян схватывает сверточки. Не извольте беспокоиться за те же деньги.
0: Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться, Присыпкин. В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во!
1: Захватите, Розаль Павловна. Баян, пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розаль Павловна. Он победивший класс, и он все сметает на своем пути, как лава. И брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей. Розаль Павловна покупает со вздохом. Баян, не извольте беспокоиться, я донесу за те же самые.
2: А вот лучшие республиканские селедки, незаменимые при всякой водке.
1: Розаль Павловна, селедки? Это да, это вы будете иметь для свадьбы вещи. Это я да захвачу. Пройдите, мусье мужчины. Сколько стоит эта килька?
3: Это лососина стоит 2,60 кило.
1: 2,60? За этого шпрота переростка?
3: Что, мадам? Всего 2,60 за этого кандидата в осетрины.
1: 2,60? За эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда убили царя и прогнали господина Рябушинского. А эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в Государственной Советской Общественной Кооперации. Уходит в магазин.
0: Баян, подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться за мелкобуржуазные стихии и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке?
1: За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на ять,
0: товарищ Баян. Я против этого мещанского быту, кинорейки и прочего. Я человек с крупными запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь.
1: Зоя Березкина почти натыкается на говорящих. Удивленно отступает, прислушиваясь.
0: Баян, когда ваш свадебный кортеж? Чего вы болтаете? Какой кортеж?
1: Кортеж, я говорю, так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, а особенно такая свадебная торжественная поездка.
0: Ну-ну-ну.
1: Так вот, когда кортеж подъедет, я вам спою «Эпителаму Гимене».
0: Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи?
1: Не Гималаи! А эпителаму о боге Гемене. Это такой бог любви был у греков. Да не у этих желтых озверевших соглашателей венезелосов, а у древних республиканских.
0: Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов, понял?
1: Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения, я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество. Невеста вылазит из кареты. Красная невеста. Вся красная. Упарилась, значит. Его водит это красный посаженный отец. Бухгалтер Ерыкалов. Он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический. Водят это вас красные шофера. Весь стол в красной ветчине. И бутылки с красными головками присыпки. Во-во-во. Красные гости кричат: «Горько, горько!» И тут красная уже супруга протягивает вам красные-красные губки. Зоя растерянно хватает за рукава обоих. «Ваня, про что это он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья свадьба? Баян, красное трудовое бракосочетание. Эльзавирдовидный ренессанс и... Присыпкин, я, Зоя Ивановна, люблю другую. Она изящней, стройней, и стягивает грудь тугую, жакет изысканный у ней. Вань, а я? Это что же, поматросил и бросил?» Присыпкин вытягивает отстраняющую руку. «Мы разошлись, как в море корабли». Розаль Павловна вырывается из магазина, неся сельдей над головой. «Киты! Дельфины!» «Торговцу сельдями, а ну покажи! А ну, сравни твою улитку!»
0: Сравнивает сельдь латошника больше, всплескивает руками, на хвост больше. «За что боролись, гражданин Скрипкин, а? За что мы убили государя-императора и прогнали господина Рябушинского, а?»
1: В могилу меня вкопает советская ваша власть. На хвост, на целый хвост больше.
0: Баян. Уважаемая Розаль Павловна, а вы сравните с другого конца. Она же больше только на головку. А зачем вам головка? Она же несъедобная. Отрезать и выбросить. Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян. Ничего не убавится и ничего не стоит. А ей отрезать головку стоит 10 копеек на киле. Ну, домой. Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме. Но дочка на доходном предприятии, это тоже вам не бык на палочке. Зоя, жить хотели, работать хотели, значит, все.
4: Гражданка, наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.
1: Плачущая Зоя вцепилась в рукав Присыпкина. Присыпкин вырывается. Розаль Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки. Чего надо? Чего цепляетесь за моего зятя? Он мой. А, она таки с детем. Я ей заплачу алименты, но я ей разобью морду, милиционер.
4: Граждане, прекратите эту безобразную сцену. Конец первой картины.
5: Мы любим парад, нарядную песню, говорим, красиво выходя на митинг, а часто за этим, покрытый плесенью, старенький-старенький бытик. Картина вторая. Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется на кровати. На краю другой кровати сидит девушка. Очкастый головой ушел в книгу. Когда открывается дверь, виден коридор с дверьми и лампочками. Босой парень орет. Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что же мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли?
1: Уборщик. Это в них Присыпкин к своей верблюдихе на свидание затопал.
5: Надевал, ругался, в последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению. Босой сволочь. Уборщик из сорта после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше что? Бутыль с-под пива да хвост воблы. А теперь баночки, ТЖ, да ленточки разрадуженные. Девушка, брось трепаться. Парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете, парень. Макдональд и есть. Не в галстуке дело. А дело в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает, головой пошевелить боится.
1: Уборщик рванул тряпкой по столу. Скидывает коробку. Веером разлетаются карточки.
5: Уборщик нагибается поднять. Подносит к свету, заливаясь хохотом, еле созывая рукой товарищей. Все перечитывают, повторяют. Пьер Скрипкин, Пьер Скрипкин, Пьер Скрипкин. Изобретатель. Это он себе фамилию изобрел.
1: Присыпкин. Ну что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин? Это уже не фамилия, а романс. Девушка, ведь верно? Пьер Скрипкин. Это очень изящно и замечательно.
5: Вы тут гогочите, а он, может, культурную революцию на дому проделывает. Парень, мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки. Даже не моет, растрепать боится. Девушка,
1: у Гарри Пили эта культура тоже по всей щеке пущена. изобретатель. Это его учитель по волосатой части развивает парень.
5: И на чем только у этого учителя волоса держится? Головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся парень с книгой? Нет, он писатель. Чего писал, не знаю, а знаю только, что знаменитый. Вечерка про него 3 раза писала. Стихи, говорит, Апухтина за свои продал. А тот, как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, неверно все. Это я у Надсона списал. Кто из них прав, не знаю. Печатать его больше не печатают. А знаменитый он теперь очень. Молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, а кого так деньги занимать. Уборщик. Не рабочее это дело, мозоль лаком нагонять. Входит слесарь засаленный, моет руки. Да рабочий у него никакого касательства. Расчет сегодня брал. Женится на девице парикмахеровой дочки. Она же кассирша, она же миникюрша. Когти ему теперь будет стричь, мадемуазель Эльзевир Ренессанс. Изобретатель Эльзевир? Шрифт такой есть? Насчет шрифтов не знаю, а корпус у нее, это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал. Босой, устроился. Девушка, ага, завитки берут. А что же? Я тоже, когда технорукам стану, да ежедневные сапоги заведу. Я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю, слесарь. Я тебе вот что советую. Ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку, на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку, взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее, правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж, пошел и пойду. И пойду! А ты что из себя, Карла Липних-то, корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься, герой. Никуда не уйду. Ты думаешь, мне это рвань и вонь нравится? Нет! Нас, видите ли, много, на всех нас неповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу, сразу все! Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем. Зарядил! Окопы! Теперь не 19-й год, людям для себя жить хочется. А что? Не окопы? Врешь! А стреляют бесшумным порохом. Врешь! Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили. Входит Присыпкин в лакированных туфлях. В вытянутой руке за шнурки несет стоптанные башмаки. Швыряет их босому. Баян с покупками.
1: Вы, товарищ Скрипкин, внимание на эти грубые танцы не обращайте. Они вам нарождающийся тонкий вкус испортят.
5: Ребята общежития отворачиваются. Слесарь, брось кланяться. Набалдашник расколотишь.
1: Баян, я понимаю вас, товарищ Скрипкин. Трудно, невозможно при вашей нежной душе в ихнем грубом обществе.
5: Еще один урок, оставьте ваше терпение нелопнутым. Ответственнейший шаг в жизни – первый фокстрот после бракосочетания на всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдитесь с воображаемой дамой.
1: Чего вы стучите, как на параде?
6: Товарищ Баян, башмаки сниму. Во-первых, жмут, а во-вторых, стаптываются.
5: Ад, ад. Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь, мечтах и меланхолии, из пивной возвращаетесь. Так, так. Да не шевелите же вы нижним бюстом. Вы же не вагонетку, мадемуазель, везете? Так, так, где рука? Низкая рука!
1: А не держится она у меня на воздухе.
5: А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте. И как бы для отдохновения большим пальчиком упритесь. И даме сочувствие приятно, и вам облегчение. О другой руке подумать можете. Чего плечми сотрясли? Это вы уже не фокстрот. Это вы уже шимская па продемонстрировать изволили.
1: Нет. Это я так на ходу почесался.
5: Да разве же можно так, товарищ Присыпкин? Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закатите глаза, как будто даму ревнуете. Отступите по-испански к стене. Быстро потрите какую-нибудь скульптуру. В фешенебельном обществе, где будете вращаться, так эти скульптуры вас разных всегда до черта наворочены. Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: я вас понял, коварная вы мной играете. Ну! И опять пуститесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.
1: Присыпкин. Вот так?
5: Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин. Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране вам развернуться негде. Разве наш средний козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна! Вам выход в Европу требуется! Вам только Чимберленов и Пуанкаров сломить, и вы, Мулен Ружи, красотой телодвижения восхищать будете. Так и запомните. Так и замрите. Превосходно. Фух, а я пошел. За этими шоферами нужен глаз да глаз. До свадьбы задатком стакан и не росинки больше, работу выполню тогда хоть из горлышка. Ревуар! Уходя, кричит из дверей: не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу, нельзя на выпуск носить крахмальную рубаху. Присыпкин примеряет обновки. Парень, Ванька, брось ты эту бузу, чуть тебя так расщучило. Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ. За что я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон у меня под руками и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг на случай надобности всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. О! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю? О, слесарь-боец. Суворов, правильно. Шел я верхом, шел я низом. Строил мост социализм. Не достроил и устал, и уселся у моста. Травка выросла у моста, по мосту идут овечки. Мы желаем очень просто отдохнуть у этой речки, так что ли? Да ну, тебе отстать от меня с твоими грубыми агитками. Во! Снимает со стены гитару.

0: начнешь? Выстрел. Все бросаются к двери. Парень из дверей, Зоя Березкина, застрелилась. Все бросаются в дверь. Парень, эх. И покроют ее теперь в ячейке. Голоса, скорее, скорее, скорую, скорую. Голос, скорее, скорее. Что? Застрелилась? Грудь на вылет? Средней кости 16. Присыпкин один спешно собирает вещи. Слесарь. Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба убилась. Вон! Берет Присыпкина за пиджак, вышвыривает его в дверь, следом выбрасывает вещи. Уборщик, бегущий с врачом, придерживает и приподнимает Присыпкина. Уборщик, подавая Присыпкину вылетевшую шляпу. И с треском же ты, парень, от класса отрываешься. Присыпкин, отворачиваясь, орет.
1: Извозчик, улица Луначарского, 17, с вещами!
0: Конец второй картины.

0: По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет. Вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие, мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе.
1: Чернеет дорога приморского сада, желты и свежи фонари. Я очень спокойная, только не надо со мною о нем говорить. Ты милый и верный, мы будем друзьями, гулять, целоваться, стареть. И легкие месяцы будут над нами, как снежные звезды, лететь.
2: Рассказ Шолом Алейхема «75 000». Слушайте внимательно. Я расскажу вам историю о 75 000. Я чувствую, что меня давит, жжет огнем, мне необходимо излить свою душу. Я выиграл 75 000. Вы думаете, это простая штука? У еврея есть билет, и он выигрывает 75 000. Во-первых, для чего еврею билет? Чтобы заложить его и получить деньги. Мой сосед, что живет в моем же доме, дает деньги под проценты. Его фамилия Бирнбаум. И я заложил свой билет на 5 месяцев и получил 200 рублей. Надо бы мне, дураку, взять у него расписку в том, что я заложил у него выигрышный билет. Так нет же, наоборот. Он, Бирнбаум, взял у меня расписку в том, что я занял у него 200 рублей под такой-то билет, такой-то серии, с таким-то номером. И если я не уплачу к сроку, билет переходит к нему в собственность. Вы понимаете? Наступил срок, и я, конечно, билета не выкуп. Прошло 5 месяцев, и еще 5 месяцев, и еще, и так потихоньку, полегоньку, 2 года и 5 месяцев. И вдруг у меня мелькнула мысль. Билет участвует в тираже. Чем черт не шутит? Переворачиваю газету. Перехожу с первой страницы на вторую, со второй на третью. Глядь, тираж выигрыша. И тут мне вдруг бросилось. Серия 2289, номер 12. Мой номер. Вглядываясь внимательно в цифры. Боже мой номер. Хочу встать, не могу. Хочу крикнуть, не могу. Язык прилип к гортани. Цепора, говорю я жене. А руки дрожат. И зуб на зуб не попадает. Наш билет выиграл кучу денег. Ты смеешься. Я говорю вполне серьезно. Ой, сколько же мы выиграли? А сколько ты хотела бы выиграть? Я знаю, несколько сот рублей. Почему не несколько тысяч? Ой, сколько? 5, 6, 7. Но больше у тебя аппетита нет. 10, 15, 20. Ну не мучь. Не мучь, 25. Нет. Наш билет выиграл 75 000 рублей. 75 000! Я пойду к Бирнбаму. У него заложен билет. А расписки у меня нет. Жена побледнела и схватила меня за руку. Послушай. Обдумай раньше. Не ходи сейчас, я не пущу тебя. Не ходи, не ходи, не ходи. Коротко и ясно. Вы же сами знаете, если жена упрется, так поставит на своем. Короче говоря, мы пригласили приятеля. Рассказали ему всю историю. И было решено, что я возьму с собой 200 рублей, еще кого-нибудь из знакомых, чтобы он оставался за дверью, пока я заведу разговор с Бирнбаумом, уплачу ему долг с процентами и выкуплю билет. Одно из двух. Если он отдаст билет, хорошо. Если же нет, так будет, по крайней мере, свидетель. Одним словом, прихожу к Бирнбауму. «А, добро пожаловать, дорогой гость!» — обращается он ко мне. «Не выпить ли стаканчик чаю?» «Пожалуй, я говорю внешне спокойно, но душа моя уходит в пятки. Во рту пересохло, пот льется градом». «Почему вы не пьете?» — спрашивает Бирнбаум. «Вы уже целый час крутите ложечкой и совсем не пьете. Видите ли, я хочу уплатить вам проценты за билет. Пожалуйста». Уплатил я ему проценты и говорю: «Будьте любезны, запишите у вас в книге, что вы получили от меня проценты за билет серии 2289 номер 12». «Что вы хотите этим сказать?» — спрашивает Бирнбаум, а сам смотрит это сбоку, одним глазом. От этого глаза у меня что-то оборвалось в груди. Но я тут же спохватился. Понимаете, я говорю это насчет того, что на билет падают расходы. Вы могли бы на будущее время брать с меня 1% меньше. «Нет», — отвечает Бирнбаум. «Если хотите по-старому, хорошо. Если же нет, уплатите мои деньги и заложите билет у кого-нибудь другого». «Даже сегодня? Хоть сейчас». «Ой, так получайте ваши деньги, — говорю я, — и выкладывай перед ним 200, а сердце вот-вот выскочит из груди».

0: Деньги я у вас получил. Проценты тоже. Но билета я вам не могу отдать.
1: Почему?
0: Потому что его нет у меня. Завтра я поеду в город и получу в банке билет.
1: Ой, чтоб ты сгорел, думаю. Поднимаюсь, прощаюсь, но сейчас же возвращаюсь. Деньги ему платил. Проценты тоже, билет у вас. Дайте хоть расписку.
0: Неужели вы не доверите мне без расписки?
1: Надо иметь расписку. Почему вам не дать расписку? Бирнбаум вдруг поднялся. Пошел в свою комнату и позвал жену. Послушайте, обратился я к нему. Почему вы зовете жену? Вы, наверное, хотите сказать ей, чтобы она послала за газетой? Вы хотите посмотреть, не выиграл ли мой билет? Не трудитесь. Я лучше сам сообщу вам радостную весть. Мой билет выиграл 75 тысяч.
2: У моего молодца глаза вылезли на лоб.
1: Жальтесь, не мучьте меня. Я еле стою на ногах. Скажите, что вы хотите, и выдайте мне расписку. Без расписки я от вас не уйду, ведь дело идет о 75 тысячах.
2: Что вам сказать, говорит Бирнбаум.
1: Обратимся к третейскому суду. Как суд постановит, так и будет. Зачем суд? Суд, пересуды. Будем сами себе судьями. Скажите, что вы хотите?
0: Только третейский.
1: Я увидел, что ничего с ним не поделаешь. Открыл дверь и позвал своего свидетеля. По всему местечку разнес он известие, что билет Акафьосова выиграл 75 тысяч, что билет заложен у Бирнбаума, а Бирнбаум не хочет его отдать. Вы понимаете? Не прошло и получаса, как квартира Бирнбаума наполнилась людьми. Шум, крики, билет, Акафьосова, Бирнбаум, 75 тысяч. Одни стучали по столу, другие грозили сбить Бирнбаума. Наконец решили передать спорное решение местного богача. Было решено, что мы все вместе поедем в город, чтобы получить в банке билет, и я уплачу Бирнбауму столько, сколько прикажет богач. Вы, может быть, думаете, что на этом дело закончилось? Тут только оно и начинается. У меня, понимаете ли, был на этот билет компаньон, родной брат, зовут его Генах. Тут целая история, которую я должен рассказать, чтобы вам все было понятно. Брат Генах присылает мне билет и просит достать под него 200 рублей. Я сделал. Но если бы он мне раньше сказал, что это не простой билет, как все билеты, а кость в глотке, откуда она взялась? От какого-то монаха. Там, где живет мой брат, есть какой-то монах. Брат мой с ним живут, душа в душу. И вот однажды, рассказывает монах, пришел мой брат к нему и говорит: дорогой друг мой, мне нужно 200 рублей. У меня нет денег, отвечает монах. Если хочешь, могу тебе дать мой выигрышный билет, а ты получи под него деньги. Вы понимаете? Это тот самый билет, который выиграл 75 тысяч. Все сошло бы гладко. Но нашлись приятели, которые пошли к монаху и надоумили его, не откладывая дело в долгий ящик, съездить в губернский город к прокурору жалобой. Так, мол, и так. Евреи выманили у него билет. Вы слышите? Евреи выманили у него билет. Билет этот выиграл 75 тысяч, а ему билеты не дают. Монах не поленился. Сделал все, что полагается. Даже больше, чем полагается. И на билет наложили арест. Завязалось дело. Сначала брат покончил с ним за 10 тысяч, потом за 15, но монах раздумал, ему так вскружили голову, что он уже сам не знал, чего хотел. Нашлись посредники, которые вмешались в это дело, забегали от монаха к брату, от брата ко мне, от нас обоих к Бирнбауму, от Бирнбаума к монаху, беготня, суетня, переговоры, пререкания. Короче говоря, нас еле-еле помирили. Теперь, значит, надо поделиться, пойти в банк, забрать билет, получить выигрыш и каждому взять свою долю, не так ли? Имейте терпение, не торопитесь. Во-первых, на билете лежит запрещение от следователя. Надо, значит, прежде всего снять это запрещение. Вот тут пошла канитель с адвокатом.

0: А адвокаты как врачи. Один скажет одно, другой наоборот, а третий не то, ни другое. Один адвокат говорит, что богач имеет право передать билет кому захочет. Другой говорит, ни в коем случае нельзя передавать билет. Еще один адвокат советует, пусть богач просто откажется от билета. Следующий возражает. Если богач откажется, то наживет себе неприятности. Наконец появляется новый адвокат и изрекает новую истину. Богач может отказаться, богач может не отказываться. Неприятности обеспечены ему и в том, и в другом случае. А пока что на кого все шишки валятся? На Яков Йосела. Все местечко. Что я говорю, местечко? Весь мир глядит на меня. Каждый тычет в меня пальцем. Вон идут 75 тысяч. Все мои 75 тысяч уже заранее расписаны. Указано, сколько я должен пожертвовать на местечко, сколько должен раздать бедным родственникам, что я должен делать с остальными деньгами. Потянулись ко мне со всего света, каждый со своей бедой. Многие стали за мой счет заключать браки, женить детей. Некоторые жены решили выйти за меня замуж. Одним словом, на чем я остановился? На конце истории. Да-да, на конце. Вы, может быть, думаете, что тут ей уже конец? Это еще только начало. Какое там начало? Дело еще начинает только подходить к началу. Билета нет. На нем лежит арест. Надо, значит, прекратить дело. Один адвокат говорит, чтобы мы все четверо предъявили иск к банку. Другой говорит, предъявить иск должны только двое, я и Бирнбаум. Третий доказывает, что предъявить иск не должны ни я, ни Бирнбаум, а монах с моим братом Генахом. Четвертый адвокат придумал совсем новый выход. Пусть Бирнбаум выдаст расписку богачу. Я выдам расписку Бирнбауму. Брат Генах мне, а монах моему брату. Нашлась еще одна умная адвокатская голова, задавшая ехидный вопрос. Откуда мы знаем, что билет кончается на монахе, а вдруг завтра вымернет новая душа? Одним словом, достаточно крови потратили мы, пока дожили до радостной вести, что дело о билете покончено. Нет больше дела. Вы, может быть, думаете, что я спал хоть одну ночь в течение месяца, пока должны были подать кассационную жалобу. Мне снились дикие сны. Я вскакивал среди ночи и кричал благим матом «Цепора лечу!» «Куда ты летишь?» — спрашивала жена. «С чего это ты вдруг полетел?» Мне снился сон, будто у меня выросли крылья. И я лечу на большом надутом мешке. Мешок резиновый. И на нем большими цифрами написано «75 тысяч». Вдруг взрыв. Резиновый мешок лопнул. И я падаю с криком «Цепора лопнул!» Короче говоря, на чем я остановился? На билете. Да-да, на билете. Когда возник час пойти за билетом, получилось новое недоразумение. Кому пойти? Каждый в отдельности себе доверяет. Но довериться другому нет. Решили пойти всем вместе. Пошло человек 10. Откуда набралось 10 человек? Мы условились только сходиться не все вместе, а поодиночке. Но так как каждый старался быть первым, то все мы были у банка уже рано утром и шатались по улице, пока открылась дверь. Ну, а что такое банк, мне нечего вам рассказывать. Банк не любит торопиться. Один служащий закуривает папиросу, другой болтает всякую ерунду, третий пьет чай, мы вертимся, зеваем, кашляем, не можем дождаться желанной минуты. Оказывается, нет бухгалтера. Пришел бухгалтер, нет кассира. Пришел кассир, нет директора. Пришел директор, ушел бухгалтер. Одним словом, мы ждали, ждали, ждали. Наконец, окончив подсчет, кассир спросил, кто получает. к нему протянулось 10 пар рук. «Во столько рук я не могу вручить билет», — заявил кассир. «Выберите кого-нибудь одного». Мы выбрали старшего из 3 адвокатов. Он взял билет обеими руками, как берут ребенка, и поднес его прежде всего монаху, затем моему брату, затем мне и Бирнбауму, чтобы мы посмотрели, тот ли это билет. И оттуда мы пошли в государственный банк получать деньги. Старший из адвокатов шел впереди всех и держал билет открыто, чтобы никто чего доброго не заподозрил его, что он хочет жульничать и переменить билет. Шло нас уже не 10 человек, а целых 20. Образовалась грандиозная манифестация. В государственном банке швейцар, стоявший у двери, даже испугался. Да-да, испугался, увидев столько евреев с монахом в центре. Короче говоря, мы подходим к чиновнику. Чиновник пренебрежительно берет этот билет, как будто это был простой копеечный лист бумаги. Открывает какую-то книгу и смотрит то в книгу, то в билет. И вдруг я вижу, он берет билет и швыряет прямо нам в лицо. «Кто вам сказал, что этот билет выиграл 75 тысяч?» «Кто нам сказал?» «Что за вопрос? Кто нам сказал?» «Сам билет сказал, что он выиграл. Серия 2289, номер 12». «Да, это действительно так. Серия 2289, номер 12, действительно выиграл 75 тысяч. Но ваш билет, серия 2298, номер 12, маленькая ошибка». Мы ошалели. Мы думали, либо он спятил, либо мы сошли с ума. Потом мы догадались взглянуть на билет. Да, серия 2298, номер 12. Мы застыли. И онемелые глядели друг на друга. Что это были за лица? А, то были не человеческие лица. Какие-то животные, звери. Каждый готов был проглотить другого. «Ну и внимательно же ты читал газету, братец мой», — говорит Генах. «А почему ты сам не читал? Ведь у тебя билет был. Ты главный затейник, ты подлинный хозяин билета». Вы слышите? Прежде, когда полагали, что билет этот выиграл 75 тысяч, меня хотели вышибить из дела. А теперь, когда выигрыш оказался мыльным пузырем, я стал уже подлинным хозяином. Короче говоря, могу вам поклясться, мне ничуть не жалко денег. Денег мне не жалко. Жалко мне только вот чего. Прежде, когда полагали, что у Яков Йосела есть 75 тысяч, Яков Йосел был Рэб Яков Йосел. А теперь, когда у Яков Йосела есть, извините за выражение, кукиш. Конец. Нет, Рэб Яков Йосела. Конец. Однако у вас уже шумит в ушах от моих 75 тысяч, а? Извините меня, если я заморочил вам голову. И будьте мне здоровы, понимаете ли, и пошли, Господи, вам лучшие дела.
1: Началось это с медвежьей охоты. Тетка Дарья рубила в лесу дровишки, забралась в непролазную гущу и едва не попала в медвежью берлогу. Баба Дарья Бедовая оставила неподалеку от берлоги сынишку караулить, а сама живым духом мотнулась в деревню. Прибежала и перво-наперво в избу Трофима Никитича. «Хозяин дома?»
2: «Дома».
1: «На медвежью берлогу напала. Убьешь, в часть примешь». Поглядел Трофим Никитич на нее снизу вверх, потом сверху вниз. Сказал подозрительно: «Не бреши, види, часть барыша за тобою». Собрались и пошли. Дарья впереди чекеляет, Трофим Никитич с сыном Ильей сзади. Сорвалось дело. Подняли из берлоги брюхатую медведицу, стреляли чуть ли не в упор, но по случаю бессовестных ли промахов или еще по каким неведомым причинам, но только зверя упустили. Долго осматривал Трофим Никитич свою ветхую берданку, долго и смачно ругался, косясь на ухмылявшегося Илью, под конец сказал: «Зверя упущать никак не можем. Придется в лесу ночевать». Поутру видно было, как через лохматый сосновый молодняк уходила медведица на восток, к Глинищевскому лесу. Путанный след отчетливо печатался на молодом снегу. По следу Трофим с сыном двое суток колесили. Пришлось и позябнуть, и голоду опробовать. Харчи прикончились на другой день. И лишь через трое суток на прогалинке, под сиротливо пригорюнившейся березой, устукали захваченную врасплох медведицу. Вот тут-то и сказал Трофим Никитич, в первый раз глядя на Илью, ворочившего 17-пудовую тушу: «А селенка у тебя водит, паря. Женить тебя надо. Стар я останавливаюсь, немощен. Не могу на зверь ходить и в стрельбе плашаю. Мокнет слезой глаз. Вот видишь, у зверя в брюхе дети. Потомство. И человеку такое назначение дадено». Воткнул Илья нож, пропитанный кровью, в снег. Потные волосы откинул со лба, подумал: «Ох, начинается». С этого и пошло. Что ни день, то все напористи берут Илью в оборот отец с матерью. «Женись да женись, время тебе. Мать в работе состарилась, молодую бы хозяйку в дом надо. Старухе на помощь». И разные тому подобные. Сидел Илья на печке, посапливал да помалкивал, а потом до того разжелудили парни, что потихоньку от стариков пилу зашил в мешок, топор прихватил и прочие инструменты по плотницкой части и начал собираться в дорогу, да не куда-нибудь, а в столицу, к дяде Ефиму, который в булочной Мосельпрома продавцом служит. «А мать свое не бросает? Приглядел тебе, Илюшенька, невесту. А, была б тебе хороша да пригожа, чисто яблочко наливное. И в поле работать, и гость принять приятным разговором может. Усватать надо, а то отобьют». В хворь вогнали парня. В тоску вдался, больно жениться неохота. А тут-таки, признаться, и девки по сердцу нет. В какую деревню ни кинь поблизости, нет подходящей. А как узнал, что в невесты ему прочит дочь лавошника Федюшина, вовсе ощетинился. Утром, кое-как позавтракав, попрощался с родными и пешкадралом махнул на станцию. Мать при прощании всплакнула, а отец, брови седые сдвинув, сказал зло и сердито: «Охот тебе, шляться, Илья, иди, но домой не заглядывай. Вижу, что зараженный ты комсомолом. Вся с ними, с поганцами нюхался. Ну и живи, как знаешь. А я тебе больше не указ». Дверь за сыном захлопнул, глядел в окно, как по улице прямой и широкой вышагивал Илья, и, прислушиваясь к сердитому всхлипыванию старухи, морщился и долго вздыхал. А Илья выбрался за село, посидел возле канавки и засмеялся, вспоминая Настю, невесту проченную. Больно на монашку похоже. Губки ехидно поджаты, и все вздыхает да крестится, ровно старушка древняя. Ни одной обедни не пропустит, а само собой, как перекисшая опара. Москва не чета Костроме. Вначале пугался Илья каждого автомобильного гудка, вздрагивал, глядя на грохочущий трамвай, потом свыкся. Устроил его дядя Ефим на плотницкую работу. Ночью, припозднившись, шел с работы по Плющихе под безмолвной шеренгой желтоглазых фонарей. Чтобы укоротить дорогу, свернул в глухой кривенький переулок и возле одной из подворотен услышал сдавленный крик, топот и звук пощечины. Ускорил Илья шаги, заглянул в черное хайло ворот. Возле мокрой сводчатой стены пьяный слюнтяй в пальто с барашковым воротником лапал какую-то женщину и, захлебываясь, глухо бурчал. «Но-но, позвольте, дорогая, в наш век это так просто, мимолетное счастье!» Увидел Илья за барашковым воротником красную повязку и девичьи глаза, налитые ужасом, слезами, отвращением. Шагнул Илья к пьяному, барашковый воротник сгробастал пятернёю и шваркнул брюзглое тело об стену. Пьяный охнул, бессмысленным взглядом бычачьим уперся в Илью и, почувствовав на себе жестокие по-звериному глаза парня, повернулся и, спотыкаясь, оглядываясь и падая, побежал по переулку. Девушка в красном платке и потертой кожанке крепко уцепилась за рукав парня. «Спасибо, товарищ! Вот какой спасибо!»
2: «За что он тебя облапал-то?» — спросил Илья, конфузливо переминаясь.
3: «Пьяный мерзавец! Привязался? В глаза не видал?»
4: Сунула ему девушка в руки листок со своим адресом, и пока дошли до Зубовской площади, все твердила: «Заходите, товарищ, на свободе. Рада буду».
1: Пришел Илья к ней как-то в субботу. Поднялся на 6-й этаж. У ошарпанной двери Анна Бодрухина остановился, в темноте пошарил рукою, нащупывая дверную ручку, и осторожненько постучался. Отворила дверь сама, стала на пороге, близоруко щурясь, потом угадала, пыхнула улыбкой: «Заходите, заходите». Ломая смущение, сел Илья на краешек стула, оглядывался кругом робко, на вопросы выдавливал из себя кургузы и тяжелые слова. «Костромской, плотник, на заработки приехал. 21-й год мне». А когда ненароком обмолвился, что сбежал от женитьбы и богомольной невесты, девушка смехом рассыпалась, привязалась: «Расскажи, да расскажи». И, глядя на румяное лицо, полыхавшее смехом, сам рассмеялся Илья, неуклюже махая руками, долго рассказывал про все, и вместе перемежали рассказ хохотом молодым по-весеннему. С тех пор заходил чаще. Комнатка с выленившими обоями и портретом Ильича с сердцем сроднилась. После работы тянуло пойти посидеть с нею, послушать немудрый рассказ про Ильича и поглядеть в глаза ее, серые, светлой голубизны. Весенней грязью цвели улицы города. Как-то зашел прямо с работы, возле двери поставил он инструмент, взялся за дверную ручку и обжегся знакомым косым почерком. «Уехала на месяц в командировку в Иваново-Вознесенск». Шел по лестнице вниз, заглядывая в черный пролет. Сердце щемило скука. Высчитал, через сколько дней вернется, и чем ближе подползал желанный день, тем острее росло нетерпение. В пятницу не пошел на работу. С утра, не евши, ушел в знакомый переулок, залитый сочным запахом цветущих тополей. Встречал и провожал глазами каждую красную повязку. Перед вечером увидал, как вышла она из переулка. Не сдержался и побежал навстречу. Опять вечерами с нею. Или на квартире, или в комсомольском клубе. Выучил Илью читать по складам, потом писать. Ручка в пальцах у Ильи листком осиновым трясется, на бумагу бросает кляксы. От того, что близко к нему нагибается красная повязка, у Ильи в голове будто кузница стучит в висках, размеренный жарко. Прыгает ручка в пальцах, выводит на бумажном листе широкоплечие, сутулые буквы, такие же, как и сам Илья. А в глазах туман, туман. Месяц спустя секретарю ячейки постройкома подал Илья заявление о принятии в члены РЛКСМ. Да не простое заявление, а написанное рукой самого Ильи, со строчками косыми и курчавыми, упавшими на бумагу, как пенистые стружки из-под рубанка. А через неделю вечером встретила его Анна у подъезда застывшей шестиэтажной махины, крикнула обрадованно и звонко: «Привет товарищу Илье Комсомольцу!»
4: «Ну, Илья, время уже 2 часа. Тебе пора идти домой».
2: «Погоди, аль не успеешь выспаться?»
4: «Я 2 ночи так не сплю. Иди, Илья».
2: «Боль на улице грязно. Дома хозяйка тлается, таскается, а мне за всеми вами отпирать да запирать дверь вовсе без надобности».
4: «Тогда уходи раньше. Не засиживайся до полуночи».
2: «Может, у тебя можно где-нибудь переночевать?» Встала Анна из-за стола, повернулась к Свету спиной. На лбу косая поперечная морщина легла канавой.
4: «Так вот что, Илья, если подбираешься ко мне, то отчаливай. Вижу я за последние дни, к чему ты клонишь. Было бы тебе известно, что я замужняя. Муж 4-й месяц в Иваново-Вознесенске, и я уезжаю к нему на днях». У Ильи губы словно пеплом покрылись.
3: «Ты замужняя?»
4: «Да, живу с одним комсомольцем. Я сожалею, что не сказала тебе этого раньше».
2: «На работу не ходил 2 недели. Лежал на кровати, пухлый, позеленевший. Потом встал как-то, потрогал пальцем ржавчиной покрытую пилу и улыбнулся натянуто и криво. Ребята в ячейке засыпали вопросами, когда пришел: «Какая тебя болячка укусила? Ты, Илюх, как оживший покойник. Что ты пожелтел-то?»
4: В коридоре клуба натолкнулся на секретаря ячейки. «Илья, ты?»
2: «Я».
4: «Где пропадал?»
2: «Хворал. Голова что-то болела».
4: «У нас есть 1 командировка на агрономические курсы. Согласен?»
2: «Я ведь и малограмотный очень. А то б поехал».
4: «Не рыпайся. Там будет подготовка. Небось, выучат».
1: Через неделю вечером шел Илья с работы на курсы. Сзади окликнули: «Илья!»
4: Оглянулся она, Анна, догоняет и издали улыбается.
1: Крепко пожал руку.
4: «Ну, как живешь? Я слышала, что ты учишься».
1: «Помаленьку и живу, и учусь. Спасибо, что грамоте выучила».
4: Шел рядом, но от близости красной повязки уж не кружилась голова.
1: Перед прощанием спросила, улыбаясь и глядя в сторону:
4: «А та болячка зажила?»
1: «Учусь, как землю от разных болячек лечить. А на эту...»
4: Махнул рукой, перекинул инструмент с правого плеча на левое и зашагал, улыбаясь, дальше, грузный и неловкий.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск музыкальной радиорубрики «Маяка. Чего старенького». У микрофона ее ведущий, пропагандист эстрады прошлых лет, коллекционер Игорь Макаров. В соответствии с традициями передачи, последние два заседания ретро-клуба каждого месяца идут под девизом «Патефончик повторной пластинки». В январе мы, правда, пожертвовали их на подведение итогов новогоднего конкурса. Но уж сейчас-то наш патефончик, что называется, в полной боевой готовности. Рядом с ним стопка пластинок, отобранных, как всегда, по подсказке радиослушателей. Напомню, попадают в такие повторные пластинки произведения, ранее уже звучавшие, но по многочисленным просьбам вновь отобранные для прослушивания. Стало быть, запавшие в душу любителей музыки, пожелавших еще раз встретиться с некогда знаменитыми песнями и танцевальными мелодиями. К таковым, безусловно, относится вальс «Память цветов» или «Воспоминания о цветах», более правильный перевод немецкого названия «Блюмингеданке». Звучал он у нас неоднократно и в оригинальном исполнении, и в интерпретации наших артистов, даже в современном прочтении со словами. Поскольку в письмах радиослушателей не указывается, какой именно вариант имеется в виду, ставим самый первый ранний вариант в исполнении оркестра «Нулла Романи». Слушаем.

В интерпретации оркестра под управлением Нулло Романи прозвучал знаменитый вальс «Блюменгеданке», или, как писали на этикетках советских пластинок, «Память цветов». Пластинки эти выпускались в середине 40-х годов в Ленинграде, экспериментальной фабрикой Ленобл-исполкома. Тиражи их были довольно малы, и потому ценились они весьма высоко. До магазинов не доходили, а продавались обычно на рынках, из-под полы и втридорога, как, собственно, и любой дефицит того времени. Следующая повторная пластинка тоже довольно редкая, хотя выпускалась она в конце 30-х годов Апрелевским и Ногинским заводами. Но, может быть, тиражи были маленькими, потому что сейчас даже не у каждого коллекционера имеется этот диск. Я говорю о записи артистки Московского театра оперетты Клавдии Новиковой с оркестром Александра Цфасмана. «Карнавал», 1939 год выпуска. Среди наших корреспондентов оказалось три человека, которые именно с тех лет и не слышали это давнее танго. Ставим на проигрыватель.

того картавала, прошло с ней немало недели и года. Много нежных слов время унесло, но грызет меня жалость, что я испугалась, домой ушла тогда. До сих пор в моих ушах звучит.

С пластинки 1939 года в исполнении Клавдии Новиковой и оркестра Цвасмана прозвучала танго «Карнавал». Музыка Никольса, слова Михайлова. Между прочим, вполне актуальная на сегодняшний день песня, поскольку именно в это время в Венеции проходит знаменитый ежегодный карнавал. И вот песенку, которую я сейчас предложу вашему вниманию, наверняка можно вложить в уста какого-нибудь темпераментного итальянца. «Белла-белла донна, донна дорогая, торопись, я жду тебя в таверне двери рая». С этой песенкой советские слушатели познакомились в 1956 году, благодаря записи Михаила Александровича в сопровождении ансамбля под управлением Вячеслава Мещерина. На этикетке пластинки было указано: «Песня из кинофильма «Уличная серенада». Музыка Витторио Маттео, русский текст Евгения Аграновича». Как это часто бывало в истории отечественной грамзаписи, и в данном случае имеется неточность. Песенка эта не итальянского, а немецкого происхождения. Авторы Герхард Винклер и Карл Фельдс. Что касается названия фильма и автора русского текста, тут ошибки нет. Ну и, разумеется, все прекрасно помнят, можно сказать, классическое исполнение песни Михаилом Александровичем. Давайте слушать.

Это была песня «Белла Донна» из фильма «Уличная серенада». Михаил Александрович, женский вокальный октет и ансамбль под управлением Вячеслава Мещерина, 1956 год. Собираясь представить вам следующую композицию, я вдруг заметил, что все три прозвучавших в сегодняшней программе произведения по части авторства имеют некоторые своего рода белые пятна. Причем я специально не отбирал, так уж получилось. Вот смотрите, вальс «Память цветов», автор неизвестен. Танго «Карнавал», как в оригинале называлось, и кто такой Никольс, тоже мы определенно не знаем. «Белла Донна» считалась музыка Маттео, на самом деле Герхарда Винклера. Продолжит этот перечень филофонических недоразумений знаменитый марш «Тоска по родине». Здесь тоже есть разночтение. На дореволюционных пластинках писали «Марш Кроупа». На апрелевской пластинке 45-го года указана музыка Данкмана. Чему верить? На мой взгляд, большего доверия заслуживают все-таки пластинки начала века. Ну, а в более поздних изданиях писали просто «Старинный марш». Сейчас мы его услышим в исполнении Духового оркестра Большого театра. Запись сделана 27 мая 1954 года. Дирижер Сергей Гасачинский.

Марш «Тоска по родине» прозвучал в записи оркестра Большого театра под управлением Сергея Госачинского, 1954 год. Кстати, в прошлый раз, когда я представлял этот марш, некоторые радиослушатели поняли так, что он не издавался на пластинках. Я этого не говорил. Было сказано, если помнится, так: «не популяризировался ввиду иностранного происхождения», а если и исполнялся, то без указания фамилии автора, что и было в действительности. А вот вспоминать автора знаменитого произведения «Аппассионата», думаю, долго не придется. Все сразу назовут Бетховена. Но будут правы лишь отчасти, потому что точно так же еще называлась известная в конце 50-х, начале 60-х годов польская песенка в ритме «Бегин». О популярности ее говорит тот факт, что за отсутствием достаточного количества импортных пластинок свою лепту внес местный самиздат на рентгеновских пленках. Наверное, большинство советских меломанов познакомились с мелодией польской «Аппассионаты» именно с этих полуподпольных изделий. В заключении сегодняшнего выпуска песня «Аппассионата» прозвучит в исполнении Януша Гнятковского и джаз-ансамбля под управлением Гуркевича и Скавронского. Слушаем.

закончился очередной выпуск ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького». Подготовивший его коллекционер записей прошлых лет Игорь Макаров и редактор Тамара Салахитдинова прощаются с вами до завтра. Встретимся в это же время, конечно, если вы не забудете включить свой приемник. До свидания, дорогие друзья. Всего вам хорошего.

0: Солдатки. Радиорассказ. Ведет передачу Галина Шергова.
1: Лица женщин тускло светились в полумраке лестничного проема. Впрочем, может быть, нужно начинать рассказ иначе. Но всякий раз, когда голоса войны, чьи-то воспоминания о ней обступают тебя, тебе кажется, что это страничка из твоего собственного дневника. Так и со мной. Зимний, не сильный рассвет не мог раздвинуть мрак лестницы и женские лица, они почти сплошь были женскими, тускло светились в нем, как блеклые огоньки военных коптилок. Каждое утро я сбегала вниз, пытаясь прочесть эти лица соседок, угадать их тревоги, понять, кому вчера почтальон Капа принесла слова любимого в солдатском треугольнике, перед чьей дверью долго медлила она, прежде чем постучать, прежде чем вручить трагический и строгий конверт. Ваш муж или сын, брат, пал смертью храбрых, пропал без вести, ранен.
2: Мне маленько не повезло. Ранен я в ногу. Только что врач сделал мне операцию. Я скоро стану к прицелу. Перед этим боем я вступил в комсомол. А ты, мама, братишка Леша, работайте так, чтобы танки в цехах не застаивали. Они в бою нужны.
3: Брат и дорогая мама, брат Вася, Вера и Настя. Я жив, здоров, нахожусь на передовых. Вернусь домой, будешь гордиться мною, мама.
1: У всех этих писем были разные номера полевой почты, но был общий адрес отправителя – война. Еще недавно это слово было несовместимо с почтовыми весточками. И, может, Юля Павловна Полякова, тогдашний председатель Октябрьского райисполкома Москвы, одной из первых прочла его.
4: Началась война. Мне вручили пакет председателю райсовета вскрыть в случае войны. Вскрыла пакет, в котором было написано, что должны делать в первые часы первого дня войны. Это время мы никогда не только не забудем мы, нам передали это время, состояние этого времени нашим детям. Никогда не изгладятся, не сотрутся в памяти эти дни. В эти дни, вот я по себе сужу, мы с особой силой почувствовали, как неповторимо прекрасна наша Москва, как дорог нашему сердцу каждый дом, каждое дерево, которое мы посадили, каждый станок в цехе, которому дали мы жизнь. Вот когда объявлялась воздушная тревога, пробираясь на КП, что по Сущевскому валу, проходя мимо клумб со цветами, вот я замечала, что цветы в то лето цвели ярче, чем обычно, что запахи цветов были сильнее, чем обычно. Враг неумолимо приближался к Москве. И Московский комитет партии, и Моссовет принимали меры к тому, чтобы всю местную промышленность, все городское хозяйство перевести на производство боеприпасов и вооружения. В Октябрьском районе производство патронов, гранат было налажено даже на галантерейных посудных фабриках, на фабриках детской игрушки. Все школьные мастерские района были переведены на работу для фронта. Дети, учащиеся, штамповали гильзы для патронов. А в зданиях эвакуированных заводов мы быстро восстанавливали мастерские помощи фронту. А к станкам становились вместо ушедших на фронт или эвакуированных рабочих женщины, подростки. Московская партийная организация обратилась к москвичам. Пестрели везде эти лозунги. Все к оружию, все на защиту Москвы, все на строительство укреплений вокруг Москвы. И вот шли все.
1: И мы тоже шли. девочки-школьницы Дзержинского района. Я помню их в светлых платьицах школьного бала и в родительских телогрейках на строительстве противотанковых укреплений, когда в мерзлой утробе рвов запевали они пионерские песни. Они еще не выучились взрослым песням войны. Я помню их в длинных вереницах у донорских пунктов, когда мы озабоченно обсуждали, как, не внушая подозрений, прибавить себе возраст, и были счастливы, получая книжку донора. А ведь таких книжек было выдано 5,5 миллионов. Скромных документов, связавших кровным братством неведомых друг другу людей. Как остро ощущалось это родство по крови, по общей жизни, я узнала позже в полевом госпитале, спасенная кровью свердловчанки Зины Парамоновой, которую мне так и не удалось разыскать. Кровь девочек взрослела в телах солдат, а сами они взрослели в промерзших цехах заводов. Сколько раз мы думали о том, что война отняла у многих женщин счастье материнства. Верно. Но война подарила особое материнское чувство тысячам женщин и тем, кто сам-то едва повзрослел. Ведь всюду было так, как помнит Ольга Суслова с Подольского механического завода.
5: В завод приходили новые кадры, 13-14-летние. И вот с этими кадрами мы начинали вновь работать, сколачивать комсомольскую организацию. Хочется сказать о том, как тяжело приходилось молодежи военных лет. Приходили в завод, работали по 12 часов, не выходя с завода, спали тут же у станков, разутые, раздетые, полуголодные. К тому времени мы сколотили комсомольскую организацию в 65 человек. И меня избрали секретарем комитета комсомола. Приходилось ночью выходить в цеха, смотреть, как работает наша молодежь. А молодежь, посмотришь, мальчишка или девчонка стоят на подставке, а мы им это делали, как только они приходили в завод, потому что оборудование было для них слишком высоко. Для того, чтобы они бы достали до станка, приходилось делать подставки. Кто босой, кто раздетый, стояли у станков. Я все брала это на заметку, кто особенно плохо был одет или разутый. И потом утром приходила к начальнику ОРСа и прям с боем выколачивала у него телогрейки, валенки, все, что было возможно, когда кончалась смена после 12 часов. Можно наблюдать такие случаи. Мальчишки, девчонки бегали вокруг станков, играли в прятки. А потом, проходя мимо, увидишь того или иного спящего около того же станка, которого он работал. Мы делали лыжи для наших бойцов, лимонки. Мы называли это лимонки, гранаты ручные, печурки. В часы отдыха после нашей работы вышивали кисеты, шили платки, подарки нашим бойцам. Начали организовывать мы комсомольско-молодежные бригады. Комсомольско-молодежные бригады сделали большие работы. Мне хочется отметить особенно Литейный цех, где тяжело было молодежи работать. Хочется отметить Марусю Манаенковой. Эта бригада зажигала буквально всех, не только молодежь, но и взрослых рабочих. При нашем наркомате, тогда были наркоматы, проводилось всесоюзное совещание комсомольско-молодежных бригад. И вот Маруся Манаенкова, это неопытная девчонка, которой было 15 лет, впервые в своей жизни выступала с трибуны и давала клятву о том, что она сделает еще больше для того, чтобы помочь нашим бойцам. Комитет комсомола собралось очень много народу, человек 200. Я выступила и сказала, что, ребята, пришло 15 вагонов тесу, которые необходимо выгрузить, чтобы эти вагоны пошли бы на фронт. И вот ночью мы зажигали летучие мыши, фонари, такие были в годы войны. И с этим

0: стеной заиндевевший город, слабые дымки железных печек, выставивших из форточек свои черные дула. Или утра, когда из тяжелого сна ты вырывался, отдирая от стены примерзшую прядь волос. Или долгие дни и ночи лесозаготовок. Недавно, собирая стихи для книги, я нашла юношеские свои поэтические дневники. Да, они несовершенны, эти стихи, теперь я вижу это. Но то, что осталось в них, было общей нашей судьбой. И я перечитываю ее. По мостовым, походкой хрусткой, мохнатя ветки у берез, он шел огромный холод русской, матерый кряжистый мороз. По бельмам окон ветер злее сорвется с крыши сатанев, и утром прядь волос отклеишь, примёрзшую за ночь к стене. И чтобы оттаять кирпичи, дыхание ломкое людское, в заиндевелом Подмосковье дрова рубили москвичи. От проливных октябрьских ливней и до завьюжи января они плечистый лес валили 4 месяца подряд, где слово стынет возле рта, где гул, как на переднем крае, и ночь в изябнувших сараях наполовину скоротав. Но где-то в доме на Арбате коптилке тлеет огонек. Старик от холода горбатый лиловых рук не разогнет, и мерзлый кран водопровода тягучую не сплюнет воду. И вновь в морозные разломы скрипуче ухает земля, и по упрямому, по злому идут к столице штабеля. И пусть метель до глаз купает, в коленях пусть надломлен шаг, раз можно синими губами любимый город отдышать. Это женское дыхание отогревало города, станки, моторы тракторов.
1: Началась Великая Отечественная война. В Рыбновской МТС Рязанской области было организовано 18 женских тракторных бригад. Вот, я одну из таких тракторных бригад приняла. Очень молодые были девушки. Мы тщательно готовились к весеннему севу.
0: Звонкое имя этой женщины, Дарья Гармаш, перед войной не сходило со страниц газет. Одна из первых женщин-трактористок. И вот она стала учителем трактористок.
1: Знали мы, что нам надо так же трудиться, так же работать, как, скажем, боец отстаивал каждый метр своей земли. Потому что мы знали, что если мы своевременно не посеем, если мы своевременно не уберем, то, конечно, хлеба не будет не только, скажем, в тылу, но и для фронта, для того, чтобы кормить бойцов. Как мы организовали свой труд? Прежде всего, днем решили, чтобы девушки пахали молодые, те, которые только впервые сели за руль трактора. А постарше девчата, которые уже 2 года работали, некоторые 3 работали, эти работали в ночное время, потому что тракторы работали круглые сутки. Тракторов, во-первых, было очень мало. И я, например, не помню такого случая, чтобы, скажем, трактора стояли в ночное время, не пахали. Ну, нужно будет сказать, что, конечно, товарищи, было тяжело. Трактора колесные. Приходилось заводить очень трудно их. Поэтому, знаете, скажем, для того, чтобы завести трактор, надо было дополнительную метровую трубу иметь, вставлять ее в рукоятку, и вот 4 девушки крутят, а я, скажем, как бригадир, держу за конец трубы для того, чтобы завести этот трактор. Но нужно будет сказать, что все-таки женщины и девушки, они настолько честно работали, что вот мне кажется, что вот этим просто взяли, потому что все-таки прилежность к работе девушек была исключительно велика.
2: Вперед! Вперед! Щербина! Щербина! Обходите противотанковый ров вправо! Обходите противотанковый ров вправо! Эстрада! Эстрада! Я гром! Я гром! Право танки! Право танки! Право танки!

0: Бегун! Бегун! Я гром! Я гром! Слева отдельное дерево! Слева отдельное дерево! Батарея подавить! Подавить! Огонь! Огонь!
1: Как сродни этот танковый бой битвам на трудном хлебном поле войны, где шли в свои тракторные атаки милые мои женщины, солдатки и солдаты. Да, они стали и солдатами, и выполнили клятву, которую давала еще в мирные дни герой Советского Союза Валентина Грязодубова.
2: Товарищи, мы уверены, что любая советская летчица, любая советская женщина, владевшая высокой авиационной техникой, точно так же, как мы, готова выполнить и выполнила бы это почетное задание. Мы все как один готовы защищать нашу замечательную, нашу самую счастливую социалистическую родину. Если враг посмеет посягнуть на нашу границу, то вместе со всей великой армией мужчин, наряду с ними плечом к плечу, с воздуха, с земли и суши, станет большая армия, грандиозная армия женщин.
1: Сейчас наш рассказ о солдатках, о женщинах тыла. Но как разделить в сердце эти два понятия – фронт и тыл? Ведь их соединили одна жизнь, одно горе и одна радость. И, в общем-то, передовая начиналась и на Урале, и в Казахстане, и за Кавказским хребтом. А порой и вправду соединялись они – фронт и тыл. Вся страна ловила тогда голос Ленинграда. Как слушали мы полные боли и стойкости стихи Веры Инбер и Ольги Бергольц, шедшие к нам из поросших инеем радиостудий бессмертного города. Поэзия веков воспела женщину, и блистательные строфы Петрарки и Пушкина будут долго восхищать поколения. Но для меня самыми волнующими останутся слова ленинградца Николая Тихонова, слова прекрасного поэта, сказанные жестокой прозой.
3: Откуда взялись такие девушки? Это были комсомолки, не видавшие никогда станка, не бывавшие на заводе. Они пришли на завод, как на фронт, и стали токарями. Они встали и за штурвал парохода, взяли лопату кочегара, баранку грузовика, лопату торфяника, топор дровосека. Они работали и в лесу, стоя по колено в осенней воде, строя укрепления и на ледяной дороге, дороге жизни, которая шла через Ладогу. Но они знали и другие страшные битвы. Битвы с голодом, с болезнями, с одиночеством, с заброшенностью усталых, обессиленных людей, замерзающих в своих холодных углах. Комсомольские бригады бросились по городу, спасая детей, вынося их из вымерших квартир. Они спасали погибавших от дистрофии, мыли полы, убирали квартиры, топили печки, приносили на себе дрова, выкупали продукты. Они были няньками, санитарами, советчиками, опекунами сирот, ободрителями, вдохновителями, целителями ленинградского населения. Я видел их, когда они спасали людей, заваленных обломками в домах, разбитых бомбами. Их красные фонарики, которыми они освещали бездны провалов, из глубины перемещались на обрывы стен, мелькая на остатках лестниц. Они выносили людей под бомбами, ослепляемые вспышками взрывов, работая, не переводя дыхание, пока последний раненый не был спасен из плена страшных развалин. Они расчищали город, убирали снег, и в южный ветер приносил им эхо снарядов, рвавшихся на улицах рядом. Иные из армии МПВО годами дежурили на наблюдательных пунктах на высокой крыше под бомбами и снарядами зимой и летом, под дождем и в адский мороз, и они стояли, верные часовые великого города. Они следили, куда упали снаряды, куда угодила бомба замедленного действия или торпеда. Можно было любоваться невероятным мужеством этих девушек, простых и отважных.
1: Поэты воспели их тогда и позже, в их честь сложили поэмы и песни, но сами они о себе говорят просто и обыденно, как говорит Дина Тимофеевна Карасева.
4: Отец в это время ушел на фронт ополченцем, и я осталась в Москве. Пошла работать куда поближе от дома, завод «Динамо», о котором я хорошо знала, потому что отец свою жизнь трудовую в Москве начал тоже с завода «Динамо». Пошла вместе с своей приятельницей и одноклассницей. Нас оформили в литейный цех. Да, собственно, я и сама попросилась в литейный цех, имея представление только об этом цехе, об этом производстве. И поэтому я очень расхвалила своей приятельнице от литейное производство. Знаешь, просто здорово работать в литейном цехе. И мы пошли с ней. Но когда мы попали в цех, то сержантщицами нас не поставили. Поставили подсобными работницами. И в течение недели мы помогали сушильщицам загонять тележки в сушило. Ну, конечно, это было нелегко. Была война. И, собственно, об этом даже и не думали, о том, что легко или тяжело. Надо было работать, чтобы победить врага. А победу мы все верили. Это действительно было искреннее такое чувство. И не считались ни со временем, ни с условиями труда. Труда не было замаскировано, им была недостаточно вентиляции. Работали по 12 часов минус 1 час на обед, то есть 2 смены. Но и молодость, видимо, помогала. Мне хочется вспомнить моих первых учителей. Это Ольгу Ивановну Самолетову, теперешнюю пенсионерку. Прасковью Кирилловну Игнатову, мастера. А Ольга Ивановна была бригадиром нашим. Да, собственно, и других женщин, девушек, которые вместе со мной работали. Все были прекрасные люди.
1: После войны Дина Тимофеевна стала главным металлургом завода «Динамо», лауреатом государственной премии.
4: Все работники завода, независимо от ранга и положения, думают, как помочь производству, чтобы поднять производительность труда. Потому что действительно сейчас задача подъема производительности труда, увеличения производительности труда – это основная задача. Да, она, собственно, всегда была, потому что без роста производительности труда и резкого роста общество не может существовать, а тем более наше социалистическое общество. Время больших событий, роста технического прогресса и знания необходимы. Повышать свои знания непременно нужно. Если этого не делать, то время этого не потерпит.
1: Сколько таких, как она, показали миру безграничность своих талантов? Сколько блистательных женских имен называем мы, говоря о достижениях современной науки, промышленности, искусства? Как необозримо поле деятельности женщины, которой социальный строй дает простор для творчества. Но вновь и вновь будет пораженно восхищаться человечество безграничностью мужества советской женщины в те незабываемые военные годы, когда помогала она солдату победить, когда поднимала из пепла города и плотины. Помню, в составе выездной редакции «Комсомольская правда» я приехала на восстановление шахт Донбасса. Еще шла война, и шахтеры-мужчины где-то далеко держали в руках не обушки, а автоматы. А бушки предстояло взять женщинам. Наша редакция выпустила плакат, на котором была изображена веселая и здоровая комсомолка, держащая наперевес тяжелый обушок. Утром у проходной в шахту я увидела, как плакат клеит молоденькая девчушка. Она встала на цыпочки, и тонкие запястья обнажились из-под рукавов. Я подумала: да, тебе под силу, пожалуй, действительно только расклеивать плакаты. А она, улыбнувшись, сказала застенчиво: вот, поручили повесить. Говорят, раз первая пришла в забой, агитируй теперь других. Наверное, такой же была Полина Павловна Шила, когда приехала восстанавливать Днепрогэс.
5: Я работала в колхозе. Потом я приехала на восстановление Днепрогэса. Сразу я была на восстановлении домов жилых для рабочих. Работала я с 1944-1945 год. Потом в 1945 году мою бригаду перевели на плотину работать. Наш участок был, значит, такой, плотина, вот это бычки были, мы бетонировали их, шлюз, потом донное отверстие с упрягающей устой. Это наш был участок. Моя бригада укладывала бетон в разрушенные бычки плотины. Работа была очень сложная и опасная. Но мы все дневные задания выполняли и перевыполняли. Тогда не было такого света. Все это переносные лампы были. Не так освещало, как сейчас освещает. А свет был очень темный. И нам приходилось по таких лестницах лезть. Ну и знаете, опасно, думаешь, упадешь. Знаете, это места такие были, что там очень трудно было бетон положить. Узко. Туда не залезть, не зайти. Нам давали такие пистолеты, мы выштрабливали, чтобы туда заложить бетон. А город был весь разрушен, домов не было этих, построили после войны. Правый берег весь был тоже разрушен, не было ничего. А сейчас вот у нас много настроили новых домов. Бригада у меня была в составе 16 человек, все девушки. Комсомольская молодежная бригада была, девчата такие здоровые были. Трудились неплохо. Тогда механизации не было. Бетон нам привозили, в кучу его и сбрасывали, и мы вручную его разбрасывали, ногами втаптывали. Работа эта была не женская. Было 40 комсомольско-молодежных бригад. Самые передовые были это Коробова и Шилова. Мы до конца были, пока восстановили.
1: Много столетий человечество восторженно обнажало головы перед величавой красотой женщин Рафаэля и Леонардо. Я хочу, чтобы еще раз опустилось оно на колени перед величием русских мадон, запечатленных на пожелтевших фронтовых фотографиях и крошечных карточках заводских пропусков военной поры. Их лики, глядящие из-под бобриковых ушанок и рваных платков, красивее и прекраснее торжественных лиц на бессмертных полотнах. Ибо знакомые и незнакомые мои подруги тех лет освещены красотой подвига и победы.

0: сапожки. Ездили в город за запчастями. И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой. Захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то надо сделать ей настоящий подарок, думал Сергей. Главное, красивый подарок. Она таких сапожек во сне не носила. Сергей долго любовался на сапожки, потом постучал ногтем по стеклу прилавка, спросил весело.
1: Это сколько такие пипеточки стоят?
0: Какие пипеточки, не поняла продавщица.
1: Да вот, сапожки-то.
0: Пипеточки какие-то.
1: 65 рублей.
0: Да, протянул Сергей, кусаются. Продавщица презрительно посмотрела на него. Ну, дьявол с ними, с продавщицей. 65 рублей у Сергея было даже 75, но он вышел на улицу и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно.
1: Правда, она их беречь будет.
0: И наденет-то раз в месяц ходить куда-нибудь, да и не наденет в грязь, а посух. А радости сколько. Ведь это ж черт знает, какая дорогая минута, когда он вынет из чемодана эти сапожки и скажет, на, носи. Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом. Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить надо терпение до терпения, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят? А ребятишки, а хозяйство? Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь отведешь душу. Выпьешь, когда все легче маленько. А ведь они с утра до ночи, как заводные. Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал. Вот так живешь. 45 лет уже. Все думаешь, ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет. И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться. А всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать. Вот же есть деньги, лежат необыкновенные сапожки. Возьми и сделай радость человеку. Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты, чего-ничего, а надеть можно, износят. А тут один раз в жизни. Сергей пошел в магазин. Ну-ка, дай-ка их посмотреть, попросил.
1: Чего?
0: Сапожки. Чего их смотреть, какой размер нужен? Я на глаз прикину, я не знаю, какой размер.
1: Ей покупать и не знаю, какой размер.
0: Их примерять надо, это же не тапочки.
1: Я вижу, что не тапочки. По цене видно.
0: Ну и нечего их смотреть. А если я их купить хочу?
1: Как же купить, когда же размер не знаете?
0: Ну вам что, я хочу посмотреть.
1: Нечего их смотреть.
0: Каждый будет смотреть. Ну вот чего, милая. Я же не прошу вас показать мне ваши панталоны. Потому что не желаю их видеть.
1: А прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.
0: А вы не хамите здесь, не хамите. Нальют глаза и начинают.
1: Чего начинают? То начинают. Ну что, поили меня, что говорить?
0: Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве, осторожненько запустил руку вовнутрь. Нога-то в нем спать будет, подумал радостно. 65 ровно или с копейками? Продавщица молча зло смотрела на него. О, Господи, изумился Сергей, прямо ненавидит. За что? «Беру», — сказал он поспешно, чтобы продавщица поскорее бы уж отмякла, что ли. «Не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. Вам платить или кассиру?» Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала «в кассу». «65 ровно или с копейками?» Продавщица молчала, смотрела. В глазах у нее, когда Сергей повнимательнее посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил. Молча поставил сапожок и пошел к кассе. Что она, сдурела, что ли, так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку. Оказалось, 65 рублей ровно, без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза и смотреть не решался, глядел чуть выше тощей груди. Больная, наверное, пожалел Сергей. А продавщица чек не брала. Мне сапожки.
2: На контроль, негромко сказала она.
0: Где это, спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу. Продавщица молчала, смотрела. Где контроль-то? А? Он улыбнулся прямо в глаза и... Да не гляди ты на меня, не гляди, милая. Женатые. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но что я сделаю?
2: Терпи, что тут сделаешь? Да где же контроль-то? У продавщицы даже ротик сам собой открылся. Такого она не ожидала.
0: Ого, удивился на себя Сергей. Откуда что взялось? Надо же так уесть бабу. На контроль ему выдали сапожки, и он пошел к своим на автобазу, чтобы ехать домой. Сергей вошел в дежурку, полагая, что все тотчас же потянутся к его коробке. Что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда, спорили. Видели на улице молодого попа, и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков. Рябой, бледный, с большими печальными глазами.
3: «Ты знаешь, что у него персональная Волга!»
0: Кричал Рашпиль. Витьку звали Рашпиль.
3: «У них, когда они еще учатся, стипендия 150 рублей!» «Стипендия?»
4: «У них есть персональная, это верно, только не у молодых, что ты мне будешь говорить?»
3: «Персональная у этих, как их?»
0: «У апостолов».
3: «Да не у апостолов, у этих, как их?»
0: «Понял, персональные Волги у апостола.
3: Вот пень дремучий, сам ты апостол!»
4: «150 стипендия? А сколько ж тогда оклад?»
3: «А ты что думаешь?» Он тебе за так будет гонением подвергаться? На, 500 рублей, хотел?
0: Сергей не хотел ввязываться в спор, хоть мог поспорить, 500 рублей молодому попу это много. Но спорить сейчас об этом нет. Сергей охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом, замолкнут. Не замолкли. Посмотрели и все. Один только протянул руку. «Покажи». Сергей дал сапожок. Шофер незнакомый поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве и полез грязной лапой в белоснежную нежную внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок. «Куда ты со своим поршнем?» Шофер засмеялся. «Кому это?» «Жене». Тут только все замолкли.
3: «Кому?» – спросил Рашпиль.
0: «К лавке».
3: «Ну-ка».
0: Сапожок пошел по рукам. Все тоже мяли голенище, щелкали по подошве. Внутрь лезть не решались, только расшиперивали голенище и заглядывали в белый пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость. «Сколько же такие?» «65». Все с недоумением посмотрели на Сергея. Сергей слегка растерялся.
3: «Ты что, офонарел?»
0: Сергей взял сапожок у Рашпиля.
3: «Во!» – воскликнул Рашпиль. «Серега отдал!»
0: «Зачем ей такие?» «Носить!» Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него все вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль. Половина мотороллера, половина мотороллера. И хотя он знал, что 65 рублей это не половина мотороллера, все равно упрямо думал, с половина мотороллера.
3: Она тебе велела такие сапожки купить?
0: Причем тут велела? Купил и все.
3: Куда она их наденет-то, весело пытались Сергей. Грязь по колено, а он сапожки за 65 рублей, это ж зимние. А зимой в них куда? И потом это ж на городскую ножку. Клавкина не полезет сроду.
0: У ей какой размер-то?
3: Какой она носит-то? Пошли вы! В конец обозлился Сергей. Чего вы переживаете?
0: Засмеялись.
3: Да ведь жалко, Сережа. Не нашел же ты их 65 рублей.
0: Я заработал, я истратил куда хотел. Чего базарить-то зря?
2: Она тебе, наверное, резиновые велела купить.
3: Валяйте лучше про папа. Сколько он все же получает? Больше тебя, как эти. Сидят, курва, чужие деньги считают. Больше делать, что ли, нечего?
4: А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. Не надо так нервничать.
3: Я и не нервничаю. Да что ты за меня переживаешь-то? Ну, переживатель нашелся. Хоть бы у него взаймы взял или что,
4: переживай, потому что не могу спокойно дураков смотреть. Мне их жалко.
3: Жалко ему. Еще немного позубатились и поехали домой.
4: Клавдия и дочери вечерили.
2: Чего долго-то, спросила Клавдия? Я уж думал, с ночевкой там будете.
4: Пока получили, пока на автобазу перевезли, да пока там их по районам разделили.
2: Пап, ничего не купил?
4: Спросила дочь старшая, Груша.
3: Чего?
0: По дороге домой Сергей решил так, если Клавка начнет косоротиться, скажет дорого, лучше бы вместо этих сапожек пойду и брошу их в колодец. Купил.
4: Трое повернулись к нему от стола, смотрели. Так это купил было сказано, что стало ясно, не платок за 4 рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему, ждали.
3: Он в чемодане.
0: Сергей полез за папиросами, он так волновался, что заметил, пальцы у него трясутся.
4: Клавдия извлекла из чемодана коробку. Из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола, заахали, заохали. То ж на мнеченьки, батюшки мои.
3: Да кому же это?
4: Тебе кому? То ж на мнеченьки. Клавдия села на кровать, кровать заскрипела. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял.
0: Сергей почувствовал боль, не лезли, голенище не лезло. Какой размер-то?
2: 38-й.
0: Нет, не лезли. Сергей встал, хотел было натиснуть, нет.
4: И размер-то мой, вот где не лезут-то.
3: Наляшка!
2: Да что же это за нога, проклятая? Погоди-ка, надень-ка тоненький чулок какой-нибудь. Да кого там, видишь?
4: Да.
2: Эх, да что же это за нога, проклятая?
0: Возбуждение угасло.
4: Да что же это за нога?
0: Сколько они? 65. Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдия не расслышала цену.
4: 65 рубликов, мол, цена-то.
0: Клавдия глядела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее на ресницах блестели слезы.
4: Черт бы взял эту ноженьку, сказала она. Разок в жизни довелось. И то. Эх, ма!
0: Сердце Сергея опять толкнулось непрошенную боль, жалость. Любовь слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающий сапожок, пожал. Клавдия глянула на него, встретились глазами. Клавдия смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой. Как-то по-мужичье, озорно, простецки, но с достоинством и гордо.
2: Ну, Груша, повезла тебе.
0: Она протянула сапожок дочери.
2: На-ка, примерь.
0: Дочь растерялась.
3: Ну, сказал Сергей, тоже тряхнул головой. 10 хорошо, кончишь твои.
0: Клавдия засмеялась. Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низкую табуретку кухонной двери. Курил последнюю папиросу.
4: Присела сегодня. Курил, думал. Еще раз переживал сегодняшнюю покупку. Постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл.
0: На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло это хорошее состояние, эту редкую гостью минуту. Клавдия в горнице стелила постель. «Ну, иди!» – позвала она. Он нарочно не откликнулся. Что дальше скажет? «Сергунь!» – ласково позвала Клава. Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой, но не подумал так. Купил сапожки, она ласковой сделалась. Нет, не в сапожках дело, конечно. Дело в том, что... Ничего! Хорошо! Хорошо!

Дорогие друзья, «Последний лист» – так называется заключительный рассказ в повести Юрия Коваля «Чистый Дор». Мы уже знаем, что это название деревни, в которой автор жил целый год. Сегодня Юрий Коваль прочтет нам окончание своей повести. –

0: Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеенку. Продавец Петр Максимович, как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставнями не было видно, чего он делает. Дядя Зуй, усевшись на ступеньки, то и дело пытался заглянуть внутрь и разочарованно мотал головой.
1: Ну что там, что там?
2: Не видать?
3: Клеенку должно быть меряет. Он вначале ее всю перемеряет, сколько в ней метров, сантиметров, а потом, стало быть, продавать станет. Постой, постой, постой, постой, Пантелеевна, ты куда лезешь, а? Я первый встаю.
2: Кто первый? Ты-то первый? Я 3 часа в магазин стою, все ножки обтоптал, он первый.
3: Чего-чего?
2: Слезай отсюда.
3: Чего-чего? Чего ты сказала? А ну, повтори.
2: Ну, видали, я говорю, первого. А ну, слезай отсюда, первый.
3: Ну, ладно. Ладно, с тобой спорить, только язык трепать. Я второй. Пускай я второй, я согласен.
1: Да что ты, батюшка? За Пантелеевной я стою.
3: Да что вы, бабы, что же вы твои, а? Ну, пустите хоть третью.
0: Ну, и третьим его не пускали. Пришлось становиться последним. За Колькой Дрождевым.
3: Слышь, Кольк, не видал, какая клеенка, а? Чего на ней нарисовано? Ягодки или цветочки?
4: Может, и ягодки, а я не видел.
3: А хорошо бы ягодки, верно, Колька? А?
4: Это смотря какие ягодки. Если чернички или бруснички, это бы хорошо. А то нарисуют волчью, во будет ягодка.
1: А надо бы с цветочками, чтоб на столе красота была.
2: С розами или с хризантемами. Вот это клеенка.
1: Да. А то бывают клеенки с грибами. Да еще какой гриб нарисуют? Ну, рыжик или опенок. Вот это было бы хорошо.
4: И рыжик, опенок. Это хорошо. Это нарисует Валуев. Смотреть противно.
2: А я и с Валуями возьму. На стол стелить нечего.
0: Наконец, дверь магазина загрохотала изнутри. Это продавец Петр Максимович откладывал внутренние засовы. А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селедками. Над нею, как черные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блистали банки с заграничными компотами, а на нижних рядком стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы. В магазине пахло клеенкой. Запах селедки, макарон и постного масла был начисто заглушен. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской. Сама клеенка лежала посреди прилавка, и хоть свернута была в рулон, верхний край все равно был открыт взглядом и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.
1: Ох, какая! Поднебесная!
2: Вот это да! В жизни такой не видала. Ой, гляньте-ка, бабоньки, красотища-то какая! Ой,
1: батюшка!
2: Поднебесная!
0: Женщины примолкли и толпились у прилавка, глядя на клеенку. Дядя Зуй дошел до бочки с селедками, да и остановился, будто боялся подойти к клеенке.
3: Слепит. Слышь, Колька Дрожжев, глаза ослепляет. Веришь или нет?
0: Дядь Зуй нарочно нахмурился и стал смотреть на клеенку в узкую щелочку между век.
4: Кажись, васильки нарисованы. Хоть и сорная трава, но голубая.
0: Да, на клеенке были нарисованы васильки. Те самые, что растут повсюду на поле. Только покрупнее и кажутся ярче, чем настоящие. А фон под ними был положен белоснежный.
1: Поднебесная. Вот красавица. Поднебесная. Надо покупать.
2: Ну, Максимыч, отрезай 5 метров.
0: Петр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы, почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.
5: 5 метров отрезать не могу.
2: Это почему ты не можешь? Отрезай, говорю.
5: Не кричи, Пантелеевна, ишь раскричалась. Клеенки привезли мало, я ее всю измерил. Получается по 1,5 метра на каждый дом. Надо, чтобы всем хватило.
0: Что тут в магазине начался шум? Все женщины начали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Пантелеевна.
2: Режь! Кто первый стоит тут, пускай берет сколько хочете.
1: Удумала. Ишь ты, удумала, нарежет себе 5 метров, а другим нечем стол покрыть. Надо, чтоб по справедливости.
2: А если у меня стол длинный, мне 1,5 метра не хватит, что мне стол отпиливать?
5: Можешь отпиливать, дело твое.
0: Тут же все стали вспоминать, какой у кого стол, а Пантелеевна побежала домой стол мерить. За ней потянулись и остальные женщины. В магазине остались только дядя Зуй и Колька Дрождев.
3: Слышь, Колька, а у меня стол коротенький. Нюрка сядет с того конца, я с этого, вот и весь стол. Мне клеенки хватит, еще и с напуском будет.
4: А у меня стол круглый, раздвинешь яйцо, получается.
2: Максимыч, Максимыч!
0: Первой в магазин вернулась Пантелеевна.
2: Режь, 1,80 метра.
5: Не могу.
2: Так что же это? Что же это? Где же я возьму еще 30 сантиметров?
3: Да ладно тебе, Пантелеевна. Останется кусочек стола непокрытым. Будешь на это место рыбьи кости складывать.
2: Тебя не спросила. Вот ты скоро свои кости сложишь, старый пень.
3: Ишь ты. Ну, баба, ишь ругается-то, а? Ах ты! Ну, ладно, Максимыч, режь ей недостачу из моего куска, пусть не орёт. Пускай рыбьи кости на клеёнку складывает.
0: Продавец Пётр Максимыч приложил к клеёнке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в клеёнку, разрубая васильки.
3: Бери, бери, Пантелеевна, бери, пользуйся. Хочешь ее мылом мой, хочешь стирай. От этой клеенки убыли не будет, ей износу нет. Пользуйся, Пантелеевна. Чашки на нее ставь, супы, самовары. Только смотри, будь осторожна с ей, Пантелеевна. Не погуби клеенку.
2: Тебя не спросила. А ты, Максим, что не стоит? Ты мне селедки завеси, пряников 1,5 кило.
5: Ладно. Твой кусок, Зуюшка, укоротился.
3: Да ладно, у меня стол маленький. Кто там следующий-то?
1: Я следующий.
3: Ты, Миронька, давай, давай. Приходи.
1: Мне надо 1,70 метра.
5: Где же я тебе возьму 1,70 метра?
1: А где хочешь, там и бери. У меня дети малые дома сидят, плачут, клеенки хочут.
5: А, дети плачут.
1: Да.
5: Ты мне, Мирониха, голову не морочь. Сказано 1,5 метра, и понимай, дети плачут. Где я тебе возьму?
1: А где хочешь, Максим? Ты уже...
0: Мирониха махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.
3: Ах ты, а. Вот ведь дела с клеенкой этой. Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостачу. А мне, небось, хватит. А то клеенка, дьявол, больно уж хороша. Женщине обидно, что не хватает.
1: Ой, обидно.
3: Ну, теперь ты довольна, что ли, тетка Вероника?
1: Довольна. Довольна, спасибо, батюшка.
3: И клееночка-то какая. Прямо искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь ее на стол, а на столе цветочки, ровно лужок.
1: Да-да-да.
3: Ну, кто там следующий? Ты, Манька Клеткина?
6: Я.
3: Ну, давай, подходи, подходи. А какой у тебя, Манька, стол будет, а?
6: Не знаю.
3: А ты что, не мерила, что ли?
6: Мерила.
3: Ну, и сколько получилось?
6: Не знаю. Я веревочкой мерила.
0: Ты... Манька достала из кармана веревочку, узлом завязанную на конце, и протянула ее Петру Максимовичу.
6: Вот у меня такой стол, как эта веревочка, видишь?
5: Так, как веревочки не виться, а к концу все равно быть. Опять нехватка. 1.75 м.
3: Эх, Максимыч, прирезай недостачу из моего куска. Режь на всю веревочку. А ты, Манька, горячей кастрюли на клеенку не ставь. Ставь на подложку. Да, поняла,
6: да,
3: что ли?
6: Поняла, поняла.
3: И сделай подложку из дощечки.
6: Поняла. Спасибо, батюшка, спасибо.
3: Или того лучше, Манька, ты ко мне забеги. Я тебе готовую подложку дам.
6: Зайду.
3: Ну, кто следующий?
0: Дело в магазине пошло как по маслу. Петр Максимович только чикал ножницами, и через 10 минут от дяди Зуевой клеенки ничего не осталось. Но эти 10 минут дядя Зуев не терял даром. Он расхваливал клеенку, жмурился от силы цвета, сомневался, не заграничная ли она.
5: Ну, Зуешка, у тебя осталось 20 сантиметров.
3: О, что это больно мало, а?
5: Так выходит. 20 сантиметров тебе, 1.5 метра Кольке Дрождеву.
3: А может, есть какие-нибудь запасы, а? Для близких покупателей?
5: Запасов нету.
3: Аж видишь ты, нету запасов. А? Ну ладно. Давай, режь 20 сантиметров.
4: Да на кой тебе 20 сантиметров-то? Отдай их мне.
3: Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то еще Нюрка ругаться будет.
4: Уж очень мало. 20 сантиметров. Что из них выйдет-то?
3: А я из них дорожку сделаю. Ага, постелю для красоты.
4: Да какая там дорожка, больно узка. А Нюрке мы конфет возьмем, чего ей ругаться?
3: Это верно, когда конфеты, так чего ругаться-то? Ну, Колька, забирай.
4: Ежели б валуи какие были нарисованы, я бы ни почем не взял. А это все ж васильки.
3: Верно, Коля. Разве ж это валуи? Это васильки. Голубые.
4: А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, там, с сопенками я вообще взял.
3: Ты, Колька, береги клеенку. Не грязни ее, да папиросы горящие не клади, а то прожжешь чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеенку папирос, никакого вида, одни дырки прожженные. Ты лучше, Колька, вообще брось курить.
4: Бросил бы, да сил воли не хватает.
0: К ужину в каждом доме чистого двора была расстелена на столах новая клеенка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стекла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клееночный запах краски и сухого клея. Конечно, через месяц-другой клеенка обомнется. Колька Дрождев прожжет ее, в конце концов, горящей папиросой. Пропадет особый клееночный запах. Зато вберет она в себя запах теплых щей, калиток с творогом и разварной картошки.

подснежники. Сказал я это и подумал, наверное, вы меня не поймете. Подумайте еще, что сейчас весна, снег растаял, и на проталинах подснежники. А сейчас не весна. Сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега.

0: Проснись, батюшка. Глянь, день-то какой выдался. Батюшка, снег-то сколько навалило. Впору за дровами на санках ехать.
1: Пантелеевна топила печку, а я ленился. Лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелеевна заглядывала в печку, и лицо ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз. Но только хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет. Стоит себе на краю деревни.
0: А можно бы и поехать? Можно, можно. Санки-то на чердаке есть. Старые, березовые. Да и дрова недалеко, помнишь? На опушке под елками складывали.
1: Я достал санки с чердака, и мы отправились в лес. Добрались до опушки. Смахнув с поленьев в снежную шапку, уложили дрова на санки, затянули веревкой. Но... Поехали.
0: Ты ступай, батюшка, вперед, тяни санки-то, а я следом поглядывать стану, как бы не обронить поленца.
1: Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось. Да и мы с Пантелеевной стали совсем другими, зимними людьми. Вон Пантелеевна идет в резиновых сапогах, а кажется в валенках. Седые волосы из-под платка выбились, совсем зимняя старушка. Ровно покрыл снег землю. Изредка только поднимают его какие-то бугорки, пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок ногой, вот тена, гриб, маховик летний. Я хотел отломить кусочек шляпки, она хрустнула. Замерз маховик под снегом, как стеклянный стал. И червячки в нем замерзли.
0: Что стал, батюшка, или нашел что?
1: Да грибы.
0: Ох, вот тогда.
1: Я бросил веревку, пошел к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они почернели, застыв.
0: Брось ты эти грибы, они нехорошие.
1: Да почему нехорошие? Они просто замерзли.
0: Брось, батюшка, хороший гриб к зиме в землю уходит, а в крайнем случае прячется, ну, хоть бы под листочки. А эти чего стоят? Брось ты их, нехорошие грибы, порченые.
1: Пока мы шли к дому, Пантелеевна все время толковала, что грибы эти нехорошие. Но когда подъехали к крыльцу, настроение у нее переменилось.
0: Вот ведь бедные, не попрятались свою пору, позамерзли совсем. Не делал так для грибов под снегом-то поебать.
1: Дома я положил грибы на подоконник, чтобы оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали. Поскрипывали, вздрагивали, шевелились.
0: Задышали, бедненькие. Гляди, Вашка, отошли вроде.
1: Положим их в суп, а?
0: Ты что? Бросить их надо.
1: Да давай уж положим. Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелеевну. Когда варился суп, к нам зашла Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, повертела головой.
2: Ой, чем-то это у вас пахнет. Да не уж грибами.
1: Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.
2: Ну, из-под снега. Ну, не стану я такую стромоту есть. Не стану.
1: А ей никто и не предлагал. Суп приготовился, и Пантелеевна разлила его по мискам. Пантелеевна немного вроде боялась его попробовать, а потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.
2: Да не стану я такую стромоту есть. Ну, наковыряй там чего это грибы.
1: Бубнила так Мирониха, бубнила, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь.
2: Ой, стромота-то какая. Ой, стромота. Фу.

0: Все лето провалялся в чулане ящик с красками. Паутиной оброс. Но когда наступила осень, вспыхнула по опушкам рябина и налился медью кленовый лист, я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес. На опушке остановился, глянул вокруг, и горячими показались грозди рябин. Красный цвет бил в глаза, а дрозды, перелетавшие в рябинах, тоже казались тяжелыми, красными. Так я и стал рисовать рябины, и в них перелетают красные тяжелые дрозды. Но рисунок не заладился. Горел, полыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было красно, будто выступила из земли кровь. А на рисунке все оставалось бледным и сумрачным.
1: О, это ты тут?
0: Привет,
1: Зуська. Ты чего это, а? Никак сымаешь?
0: Сымают, Зуюшка, из фотоаппарата, а я рисую.
1: А, ну ладно. Сымай.
0: А ты-то куда собрался? Не по грибы ли с такой корзинищей?
1: Да нет, батюшка. За шиповником я нынче. За шиповником, больно ягода. Полезные. За шиповником
0: пойдешь. Ушел дядя Зуй, а я дальше стал рисовать. Но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали. Нет, думаю, рисовать не мое дело. Возьму лучше завтра ружье и... Я прямо оторопел. Гляжу, на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит. Поглядел я, как сойка на рябине сидит. На осенний лес как следует глянул и совсем расстроился. Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и налепил его сгоряча на рисунок. Ну и ладно, пойду завтра зайцев торопить. Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал. Зимним вечером пришел ко мне дядя Зуй чаю попить.

0: Осенний.
1: Верно. Что может быть лучше, а?
0: Еще бы. Идешь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?
1: Ну, что же может быть лучше, думал я. Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний?

0: Писатель Юрий Коваль прочел нам заключительные страницы своей повести «Чистый Дор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов, заслуженный артист республики Степан Бубнов и артисты Лидия Портнова, Антонида Ильина, Анна Бари и Петр Коробов. Фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева. И камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев. Режиссер, народный артист республики Николай Литвинов. Музыкальный редактор Степан Соснин. Редактор Майя Крючкова. Звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев. Звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зуткина.
1: Стихотворения в прозе были написаны Иваном Сергеевичем Тургеневым на закате жизни в период между 1877 и 1882 годами. Редактор журнала «Вестник Европы», где впервые увидели свет стихотворения в прозе, в своих воспоминаниях рассказывает о том, как родился замысел создания этого цикла. Среди разговора я спросил Тургенева, не читал ли он в английских газетах приятное известие, будто он дописывает большой роман. Он энергически отрицал этот слух. А впрочем, прибавил он, подумав, хотите, я докажу на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать. Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку исписанных листков различного формата и цвета. «Это мои материалы», – заключил он. «Они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу. Так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не пишу и ничего не напишу, я запечатаю все это и отдам вам на хранение до моей смерти». Я признался ему, что я все-таки не очень хорошо понимаю, что это такое за материал, и просил его, не прочтет ли он мне что-нибудь из этих листков. Мастерское его чтение подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять. «Нет, Иван Сергеевич, — сказал я ему, — я не согласен на ваше предложение, ведь если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этой прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорее умерли. А на это я не согласен. А мы просто напечатаем все это. Теперь же».

Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд. Тебе, вероятно, скучно станет, и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздробь, сегодня одно, завтра другое, и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу. Иван Тургенев.

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи. И сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему. Как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой. И весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении раскрытой зубастой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака, и все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке. Сила сильнее его воли сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей. Перед ее любовным порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь. За дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка. Русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла. И вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный глухой голос. «О, ты, что желаешь переступить этот порог! Знаешь ли ты, что тебя ожидает?» «Знаю», — отвечает девушка. «Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть. Знаю. Отчуждение полное, одиночество. Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. Не только от врагов, но и от родных, от друзей. Да, и от них. Хорошо. Ты готова на жертву? Да. На безымянную жертву. Ты погибнешь? И никто, никто не будет даже знать, чью память почтить. Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. Готова ли ты на преступление?» Девушка потупила голову. «И на преступление готова». Голос не тотчас возобновил свои вопросы. «Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь. Можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь. Знаю и это. И все-таки я хочу войти».
1: «Войди!»
0: Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею.

Ура! Проскрежетал кто-то сзади. Святая! Принеслось откуда-то в ответ. Два богача.

0: Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба, — «последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить,
1: а мы ее и не соленую»,
0: — ответил мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика.

Довольный человек. По улице столицы мчится в припрыжку молодой еще человек. Его движения веселы, бойки, глаза сияют, ухмыляются губы, приятно олеет умиленное лицо. Он весь довольство и радость. Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит ли он на любовное свидание? Или просто он хорошо позавтракал? И чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах. Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав? Нет. Он сочинил клевету на знакомого. Распространил ее тщательно. Услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого. И сам ей поверил. Но как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек. Пир у верховного существа. Однажды верховное существо вздумало задать великий пир в своих лазоревых чертогах. Все добродетели были им позваны в гости. Одни добродетели. Мужчин он не приглашал, одних только дам. Собралось их очень много, великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих, но все казались довольными и вежливо разговаривали между собой, как приличествует близким родственникам и знакомым. Но вот верховное существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, вовсе не были знакомы друг с дружкой. Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел ее к другой. «Благодетельность!» – сказал он, указав на первую. «Благодарность!» прибавил он, указав на вторую. Обе добродетели несказанно удивились. С тех пор, как свет стоял, а стоял он давно, они встречались в первый раз. Дурак.

0: Жил-был на свете дурак. Долгое время он жил припеваючи, но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца. Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи. Внезапная мысль озарила, наконец, его темный умишко, и он немало немедля привел ее в исполнение. Встретился ему на улице знакомый и принялся хвалить известного живописца.
1: «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Живописец этот давно сдан в архив!»
0: «Вы этого не знаете? Я от вас не ожидал. Вы отсталый человек!» Знакомый испугался и тотчас согласился с дураком. «Какую прекрасную книгу я прочел сегодня!» — говорил ему знакомый.
1: «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится. Все на нее давно махнули рукой».
0: «Вы этого не знаете? Вы отсталый человек!» И этот знакомый испугался и согласился с дураком. «Что за чудесный человек, мой друг Энен!» — говорил дураку третий знакомый. «Вот истинно благородное существо!»
1: «Помилуйте!» — воскликнул дурак. «Энен — заведомый подлец! Родню всего ограбил! Кто же этого не знает? Вы отсталый человек!»
0: Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого бы, что бы не хвалили при дураке, у него на все была одна отповедь. Разве иногда прибавится укоризной, а вы все еще верите в авторитеты? «Злюка! Желчевик!» – начинали толковать о дураке его знакомые. «Но какая голова! И какой язык!» – прибавляли другие. «О да, он талант!» Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом. И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний. Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, сам авторитет, и юноши благоговеют перед ним и боятся его. Да и как им быть, бедным юношам? Хоть вообще говоря, и не следует благоговеть, но тут поди не возблагоговей. В отсталые люди попадешь. Житье дуракам между трусами. Корреспондент. Двое друзей сидят за столом и пьют чай. Внезапный шум поднялся на улице. Слышны жалобные стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного смеха. «Кого-то бьют», — заметил один из друзей, выглянув из окна. «Преступника? Убийцу?» — спросил другой. «Слушай, кто бы он ни был, нельзя допустить бессудную расправу. Пойдем, заступимся за него». «Да это бьют не убийцу». «Не убийцу? Так вора. Все равно пойдем, отнимем его у толпы». «И не вора». «Не вора? Так кассира? Железнодорожника, военного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя? Все-таки пойдем, поможем ему». «Нет, это бьют корреспондента».
1: «Корреспондента?
0: Ну, знаешь что, допьем сперва стакан чая».
2: Как хороши, как свежи были розы.

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы.

Теперь зима. Мороз запушил стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы.

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой, а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце.

в комнате все темнее да темнее. Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною, и чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы!

Встают передо мной другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись. В перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами по клавишам старенького пианино. И ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара.

как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну. И все они умерли, умерли. Как хороши, как свежи были розы.

Утро туманное. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые. Вспомнишь и лица, давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно и нежно ловимые. Первая встреча, последняя встреча, тихого голоса звуки любимые, тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь, давно позабытое. Слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое. Русский язык. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в уныние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.

прозвучали стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева. Их читал народный артист России Георгий Сорокин. В передаче использованы фортепианные произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Оренского, Шумана, Шуберта в исполнении заслуженного артиста России Давида Лернера. Режиссер передачи Юрий Богданов. Звукорежиссер Марина Морозова. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, литературный редактор Алла Колебаб.

Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня расскажу тебе о замечательных домишках, которые умеют строить птицы. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, в траве и в воздухе. В воздухе дома у иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички, из сухой травы и мха, с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белки с перепонками между лапами, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. Под землей дома у мышей, барсуков, у зимородка и разных насекомых. У чемги, водяной птицы из Гагар, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чемга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом. Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самый искусный дом у слоника листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и, когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха, самочка, снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка-галстучника и козодоя-полуночника. Галстучник положил 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козодой в ямочку в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку, половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев, шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птичек. Лесной голубь Витютень отыскал старое гнездо и выводит в нем птенцов. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил себе гнездо под крышей, мальчишки разорили. Выстроил в дупле, ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик.
Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел и внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится. Есть в лесу и общежитие. Пчелы, осы, шмели, муравьи строят дома на сотни и тысячи жильцов. Грачи заняли сады и рощи под свои гнездовые колонии. Чайки – песчаные острова и отмели, а ласточки – береговушки. Изрешетили обрывистые берега рек своими норками, пещерками. Вот так. Сказка вся, мой друг. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.

0: Вот так машину мне дали. А? С иголочки? Доверяем. А что? И правильно. Так мы с тобой, дружище, быстро домчим. Разгрузим и обратно.
1: За кедрачами дорога круто вздымается на увал. Петлянув по островерхой сопке, зигзагом опускается к небольшой речушке Блудной. Бурная, стремительная, она встает на пути.
0: Ого, как разлилась, а? Смотри-ка, прямо из берегов выпирает. Ну и ну, надо бы прикинуть, насколько вода прибыла. А смотри, да, пожалуй, на полметра. Нижние ветки кустарника уже залила.
1: Ванюшка нахлобучивает на лоб кепку, чтобы не слепило солнце. Затем, немного подумав, снимает сапоги, портянки. Потом, еще подумав, брюки.
0: Интересно, холодные или нет? Холодноватые. Ну ладно, впрочем, все они холодноватые, эти горные речушки. Все.
1: Нащупывая пальцами неровности дна, Ванюшка медленно входит в воду. Она обжигает ноги. Вода кажется холоднее от того, что ожесточенно палит полдневное раскаленное солнце. Но постепенно ноги привыкают к холоду. Как слепой, вытянув вперед руки, нащупывая дно, идет по Блудной Ванюшка. Вода поднимается выше колен, потом река мельчает, середина позади. Прежде чем вернуться к машине, Ванюшка опять забредает вглубь. Указательным пальцем прижимает на ноге то место, до которого дошла вода. Палец он не отпускает. Старательно придерживая его, идет к машине. Став рядом с колесом, отмечает на нем глубину.
0: Тю-тю. Да так, пожалуй, и выхлопную трубу захлестнет. А что, запросто захлестнет? Скажи, коняга, захлестнет или нет? Не знаешь? Ну вот и я не знаю. Если наклонишься, чуть пойдешь боком, что произойдет? Захлебнешься. Что же делать?
1: Ванюшка колебался бы дольше, если бы не заметил на песке свежие следы шин. Судя по протектору, по ширине колеи и скатов через Блудную часа 2-3 назад прошла такая же машина, как у него.
0: Что же мы имеем перед собой?
1: Подпрыгивая на камнях, Блудная спускается с сопки, полога уходит в распадок. Река потому и называется Блудной, что блудит, виляет меж сопками быстрая и неспокойная. Места дикие, безлюдные, буреломистая тайга громоздится на сопках.
0: Засяду, помощи не жди. Река эта такая невежливая.
1: Ванюшка осторожно сводит машину к реке. Как только колеса окунаются, он прибавляет газу. Он не видит, что делается под машиной. Он лишь представляет, как вода заливает диски колес, доходит до тормозного барабана, затем поднимается к выхлопной трубе. Это опасно.
0: Страшновато. Попробую выскочить на большой скорости.
1: Машина, подпрыгивая, раздвигает в стороны воду. Тугие толстые струи двумя веерами поднимаются вверх, отчего автомобиль оказывается как бы в коридорчике.
0: Давай, давай, милый, милый, давай, вперед!
1: Автомобиль движется вперед, упрямо наклонив радиатор. И Ванюшка тоже наклоняется вперед, втягивает шею в плечи, напружинивается, как перед прыжком. Он даже раскачивается взад и вперед, чтобы помочь этим машине.
0: Ну, ну, еще немного, ну, капельку, еще немного, так, так, молодец, молодец, милый, молодец. Молодец, товарищ машина!
1: Как раз в эту секунду автомобиль наклоняется, вздрагивает, и прежде чем Ванюшка успевает перекинуть рычаги, останавливается.
0: Яма!
1: Он резко нажимает на стартер. Затаив дыхание, ждет, когда мотор вздрогнет. Сильный аккумулятор проворачивает поршни. По-прежнему не дыша, боясь, что мотор заглохнет, Ванюшка осторожно прибавляет обороты.
0: Поехала? Поехала!
1: Автомобиль судорожно цепляется за песчаное дно колесами, силится оторваться от песка, покачивается, как человек зубной болью. А у Ванюшки вдруг холодеет в груди. Стараясь выбраться, машина с каждым мгновением все глубже и глубже зарывается в песок. Он протягивает руку, чтобы выключить зажигание, но не успевает. Утробно всхлипнув, машина останавливается сама. С ног до головы мокрый, Ванюшка стоит на крыле машины. С него струйками льется вода, смешанная с песком. Подождав чуточку, обсохнув, он забирается в кабину, чтобы обдумать положение. 2-3 минуты прошло с тех пор, как забуксовала машина, но в мире все переменилось. И солнце светит не так ярко, и тайга не веселая и праздничная, как была раньше, и блудная не кажется такой живописной, причудливой рекой. Совсем другой, незнакомой стала машина, где легкость, подвижность, крылатость Ванюшкиного автомобиля. Тяжелый, насупленный и мертвый стоит он в холодной воде. Фары машины точно потеками слез, облиты грязной жижей, колеса тупо упираются в воду. Погруженный в реку автомобиль кажется обрубком металла.
0: Да, жалкий, несчастный обрубок. Что же делать?
1: Разных шоферов знал Ванюшка, и все, забуксовав, по-разному вели себя. Одни, обозлившись, негодовали, бросались как в драку на машину, чтобы натиском злой энергии выдернуть из земли или воды. Другие отчаивались, схватившись руками за голову. Третьи, терпеливо, скучно, борясь с ленью, возились с машиной. Все это не подходит Ванюшке. Он вспоминает, как поступал с забуксовавшим трактором отец.

0: просили же тебя засесть. Вот смотри, Ваня, в этой холерине, в этом тракторюге 180 лошадиных сил, а он сидит, как ползунок на горшке. Не встать, не пойти. Чего смеешься? Ослаб этот холерный тракторюг.
1: Да, наверное, ослаб.
0: Но я его вытащу. Вытащу, хоть во мне и четверти лошадиной силы нет. Ну-ка, сынок, вот что, ты помогай, помогай. Сейчас мы что-нибудь придумаем.
2: Ага. Ну-ка. Вот здесь?
0: Подожди, вот это вот подержи.
2: Ага.
0: Нет, нет, слева.
2: А.
0: Прокати нас, Петруш.
2: Ну что?
0: Ах ты. А на тракторе. Нет, нет. Ох, не выходит. Ну-ка, а вот так, если...
2: Ты справа подержи.
0: Ага. Нет, нет. Завелся. Знай наших.
2: Пошел. Ура. Ай, ну батька.
0: Пошел. Ну, скажи, тракторюга, у кого сил больше, у тебя или у меня?

0: Вспомнив отца, его лукавую улыбку, привычные жесты, Ванюшка, ни секунды не раздумывая, выскакивает из кабины в воду, раздвигая ее крепкими, мускулистыми бедрами, выбирается на берег.
1: Ну, батька, ну, батька. План готов. Надо поддомкратить задние колеса, натаскать под них камней. Машина встанет на твердую основу. Тогда рывком вперед и вырвусь из ямы. Вот и все. Хотя придется труднехонько. Домкратить в воде машину — это, брат, те не пироги с морковкой есть. Сколько у вас лошадиных сил, товарищ машинюга? Благодарю. Однако, пожалуйте бриться, товарищ машинюга.
0: Ванюшка идет к автомобилю, достает домкрат, вороток, гаечный ключ, старательно протерев запылившийся инструмент, осматривает задние колеса, которые сидят значительно ниже, чем передние.
1: Неприятность, неприятность. Придется с головой погружаться в воду. Ну что ж, водолазом заделаешь.
0: Поставив домкрат на дно, он набирает в грудь как можно больше воздуха и опускается плечами лицом в воду. Он, видимо, плохо рассчитывает движение, валится на бок, домкрат выскальзывает из рук.
1: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. А мы еще раз попробуем.
0: Следующее погружение в воду он рассчитывает лучше. Удается поставить домкрат, сделать несколько качков воротком.
1: Уф! Однако, тяжеловат. Надо сделать отметку на колесе. Ну, вот теперь будет видно, как дело подвигается.
0: Во время следующего нырка делает 10 качаний воротком. Затем еще 10. Дальше домкрат не идет.
1: Тьфу ты! Не двигается. Домкрат уходит на дно. Ага. Надо большой плоский камень под него подложить.
0: Борясь со затоневшим течением, Ванюшка выходит на берег. Поеживаясь от холода и острой боли в ногах, идет искать плоские камни, которые можно было бы подложить под домкрат.
1: Ага, попались? 4 таких надо. Ничего, погуляю. А у тебя сколько сил? А у меня...
0: Он притаскивает 2 камня, хочет пойти за третьим, как обращает внимание на то, что в наклоне машины есть какая-то перемена. Неуловимая еще, но он уже твердо уверен, что с машиной произошло неладное.
1: Что случилось? Постойте, машинюга, постойте. А где черточка? Черточки не видно. Да что черточки? Задних колес не видно. Будто их и не было. Вот это дело.
0: Машина медленно-медленно погружается. Вода вымывает песок из-под колес, выхватывает песчинку за песчинкой. Ванюшка на миг представляет. Машина уходит в воду все глубже и глубже. Уже нет передних колес, потом крыльев, мотора, кабины. Нет ничего. Бурливая река несется поверх автомобиля.

0: Что делать? Как бороться с песком? Ведь засосет мою мышенюку-то.
1: Ванюшка один на один с быстрой горной рекой. Дикие могучие силы природы и 19-летний юноша. Ни души человеческой вокруг. Замер. Полег на землю табун лошадей, заключенных моторей. Не помощник теперь машина, а несчастное существо, нуждающееся в помощи.
0: Вода все прибывает. А сахар? Сахар-то! Ведь скоро и до него волна доберется. Надо спасать сахар.

0: Теперь время для Ванюшки сливается в сплошное ощущение тяжести, боли в ногах, в пояснице. Путь от машины до берега состоит из трех неравноценных отрезков. Трудного у машины, когда его нагруженного мешком валит с ног вода, легкого, когда он шагает в 10 метрах от машины, и самого тяжелого, когда он, изнеможенный, делает последние метры. Он не проходит их, а бежит под тяжестью мешка и обессиленно падает на землю.
1: В мешке 70 килограммов. Если надеть сапоги, ноги не будет резать, боль прекратится, но в них невозможно работать. Сапоги наполнятся водой. Килограмм сахара стоит 94

0: нужно спасти. Перед этим затушевывается все, даже боль, даже страх за машину, которую по-прежнему засасывает река. Машина ему представляется в этот миг менее обиженной, жалкой, чем мешки с сахаром.
1: Автомобиль, он все-таки живой. Он все-таки задышит. Ого! А мешки-то? Мешки-то все уже? Ого-го! А ты ничего! Ты молодец, Ванюшка! Ты ведь, в общем-то, ничего?
0: Ванюшка доволен собой, так как он только теперь обнаружил, что перетаскивал мешки с сахаром на левый берег Блудной. Значит, он никогда не терял уверенности в победе над рекой, не допускал мысли, что может вернуться назад. Как на штурм осажденного города бросается повеселевший Ванюшка на большой квадратный камень, подталкивает его под задний мост, ставит домкрат, набирает воздух в легкие, но останавливается.
1: Погоди, товарищ машина, это стало легче? А может быть, теперь охотнее пойдешь вверх? Не отвечаешь. Хорошо же.
0: Нырнув, он качает домкрат легко, скоро. Как послушная лошадь ногу, автомобиль поднимает колесо. Докачавшись до звона в ушах, Ванюшка тяжело облокачивается на кузов.
1: Дурак. Дурак. Простофиля. Нужно было сразу облегчить машину. Ну ничего. Теперь дело пойдет. Теперь-то я знаю, как надо поступать с машиной, когда она утопает в реке с тяжелым грузом. Теперь знаю. А раньше не знал ведь.
0: Мысль о том, что знания приходят с годами, приобретаются так же тяжело, как сегодня в Блудной, поражает Ванюшку. Жизнь представляется непрерывной цепью узнавания неизвестного. В неоглядном, громадном пространстве его будущей жизни Ванюшка видит тысячи блудных, тяжелых квадратных камней, миллионы мозолей и ран на руках и ногах, бессонные ночи, ломающую тело усталость. Впервые за свои 19 лет он думает о жизни не как о голубом, солнечном течении дней, а как о днях труда, ошибок, открывания в себе неизвестного.
1: Не знал, не умел. Сколько же этого во мне? Что есть в моей голове? Учебники 7 классов? Курсы шоферов? От силы сотни книг до 6-7 лет жизни? Ну, когда стал осмысленно ко всему относиться. Ох, как трудно.
0: Ванюшка разжимает пальцы, подносит руку к глазам. На ладони песок. Из чего он состоит? Почему так крепок? Ничего не знает о песке. Подняв голову, видит раннюю большую звезду. Почему она появляется раньше всех? Почему свет ее ласков и мягок?
1: Как запустили люди спутник Земли? Что значит? Орбита наклонена к плоскости эклиптики? Или нет? Не к эклиптике, а... Ну там, к чему она наклонена-то? Господи, боже мой! Что это значит? Эклиптика. Трудно, трудно.
0: Время опять то останавливается, то летит с небывалой скоростью. Нет у него меры, кроме качков домкрата.

0: Подняв одно колесо, Ванюшка снова идет на гору за большим камнем, скатывает вниз, домкратит левое колесо. Он торопится, горит от спешки нетерпения. Не меньше 5 часов возится он с машиной. Совершенно случайно Ванюшка замечает, что на небе нет солнца.
1: Ой, уж и день проскочил. Уже пришла с работы Анка. В клубе, наверное. 7-часовой сеанс оканчивается. Надо спешить.
0: Встав задними колесами на 2 больших камня, машина не проваливается в песок. 30 минут Ванюшка тратит на то, чтобы прикатить еще 2 камня, 30 минут на то, чтобы поднять на них передние колеса, и тогда облегченно вздыхает. Машина стоит на твердом. Он тяжело, устало садится в кабину, закрыв глаза, отдыхает. Голову он кладет на гладкую баранку. Ванюшка набирается сил перед тем, как рвануть машину вперед. Автомобилю предстоит трудное испытание. Поставленный на ограничитель, он должен сделать такой рывок, чтобы, опершись о 4 точки на камнях, махом выбраться из ямы. Несколько секунд будет длиться это, но все силы Ванюшка бросит на последний рывок.
1: Ну, товарищ машина, рискнем! Внимание! Включаю!
0: Машина заводится легко, охотно, словно давно уже истосковалась по работе, соскучилась по Ванюшкиным рукам и ногам.
1: Ты бы не так пела, машина, коли б знала, что предстоит. Теперь надо выжать сцепление, переключить рычаг скорости и дать самый полный газ. Ну, как? Рванешь на дорогу? Ну, давай. Давай.
0: Диким зверем воет машина. Что-то гремит, скрежещет металл. Колеса разбрасывают воду, песок, камни. В просвечивающем сероватом свете луны поднимается каскад брызг. Проходит секунда, вторая, третья. Сперва кажется, что машина неподвижна, но потом она резко дергается, делает рывок вперед.
1: Давай, машина, давай!
0: Тишина наступает внезапно. Кажется, что в машине обрывается, рвется с треском звонкий металл. Тишина ударяет Ванюшку мягким, но сильным кулаком. Сорвавшись с камней, машина опустилась в ту же яму. Ванюшка приходит в себя от того, что кровоточащими пальцами вцепился в холодный вороток, железный прут, которым он качает домкрат. Как он попал в руки? Когда? Ванюшка не знает. Вывалившись из машины в воду, он в исступлении машет воротком, кричит машине, реке, сопкам.
1: Что вы делаете? Что делаете? Значит, все напрасно. Камни, мешки, все, все. Эх ты, машинюка, получай! Что это? Что это? Что я делаю? Машину испортил.
0: И наступает отчаяние. Рваная полоска на кузове притягивает, манит к себе Ванюшку. Он ощупывает ямку и вдруг, дергаясь всем телом, беззвучно плачет. В его плаче беспомощность перед блудной, боль в теле, усталость перенапряженных нервов, жалость к машине, к себе, к мешкам сахара, сиротливо белеющим на берегу, к Анке, не спящей в темной комнате общежития, жалость к тому, что он один под темным небом с равнодушными звездами. Он плачет от того, что ему снова придется подниматься на колючую сопку, снова таскать камни, и теперь уже не 4, а 10 раз по 4, чтобы вымостить дорогу до самого берега. Багровое солнце поднимается над кедрачами. Неярко освещает сопки, реку. Покачиваясь, медленно переступая подламывающимися ногами, Ванюшка идет по берегу, держа в руках камень. Когда лучи скользят по лицу, Ванюшка зажмуривается. В глазах вращаются разноцветные, расплывающиеся круги. Скоро сутки, как Ванюшка ничего не ел. У него не хватает сил положить камень в воду. Он бросает его. Ванюшка испытывает горькое чувство недовольства собой. Хочется наотмашь ударить себя.
1: Плакал. Плакал. И даже рыдал. Неужели струсил? Нет. Нет, так не пойдет. Я добью эту речищу.
0: И Ванюшка продолжает работать. Таскает камни, укладывает их в реку, чтобы проложить по дну 2 дорожки от ямы до берега. Он работает так же быстро и сноровисто, как работал прошедший день, ночь. Он работает даже напряженнее, так как стыд за себя подгоняет его сильнее, чем подгоняла радость.
1: Вот он, последний камень. Теперь машина. Начнем. Начнем все сначала. Хочешь ты этого или нет? Давай.
0: Замедленным движением Ванюшка давит ногой на стартер, слушает, как заводится мотор, выжимает сцепление. Прокатнув, машина напрягается, медленно движется вперед по 2 дорожкам из камня. Ничто не задерживает ее в этом движении. И через несколько секунд передние колеса стоят на берегу реки, недалеко от мешков с сахаром.
1: Вылезла машинюга. А теперь бы уснуть. А мешки... Вставай. Вставай, Иван. Пошли.
0: Оттолкнувшись рукой от руля, не выходит, а вываливается из кабины. Шаг его труден, замедлен, но он идет к мешкам. Хватает ближний, взваливает его на спину, спотыкаясь, несет к автомобилю, потом возвращается за следующим, потом еще за одним. Бросив в кузов последний мешок, Ванюшка ничком валится на теплую, согретую солнцем траву.
1: Усну. Здорово, ослаб. Да. А, поесть же надо. Анка ведь дала с собой бутерброды. О, здорово. Здорово проголодался. Что это там во рту мешает?
0: А? Где-то у окончания челюсти чувствуется лишнее, постороннее. Прожевав кусок мяса, Ванюшка широко открывает рот, запускает в него пальцы и настораживается. За коренными зубами нащупывает острое, колющее, непривычное.
1: Ум. Ум. Новый зуб. Зуб мудрости. Так. Так.
0: Зуб мудрости вырастает у одних людей раньше, у других позже. А у Ванюшки вот сегодня прорезался.
1: Вот теперь спать не так хочется. Может, я и не такой уж трус, а только несколько трусоват. Ну, что скажешь, машинюга? У тебя сколько лошадиных сил, а? А у меня?
0: Ванюшка подходит к берегу Блудной, останавливается, оглядывает реку, сопки, крутой увал, с которого таскал камни. Он спокойно думает о том, что и сопки, и увал, и камни, и река, и тайга теперь навечно останутся в его памяти. Как останутся в памяти и царапины на борту автомобиля, и все то, что он увидел, услышал, продумал и понял за это длинное и тяжелое время.
1: До соседней деревни всего-то 6 километров. Но я должен был сам выбраться из этой ямы. Сам. И отец тоже не пошел бы за помощью. А сам.
0: Спокойный, немного тяжеловесный, стоит Ванюшка на берегу Блудной. Потом идет к машине. Тяжеловато, уверенно, но без лишней подчеркнутой четкости. Так ходят рабочие люди.

0: У дрова. Одурачил своего отца. Сбежала.
1: Сбежала.
0: Сбежала из дома. О, Леонора, попробовала бы моя дочь сыграть со мной такую шутку. А?
1: Или возьмите меня.
2: А сколько лет сеньору было, пожалуй, сам сеньор не знал. И сколько дам его любили, уже давно он не считал. Лям-там, ля-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Представляете вы женщину, которой удалось бы оставить меня, Мендозу в дураках? Нет таких женщин на свете, потому что в женских фокусах я разбираюсь.
0: Однако, сеньор, вам пора познакомиться с моей дочерью.
1: Так представьте ей меня скорее, представьте.
0: Я поклялся не видеть ее, пока не сломаю ее упрямство. Так что... начинайте осаду без меня.
1: Без вас.
0: Ее красота вас поразит. Взгляд ее так похож на мой, полон игривости, жизни и какого-то особенного плутовского блеска. Сразу можно сказать, что она моя дочь.
1: Ваша, очаровательно.
0: Кожа ее. Чистейший атлас высшего качества.
1: Атлас высшего качества?
0: Высшего.
1: 13 дукатов за метр?
0: 15.
1: 14. Договорились.
0: Если вам удастся уговорить ее спеть, вы будете околдован.
1: Околдован.
0: Это соловей.
1: Какой соловей?
0: Курский соловей.
1: Курский?
0: Курский.
1: А где это?
0: Это там где-то далеко-далеко... южнее Африки.
1: Я понял. Да. Но с каждой минутой она становится мне все дороже и дороже.
2: Все соловьи ревниво пели, когда среди земных тревог последний раз он на дуэли сломал дамаски свой клинок.
3: Вот так мы провели время у дона Джерома. Вот послушайте, как меня околдовали, как меня обвели вокруг пальца, как сделали из меня, старого Мендоза, мальчишку, как вернули мне молодость и пыл страсти. Вот как это было. –

0: Сеньорита, сеньорита, я уже здесь, я уже здесь.
1: Я знаю, сеньор, вернее, я чувствую. Позвольте предложить вам сесть.
0: Благодарю вас, благодарю. Только снимите эту шаль. Ой, ой, она старше моей мамы.
1: Вы, кажется, удивлены моей любезностью.
0: Да, да, конечно, но я, тем не менее, нисколько.
1: Сеньор, не хотите ли сесть?
0: Благодарю вас, благодарю вас.
1: А мне описали вас совсем другим.
0: И мне тоже вас описали, сеньорита, совсем другой.
1: Ну, когда я увидела вас, я была просто поражена.
0: Вы знаете, то же самое произошло и со мной. Когда я увидел вас, меня как будто громом ударило.
1: Это и понятно, я же не со всеми приветлива. Сеньор, отчего вы не садитесь?
0: Не надо, не надо, я вас прошу, спойте лучше, спойте.
1: Охотно, но боюсь, что эта песня вряд ли вам понравится.
0: Понравится, понравится.

0: Вы знаете, ваш голос напомнил мне сейчас мою дорогую, любимую мамочку.
1: Не расстраивайтесь, сеньор. Я знаю веселые песни.
0: Правда?
1: Хотите, я спою?
0: А, хочу.
1: Только повторяйте за мной слова,
0: да?
1: И все будет хорошо.
0: Все будет хорошо.

0: да, я с тобой, не скучай.
1: Ай, ай.
0: И в дожди.
1: Стишь.

0: Вы не как все. Вы...
1: Что такое?
0: Особенный.
1: Не надо.
0: Ваш взгляд проникновенен.
1: Куда вы меня тащите?
0: Нет. Улыбка.
1: Не надо.
0: Обворожительно.
1: Не надо, я еще маленький, не надо.
0: Перед мужской силой нам, девушкам, не устоять!
2: Это был вихрь, ураган. О, Доротея, я полюбил сразу и на всю жизнь. Мы танцевали, мы пели, мы... О, это были незабываемые минуты.
3: Сеньорита, я с нетерпением жду момента, когда вы осчастливите меня разрешением поставить Дон Джерома в известность о вашем согласии.
4: Я дала клятву, сеньор, что буду принадлежать тому, кто меня похитит.
3: Похитит? Как похитит?
4: Если у вас хватит ума и отваги похитить девушку, я сеньор ваш.
3: Все будет сделано тонко, поверьте этой мудрой голове.
4: Я вижу, сеньор, что вы не из тех, кого легко одурачить.
3: А, сеньорита, вы не ошиблись. Эта голова способна на многое.
4: Не скучай!
3: Ай, ай!
4: Не дождей!
3: Жизни!
4: Навсегда!
3: Да, да, нам с тобой! Не скучай!
4: Ай, ай!
3: Не дожди!
4: Жизни!
3: Навсегда! Да, я с тобой!

0: На другой день я, моя невеста и мой друг Карлос прогуливались в садике моего скромного домика на одной из площадей Севильи.
1: Где же ваша невеста?
2: Как где? Вот же она стоит.
0: Это?
2: Конечно. Дорогая Инесса, позвольте вам представить моего друга Дон Карлоса.
1: Сколько лет сеньоре?
2: Ей?
1: Ей-ей.
2: Около 18.
1: И в какой возраст ведет это около?
3: Что говорит ваш друг, сеньор?
2: О, дорогая Инесса, он восхищен вашей молодостью.
3: Правда, Дон Карлос?
1: Это верно, сеньора.
3: Вы очень любезный кавалер.
1: Благодарю вас.
2: Очень. Дорогая моя, нам надо торопиться.
3: О, конечно. Помните наш уговор? Через несколько минут я буду у калитки, а затем скорее венчаться.
2: Теперь Антонио может жениться на Леоноре или не жениться. Это уже не имеет никакого значения.
1: Что? Что говорите вы о Леоноре?
2: А, Фернандо, очень рад, мой будущий шурин.
1: Что с Леонорой?
2: Идите сюда, я вам сейчас расскажу. Сегодня утром я встретил прихорошенькую особу, которая сказала, что ее зовут Леонора дель Манса. Она сбежала от своего отца, и что причиной этому ее любовь к одному молодому человеку здесь, в Севилье.
1: О, я счастливейший из людей!
2: Да, она умоляла меня разыскать возлюбленного и привести к ней.
1: Идемте же!
2: Ну куда? Куда вы меня тащите?
1: К Леоноре!
2: Подождите, я уже отыскал Антонио, ее возлюбленного, и оставил в объятиях друг друга.
1: Что?
4: Антонио Дерсила, вот именно ему, она любовь вручила.
5: Сеньор, я не пойму, вы спутали, должно быть, Антонио со мной.
4: К чему так много злобы, сеньор мой дорогой?
5: Тебе, паршивый сводник, я преподам урок.
4: Они с утра сегодня пустились на утек.
5: Клянусь, ты мне расскажешь, где их искать теперь, или на себя не сетуй.
4: Они в монастыре той самой Каталины, к тому же еще святой.
5: Антонио отныне враг и соперник мой.
4: Да проткните его шпагой.
5: Лишь месть мне остается, а жизни не мила. Должно быть, кровь прольется там, где любовь была.
4: Ждут дураков в дуэли, там, где любовь ждала. Меня ж на самом деле ждут поважней дела. Я-та-та-там, ждут поважней дела. Я-та-та-там, ждут поважней дела.
0: И вот мы в монастыре святой Каталины. Антонио встретился с Инессой.
6: Ну что, любимая, когда венчание наше?
7: Человек, который посылала с письмом к отцу, еще не вернулся.
8: Уверен я, что твой отец не хочет нас прощать.

Пока наши молодые влюбленные выясняли отношения, я, Мендосо, стал счастливым супругом. Ах, Доротея! Ах, Доротея!

0: Но вот Фернандо, ослепленный ревностью, встречает Антонио.
1: Наконец-то мы встретились с вами, сеньор. Очень рад. Веролобный и низкий изменник.
2: Что?
1: Что?
3: Не вы прав.
1: Этот сводник Мендоса мне все рассказал.
2: Ну, и что ж?
1: Ты бесстыдно и нагло меня обокрал.
2: Это ложь!
1: Он похитил избранницу жизни моей.

Ну что же, вот мы и подходим к финалу, к счастливому финалу нашей истории. Влюбленные добились своего. Казалось, что все препятствия преодолены, все узлы развязаны, все сердца соединены, и ничто уже не может помешать общему счастью.

0: Но я думаю, вам интересно узнать, что произошло с сеньором Джеромо, когда он встретил своего дорогого зятя, то есть меня, и свою дорогую дуэню.
1: Наконец-то, мой дорогой зять, приди в мои объятия. Прощаю вас от всей души и примите мое благословение. А где же моя дочь?
0: Она здесь и горит нетерпением увидеть вас, но боится вашего гнева.
1: Скорее веди ее сюда. Я так давно ее не видел.
0: И сейчас увидишь. Поднимись к папочке своему, поднимись.
1: И радость моя! Дай мне прижать тебя к своей груди.
0: Сейчас прижмешь.
1: Приди в мои объятия, дочь моя. Что за черт? Кто это?
0: Сеньор, вы были готовы простить нежное создание?
1: Где моя дочь?
2: Я отрекаюсь от своей девочки. Папочка!
1: Папочка! Караул! Помогите! Помогите!
3: Что случилось? Что случилось?
4: Помогите, караул!
3: Что случилось, ваша милость?
4: Отдышаться не могу. Это чертова дуэня, это злющая корга. Задушить меня хотела, увидав во мне врага.
5: Отчего жесток он все же даже с дочерью своей до сих пор простить не может, наш побег недавний с ней.
2: Папа, папочка, простите!
5: Как же дочку не простить?
4: Помогите, помогите, здесь хотят меня убить!
0: А вот что было со мной, когда я узнал, наконец, как ловко меня одурачили. И хотя, как вы могли заметить, я немного погорячился, сердце мое навсегда попало в плен к моей прекрасной Доротее. Да-да, повторяю, еще я счастлив. Я счастлив, что я пленен, ибо это плен любви.
6: Фернандо, ты похитил монахиню из монастыря.
7: Папочка, это моя жена, Леонора Дальманца.
6: Ой, она же красавица, да к тому же из богатой семьи. Дети мои, будьте счастливы. Я прощаю тебя. Поцелуйте меня, пусть кругом все поет.
8: И танцует кругом,
9: и смеется от счастья.
6: Да, да, да.
4: Пусть все знают, что самое большое счастье в нашем возрасте — это свадьбы наших детей.

0: Поверьте, жизнь чудесней сказки. Хоть мы старались вас развлечь, споем сейчас, снимая маски.
1: Умейте вы любовь беречь.
2: Да, да, было так всегда, да будет так всегда. Любовь приходит в нашу жизнь навсегда.
3: Вот так закончилась эта история. Я с удовольствием рассказал вам ее. И перед тем, как проститься с вами, хочу сказать, друзья мои, никогда, никогда не забывайте о том, что на свете есть любовь.

0: Евангельская труба и евангельский гром гремят по всем городам русским.
1: Так охарактеризовал древний писатель события, которые происходили во время крещения князем Владимиром русской земли. По княжескому указу ставились храмы, назначались священники, открывались епархии и приводились к крещению люди во всех русских городах и селах. Но не одно только духовенство участвовало в проповедовании новой веры. Если Владимир лично не мог присутствовать во время крещения какой-либо из областей государства, то присылал им в помощь своих посадников и тысяцких, как представителей высшей государственной власти. Потому что для Владимира крещение русской земли было делом первостепенной государственной важности. Только в Киеве Владимир сам построил два храма, отдав на содержание одного из них десятую часть всех княжеских доходов. Уже в конце правления Владимира в древнерусской столице насчитывалось более 100 церквей. В киевских землях, на юге и юго-западе Руси, люди еще до Владимира были знакомы с христианством, потому и крещение принималось ими легко. Не так обстояло дело на русском севере. Там сильны были языческие верования. В Новгороде Великом перемена веры не обошлась без сопротивления. В северную столицу Древней Руси в 991 году из Киева Владимиром был послан епископ Иоаким вместе с княжеской дружиной для обращения новгородцев к христианской вере. По приказу Иоакима княжеские дружинники сначала разрушили языческие капища, затем, обвязав главного идола Перуна веревками, стащили его с горы и долго таскали по нечистотам, пока не утопили в реке. В летописи рассказывается эпизод, который имел место на следующий день после этих событий в пригороде Новгорода. Местный горшечник утром собирался в город для продажи горшков и вдруг увидел Перуна, подплывшего к берегу. Он с негодованием оттолкнул идола шестом от берега и с упреком за дорогие пищевые жертвы сказал ему:
2: «Ты, Перунище, досыта ел и пил, а теперь плыви прочь!»
1: Однако большинство жителей не так спокойно отнеслось к неспровержению старых богов. Действия княжеского посольства вызвали бунт среди новгородцев. Тогда тысяцкий князя Владимира Путята во главе своей дружины выступил против восставшего народа, а дядя Владимира Добрыня поджег городские дома. Жители, бросив мечи и копья, кинулись тушить пожар. Перевес остался на стороне князя. Новгородцы крестились. Так появилась пословица о крещении Новгорода:
2: «Путята крестил их мечом, а Добрыня огнем».
1: Сопротивление новой вере было оказано не только в Новгороде. Летописец отмечает столкновение с язычеством и в других городах на севере Руси. Например, в Ростове христианство появилось с первым епископом Феодором, который благодаря княжеской дружине построил там дубовую соборную церковь во имя Богоматери и совершил крещение местных жителей. Однако после ухода дружины народ прогнал и Феодора. Его преемник епископ Илларион, не в силах более терпеть неверие и досаждение людей, сам ушел из Ростова. Третий епископ Леонтий не убежал от веренной ему паствы, хотя язычники и его выгнали из города. Поселившись за городом, он стал привлекать к себе детей и учить их грамоте по христианским книгам. Видя успех Леонтия, язычники решили убить его. Толпой они пришли к его дому. Леонтий вышел к ним в святительском облачении, с крестом в руках, в окружении священников. Его решимость принять смерть испугала жителей, а убедительная речь, обращенная к ним, так подействовала на толпу, что многие тут же изъявили готовность креститься. Сыновья князя Владимира, которым он раздал княжеские уделы, также ревностно заботились о распространении и утверждении христианства в областях им подвластных. Так, в X веке, кроме Киева, Новгорода и Ростова, христианская вера была проповедана в Полоцке, Луцке, Смоленске, Пскове и других городах Древней Руси. Так, благодаря усилиям великокняжеской власти и силе духа православных пастырей, к концу XI века христианство господствовало уже по всей русской земле.

Для более прочного усвоения новой христианской веры Владимир открыл сначала в Киеве, а затем и в других городах школы. Князь приказал набирать в них детей-бояр для обучения грамоте. Летописец говорит, что матери, отпуская детей в неизвестные до той поры школы, плакали о них, как о мертвых. Сын Владимира, Ярослав Мудрый, продолжил дело отца, приказав открывать при храмах школы для простого народа. Он также основал в Киеве большую публичную библиотеку, которой мог пользоваться каждый желающий. В быстро возникавших монастырях сосредотачивались основные силы ученых, писателей, художников того времени. Церковные писцы, зодчие, иконописцы приезжали из Византии и других стран и передавали русским секреты мастерства. Вскоре русские мастера уже самостоятельно воздвигали храмы, писали фрески и иконы, которые приводили в восхищение иностранцев и вошли в золотой фонд мировой культуры. Таким образом, русским, как и всем европейским народам, первую письменность, культуру и просвещение принесла христианская церковь.

вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется чуждый чарм, черный челн, чуждый чистым чарм счастья, челн томления, челн тревог, бросил берег, бьется с бурей, ищет светлых снов чертог, мчится взморьем, мчится морем, отдаваясь воле волн. Месяц матовый взирает, месяц горькой грусти полн. Умер вечер, ночь чернеет, ропщет море, мрак растет. Челн томленье тьмой охвачен, буря воет в бездне вод. Я мечтою ловил уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем ясней рисовались, тем ясней рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вокруг раздавались, вкруг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, тем светлее сверкали выси дремлющих гор, и сиянием прощальным как будто ласкали, словно нежно скали отуманенный взор. А внизу подо мною уж ночь наступила, уже ночь наступила для уснув земли. Для меня же блистало дневное светило, огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени потускневшего дня, и все выше я шел, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце.

Не в моей певучей силе никто, никто. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, а если день погас, я буду петь. Я буду петь о солнце в предсмертный час. Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты, предтечь. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный злом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорванно-слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других, я изысканный стих. Я спросил у свободного ветра, что мне сделать, чтоб быть молодым. Мне ответил играющий ветер: будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет бытия. Мне ответило звучное море: будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари. Ничего не ответило солнце, но душа услыхала: гори. Уходит светлый май, мой небосклон темнеет. Пять быстрых лет пройдет, мне минет 30 лет. Замолкнут соловьи, и холодом повеет, и ясных вешних дней навек угаснет свет. И в свой черед придут дни полные скитаний, дни полные тоски, мнений и борьбы, когда заноет грудь под тяжестью страданий, когда познаю гнет властительной судьбы. И что мне жизнь сулит, к какой отраде манит, быть может, даст любовь и счастье? О, нет, она во всем солжет, она во всем обманет и поведет меня путем тернистым бед, и тем путем идя, быть может, падать стану, утрачу всех друзей моей душе родных, и что всего страшней, быть может, перестану я верить в честь свою и в правду слов своих. Пусть так, но я пойду вперед без колебаний, и в знойный день, и в ночь, и в холод, и в грозу хочу я усладить хоть чье-нибудь страдание, хочу я отереть хотя одну слезу. Славяне, вам светлая слава за то, что вы сердцем открыты, веселым младенчеством нрава, с природой весеннюю слиты.

0: К любому легко подойдете, с любым вы смеетесь, как с братом, и все, что чужого возьмете, вы топите в море богатом. Враждуя с врагом поневоле, сейчас помириться готовы, но если на бранном вы поле, вы тверды и молча суровы. Звеня разбиваются цепи, шумит зеленее дубрава, славянские души, как в степи, славяне, вам светлая слава. Я на краю земли, я далеко на юге, на юге разных стран, на юге всей земли. Моя заря горит на предполярном круге, в моих морях встают нечасто корабли. Мой светоч — южный крест, мой светоч — отблеск льдин, здесь горы льдяные, один плавучий храм, но за чертой мечты мой помысел единый ведет мой дух назад к моим родным полям. И сколько бы пространств, какая бы стихия не развернула мне в огне или в воде, плывя я возглашу единый клич: Россия, горя, я пропою, люблю тебя везде.
1: За мною грохочущий город на склоне палящего дня, уж ветер в расстегнутый ворот прохладой целует меня. Пространство бежит, убегает, далекая лента шоссе, лишь перепел серый мелькает, взлетая, ныряя во все. Рассыпались по полю галки, в деревне блеснул огонек. Иду, за плечами на палке дорожный висит узелок. Слагаются темные тени в узоры промчавшихся дней. Сижу, обнимаю колени на груди дорожных камней. Сплетается сумрак крылатый в одно роковое кольцо. Уставился столб полосатый мне цифрой упорной в лицо. Жандарма потертая форма, носильщики, слезы, свисток, и тронулась плавно платформа, пропел в отдаленье рожок. В пустое, в раздольное поле лечу, свою жизнь загубя. Прости, не увижу я боли, прости, не увижу тебя. На дальних обрывах откоса прошли, промерцали огни, мостом прогремели колеса. Усни, мое сердце, усни. Несется за местностью местность, летит и летит и летит. Упорно в лицо неизвестность под дымной вуалью глядит, склонилась и шепчет, и слышит душа непонятную речь. Пусть огненным золотом дышит в поля паровозная печь, пусть в окнах шмели искрены проносятся в красных роях, знакомые лица дневные померкли в суровых тенях. Упала оконная рама, очнулся в окне суетня, платформа и толстая дама картонками душит меня, котомки. Солдатские ранцы мелькнули и скрылись, ясней блесни пролетающие танцы зеленая россыпь огней.
0: Много, брат, перенесли на веку с тобою бурь мы. Помнишь, в город нас свезли, под конвоем гнали в тюрьмы. Била ливнем нас гроза, и одежда перемокла. Шел ты вдаль, вперив глаза, неподвижные, как стекла. Заковали ноги нам в цепи, вспоминали по утрам степи. За решеткой в голубом быстро ласточки скользили. Коротал я время сном в желтых клубах душной пыли. Ты не раз меня будил, приносил нам сторож водки. Тихий вечер золотив окон ржавые решетки, как с убийцей, с босиком, с вором распевали вечерком хором. Здесь на воле меж степей вспомним душные палаты, неумолчный лязг цепей, наши серые халаты. Не кручинься, брат, о том, что морщины лоб изрыли. Все забудем, отдохнем. Здесь в волнах седой ковыли. Шел калика, шел неведомой дороженькой, тень ползучую бросал своею ноженькой. Протянулись страны хмурые, мордовские, нападали силы прелести бесовские. Приключилась тут с каликою мудреная, уж и кипнем закипала степь зеленая. Тень возговорит калике глазом велием: «Отпусти меня, калика, со весельем, опостылило житье мне мое скромное. Я пройду себе повадочкою темною». Да и в тапоры калику опрокидывала, кафтанишка свой по воздуху раскидывала, кулаками-тумаками бьет лежачего, вырастает выше облака ходячего, над российскими широкими раздольями, как пошла кидаться в люд христианский кольями. Мужикам, дикам, попам она, поповичам, из-под ног встает лихим сморчком сморчковичем, а и речи ее дерзкие, бесовские. Заведу вас порядки не таковские, буду водочкой опаивать, угащивать, свое брюхо на напастьях отращивать. Мужичище, кулачище, я почтеннейший, подпираюсь я дубиной здоровеннейшей. Темным вихрем уносит подпорожного со пути его прямого да неложного. Засигает он в кабак кривой дорожкою, загуторит, засвистит своей гармошкою. Ты такой-се, Койтка Маринский дурак, ты ходи, ходи с дороженьки в кабак. Ай, люли, люли, люли, люли, люли, кабаки-то по всея Руси пошли. Ай, жизнь случилась в топоры дурацкая, только ругань непристойная кабацкая. И огнем моргают ночкой долгою над Сибирью, да над Доном, да над Волгою. То и свет родимый видит нам прохожего, видит старого калику перехожего. Все то он гуторит, все то сказы сказывает, все-то посохом сердешный вдаль указывает, на житье-бытье де горькое да оховое нападала тенью чучело гороховое. Толпы рабочих в волнах золотого заката, яркие стяги свиваются, плещутся, пляшут. На фонарях над железной решеткой, с крыш над домами, платками машут. Смеркается. Месяц серебряный, юный, поднимается. Темную лентой толпа извивается. Скачут драгуны.
1: вдоль оград, тротуаров, вдоль скверов, над железной решеткой частый треск револьверов. Свищут пули, кося, ясный блеск там по взвизгнувшим саблям взвился. Глуши напев похорон, пули и плачут, и косят. Новые тучи кровавых знамен там в отдаленье проносят.
0: Эй, помчались, кони бойко бьют копытом звонкий лед, разукрашенная тройка закружит и унесет. Солнце над равниной кроясь зарумянится слегка, в крупных искрах блещет пояс молоемщика. Будет вечер, опояшет небо яркий багрянец, захохочет и запляшет твой валдайский бубенец. Ляжет скатерть огневая на холодные снега, загорится расписная золотистая дуга. Кони встанут, ветер стихнет, кто там встретит на крыльце, чей румянец ярче вспыхнет на обветренном лице. Сядет в тройку, улыбнется, скажет: «Здравствуй, молодец!» И опять в полях зальется вольным смехом бубенец.
2: Снега синей, снега туманней, вновь освеженней дышим мы. Люблю деревню, вечер ранний и грусть серебряной зимы. Лицо изрежет ветер резкий, прохлещет хладом вглубь аллей, ломает хрупкие подвески ледяных звонких хрусталей. Навеев синий, синий иней в стеклянный ток остывших вод, на снежной бархатной пустыне воздушный водит хоровод. В темнеющее поле прыснет вечерний первый огонек, и над деревнею повиснет в багровом западе дымок. Багровый холод небосклона, багровый отблеск на реке, лениво каркнула ворона, бубенчик звякнул вдалеке. Когда же в космах белых тонет в поля закинутая ель, сребро метет и рвет, и гонит над садом дикая метель, пусть грудой золотых каменьев вскипит железный мой камин, средь пламенистых легких звеньев трескучий прядает рубин. Вновь упиваюсь беспечальный я деревенской тишиной. В моей руке бокал хрустальный играет пеной кружевной. Вдали от зависти и злобы мне жизнь окончить суждено. Одни суровые сугробы глядят, как призраки в окно. Пусть за стеною в дымке блеклый сухой, сухой, сухой мороз, слетит веселый рой на стекла алмазных блещущих стрекоз. Из душных туч змеясь зигзаг зубчатый своей трескучей стрелой, запламенясь в разъятые палаты, ударил, как иглой, светясь, виясь, в морозный морок тая, бросает в небо пламена, тысячелетним светом излетая, святая Купина. Встань, возликуй, восторжествуй, Россия, грянь, как в набат, народная, свободная стихия из града в град. Рыдай, буревая стихия,
1: столбах громового огня. Россия, Россия, Россия, безумствуй, сжигая меня в твои роковые разрухи, в глухие твои глубины. Струят крыла руки и духи свои светозарные сны. Не плачьте, склоните колени туда, в ураганы огней, в грома серафических пений, в потоки космических дней. Сухие пустыни позора, моря неизливные слез, лучом безглагольного взора согреет сошедший Христос. Пусть в небе и кольца Сатурна, и млечных путей серебро, кипи фосфорически бурно, земли огневое ядро. И ты, огневая стихия, безумствуй, сжигая меня, Россия, Россия, Россия, Мессия грядущего дня.
2: Моя земля хранит покой, как лик иконы изможденной. Здесь каждый след сожжен тоской, здесь каждый холм порыв стесненный. Я вновь пришел к твоим ногам сложить дары своей печали, бродить по горьким берегам и вопрошать морские дали. Все так же пуст Евксинский понт, и так же рдян закат суровый, и виден тот же горизонт, текучий, гулкий и лиловый. К излогам гор душа влекома, яры, увалы, ширь полей, все так печально, так знакомо, сухие прутья тополей, из камней низкая ограда, быльем поросшая межа, ноги и лозы винограда на темных глыбах плантажа, лучи дождя и крики птичьи, и воды тусклые вдали, и это горькое величие весенней вспаханной земли. Твоей тоской душа томима, земля утерянных богов. Дул свежий ветр, мы плыли мимо однообразных берегов. Ныряли чайки в хлябь морскую, клубились тучи. Я смотрел, как солнце мечет в зыбь стальную алмазные потоки стрел, как с черноморской волной Азова илистые воды упорно месит ветр крутой, и вестник близкой непогоды развертывает свитки туч, срывает пену, вихрит смерчи и дальних ливней темный луч повис над берегами Керчи. Преградой волнам и ветрам стена розового вулкана, как воздымающийся храм, встает из сизого тумана. По зыбям меркнущих равнин, томимом неуемной дрожью, направь ладью к ее подножью пустынным вечером один. И над живыми зеркалами возникнет темная гора, как разметавшееся пламя окаменелого костра. Из недр, изверженным порывом, трагическим и горделивым, взметнулись вихри древних сил. Так в буре складок, в свисте крыл, в водоворотах снов и бреда, прорвавшись сквозь утор веков, клубится мрамор всех ветров, самофракийская победа. Над черно-золотым стеклом, струистым бередя лом, узоры зыбкого молчания беззвучно оплыли кругом сторожевые изваянья. Войди под стрельчатый намет, и пусть душа твоя поймет выходность слепых усилий титанов, скованных в гробу, и бред распятых шестикрылей окаменелых керубу. Спустись в базальтовые гроты, вглядись в провалы и пустоты, похожие на вход в Аид. Прислушайся, как шелестит в них голос моря, безысходней, чем плач теней. И над кормой склонись, тревожный и немой, перед богами преисподней. Потом плыви скорее прочь, ты завтра вспомнишь только ночь, столпы базальтовых гигантов, однообразный голос вод и радугами бриллиантов переливающийся свод. Я дух механики, я вещества во тьме блюду слепые равновесия. Я полюс сфер, небес и поднебесья. Я гений чисел, я счетчик, я глава. Мне важны формулы, а не слова. Я всюду и нигде, но кликни, здесь я. В сердцах машин клокочет злоба бесья. Я князь земли, мне знаки и права. Я друг свобод, создатель педагогик. Я инженер, теолог, физик, логик. Я призрак истин, сплавил стройный бред. Я в соке конопли, я в зернах мака, я тот, кто кинул шарики планет в огромную рулетку зодиака. На дно миров пловцом спустился я, мятежный дух, ослушник вышней воли, луч радости на семицветность боли во мне разложен влагой бытия. Во мне звучит всех духов лития, но семь цветов разъяты в каждой доле одной симфонии. Не от того ли отливами горю я, как змея? Я свят грехом, я смертью жив, в темнице свободен я, бессилием могуч, лишенный крыл в паренье равен птице. Клюй, коршун, печень, бей кровавый ключ. Весь хор светил, един в моей цивнице, как в радуге един распятый луч. Пройдемте по миру, как дети, полюбим шуршанье осок и терпкость прошедших столетий и едкого знания сок. Таинственный рой сновидений овеял расцвет наших дней. Ребенок, непризнанный гений средь буднично-серых людей. Выйди на кровлю, склонись на четыре стороны света, простерши ладонь. Солнце, вода, облака, огонь. Все, что есть прекрасного в мире. Факел косматый в шафранном тумане. Влажной парчою расплесканный луч. К небу из пены простертые длани. облачных грамот закатный сургуч. Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие странствий лучшее из наваждений земли.
1: Там, где жили свиристели, где качались тихо ели, пролетели, улетели стая легких времерей, где шумели тихо ели, где поюный крик пропели, пролетели, улетели стая легких времерей, в беспорядке диком теней, где, как морок старых дней, закружились, зазвенели стая легких времерей. Стая легких времерей, ты поюнна и вобна, душу ты пьянишь, как струны, в сердце входишь, как волна. Ну же, звонкие поюны, славу легких времерей. Времыши, камыши, на озеро береги, где каменье временем, а время каменьем. На берега озере времыши, камыши, на озеро береги священно шумящие. Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензивер. О, лебедиво, о, озари! Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнца, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни. Гонимый, кем, почем я знаю, вопросом поцелуев в жизни сколько, румынкой, дочерью Дуная, или песнью лет про прелесть польки, бегу в леса, ущелья, пропасти, и там живу сквозь птичий гам, как снежный сноп сияют лопасти крыла сверкавшего врагам. Судеб виднеются колеса с ужасным сонным людям свистом, и я, как камень неба, несся путем не нашим и огнистым. Люди изумленно изменяли лица, когда я падал у зари. Одни просили удалиться, а те молили о зари. Над юго степью, где валы качают черные рога, туда, на север, где стволы поют, как струнами дуга, с венком из молний белый черт летел, крутя в лосы бородки. Он слышит вой волосатых морд и слышит бой в сковородке. Он говорил: я белый ворон, я одинок, но все, и черную сомнений ношу, и белой молнии венок, я за один лишь призрак брошу: взлететь в страну из серебра, стать звонким вестником добра. Уколоться, расколоться, так хотела бы вода, чтоб в болотце с позолотцей отразились повода,
3: Мчась, как узкая змея, так хотела бы струя, так хотела бы водиться, убегать и расходиться, чтоб ценой работы добыты зеленее стали чоботы черноглазые ея. Шепот, ропот, неги стон, краска темная стыда, окна, избы с трех сторон, воют сытые стада. В коромысле есть цветочек, а на речке синий челн. На, возьми другой платочек, кошелек мой туго полн. Кто он? Кто он? Что он хочет? Руки дикие грубы, надо мною лихохочет близко тядькиной избы. Или я отвечу черноокому молодцу о сомнении быстрых вече, что пожалуюсь отцу, ах, юдоль моя гореть! Но зачем устами ищем пыль, гонимую кладбищем, знойным пламенем стереть? И в этот миг к пределам горшим летел я сумрачный, как коршун, воззреньем старческим глядя на вид земных шумих, тогда в тот миг увидел их. Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода. В гибком зеркале природы звезды невод, рыбы мы, боги, призраки у тьмы. Я видел, что черные веды, Коран и Евангелие, и в шелковых досках книги монголов из праха степей, из кизика благовонного, как это делают калмычки зарей, сложили костер и сами легли на него. Белые вдовы в облаке дыма скрывались, чтобы ускорить приход книги единой, чьи страницы большие моря, что трепещут крылами бабочки синей, а шелковинка — закладка, где остановился взором читатель. Реки великие синим потоком, Волга, где разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Янзи-Тиянг, где жижа густая людей, и ты, Миссисипи, где янки носят штанами звездное небо окутали ноги, и Ганг, где темные люди, деревья ума. И Дунай, где в белом белые люди в белых рубахах стоят над водой. И Замбези, где люди черней сапога. И бурная Обь, где бога секут и ставят в угол глазами во время еды чего-нибудь жирного. И Темза, где серая скука, род человечества, книги читатель. А на обложке надпись Творца. Имя мое, письмена голубые. Да, ты небрежно читаешь, больше внимания, слишком рассеян и смотришь лентяем. Точно уроки закона Божия, эти горные цепи и большие моря. Эту единую книгу скоро прочтешь. В этих страницах прыгает кит, и орел, огибая страницу угла, садится на волны морские, груди морей, чтоб отдохнуть на постели орлана. Где волк воскликнул кровью: «Эй! Я юноше тело ем», там скажет мать: «Дала сынов я. Мы, старцы, рассудим, что делаем. Правда, что юноши стали дешевле, дешевле земли, бочки воды и телеги углей. Ты, женщина в белом, косящая стебли, мышцами смуглая в работе, наглей, мертвые юноши, по площадям плещет стон городов. Не так ли разносчик сорок и дроздов, их перья на шляпу свою, на шеи, кто книжечку издал, песни последних оленей, висит продетый кольцом за колени, рядом с серебряной шкуркой у зайца, там, где сметана, мясо и яйца, падают брянские, растут у Монташева. Нет уже юноши, нет уже нашего черноглазого короля беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам. Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас, в соболях, рысаках, чтоб катались, глумясь. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки. Не зубами скрипеть ночью долгую, буду плыть, буду петь доном Волгою. Я пошлю вперед вечеровые уструги, кто со мною в полет. А со мной мои други. Точит деревья, и тихо течет в синих рябинах вода. Ветер бросает нечет и чет, тихо стоят невода. В воздухе мглистом испарено, где-то не знают кручины. Темный, смуглый выросли парень, рядом девчина. И только шум ночной осоки, и только дрожь речного злака, и кто-то бледный и высокий стоит с Дубровой одинаков. Сегодня снова я пойду туда, на жизнь, на торг, на рынок, и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок.

0: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым ноябрьским утром!

0: хорошо осеннее утро. Сбросив последние листья, отдыхают деревья. И как далеко разносится в морозном воздухе в утренней тишине песня. Помните, легко на сердце от песни веселой. Она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села, и любит песню большие города. Эти поэтические строчки Василия Лебедева-Кумача о песне сами стали песней, которую пели, поют и будут петь. Как пели, поют и будут петь много других прекрасных песен. Среди них особое место занимают народные песни. В них какая-то удивительная сила и притягательность. И слова вроде бы простые, и мотив не сложен, а западает песня в душу, трогает потаенные сердечные струны. И звучит, и льется песня широкая, раздольная, как сама наша страна, в которой она родилась.
1: Недавно в Ленинграде закончился второй всероссийский конкурс исполнителей на русских народных инструментах и народной песни.
0: У микрофона журналист Юрий Зацарный.
1: Более 700 участников из разных уголков России съехались на этот представительный форум. Большое представительное жюри во главе с народным артистом Советского Союза, героем социалистического труда Анатолием Григорьевичем Новиковым, отметило и очень правильно оценило работу и творчество молодых исполнителей. Среди членов жюри была народная артистка Советского Союза Людмила Георгиевна Зыкина. Очень тепло и очень трогательно обратилась к участникам конкурса Людмила Георгиевна. Вот что она сказала.
2: Дорогие мои лауреаты, дорогие дипломанты, мне хочется вам сказать только одно. Все, что вы сделали, это огромный труд. Труд не только ваш, а труд всех тех педагогов, которые занимались с вами, которые отдавали свое сердце вам, все свои знания. И хочется, чтобы звездочки, которые зажглись здесь, в Ленинграде, они не угасали, а горели еще ярче. И горели во всей нашей родине, в самых отдаленных уголках. Старайтесь, чтобы ваше искусство не останавливалось на достигнутом, а все время жило, развивалось и достигало еще больших успехов. Счастья вам, дорогие мои друзья, и хорошей, счастливой вам дороги.
1: Очень порадовало на конкурсе всех любителей русской песни выступление молодой певицы из Москвы Татьяны Петровой. На заключительном концерте она спела очень интересно, очень самобытно, и нам думается, что вы тоже оцените ее выступление.

0: В воскресные дни на московских улицах всегда большое оживление. Приятно ведь нам, жителям столицы и нашим гостям, побродить по площадям и улицам, побывать в музеях, парках, на выставках, заглянуть в концертные залы. Вот и герой рассказа Виктора Коплюшкина выбрался однажды к дочке в Москву. И, конечно же, как это часто бывает в юмористических рассказах, попал в забавную историю. Читает рассказ народный артист Советского Союза Борис Чирков.
1: Выходить на пенсию Иван Тимофеевич Сорокин не торопился. А когда годы в конце концов взяли свое, собрался, наконец, приехать в гости к дочке в Москву. Она с зятем давно его к себе звала погостить. Встретили его хорошо, показали город, в театр сводили. Зять, человек интеллигентный, даже достал ему билет на творческий вечер известного поэта. Сначала-то Иван Тимофеевич идти не хотел, потом решился, пошел и не пожалел. Сперва он просто сидел и слушал стихи, но тут сзади его вдруг тронули за плечо, и когда он обернулся, передали какую-то бумажку. Иван Тимофеевич развернул ее и прочитал: «Расскажите, пожалуйста, немного о себе». «Елки зеленые», — взволновался он, — «вот ведь как у их тут все и вопросы». Разные задают. Между тем, поэт закончил читать очередное стихотворение, принял от девушки из первого ряда записку и начал отвечать на нее. Неудобно получается, еще больше заволновался Иван Тимофеевич. Он, знаменитый поэт, отвечает, а я, получается, сижу тут вроде как с урок и людям ответить не могу. Пока он терзался сомнениями, ему передали еще одну бумажку. «В чем, по-вашему, смысл жизни?» – спрашивали на этот раз. «Ну, отчаянно вздохнул Иван Тимофеевич. Делать нечего. Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Он поднялся и, неловко ступая, вышел на сцену. «Вы извините», – обратился он к поэту. «Меня вот тут тоже спрашивают, я ненадолго». Поэт только рот от удивления открыл и больше ничего, а Иван Тимофеевич подошел к микрофону и сказал: «Родился я, товарищи, в деревне Ольховки Стебельского уезда». В зале от неожиданности кое-где раздался смех. «А сейчас вот я к дочке приехал», — продолжал, истолковав эти смешки как одобрение, Иван Тимофеевич. «Зять мне сюда билет дал. Я вообще-то в стихотворениях не очень понимаю. С молоду в деревне своей Ольховке крестьянствовал, потом война, потом опять работа на родной земле». Теперь в зале не смеялись. «Вот тут еще спрашивают, в чем, по-моему, смысл жизни?» Иван Тимофеевич показал вторую записку. «Я так считаю, жить надо честно, при любимом деле состоять, землю матушку любить, еще вот к людям с добром относиться, с душой, стало быть». В зале стало очень тихо, и все теперь смотрели на поэта. Как поступит он? Поэт медленно подошел к Ивану Тимофеевичу, взял его руку и крепко пожал. И тут зал взорвался аплодисментами. Дома зять долго с удивлением вертел в руках книгу известного поэта с лесной дарственной надписью в стихах его деревенскому тестю. А когда Иван Тимофеевич вышел зачем-то из комнаты, сказал жене: «Ну тебя и батяня, гляди-ка, такой поэт о нем стихи пишет».

0: Конечно же, друзья, вы узнали эту веселую мелодию. Да-да, совершенно верно. Это звучит музыкальная заставка к программе мультфильмов. Звучит, разумеется, не случайно. Дело в том, что у нас в гостях режиссер-мультипликатор творческого объединения «Экран» Анатолий Резников. Многие из вас, наверное, видели его мультфильмы про кота Леопольда. И вот первый вопрос режиссера такой. Чем вас привлекла мультипликация?
1: Мультипликация привлекает меня тем, что она дает возможность любую фантазию перенести на экран. Вот скажите, где еще возможны поющие коты, да еще голосом Андрея Миронова? А мой герой, кот Леопольд, поет именно так. Кстати, я захватил с собой пленки с песенками из своих мультфильмов. Можно их послушать?
0: Конечно, можно.
1: Ну вот, а пока пленку ставят на магнитофон, я хочу сказать, что с большим удовольствием всегда работаю с композитором Борисом Савельевым и с поэтом Михаилом Плесковским. И песенку для моего кота Леопольда тоже писали они.
2: Зову мышей на бой, пусть встретятся со мной, хоть миллион, хоть миллиард. Я тигр, а не кот, по мне сейчас живет не Леопольд, а леопард. Дыбом шерсть, хвост трубой, на дороге у меня не стой. Если встречу тысячу

0: Забавная песенка. Я думаю, вы наверняка любите юмор.
1: Конечно, люблю. И в работе меня всегда тянет к веселому трюку и динамике. Когда смотришь смешные фильмы, такие как «Ну, погоди», знаете, кажется, что все очень просто. Очень просто заставить зрителей смеяться. А вот когда сам начинаешь делать фильм, оказывается, очень сложно все. Вот готовим мы трюк. Показали, как он будет выглядеть. Все смеются. Наконец, сцена сделана. Смотрим на экран. И вы знаете, никакого смеха. А вот рядом, в соседней сцене, все вдруг начинают смеяться. А там и не был задуман трюк. Так что понимаете, как трудно делать смешные мультфильмы.
0: А все-таки есть какие-то способы наверняка заставить зрителя смеяться?
1: Есть, разумеется. Когда, например, зритель вдруг узнает себя в каких-то ситуациях. Или даже, когда зритель вдруг видит забавную зверушку, которая говорит голосом известного актера. Знаете, это тоже вызывает улыбку. Ну и всегда нужна неожиданность. А потом, мне кажется, что в трюковом фильме нужны какие-то лирические начала, лирические песенки. Ну вот, послушайте такую песенку из мультфильма «Жук-кривая горка».

0: Скажите, а над чем вы сейчас работаете?
1: Сейчас я закончил фильм, новый мультфильм под названием «Дом для леопарда». Мультипликация, по-моему, очень добрый вид искусства. Мы всегда хотим показать, что добро побеждает зло. И здесь история такая же. Вместо того, чтобы построить себе домик, леопард решает, что он достаточно сильный и может отнять дом у любого. Ну и, как вы понимаете, я не буду вам подробно рассказывать все, что там происходило. Ситуации были довольно неожиданные, комические и даже иногда трагические. Но леопард все же под конец понял, что выхода никакого нет, и он, знаете что, построил дом.
0: А встретимся ли мы снова с котом Леопольдом?
1: Обязательно. Кот Леопольд мой любимый герой. Знаете, он интеллигентный, читает книги, слушает музыку. А его постоянно изводят двое мышей. Мыши-хулиганы, которым все нипочем. А наш съемочный коллектив очень полюбил Леопольда. И когда мыши приставали к коту, все хотели поскорее наказать. Так что к Леопольду, я думаю, мы еще вернемся. А сейчас мне хочется, чтобы вы послушали еще одну песенку кота Леопольда. Эту песенку озвучил актер Геннадий Хазанов.
2: Я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе.

плещется синяя река. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас стать свидетелями одной забавной и трогательной истории. О ней с юмором и лиризмом рассказал французский писатель Поль Ребу. Давайте представим себе место действия рассказа «Хорошая шутка». Франция, Париж, тихая улица Ришелье, маленький магазинчик, в котором молодые продавцы буквально изнывают от скуки.
1: Что-то давненько не шутили мы над папашей Дюраном.

0: масло в чернильницу или насыпать риса в карман. Но в этот день кто-то из продавцов воскликнул: «Эврика, а что, если мы скажем папаше Дюрану, что в него влюбилась дамочка с пуделем, а?» Дама с пуделем была известна тем, что точно с 11 до 12 часов дня и с 6 до 7 часов вечера прогуливала маленького смешного пуделя. У нее было нечто общее с господином Дюраном, такая же старомодность и такая же отрешенность во взгляде от суеты сегодняшнего мира. В тот же вечер курьер фирмы Беккер положил в почтовый ящик дамы с пуделем галантно составленное письмо, подписанное «Дюран». А на бюро папаши Дюрана легло надушенное письмецо за подписью «Прохожая с пуделем». И начиная с этого дня, поток писем шел по возрастающей. Организаторы мистификации испытывали невероятное наслаждение, видя, как папаша Дюран тайком читает волнующие письма и замечая, как дама с пуделем все чаще и чаще бросает взгляды в сторону магазина «Беккер». Однако случилось то, чего, никак не ожидали шутники. В один прекрасный день, когда дама с пуделем появилась на улице, папаша Дюран оказался рядом с ней и снял шляпу.
1: Мадам, я очень хотел бы познакомиться с вами.
0: Женщина остановилась.
2: Мсье, я не могу. Нас никто не представлял друг другу.
0: Папаша Дюран печально улыбнулся.
1: О, мадам, так ли это необходимо? После всего, что вы мне написали, после всех этих драгоценных писем, которые я получил от вас, я всегда их ношу с собой.
0: И он вынул из кармана целую пачку писем, плод вдохновения молодых продавцов. Дама вспыхнула.
2: Простите, мсье, но я не писала этих писем. О, да и у меня и почерк совсем иной.
0: И в свою очередь дама вынула из своей сумочки письма.
2: Вот, дорогой господин, письма, которые вы мне написали. Я, конечно, должна была бы их отослать вам обратно, не читая, но вот видите, я их все же прочла.
1: Но, мадам, я вам никогда не писал. Я бы себе этого не позволил.
2: Тогда я не понимаю.
1: А, нас разыграли,
0: прошептал Дюран с отчаянием.
1: Ах, негодники, ах, мальчишки. Я уверен, что это они. Извините, пожалуйста, мадам. О, если бы вы знали, как трудно жить среди дурно воспитанных мальчишек.
0: И папаша Дюран рассказал даме с пуделем о своей печальной судьбе. В свою очередь дама сообщила ему, что она живет одиноко, и ей буквально словечком не с кем перемолвиться. И два застенчивых человека внезапно открылись друг другу. Не мудрено, что они условились встретиться на следующий день. И вот однажды утром папаша Дюран сказал молодым продавцам:
1: «Поздравьте меня, мои дорогие юные друзья, я женюсь. Я женюсь на даме, которую вы хорошо знаете. Она обычно прогуливает два раза в день своего пуделя в нашем квартале. Мы женимся и уезжаем в Прованс. Я сердечно благодарю вас, дорогие мои юные друзья. Ваша шутка была по-настоящему хороша, ведь она принесла нам счастье. Поэтому я говорю вам спасибо и до свидания».
3: «Я помню вчерашний день» – так называется песня, которая прозвучит сейчас в исполнении популярной американской певицы Донны Саммер.

0: из фонотеки «Доброго утра». Мы предлагаем вашему вниманию сцену из спектакля театра сатиры «Чудак-человек» по пьесе Валентина Озерникова. В роли цехового руководства заслуженный артист республики Зиновий Высоковский. В роли руководства заслуженный артист республики Александр Ширвинг. Технолога Муромцева Алексей Левинский. Секретаря Татьяна Егорова.
1: Вот это вот что?
2: А это я тут одну идейку подработал.
1: Ну?
2: Что?
1: Опять идейку.
2: Опять?
1: Ну?
2: Может быть, посмотрите?
1: Что?
2: Идейку.
1: Ну, Муромцев, вот это ты сейчас, значит, идейку подготовил и думаешь, найдется человек, который вот это все может осилить?
2: То, что один человек в состоянии написать, другой человек в состоянии прочесть, это элементарно.
1: Чего это ты предлагаешь? Что? Работать ритмично с первого до последнего дня квартала Ломоносов, где ты видел такую производство в теории?
2: Нет, на практике.
1: На какой?
2: На производственной.
1: Кулибин. А насчет личного клейма на деталях это тоже на производственной?
2: Конечно.
1: Ползунов. Это что получится? Пойдет брак, и каждый увидит, кто его сделал?
2: Да. Зато это приведет к тому, что у нас в цехе не будет брака.
1: Это приведет к тому, что у нас в цехе не будет премий. Вот это все в том же духе.
2: Если вы сейчас имеете в виду дух технического прогресса, то да, это в том же.
1: Рыжевальский, откуда ты все это поднахватался? В каких степях?
2: Меня в институте теперь учили, не 100 лет назад.
1: Да, научили вас на наши головы.
3: Так. Тут вот какое дело. Нам министерство выделило одно место в делегации, опыт зарубежный изучать, технологию ихнюю новую. Мы тут посоветовались, есть мнение, что лучшая кандидатура...
4: Надо так все же.
3: Твой Муромцев. Ты от цеха войди с ходатайством, а мы поддержим. 10 дней Париж, остальные 12 Дижон, Авиньон, Бабиньон, Фонтен-Орос, Сен-Жермен-де-Клу, и Сен-Жермен-же-де-Пре.
2: Ну, а почему я? Это несправедливо, есть гораздо более достойный.
3: Ну, почему ж? Ты у нас перспективный. Тебе хорошо бы поднабраться нового.
2: Ну, вы знаете, в случае чего не нужно ехать так далеко. Можно просто сходить на соседний завод. Вот там за углом на троллейбус 2 остановки как раз.
3: Секундочку. Я ему что?
5: Вы ему загранпоездку.
3: Куда я ему ее?
5: Вы ему во Францию ее.
3: А он мне что?
5: А он говорит, что ему здесь интересней.
3: Вообще такое бывает?
5: Нет, не бывает. Бывает. Ну вот, случилось.
3: Секундочку. Браток, может, ты чего не понял? Я тебе повторяю, 10 дней Париж! Остальные 12 Бабиньон, Фонтен-Орос, о, Сен-Жермен-де-Клу, и Сен-Жермен же, но Депре.
2: Спасибо за доверие, спасибо. Но вы знаете, вот тут идея любопытная возникла. Я думаю, вам тоже будет интересно, так что я сейчас, ну, никак не могу.
3: Тяжелый случай.
1: Но я думаю, что может, если он не может, то может я, может быть.
3: Вот ты действительно не понимаешь, что не может этого быть? Или прикидываешься?
1: Ну почему это, когда в тот раз оформлялись, я пришел? Почему? Муромцев. Давай с тобой как мужчина с мужчиной.
2: Пожалуйста, а до этого мы как?
1: Муромцев, скажи, ну почему ты все время что-то предлагаешь? Ну что тебе все не так?
2: Не, ну что вы, не все, только то, что не так.
1: А ты знаешь, что так, что не так?
2: Да нет, не всегда, к сожалению, только в самых очевидных случаях. Меня же этому 5 лет учили.
1: А почему другие молчат? Их ведь тоже учили.
2: А что, вас это тоже удивляет? И я, вот знаете, все хожу и думаю, почему бы это?
1: Ты тут такие глаза когда-нибудь видел?
2: Нет.
1: Это я на тебя удивляюсь.
2: Почему?
1: Потому что муромцев существует реальная жизнь. Есть объективные трудности и есть сложности роста.
2: Вот вы знаете, сложности это я вижу, а роста...
1: Муромцев, подстригись.

0: наши песни. Сегодня в этой рубрике нашей передачи вы услышите песню «Признание». Ее написали композитор Владимир Мигуля и поэт Андрей Дементьев, а исполнит Иосиф Кобзон.
1: А мне не надо от тебя ни робких слов, ни обещаний. А мне не надо от тебя

надо от тебя. Любви, дарованной как милость, а мне не надо от тебя всего, что с нами.

0: Театральная афиша. В эти предпраздничные дни любители эстрадных песен южных городов нашей страны встречаются с популярной словацкой певицей Яной Кациановой и сопровождающим ее оркестром Йозефа Шкваржила. Наш корреспондент Георгий Яковлев встретился с Яной Кациановой, когда она была проездом в Москве, и взял у нее небольшое интервью.
1: Когда мы с нашей гостьей разговорились, я понял, что перевода ее ответов на мои вопросы не понадобится, так как по-русски она говорит хорошо. Для тех, кто с Яной Кациановой знакомится сегодня впервые, я попросил ее рассказать немного о себе.
2: Я родилась в маленьком селе в Западной Словакии после мировой войны. Но не подумайте, пожалуйста, что после первой. После окончания гимназии я посещала несколько семестров фармацевтического факультета. Но я его потом бросила, потому что я хотела всегда стать певицей. Ну, я и стала. Было ли это счастье для меня, не знаю. Но для фармацевтического факультета было это большим счастьем, наверное.
1: Думается, что Яна Кацианова сделала правильный выбор. У нее приятный бархатный альт, песни любого жанра она исполняет с присущим ей темпераментом, особенно ей удаются цыганские песни. И не последнюю роль, мне кажется, играет ее личное обаяние. Контакт со слушателем она завоевывает с первых минут своего концерта. Любит Яна народные песни, ведь в Загорье, откуда она родом, народная музыка в большом почете. И главное, чем она руководствуется при выборе песен для репертуара, насколько сильные чувства вызывает песня и какой след она оставит в душе у слушателя. После такого признания певицы было бы грех не послушать ее. И хотя танцевать вроде бы еще рано, но уж больно задорно Яна Кацианова обращается к мужской половине общества. «Чего же вы, парни, растерялись и не приглашаете меня танцевать? Моя мама для вас пироги испекла. Так в чем же дело? Не думайте долго, пускайтесь в пляс, а то скоро музыка кончится». Итак, послушайте эту словацкую шуточную народную песню в исполнении Яны Кациановой.

0: И еще я спросил у Яны Коциановой, что она желает всем в воскресный день.
1: Попередим. Всего доброго. Них. Главное, нех иду до природы.
0: Всего самого хорошего, ответила Яна. Воспользуйтесь последними теплыми лучами осеннего солнца и выйдите на природу. А для хорошего настроения захватите с собой песню. Какую? А вот скажем эту. В выходной день нужно отбросить все заботы, поется в песне. Ничто не должно вас огорчать. Пусть будут на ваших лицах только одни улыбки. Подумайте только, какой замечательный день впереди. И сегодня, и завтра, и каждый день в течение всей следующей недели. Как не поблагодарить певицу за такие пожелания, не правда ли? А теперь давайте послушаем, как эта песня звучит в исполнении Яны Коциановой.

Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Анатолий Борисов, музыкальный редактор Эра Куденко, редактор Анна Козырева.

0: Эта старинная терракотовая ваза – подарок Алексея Максимовича Горького. В 1913 году Антонина Васильевна отдыхала в небольшом итальянском городке Римини. Горький, живший тогда на острове Капри, специально приехал в Римини, чтобы познакомиться с певицей.
1: «Глубоко тронутая, я не знала, как получше принять его, чем угостить», – вспоминает Антонина Васильевна. И когда Алексей Максимович сказал: «Самое лучшее угощение – это ваше пение», я с увлечением стала петь. Взглядывая во время пения на Алексея Максимовича, я замечала у него на глазах слезы. Особенно

Над роялем большая фотография. Антонина Васильевна и Константин Сергеевич Станиславский. Двух замечательных мастеров сцены связывала многолетняя дружба. В день 30-летия творческой деятельности Неждановой Константин Сергеевич прислал ей письмо, подлинник которого перед нами. «Знаете ли вы, чем вы прекрасны и почему вы гармоничны?» – писал Станиславский. «Потому что в вас соединились серебристый голос удивительной красоты, талант, музыкальность, совершенство техники с вечно молодой, чистой, свежей и подчас наивной душой. Она звенит, как ваш голос. Что может быть прекраснее, обаятельнее и неотразимее блестящих природных данных в соединении с совершенством искусства? Последнее вам стоило огромных трудов всей вашей жизни. Но мы этого не знаем, когда вы поражаете нас легкостью техники, подчас доведенной до шалости. Вы, как птица, поете потому, что не можете не петь. Как артист и человек, как ваш неизменный почитатель и друг, я удивляюсь вам, преклоняюсь перед вами и прославляю вас и люблю.

0: Большое место в жизни Антонины Васильевны занимала творческая дружба с выдающимся русским артистом Леонидом Витальевичем Собиновым. Их роднили горячая любовь к родине и дело всей их жизни – искусство. Выступая вместе с Собиновым, вспоминает Нежданова, я чувствовала, что нас захватывает жизнь изображаемых нами героев с их радостями и печалями. Великие мастера Шаляпин, Собинов, Нежданова на заре века возглавили русскую вокальную школу, в основе которой было единство драматической экспрессии с блестящей исполнительской техникой. Их творчество оказало огромное влияние на формирование советской вокальной школы, советского оперного стиля, получившего мировое признание.
1: Счастливые современники великой артистки, мы имели честь и счастье не только слушать Антонину Васильевну в опере и концертах, но и бывать у нее дома. И каждая встреча всегда приносила радость общения с замечательным художником и обаятельным человеком.
0: Да, незабываемые, неизгладимые встречи. Еще в годы учения в Киевской консерватории я, бывая в Москве, старалась не пропускать ни одного выступления Неждановой. Нас, молодых вокалистов, поражала ее вокальная и исполнительская культура. Дивный, неповторимого тембра голос, абсолютная чистота интонаций, необычайная глубина и задушевность, чарующая экспрессия, великолепная техника.

этого нежданного достигла огромной взыскательной работой. Также она заставляла работать и нас, молодых певцов. Она всегда говорила нам: «Помните, вы певицы, но в то же время вы и актрисы. Думайте, когда поете, и чувствуйте. Живите и умирайте, радуйтесь, любите и ненавидьте».

0: замечательная артистка. Антонина Васильевна была и замечательным человеком. Человеком доброй души, отзывчивая, мягкая, заботливая. Как много помогала она тем, кто нуждался в ее помощи, в ее совете.
1: Творческая жизнь народной артистки Советского Союза Неждановой продолжается и сегодня в этих стенах. Здесь создан вокально-творческий кабинет Всероссийского театрального общества ее имени. Единственная в своем роде творческая лаборатория на общественных началах. Здесь старые мастера встречаются с молодежью. Здесь композиторы показывают новые сочинения. Бывают здесь и концерты самодеятельности. Кабинет в то же время и своеобразная мастерская певческой молодежи. Они приезжают сюда со всей страны послушать ее записи, посмотреть ноты с ее пометками, сверить с ними свои решения, как бы посоветоваться с Неждановой.
0: Как и при жизни Антонины Васильевны, здесь всегда оживленно. Допоздна горят огни в ее квартире на улице ее имени, сквозь широко распахнутые окна звучит музыка, слышны молодые голоса. Эта старинная терракотовая ваза – подарок Алексея Максимовича Горького. В 1913 году Антонина Васильевна отдыхала в небольшом итальянском городке Римини. Горький, живший тогда на острове Капри, специально приехал в Римени, чтобы познакомиться с певицей.
1: «Глубоко тронутая, я не знала, как получше принять его, чем угостить», вспоминает Антонина Васильевна. «И когда Алексей Максимович сказал, самое лучшее угощение – это ваше пение, я с увлечением стала петь». Взглядывая во время пения на Алексея Максимовича, я замечала у него на глазах слезы. Особенно его трогали.

Над роялем большая фотография. Антонина Васильевна и Константин Сергеевич Станиславский. Двух замечательных мастеров сцены связывала многолетняя дружба. В день 30-летия творческой деятельности Неждановой Константин Сергеевич прислал ей письмо, подлинник которого перед нами. «Знаете ли вы, чем вы прекрасны и почему вы гармоничны?» – писал Станиславский. «Потому что в вас соединились серебристый голос удивительной красоты, талант, музыкальность, совершенство техники с вечно молодой, чистой, свежей и подчас наивной душой. Она звенит, как ваш голос. Что может быть прекраснее, обаятельнее и неотразимее блестящих природных данных в соединении с совершенством искусства? Последнее вам стоило огромных трудов всей вашей жизни. Но мы этого не знаем, когда вы поражаете нас легкостью техники, подчас доведенной до шалости. Вы, как птица, поете потому, что не можете не петь. Как артист и человек, как ваш неизменный почитатель и друг, я удивляюсь вам, преклоняюсь перед вами и прославляю вас и люблю.

Большое место в жизни Антонины Васильевны занимала творческая дружба с Собиновым. Их роднили горячая любовь к родине и дело всей их жизни – искусство. «Выступая вместе с Собиновым, – вспоминает Нежданова, – я чувствовала, что нас захватывает жизнь изображаемых нами героев с их чалями».

Чем больше я думаю о причинах, заставивших меня сменить настоящий театр революции на краснознаменный зал ЦТК, тем больше я убеждаюсь в своем непоседливом характере. Кроме тех высоких гражданских побуждений, о которых я уже говорил, по-видимому, жила во мне какая-то особая страсть к организации, к собиранию людей новых, к строительству театра, к преодолению трудностей, к созданию коллектива и так далее, и так далее. Именно эта страсть и заставила меня стать руководителем театра, где вместо сцены была эстрада глубиной в 6-7 метров, а все сценическое хозяйство напоминало скорее полулюбительское предприятие. Но зато в перспективе на площади коммуны уже маячило новое здание театра, сцена которого должна была быть больше нашей в 10-15 раз. Гигантские масштабы сцены и зрительного зала меня изрядно страшили. Я лазил по лесам строящегося здания на самый верх, смотрел оттуда через сеть лесов на сцену и видел там каких-то копошащихся муравьев. Это работали электросварщики. «Вот так будут выглядеть мои актеры», – думал я. И почему-то все-таки не сбежал от этой перспективы. Почему? Думаю, из-за упрямства и еще потому, что вошел в азарт создания нового театра. Кроме того, к этому времени я уже был захвачен чрезвычайно заразительным процессом общения с армией, с нашим зрителем. Этот острый интерес к новому зрителю я всегда ощущал. В свое время ведь он подтолкнул меня на организацию студии в Костроме. А здесь была совсем особая аудитория. Хотя ЦТК широко открывал свои двери для всех, был у него свой зритель, ради которого в первую очередь и был основан театр. Мы приезжали к бойцам не в качестве туристов и не как кратковременные гастролеры. Мы жили в их среде, спали в палатках, обедали вместе с бойцами в лагерных столовых, ходили все лето в военном обмундировании, чтобы не выглядеть белыми воронами и чтобы нас не задерживали каждые 10 минут, как незаконно попавших в военный лагерь. Надо сказать, что такое общение с людьми армии не преминуло сказаться на наших военных спектаклях. Они становились точнее, глубже и конкретнее. Общаясь с людьми нашей армии, я как режиссер многому научился. Я понял, как своеобразно формирует армия психологию человека и его поведение. Дисциплина, подобранность, единообразие формы, одежды – все это является лишь внешним признаком сходства военных людей. Но есть и более глубокое единство. Оно мне представляется в особой, ежедневно воспитываемой в армейской среде способностью владеть своими эмоциями. Как бы ни был взволнован, задет или возмущен военный человек, форма выявления его чувства и отношения сдержанные, скромные, отсюда внутренне более динамичные. Мне казалось, что это чисто профессиональная черта наших командиров и бойцов является вообще одной из характернейших черт нашего современника. Театр Красной Армии, руководимый главным политическим управлением, ясно понимал свои художественные задачи и трудности. Ведь театр подобного типа создавался впервые в мире, и у нас не было опыта, на который можно было бы опираться. Мы должны были найти пути сценического воплощения людей особого склада. И для этих целей создавался театральный коллектив, изучающий армию не поверхностно, а изнутри
во всех сложных процессах формирования и становления психологии бойца и командира, одним словом, в их внутренней сути. В области драматургии театр с первых же шагов стал лабораторией военной темы. Завязалась настоящая творческая дружба с рядом драматургов. На сцене театра были поставлены первые конные Всеволода Вишневского, гибель эскадры Корничука, бойцы Ромашова, слава Виктора Гусева, Мстислав Удалой, Прута. В дальнейшем мы встретились в работе с еще большим кругом наших советских писателей, пьесы которых были посвящены защите Родины людям армии – Погодиным, Лавреневым, Леоновым, Всеволодом Ивановым, Треневым, Арбузовым, Гладковым и многими-многими другими. Вначале меня смущал ведомственный характер театра. Я опасался, что это неизбежно отразится на его тематике, сузит репертуар и так далее. Но на самом деле оказалось не так. Касаясь репертуарной линии, я неизбежно должен буду забежать на много лет вперед, иначе нельзя проследить пути, по которым наш театр шел. Репертуар ЦТК развивался в четырех направлениях. Главной была современная военная тема. Второй линией нашего репертуара были пьесы, как мы их условно называли, военно-исторические, посвященные защите Родины. Армия является частью советского народа, живет его интересами, и, естественно, поэтому на сцене нашего театра ставились и такие пьесы, как «Цепь широкая» Винникова, «Совесть» Чепурина, «Поднятая целина» Шолохова и многие другие. Эти пьесы являлись как бы третьим направлением в репертуаре нашего театра. И далее. Мы считали, что наш театр призван поднимать культуру армии и знакомить широкого военного зрителя с произведениями отечественной и мировой классики. Это и являлось четвертой репертуарной линией нашего театра. Я пришел в ЦТК на 6-й год его существования. К этому времени, несмотря на скромные условия работы в краснознаменном зале, коллектив уже успел завоевать симпатии своего зрителя. Придя в театр, я почувствовал, что хотя в труппе много хороших актеров, задача их художественного объединения, выработка единого творческого метода, должна стать одной из главных моих задач. Мы начали систематические учебные занятия. Проводились они вне репетиционного времени. И спустя несколько лет появились реальные плоды творческого единства актеров нашего театра. В режиссуре были тогда Тункель, Афонин, Вениамин Пельдон, Ворошилов, Урбанович, Глеков, Шапс, Типот. Этот штаб режиссуры наладил живой человеческий и творческий контакт с нашими первыми драматургами – Виктором Гусевым, Прутом, Ромашовым, Всеволодом Ивановым, Чепуриным и другими. Моими первыми режиссерскими работами в театре были «Год 19-й» Прута и «Укрощение строптивой Шекспира». В «Годе 19-м» меня увлек очень человечно написанный образ Сергея Мироновича Кирова. Главная ситуация и характер подпольной работы астраханских большевиков, руководимых Кировым, были полны настоящего драматизма и героизма. Вскоре по заданию

График, театр не останавливал работы над новыми постановками. Пьесы «Голуби мира» Всеволода Иванова и «Укрощение строптивой» Шекспира впервые были показаны в Хабаровском доме Красной Армии. «Укрощение строптивы» утверждает силу любви, из которой родится великое чувство уважения к женщине. Как раз в конце 30-х годов на Дальнем Востоке возникло хитагуровское движение. Обострилось внимание к вопросам семейного быта. Жены наших командиров вырывались из замкнутого круга семейных интересов на арену общественной деятельности. И, как это ни странно, «Укрощение строптивой», как подлинно классическое произведение, смогло прозвучать очень современно. Многими своими мыслями пьеса ответила на вопрос о том, что создает мир и уважение в семье. Благодаря сценическому решению пьесы и ярким удачам актерского исполнения, в первую очередь Добржанской и Пестовского, спектакль держался в репертуаре театра не один десяток лет. 8 месяцев нашей дальневосточной поездки забыть нельзя. Они останутся в памяти на всю нашу жизнь. Незабываемые встречи на дальних заставах, подчас в самых невероятных условиях. Один раз концертная бригада выступает для 5000 бойцов, а другой раз для 5 бойцов, если эти 5 не могут покинуть своего блиндажа. Тогда актеров-исполнителей было больше, чем слушателей, но это не смущало ни тех, ни других. Такого приема, какой имел театр, мне не приходилось наблюдать за всю свою жизнь. Полный запас всевозможных впечатлений от людей и чудесного края, мы вернулись в Москву. По возвращении в столицу мы много раз делились нашими впечатлениями с Николаем Федоровичем Погодиным, изо всех сил подбивая его написать пьесу о жизни наших далеких застав. Результатом этих разговоров была поездка Погодина на Дальний Восток. Так родилась пьеса «Падь Серебряная». Мы поставили ее и вложили в этот спектакль весь запас своих чувств и воспоминаний об этом чудесном крае. Вскоре по возвращению из Дальнего Востока, во время наших гастролей на юг, мы, как и весь театральный мир, были потрясены смертью Константина Сергеевича Станиславского. Все давно привыкли к тому, что он много лет не играет, но все знали, что он полон творческих сил, непрерывно ведет работу в студии, пишет книгу. И пока он жив, жива совесть театра. Горит творческая мысль гения, развивая и обогащая наше искусство. Я уже много лет не общался с ним лично, но никогда не ощущал одиночества. Всегда знал, чем он занят, над чем работает. Я чувствовал его бытие, как чувствует существование отца или матери. И вот Станиславского больше нет. Долго я не мог свыкнуться с этой мыслью. И как бывает в таких случаях, только когда не стало учителя, в полной мере ощутил свое сиротство. Было бы странно воссоздавать сейчас весь поток мыслей и чувств, захлестнувших меня осенью 1938 года. Коротко это можно было бы выразить словами «Я осиротел». Теперь, когда я вспоминаю о моем учителе, мысленно восстанавливаю его образ, то это уже сплав из всего того, что думалось о нем всю жизнь. Со Станиславским я не расставался внутренне ни один день своей творческой жизни. И сейчас, подходя к концу своих размышлений, я чувствую, что еще не сказал того, что такое для меня Станиславский.
Меньше всего

Я хочу сейчас характеризовать его как актера и режиссера. Об этом много писалось, и будет еще много написано книг. Каждый из учеников Константина Сергеевича испытал на себе огромное воздействие его многогранной личности и великого таланта, но естественно, что каждый из нас был особенно потрясен какой-либо одной гранью его творческого существа. Мы знаем его режиссером буйной фантазии, актером тончайшего психологического рисунка, мыслителем и теоретиком, заложившим научные основы актерского творчества. Вместе с тем Константин Сергеевич – страстный поборник и проповедник этических основ воспитания художника и органической связи духовного богатства актера с его технологическим вооружением. Каждая из граней этой богатейшей натуры на различных людей воздействует по-разному. Но я убежден, что в жизни будущих поколений он останется неповторимой гармонией всех сторон его гения. Задачей нашего сценического искусства является раскрытие жизни человеческого духа, говорил он. Короче и в то же время более исчерпывающе, трудно сформулировать сверхзадачу Станиславского как художника. Если сегодня раздаются голоса о том, что театр временами начинает терять свое почетное место в жизни нашего общества, то виной тому является забвение этой сверхзадачи художника. Станиславский – художник богатейшей интуиции, неисчерпаемой фантазии и огромного внутреннего темперамента. Он потратил всю свою жизнь на раскрытие и познание законов творчества. И в то же время этот аналитик, мыслитель, когда выходил на сцену, владел зрительным залом как чародей, как волшебник. Чехов и Горький жили в одно время. Один великолепно описал интеллигента Астрова, земского врача, другой – босяка, хитрованца, Сатина. Астров и Сатин – бунтари. Оба протестуют против всякой мертвечины в жизни человека. И однако, как различен и неповторим был в этих ролях Станиславский. В то же время мы видели, как сквозь богатейшее искусство перевоплощения артиста в образ просвечивает благородная человеческая сущность художника. Красавец-человек всегда ощущался в его сценических творениях. Как это ни парадоксально, Станиславскому при всей его гениальности ничего не давалось легко. Единичными были роли, сыгранные им легко и без страданий. Отсюда возникла у Станиславского потребность учить актера преодолению трудностей. Он сам дал предметный урок того, как трудное делать привычным, а привычное легким. Станиславский не был литератором. Ему всегда было трудно написать статью или даже приветственный адрес, но к концу своей жизни он написал несколько книг, из которых одна, «Моя жизнь в искусстве», представляет собой образец высокой литературы, выдерживает сравнение с такими книгами, как, например, «Былое и думы Герцена». Этический облик Станиславского был чрезвычайно высок. Для него вопросы морали, этики и дисциплины входили в комплекс элементов творчества, и поэтому никогда не были для него веригами. Он говорил, чем ниже ваши чувства и мысли, тем больше
вы видите вокруг себя плохого, потому что до хорошего вам надо еще подниматься, а плохое вы без усилий увидели. Развивайте же в себе доброжелательство. Не заражайтесь примерами театров, где целые коллективы ненавидят друг друга. Вглядитесь в лица великих творцов нашего искусства. Их лица всегда вдохновенны, спокойны, радостно энергичны. Образец высокой влюбленности в искусство Станиславский показывал неоднократно. Не считаясь ни своим самолюбием, ни своим авторитетом. Вот один из примеров. После длительного перерыва возобновлялся спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Владимир Иванович Немирович Данченко после генеральной репетиции собрал актеров для замечаний. В фойе сидели Станиславский, Крутицкий, Качалов, Глумов, Германова, Мамаева, Леонидов, Городулин, Москвин, Галутвин и весь остальной состав. Присутствовали также актеры художественного театра, не занятые в спектакле. В этой предпремьерной, волнующей и торжественной обстановке Владимир Иванович похвалил весь состав исполнителей и сказал, что спектакль значительно вырос. Особенно отметил Владимир Иванович Качалова, Германову, Леонидова, Москвина. И неожиданно для всех он жестоко раскритиковал Станиславского. Роль заштампована, играется внешний рисунок образа. Как это ни грустно, но Константин Сергеевич из некогда лучшего исполнителя спектакля стал самым слабым. «Вы неузнаваемы, Константин Сергеевич», – закончил Немирович. Водворилась напряженнейшая пауза. Нелегко было Владимиру Ивановичу выступать с такой жестокой критикой Станиславского. И можно представить себе, каково было выслушать ее Станиславскому. Он сидел бледный, опустив глаза. Оба руководителя театра заметно волновались. После мучительной паузы Станиславский сказал, что спектакль надо снять, что он будет работать, но не знает, сколько ему потребуется на это время. Спектакль был отложен. Через месяц или полтора снова была генеральная репетиция, на которой Немирович Данченко снял все свои упреки в адрес Станиславского и заявил, что он играет Крутицкого по-прежнему великолепно. В ранний период режиссерской и педагогической деятельности Станиславский бывал крайне настойчив в своих требованиях к актеру. И эта настойчивость оборачивалась иногда режиссерским деспотизмом. Вспоминается один из таких случаев. Константин Сергеевич на репетиции замучил одного из актеров, без конца останавливая его на полуфразе своим уничтожающим «не верю». Десятки раз актер пытался начать свой кусок, и каждый раз из партера раздавалось убийственное «не верю». Присутствующие мучительно переживали за товарища. Наконец актер не выдержал. Потеряв самообладание и вполголоса выругавшись, он заявил: «Я не понимаю вас, Константин Сергеевич. Покажите мне, что вы от меня хотите». И возбужденный, злой, сошел по ступенькам в партер. А Константин Сергеевич, смутившись от грубого тона, покашливая, стал подниматься на сцену. На сцене было светло, в партере темно. Актер решил доказать Станиславскому, что нельзя так деспотически придираться к исполнителю, не позволяя ему раскрыть рот. Он демонстративно сел спиной к рампе и стал ждать.
На сцену вышел Станиславский, и как только он раскрыл рот, актер крикнул из партера: «Не верю, Константин Сергеевич!» Станиславский начал сначала. Из темноты партера опять раздалось: «Не верю!» Станиславский начал третий раз. Опять: «Не верю, Константин Сергеевич!» Товарищи, наблюдавшие этот страшный поединок, замерли от страха перед тем, что произойдет, когда Станиславский догадается об издевательстве над ним. Но, увы, Константин Сергеевич привык беспредельно верить режиссерскому столу и человеческой принципиальности. Ему в голову не пришло, что над ним сознательно издеваются. И поэтому после шестой или седьмой пробы он сконфуженно сказал: «Ну хорошо, я дома поработаю этот кусок, а завтра вам покажу». Всем стало ужасно неловко. Душевная чистота и доверчивость огромного художника обезоружили и пристыдили актеров. Но даже в годы деспотизма, когда много было пролито актерских слез, не было случая, чтобы эти слезы были напрасными. Мучаясь и страдая, актеры, руководимые Станиславским, постигали самые сокровенные тайны своего искусства. Они стремились работать с Станиславским, тянулись к нему, любили его. Станиславского характеризовало неустанное творческое горение. С первых дней организации художественного театра и до последних часов своей жизни он без устали вдохновенно работал. В 60-70 лет он ухитрялся так загонять молодежь, что она, как говорится, высовывала язык. Он действительно не знал, что такое успокоенность в искусстве. Этим в значительной мере объясняется его тяга к молодежи. Молодежь в силу своего возраста и избытка сил больше отвечала ему своим энтузиазмом и ритмом работы. Но и этой молодежи, к сожалению, хватало на первые 5-8 лет. Потом она успокаивалась, обрастала жирком, а Станиславский, вечно юный, в постоянных поисках совершенства, вечно ищущий великой правды в искусстве, собирал новую молодежь, создавал новую студию, новые школы. И так до конца своих дней. Это тяготение к молодежи одновременно было и благотворно, и мучительно для Станиславского. Он часто с грустью говорил: «Если бы юность умела, а старость могла». Молодежь приносила ему свой юношеский темперамент и увлеченность, но она ничего не умела. Ее нужно было с азов учить. А те, кто умел, подчас уже не могли или не хотели гореть в искусстве так, как этого хотел, умел и требовал Станиславский. Вгрызался он не только в актеров, но и в пьесу, и в режиссеров. Хотя надо сказать, что смотреть репетиции и спектакли Константин Сергеевич умел доброжелательно. Перед показом ему той или иной репетиции он всегда устанавливал атмосферу доброжелательства между волнующимися актерами и им, Станиславским, пришедшим на прогон. Он широко улыбался или от души заразительно смеялся. Он всячески преодолевал в себе самом требовательного критика, но одновременно с этим брал на заметку все промахи актеров и режиссеров. Весело смотревший какую-нибудь репетицию, Станиславский после конца ее вдруг становился серьезным. «Ну-с, а теперь давайте разберемся. Пьеса называется «Правда хорошо, а счастье лучше».
В том, что вы показали, правда есть мало. А то, что правда хорошо вам удалось, не уловил. В заглавии имеется противопоставление. Правда хорошо, а счастье лучше. Так вот, есть это «а»? По-моему, нет. Не заметил этого противопоставления. Разберем дальше. А счастье было? Маловато. А что оно лучше? Я тоже не очень заметил. Конечно, его критика была не столь лаконична, она была более развернутой и конкретной, мотивированной, но от этого актерам и режиссеру не было легче. На самом же деле для него, гениального художника, высокие принципы воспитания актера реализовались во всем, и кажущаяся мелочь вырастала в акт принципиального значения. Во второй студии МХАТ была молодая актриса Софья Галидей. Она чудесно выступала в одном из спектаклей, читая монолог Настеньки из «Белых ночей» Достоевского. В художественном театре Галидей числилась молодой сотрудницей. Случай, о котором я хочу сейчас рассказать, поведала мне сама Галидей. Однажды я пришла в театр, и меня встретили паническими возгласами. «Что вы наделали? Вас по всему театру ищет Станиславский. Идите сейчас же к нему». От одной этой фразы мне уже стало нехорошо. Константина Сергеевича я нашла на сцене. Он был явно расстроен. «Ага, явились? У меня двухчасовая репетиция. Ждите меня в театре и никуда не смейте уходить». Когда окончилась репетиция, Станиславский позвал меня к себе в артистическую уборную и озадачил вопросом. «Вы кто?» «Я не понимаю вопроса, Константин Сергеевич», – пробормотала я. «Нет, я вас спрашиваю, вы кто? Вы Книпер?» «Нет, я Галидей, Константин Сергеевич». «Нет, вы зазнавшаяся девчонка. Мы с Владимиром Ивановичем положили жизнь для того, чтобы создать художественный театр. И вот является какая-то Галидей и разрушает дело нашей жизни». Я уже начала реветь от страха и полного непонимания своей вины. «Нечего плакать. Вы снимались фотографии на Сретенке?» Ошарашил меня вопросом Константин Сергеевич. «Да, мама просила прислать ей открытку. Я в какой-то дешевой фотографии снялась на открытке». «Так, все понятно. Идите за мной». Слезы текли у меня ручьем. Мы вышли из театра. Константин Сергеевич подошел к извозчику и сказал: «На Сретенку». Извозчик запросил 20 копеек. Константин Сергеевич ответил 15. Сели. Я прижалась в угол извозчичьей пролетки. Станиславский сел рядом, и мы затряслись на Сретенку в злосчастную фотографию. Подъехав к фотографии, я к ужасу своему увидела, что в центральном окне стоит мой увеличенный портрет с надписью «Артистка художественного театра Галидей». Станиславский подвел меня к окну и сказал: «Вот как вы позорите художественный театр». Затем мы вошли в фотографию. Станиславский, поторговавшись с хозяином, купил мой портрет. Все мои попытки оправдаться тем, что я не давал никакого права увеличивать мою фотографию, и тем более подписывать ее, не были приняты во внимание. Станиславский сел в пролетку, положил к ногам мой портрет в раме. Я сидела зареванная. Станиславский всю дорогу молчал. Только один раз сказал: «Черт знает что, какая-то девчонка заставляет меня ездить по Москве и скупать ее портреты. Ну, куда я его дену? Может быть, Марье Петровне подарю?» Марья Петровна – это его жена Лилина, артистка художественного театра. По поводу этого случая очень много веселились в театре. А Станиславский был верен себе. Из-за маленького факта, в котором он усмотрел актерское ячество
или желание рекламировать себя, Константин Сергеевич не пощадил своих нервов, не пожалел часа своего времени, чтобы поехать и снять с витрины фотографию сотрудницы художественного театра. В этом почти анекдотическом случае весь Станиславский, в его нежелании обходить какие бы то ни было мелочи, вступающие в противоречие с высокими принципами этического воспитания актера художественного театра. Он утверждал самоограничение художника как основу творчества. В искусстве, говорил он, чем проще, тем труднее. Простое должно быть содержательно. Лишенное сущности, оно теряет смысл. Простое, чтобы стать главным и выступить вперед, должно вместить в себе весь круг сложных жизненных явлений, а это требует подлинного таланта, совершенной техники, богатой фантазии, так как нет ничего скучнее простоты бедной фантазии. В этой мудрости художника содержится ответ на вопрос, что Станиславский считал новаторством, что для него было богатством и что бедностью творческой фантазии. Станиславский всегда будет будоражить художников сцены, звать к новым открытиям, к неустанному изучению жизни и человека, к вечному движению вперед.

0: Кое-кто из обитателей нашего квартала по вечерам все еще посмеивается над этой историей. Но почти все мы, так же, как и Шелтоны, выжидаем. Просто не верится, как все это ловко получилось. Так вот, о мистере Шелтоне. Это мужчина средних лет. У него хорошая семья и, что называется, хороший дом. Рядовой бизнесмен. По вечерам он устал и возвращается из своей конторы. Воскресные дни проводит в кругу семьи. Большой охотник посидеть за пулькой. Надо сказать, что последние несколько лет дела у него шли как по маслу. Торговал автомашинами. Подержанные машины отправлял в Калифорнию, во Флориду, во все пункты, где только не возникали военные заводы. Недурно зарабатывал. Потом окончилась война, начали выпускать новые машины, а потом пошли забастовки, и машин не стало хватать. А спрос на них был велик, очень даже велик. И он делал крупный бизнес, очень даже крупный бизнес. Раз вечером Шелтон с супругой решили развлечься в ночном клубе. Миссис Шелтон надела оба кольца с бриллиантами, браслет и еще кое-что из своих капиталовложений. Они заперли дверь. Дети у них давно выросли, поженились, повыходили замуж и живут своими семьями. Они заперли дверь и отправились в город. Как они там проводили время, никто толком не знает, но вернулись они лишь в 3 часа ночи, то есть довольно-таки поздно. За это время Шелтон успел основательно нагрузиться. Обратно ехали медленно и крайне осторожно. Машина была из последних моделей, а Шелтон в том состоянии, в котором не слишком отчетливо различают окружающие предметы. Это, однако, не помешало ему заметить, что дверь, когда он вставил ключ в замок, легко подалась. Обычно приходилось сначала повертеть ключом в замочной скважине. Они вошли в гостиную, включили свет и увидели, что в комнате все перевернуто вверх дном. Ящик от письменного стола валялся на полу. По ковру были рассыпаны корешки чековых книжек, счета, конторские бланки. Шелтоны кинулись в столовую. Сервиз из чистого серебра, всегда покоившийся на массивном столике, исчез. Как в припадке удушья, Шелтон схватился руками за грудь, а миссис Шелтон, запустив пальцы в волосы, закричала. В первые минуты они, конечно, еще ни о чем не успели подумать. Им ясно было только одно – в доме побывал кто-то чужой. Возможно, им даже почудилось, что вор все еще в квартире. В безотчетном страхе они бросились вверх по ступенькам в спальню. На пороге валялся другой ящик, который вор вытащил из конторки. Шелтон споткнулся о него и рухнул на пол. Миссис Шелтон помогла мужу подняться и уложила его на старинную кровать. Пока она растирала ему грудь, оба, не отрываясь, смотрели на приоткрытую дверь в соседнюю комнату. Отдышавшись, Шелтон отстранил жену, направился в ту комнату и зажег свет. Увидев, что лицо его исказило гримаса ужаса, миссис Шелтон поспешила вслед за мужем. Сейф! Маленький стальной сейф, всегда стоявший в углу комнаты, заваленный картонками из магазинов и старыми платьями. Сейф этот выглядывал из угла своей распахнутой дверцей. Шелтон застыл на месте, тяжело дыша. Миссис Шелтон пришлось самой встать на колени и обшарить сейф. Ничего, ничего не осталось. Сейф был пуст. Тогда, не отходя от сейфа, и, не поднимаясь с колен, миссис Шелтон опять закричала. Наверное, они вновь почувствовали в этот момент присутствие вора, присутствие, внушавшее им панический страх. Оба бросились вниз по лестнице, и Шелтон схватил телефонную трубку. Трубка дрожала в его руке, когда, набирая номер, он наклонился к самому диску. Миссис Шелтон ходила по комнате взад и вперед, ломая руки и всхлипывая. «Ах, боже мой!» «Полицию!» – заорал Шелтон в трубку. Едва на другом конце провода раздался спокойный голос телефонистки. «Мой дом ограбили! Мы только что вернулись домой и...» Звук его голоса дошел до сознания миссис Шелтон в тот самый момент, когда она снова готовилась запустить руки в волосы. На какое-то мгновение она застыла на месте, потом круто повернулась и, наклонившись вперед, ладонью зажала мужу рот. Разъяренный, он попытался было отбросить ее руку, но тут их взгляды встретились. Они постояли так, глядя друг другу в глаза. Потом рука Шелтона судорожно задрожала. Телефонная трубка с грохотом ударилась о мраморную крышку стола, а сам он бессильно опустился в кресло. Миссис Шелтон, не обращая внимания на встревоженный голос телефонистки, доносившийся по проводу, водрузила трубку на рычажок. Оба они были так напуганы, что в течение нескольких минут не могли выговорить ни слова. Обоих мучила одна и та же мысль. Только бы найти выход. Но ни Шелтон, ни его жена ничего не могли придумать. Наконец миссис Шелтон нарушила молчание. «Ты ведь не назвал фамилию и адрес? Может быть...» Миссис Шелтон подошла к окнам, выходившим на улицу, опустила шторы и принялась нервно шагать по комнате, жадно глотая воздух. Грудь ее тяжело поднималась и опускалась. Так прошел почти час. Они уже было собрались раздеваться. Как будто не Шелтон, а кто-то другой незадолго перед этим истерически кричал в телефон, что их дом ограбили воры. Но не успели они скинуть с себя одежду, как раздался звонок. Набросив халат и домашние туфли, Шелтон спустился по лестнице. Жена следовала за ним. Он всегда умел казаться невозмутимым в присутствии посторонних, и когда он отворил дверь и пропустил двух полисменов, у него был вид человека, которого только что подняли с постели. Прежде всего был выяснен вопрос, почему он повесил трубку, даже не назвав себя. Он был слишком взволнован и забыл сообщить телефонистке эту подробность. Затем полисмены приступили к осмотру квартиры. После осмотра все прошли в гостиную, и один из полисменов, раскрыв записную книжку в черной обложке, стал аккуратно записывать подробные сведения о 7 драгоценных украшениях, похищенных из сейфа, серебряном сервизе, каракулевом пальто и других вещах. Когда за полицейскими захлопнулась дверь, Шелтон некоторое время постоял в раздумье. Жена ждала, что он скажет. Наконец он проговорил. «Завтра мы сообщим в страховую компанию о драгоценностях».
1: «А как же? С деньгами?»
0: «Как я могу говорить про деньги?»
1: Она знала, что на этот вопрос нечего ждать ответа. И все же тяжело было безропотно распрощаться с 91 тысячей долларов.
0: В постели они лежали, не шевелясь, погруженные в свои мысли.
1: «А что мы будем делать, если они поймают вора и деньги окажутся при нем?»
0: Много позже Шелтон выдавил: «Они никогда не ловят воров». Прошло 8 дней, прежде чем они убедились, что Шелтон ошибался. В обеденное время раздался телефонный звонок.
1: Шелтон прикрыл трубку ладонью и повернулся к жене.
0: «Меня просят зайти в полицию и опознать вещи!»
2: Голос его заметно дрожал. «А как же с деньгами?» – прошептала она.
0: «Про деньги они ничего мне не говорили!» Также шепотом ответил он, вопросительно глядя на жену.
2: «Может, лучше сказать, что ты болен и не в состоянии прийти?»
0: «Рано или поздно идти все равно придется!»
2: «Только постарайся сначала узнать, нашли ли они деньги!»
0: «Не могу же я спрашивать об этом!» Сердито буркнул он и, наклонившись к телефонной трубке, сказал, что будет немедленно.
1: Ехал он не спеша. Новенькая машина с ровно постукивающим мотором. Машина, которая обошлась ему в $1900, хотя сам он без труда мог бы получить за нее все 4000 наличными, плавно катила его в полицейский участок. Развалясь на сиденье, Шелтон, словно репетируя, твердил про себя одну и ту же фразу. «Я всего лишь коммерсант, обыкновенный коммерсант, и эти деньги я всегда держал под рукой для покупки автомобилей». Такое объяснение звучало убедительно, по-деловому. Но можно ли рассчитывать на то, что в полиции сидят такие уж простачки? Всяко бывает. В конце концов, они ведь всего-навсего простые полицейские. Откуда простым полицейским знать, что $91 000 слишком крупная сумма, чтобы хранить ее в сейфе для таких целей? В конце концов, возможно, что они не докопаются до истины, не додумаются до того, что деньги, хранящиеся дома в сейфе, по всей вероятности, не заприходованы в бухгалтерской книге и налоговой ведомости. Он чувствовал, что полицейские не больно-то смыслят в крупных деньгах. Да, но все-таки $91 000. О-хо-хо, $91 000. При одной мысли о них внутри у него все похолодело. Не какие-нибудь 20 000, не 40 000, не 75 000 даже, а 91 000. Уход на покой, все его будущее благополучие, даже сама его уверенная походка целиком зависели от этих денег. $91 000 наличными деньгами в домашнем сейфе обрела для него запах и вкус, голос даже. Они возбуждали в нем волнующие чувства. За последний год он даже перестал обременять себя чтением газет. Никакие события в мире не могли затронуть его, пока у него была $91 000 в сейфе в маленькой комнате по соседству со спальней. Когда он вошел в комнату, там сидели трое полисменов. Он назвал себя, и его попросили сесть. Один из полисменов вышел, двое других без мундиров сидели с таким видом, будто все это их совершенно не касается. Немного погодя, в комнату вошел высокий седой человек, а следом за ним сыщик. В руке он нес дешевенький полотняный мешок с застежкой на молнии. Положив мешок на стол возле двери, сыщик представился Шелтону и попросил его еще раз рассказать о похищенных драгоценностях. Шелтон принялся подробно описывать каждую вещь, попутно отвечая на новые вопросы сыщика. Человек с сединой в волосах тяжело опустился в кресло и, понурив голову, уставился в пол. Описывая драгоценности, Шелтон постепенно пришел к выводу, что этот человек с отрешенным взглядом и есть взломщик. Он выглядел очень утомленным, а весь его вид говорил о том, что в этой обстановке он чувствует себя как дома. Под конец сыщик подошел к столу, расстегнул молнию, извлек из мешка драгоценности и попросил Шелтона опознать их. Шелтон взглянул на стол, сказал, что узнает свои вещи, и пальцем подцепил обручальное кольцо, на котором было выгравировано его имя и имя его жены. «Ваше пальто, а возможно и серебряный сервиз, вам доставят завтра», — сказал сыщик, неторопливо раскладывая на столе драгоценности. Наблюдая за его размеренными движениями, Шелтон почувствовал, что он к чему-то клонит. Аккуратно разложив на столе драгоценности, сыщик повернул к Шелтону широкое смуглое лицо и спросил: «Больше у вас ничего не пропало?» Шелтон почувствовал, как его рука помимо воли потянулась к сердцу. «Нет, насколько я помню, это все».
0: Сыщик всем корпусом повернулся к Шелтону и удобно пристроился на краешке стола. «А деньги у вас не пропадали?»
1: При этих словах седовласый взломщик приподнял голову, на лице его было написано явное недоумение. «Деньги?» – переспросил Шелтон. И, не удержавшись, будто просто из любопытства добавил: «Какие деньги?»
0: «Мы нашли это у него». Сыщик запустил руку в мешок и извлек оттуда 5 денежных пачек в бумажной обертке, перетянутых красными резинками. При виде этих резинок у Шелтона защемило сердце. Не узнать их было невозможно. Именно такими резинками он всегда пользовался у себя в конторе.
1: «Здесь 91 тысяча долларов», — сказал сыщик.
0: Взломщик из-под лобья смотрел на Шелтона, сдвинув брови, обиженно, с каким-то недоумением. Сыщик уже восседал на краешке стола в позе постороннего наблюдателя. На какой-то момент Шелтон как бы остался один на один с вором.
1: Шелтон бросил равнодушный взгляд на груду денег. Придумывать что-то было уже поздно. Для него оставалось загадкой, что было на уме у этого флегматичного сыщика. Оттянуть время, чтобы выведать его намерение, он не решался. Шелтон знал, что сыщика с полицейским равнять нельзя. Он скорее подстать бизнесмену, лучше осведомлен. Этот, видно, не дурак. А все же... Шелтон расплылся в улыбке и дотронулся до одной из пачек, лежавших на столе.
2: 91 тысяча долларов! Какое чувство испытываешь от прикосновения к ним!»
1: По его спине струился пот, сердце кровоточило, как открытая рана. Шелтон еще раз улыбнулся. «Теперь главное – выгадать время».
2: «Да тут целая куча денег», – тихо сказал он с отчаянием, заглядывая в глаза сыщику, в надежде прочесть в них хоть что-нибудь.
1: Но сыщик был невозмутим. «Ваши это?» – спросил он.
2: «Мои».
1: Теперь он сладострастно смотрел на толстые пачки.
2: «Ах, если бы! Да только они не мои! Я не держу дома 91, ты...»
3: Взломщик, рослый человек, резко вскочил с места и, указывая на деньги, удивленно воскликнул: «А это что такое, черт вас возьми?» Сыщик сделал шаг в его сторону, и взломщик снова опустился в кресло.
2: «Его это! Я их тоже из сейфа взял!»
1: «Спокойно», — сказал сыщик.
2: «Откуда же тогда они у меня?» — продолжал кричать взломщик, теперь уже испуганным голосом. «Вы что же, еще одно дело хотите мне пришить? Я ничего другого не трогал! Я вам все рассказал!»
1: И, тыча пальцем прямо в лицо Шелтону, выкрикнул:
2: «Этот парень задумал что-то!»
1: Сыщик повернулся к Шелтону. На лице сыщика не было ни малейшего следа каких-либо эмоций. Казалось, что он вообще не способен реагировать на происходящее. Он стоял как изваяние, живое воплощение закона, и в упор смотрел на Шелтона маленькими черными глазками.
0: «Вы уверены, что это не ваши деньги?» – спросил он.
2: «Кому знать, как не мне!» – спокойно рассмеялся в ответ Шелтон.
1: Сыщик, очевидно, понял всю нелепость ситуации, и губы его чуть тронула улыбка. Затем он обернулся к взломщику и кивком головы показал, чтобы его увели. Взломщик вышел под конвоем 2 полисменов. Они остались вдвоем.
0: Сыщик молча стал складывать драгоценности в полотняный мешок.
1: Не глядя на Шелтона, он сказал, что вещи ему возвратят завтра утром. Потом взял одну из толстых пачек, но не опустил ее в мешок, а задумчиво взвесил на ладони и, повернув голову к Шелтону, произнес: «Большие деньги».
0: «Еще бы», — согласился Шелтон. Сыщик начал кидать пачки в мешок.
1: Шелтон стоял немного поодаль от него и изо всех сил старался уловить хотя бы малейшую перемену в выражении его лица. Но оно по-прежнему оставалось непроницаемым. Если бы не раскрытые глаза, то можно было бы подумать, что сыщик спит на ходу.
0: Шелтону захотелось уйти как можно скорее. Разгадать мысли сыщика было невозможно. Однако Шелтон не осмеливался выдать охватившее его отчаяние. Он снова улыбнулся, легко переступил с ноги на ногу, застегивая пуговицу на пиджаке, и как бы невзначай спросил: «А что вы делаете с такими деньгами?»
1: Сыщик застегнул молнию.
0: «С какими деньгами?» – спросил он ровным голосом. Подозрительная сдержанность в тоне сыщика острой болью отозвалась в груди Шелтона. «Я хотел сказать, с деньгами, которые никто не затребует», – поправился он.
1: Сыщик прошел мимо него к двери.
0: «Ждем, пока не объявится владелец», – ответил он и раскрыл дверь. «Я хотел сказать, если владелец вообще не объявится», – продолжал Шелтон, следуя за сыщиком и все еще разыгрывая наивное любопытство.
1: «За краденными деньгами никто никогда не является», – ответил сыщик. «Сначала мы ждем, а потом начинаем сами искать».
0: «Понятно». Они дошли до двери. По дороге Шелтон даже немного поболтал о пустяках. И на прощание они любезно пожелали друг другу спокойной ночи.
1: Глядя на дорогу, бежавшую под колеса автомобиля, Шелтон чувствовал странное оцепенение. И только на пороге дома, где некогда хранилось все его достояние, оцепенение прошло, и он ощутил недомогание и слабость.
0: «Должен же быть какой-то способ заполучить их обратно», – начала миссис Шелтон.
1: «Какой?»
0: «Ты хочешь сказать?»
1: «Да, я хочу сказать. Что же мне остается? Устроить налет на полицейский участок?»
0: «Но ведь грабеж карается по закону». Вместо ответа Шелтон расстегнул воротничок рубашки, поднялся в спальню и улегся в постель. Теперь Шелтон не гонит по утрам свою машину в контору, как раньше. Немногие его друзья уже успели привыкнуть к его угрюмому и настороженному взгляду. Иногда он сворачивает к полицейскому участку и тогда сбавляет скорость, но каждый раз проезжает дальше. А когда в нашем квартале появляется дежурная полицейская машина, люди останавливаются и ждут, пока она не минует его дом. Конечно, все помалкивают, но так же, как и Шелтон, мы ждем той минуты, когда полицейская машина остановится у дверей его дома. И эта минута неизбежно настанет. Может быть, через месяц, а может быть, через два полицейская машина выедет из-за угла и, зловеще скрипнув тормозами, замрет у парадного подъезда. По вечерам в доме очень тихо, он кажется почти необитаемым, шторы на окнах задернуты, и очень редко можно заметить, чтобы кто-нибудь входил в дом или выходил из него. Шелтоны ждут.

0: Интересно, как же ухаживают люди искусства за обожаемыми предметами?
1: Как? Обыкновенно.
0: Обыкновенно. Обыкновенно это как?
1: В кино приглашают или в театр, мороженым угощают. А разве не так?
0: Ну, может быть и так, но чаще более утонченно, проникновенно, так сказать. И заметьте, да. каждый, в зависимости от своей специфики. Проще, у кого какая профессия, тот так и ухаживает.
1: Ну, например?
0: Художники, например, предлагают портрет даром написать. Ага. Мол, ваше лицо чрезвычайно интересно в живописном отношении. Поэтому очень прошу вас попозировать часок-другой. Что вам стоит ради высокого-то искусства. Естественно, приглашают не на пленэр, а в студию. Делает вид, что рисует, а сам больше разговаривает, велеречивость распускает. Двойное, знаете ли, получается воздействие. Тут тебе и портретик, ну и плюс к нему, ну, всякие речи.
1: Понятно. А скажем, поэты или писатели?
0: О, здесь приемы совершенно иные. Для этих главное в компанию затесаться, где этот самый предмет воздыхания бывает. И тут уж держись.
1: Да-да-да.
0: Разговор плывет, и доплывает до этой самой поэтической темы. Стихи или рассказик у писателя всегда с собой, по-немецки «Zeitbereit», соответственно, глаза поэта начинают метать искры, голос от самых нижних рокотов до самых верхних пределов. Это, скажу я вам, имеет поразительное воздействие. Видите ли, женщины, как доказывают психологи, очень склонны реагировать на звуки. Может быть, это и в самом деле так. Тогда для пишущей братьи женское ушко — это то, что надо.
1: А музыканты?
0: Музыканты! Музыканты эти, скажу я вам, в самом благоприятном положении. В смысле профессии и ухаживания. Конечно, все по той же причине.
1: Да.
0: Женский чувствительный слух подвергается здесь еще более утонченной атаке. Но музыкант музыканту рознь. Тенор, да еще тенор-двушка, это самый успешный вариант. Здесь вам и музыка, и поэзия, и голос наисладчайший. Пианист, скрипач тоже неплохо, особенно если может техникой блеснуть и за душу схватить. А главное, и тенор, и рояль со скрипкой все в самой обыкновенной комнате размещается. А вот труба, тромбон, контрабас, да, или еще того хуже, литавры. Неблагодарный в этом смысле инструмент. Здесь не то что комната, здесь зала маловато.
1: Любопытно, любопытно. А я вот могу в качестве альтернативы к вашему последнему неблагоприятному варианту одну историю рассказать, невыдуманную, заметьте, а в самом делешную.
0: А ну давайте послушаем.
1: Знаменитый французский композитор-симфонист Гектор Берлиоз в молодости очень увлекался артисткой английского драматического театра, ирландкой Генриет Смитсон. Этот театр приехал на гастроли в Париж и привез постановку шекспировского «Гамлета». А Смитсон изумительно играла роль Офелии. И вот Берлиоз, как говорится, пронзенный насквозь стрелой Амура, сочинил в темпе свою знаменитую фантастическую симфонию, где самыми разнообразными, музыкальными, конечно, красками нарисовал музыкальный же портрет этой самой Генриет Смитсон. То она возлюбленная с большой буквы, то она же ведьма на Брокине, то она на балу, то в полях сплошной романтизм. Композитор бывает не хуже заправского художника, но, к сожалению, ему не нужно с натуры работать, а значит, и разговоров в студии не организовать. Симфонию-то про нее и про себя, разумеется, он написал. А дальше?
0: Да, так что же дальше?
1: Дальше. А дальше пришлось ему выучить партию «Литавр» в своей фантастической симфонии. Нужно сказать, что он умел играть только на двух инструментах – на гитаре и на литаврах. Партии гитары в симфонии нет, а вот литавры есть. И в обширном, так сказать, количестве. Mm-hmm. Берлиоз выучил эту очень впечатляющую партию, напоминающую гром небесный, и пригласил мисс Смитсон на премьеру. Представьте себе весь аромат ситуации. Возлюбленная сидит в партере. Ее музыкальный портрет звучит из оркестра. А влюбленный в нее музыкальный художник, то есть композитор, в окружении десятка литавровых котлов позади всего оркестра, мечет на нее пламенные взгляды и сопровождает их грохотом литавр. Каково?
0: Замечательно. И что же дальше?
1: Подействовала. Еще как. Женился Берлиоз на прекрасной ирландке и больше уж за литавры не садился. Ни единого звука. Бум, трррррах. Наступила в его жизни полоса счастья и тишины. Вот это ухаживание.
0: Да.
1: И необычно, и эффектно, и результат прекрасный. А вы говорите, литавры – неблагодарный инструмент. Еще какой благодарный.
0: Да, иногда и литавры влюбленному помогают. Если, конечно, он Берлиоз.
1: Да.

0: Декабристам принадлежит почетное место в истории русского революционного движения. Искренне стремились они уничтожить самодержавие и крепостное право. Воинами-сподвижниками, вышедшими сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение, называл их Герцен. Владимир Ильич Ленин в статье памяти Герцена писал: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа, но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию». Поэты и писатели играли выдающуюся роль в декабристском движении. Рылеев был вдохновителем и руководителем восстания 14 декабря 1825 года. Братья Бестужевы, Кюхельбекер, Адоевский были активными участниками восстания. Но в первую очередь литераторы-декабристы служили революционному делу своим творчеством. В стихах Адоевского сильнее, чем в творчестве кого-либо другого из поэтов-декабристов, выражена вера в грядущее осуществление революционных и патриотических идеалов декабристов. Поэт знал, что его надежды, надежды на освобождение русского народа, не случайное видение, что приснятся и другим, и зажгут лучом своим дум высоких вдохновений. Поэт-декабрист Александр Иванович Адоевский родился в 1802 году. Богатый гвардейский офицер, аристократ, широко образованный, всеобщий любимец, Адоевский к моменту декабрьского восстания находился на пороге блестящей служебной карьеры. «Но любовь к Отечеству, — говорил декабрист Лорер, — и стремление на развалинах деспотизма построить благо России привели Адоевского в ряды декабристов. Ему не было еще 22 лет, когда он сблизился с Александром Бестужевым, Рылеевым. Атмосфера свободомыслия и возвышенной любви к Отечеству окружала молодого Адоевского. Вместе со своими друзьями в Петербурге и впоследствии на каторге в Сибири, до конца убежденный в правоте дела, за которое он отдал свободу и жизнь, пел Адоевский революционный гимн, слова которого были написаны декабристом Катениным.
1: Отечество!

В начале 1825 года Адоевский был принят в Северное общество, примкнув к его наиболее революционным

революционному крылу, возглавляемому Рылеевым. Даже эта наиболее революционная группа северных декабристов не решалась развернуть подлинно массовую агитацию. Но попытки такой агитации были. Рылеев и Александр Бестужев написали на распространенные народные мотивы несколько агитационных песен.

Особенной остротой и политической силой отличаются песни, написанные в подражание и на голос народных подблюдных. Есть сведения, что кроме Ролеева и Бестужева в сочинении этих песен принимали участие и другие декабристы. Об участии Адоевского прямо ничего не известно, но он, несомненно, их слушал, пел, а может быть, сочинял отдельные строки.

0: Адоевской непосредственно участвовал в подготовке восстания и в событиях 14 декабря. Он поднимал войска, командовал на Сенатской площади взводом пикета. После разгрома восстания Адоевский пытался бежать. 16 декабря он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, а в начале 1827 года отправлен на каторгу в Сибирь. В июле 1826 года были казнены 5 декабристов. Впечатление от казни товарищей усилило вольнолюбивые настроения Адоевского, заставило его почувствовать себя народным певцом. В стенах Петропавловской крепости он написал стихотворение, известное под названием «Сон поэта».
1: Таится звук в безмолвной лире, как искра в темных облаках, и песнь, незнаемую в мире, я вылью в огненных словах. В темнице есть певец народный, но не поет для суеты, срывает он душой свободной небес бессмертные цветы. Но похвалой необольщенный не ищет раннего венца. Почтите сон его священный, как пред борьбою сон борца.
0: Адоевский предвидел, что искра, таящаяся в его лире, превратится в огненные слова, зовущие к борьбе. И вскоре это предвидение исполнилось. В 1827 году Александр Сергеевич Пушкин отправил декабристам свое знаменитое «Послание в Сибирь».
2: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостного входа, и братья меч вам отдадут.
0: От имени декабристов Пушкину отвечал Адоевский. Его ответ Пушкину сыграл огромную агитационно-пропагандистскую роль в русском революционном движении, в революционной борьбе русского рабочего класса.
1: Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы.
0: Из этих стихов родилось название первой общерусской марксистской газеты «Ленинской искры». И эпиграфом к ней стали слова Адоевского из искры возгорится пламя. До нас дошли далеко не все произведения, написанные Адоевским. Две темы пронизывают творчество Адоевского этих лет. Героическая тема борьбы за вольность и лирическая тема оторванности от живого мира. Но обе эти темы связаны между собой основным – болью за порабощенную родину, верой в ее грядущее счастливое будущее. В свои лирические стихотворения он вложил реальное, общественно значимое содержание. В стихотворении «Элегия» поэт писал: «Кто ядом облит был холодным и с разрушительной тоской еще пылал огнем бесплодным и порывался в мир душой, но порывался из могилы, тот жил, он духом был борец, он, искусив все жизни силы, стяжал страдальческий венец». В 1829 году в Читинском остроге Адоевский узнал о гибели Александра Сергеевича Грибоедова, его любимого друга, его старшего товарища. Элегия Адоевского на смерть Грибоедова – одно из самых лирических стихотворений поэта.
2: Где он? Где друг? Кого спросить? Где дух? Где прах? В краю далеком. О, дайте горьких слез потоком его могилу оросить, ее согреть моим дыханием. Я с ненасытимым страданием вопьюсь очами в прах его, исполнюсь весь моей утратой и горсть земли с могилы взятой прижму, как друга моего, как друга. Он смешался с нею, и вся она родная мне. Я там один с тоской моею в ненарушимой тишине предамся всей порывной силе моей любви, любви святой, и прирасту к его могиле, могилы памятник живой. Но под иными небесами он и погиб, и погребен, а я в темнице. Из-за стен напрасно рвусь я мечтами. Они меня не унесут. И капли слез с горячей вежды к нему на дерн не упадут. Я в узах был, но тень надежды взглянуть на взор его очей, взглянуть, сжать руку, звук речей услышать на одно мгновение, живила грудь, как вдохновение, восторгом полнила меня. Не изменилось заточение, но от надежд, как от огня, остались только дым и тление. Они мне огонь. Уже давно все жгут, к чему не прикоснуться. Что год, что день, то связи рвутся, и мне даже не дано в темнице призраки лелеять, забыться миг веселым сном и грусть сердечную развеять мечтания радужным крылом.
0: Примечательные стихи Адоевского, посвященные национально-освободительной борьбе славянских народов. Узнав о польской революции 1830-31 годов, Адоевский пишет восторженный гимн свободе, в котором горячее сочувствие польским революционерам соединяется с воспоминанием о казненных декабристах Рылееве, Пестеле, Муравьеве Апостоле, Бестужеве Рюмине, Каховском.
1: Недвижимы, как мертвые в гробах, невольно мы в болезненных сердцах хороним чувств привычные порывы, но их объял еще не вечный сон, еще струна издаст бывалый звон, она дрожит, еще мы живы. Едва дошел с далеких берегов небесный звук спадающих оков, и вздрогнули в сердцах живые струны, все чувства вдруг в созвучий слились. Нет, струны в них еще не порвались, еще, друзья, мы сердцем юны. И в ком оно от чувств не задрожит? Вы слышите, на Висле брань кипит, там с Русью лях воюет за свободу, и в шуме битв поет за упокой несчастных жертв, проливших луч святой в спасенье русскому народу. Мы братья их! Святые имена еще горят в душе, она полна их образов и мыслей, и страданий. В их имени таится чудный звук. В нас будет он всю грусть минувших мук, всю цепь возвышенных мечтаний. Нет, в нас еще не гаснут их мечты. У нас в сердца их врезаны черты, как имена в надгробный камень. Лишь вспыхнет огонь во глубине сердец. Пять жертв встают пред нами, как венец в круг вы вьется синий пламя.
0: Адоевский утверждает в этом стихотворении единство целей русского и польского революционного движения, направленного против одного и того же врага, русского царизма. Особенно любили декабристы стихотворение Адоевского «Славянские девы», в котором выражено революционное понимание декабристами идей славянской солидарности, подчеркивается ведущая роль русского народа. Эти стихи были положены на музыку товарищем Адоевского по каторге декабристом Ватковским и впервые пели с декабристами 14 декабря 1835 года.

0: он.
1: Во второй строфе стихотворения «Славянские девы» поэт обращается к России.
2: Старшая дочь в семействе славяна всех превзошла величием стана, славой гремит, но грустно живет, в тереме дни проводит, как ночи, бледно чело, заплаканы очи, и заунывно песни поет. Что же не выйдешь в чистое поле, не разгуляешь грусти своей? Светло душе на солнышке воли, сердцу тепло от ясных лучей. В поле спеши с меньшими сестрами и хоровод весь веди за собой, дружно сплетая руки с руками, радостно песнь свободы запой. Боже, когда же сольются потоки в реку одну, как источник один, да потечет сей поток исполин, ясный, как небо, как море широкой, и увлажая полмира собой, землю украсит могучей красой.
1: В начале 1833 года Адоевский был переведен на поселение. От этого периода до нас дошло только несколько стихотворений. В них еще сильнее звучат лирические ноты. Глубоко переживая свое одиночество, Адоевский с нежностью вспоминает друзей-декабристов.
3: Ты знаешь их, кого я так любил, с кем черную годину я делил? Ты знаешь их, как я отжал им руку и передал мне дружный разговор душе моей, знакомой с давних пор. И я опять внимал родному звуку. Казалось, был на родине моей опять в кругу соузников друзей. Так путники идут на богомолье сквозь огненно-песчаный океан, и пальмы тень студеных вод приволья манят их вдаль. Лишь сладостный обман чарует их, но их бодреют силы, и далее проходит караван, забыв про зной пылающей могилы.
1: В 1837 году Адоевский был отправлен рядовым в действующую армию на Кавказ. Поэт понимал, что Николай I посылает декабристов на Кавказ в расчете на их верную и скорую гибель. Приближаясь к Ставрополю, Адоевский написал экспромт.
3: Куда несетесь вы, крылатые станицы? В страну, где на горах шумит лавровый лес, где реют радостно могучие орлицы и тонут в синеве пылающих небес, и мы на юг, туда, где яхонт не бордеет, и где гнездо из роз себе природа вьет, и нас далекий путь влечет. Но солнце там души не отогреет, и свежий мир пчела не обовьет. Пора отдать себя и смерти, и забвенью. Но тем ли после бурь нам будет смерть красна, что нас не севера угрюмая сосна, а южный кипарис своей покроет тенью? И что не мерзлый ров, ни снеговой увал нас мирно подарят последним новосельем, но кровью жаркою обрызганный чакал, гостей бездомный прах разбросит по ущельям.
1: На Кавказе произошли две знаменательные встречи. В 1838 году Адоевский встретился с Огаревым, продолжателем политического дела декабристов. Личная встреча с декабристами, и в частности с Адоевским, оставила неизгладимый след в жизни и творчестве Огарева. Встреча с Адоевским и декабристами, вспоминал Огарев, возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками. Я, идущий по их дороге. Я, обрекающий себя на ту же участь. Это чувство меня не покидало. Огарев оставил также картинное описание чтения ему стихов Адоевским. Мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Адоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся. Долго следил я эфирную поступь. Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти. Самый образ Адоевского с его звучным голосом в поздней тишине леса мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи. Еще раньше, в 1837 году, Адоевский встретился с Лермонтовым, продолжателем литературного дела декабристов. Лермонтов глубоко полюбил и оценил Адоевского. В 1839 году Александр Иванович Адоевский умер на Кавказском побережье от лихорадки. Узнав о его смерти, Лермонтов посвятил памяти поэта замечательное стихотворение, в котором писал: «Но до конца, среди волнений трудных, в толпе людской и средь пустынь безлюдных, в нем тихий пламень чувства не угас. Он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей и жизнь иную. Любил ты море шум, молчание синей степи и мрачных гор зубчатые хребты. И в круг твоей могилы неизвестной все, чем при жизни радовался ты, судьба соединила так чудесно. Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая. А море черное шумит, не умолкая. Но могила поэта не осталась неизвестной. Советский народ чтит память Адоевского. 8 декабря 1952 года, в день 150-летия его рождения, на могилу поэта в поселке Лазаревском близ Сочи были возложены венки, открыт памятник обелиск. Ученые разыскивают произведения Адоевского, студенты изучают его творчество. Нет советского человека, который не знал бы его ответа Пушкину. Советский композитор Мурадели положил эти стихи на музыку.

Слушай, моя любимая, единственная, нелюбая. Полночь стоит глубинная, полночь почти голубая. Слушай, моя родная, вертится ось земная. Все о тебе я знаю, ветка моя лесная. Полночь проходит мимо, полночь почти голубая. Слушай меня, любимая, слушай меня, улыбаясь.

0: скажешь, как меня ты любишь?
1: Скажу сейчас.
0: Ну?
1: Люблю я тебя на солнце и при свечах. Люблю, когда берет наденешь, или шляпу, или платок. Люблю тебя и в концерте, и на перекрестке дорог. В сирени, в малиннике, в кленах, в березовой чаще. Люблю тебя спящий, люблю работящий. И когда ты яйцо разбиваешь так мило, и даже когда ты ложечку уронила, в такси, в магазине, вблизи, в дальней дали. Люблю тебя и в конце улицы, и в начале. И когда ты на карусели, и когда ты идешь пешком, и когда ты волосы расчесываешь гребешком, в море, в горах, в калошах, босую, нынче, вчера и завтра, и днем, и ночью люблю я. И когда ласточки прилетают весной.
0: А летом как меня любишь?
1: Как летний зной.
0: А осенью, когда капризы и всякие штучки, и тучки на горизонте?
1: Люблю даже, когда теряешь зонтик.
0: А зимой, когда снег серебрист на оконной раме?
1: О, зимой я люблю тебя, как веселое пламя. Быть у сердца люблю твоего, близко, рядом.
0: А за окном снег и вороны под снегопад.
1: Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувший в соль. Как проснуться от жажды рано и пить прямо воду из крана. Как впервые лететь в самолете над пропастью океана.

0: Опять я в неизвестность лезу. Зову отчаявшись опять стихи. Мне нужно до зарезу весь мир с любовью срифмовать. Мне нужно, поборов усталость, не обрывая с прошлым нить, все, что осталось и досталось, с грядущим днем соединить. В степи горят жарки и жарки ромашек первых острова, и светлым голосом Петрарки шумит весенняя трава.
1: И светлым голосом Петрарки шумит весенняя трава. Что изменилось в мире? Звезды? Луна? Тогда тем, кто странствовал, они были маленькими огоньками, которые указывали путь, а влюбленные вздыхали, глядя на них. У наших влюбленных должны быть звезды особенные. Пусть это будут звезды, которые умеют смеяться. А если засмеются звезды всех влюбленных, подумать только, зазвенит 500 миллиардов бубенцов. Иной влюбленный распахнет окно и тоже засмеется, глядя на небо. А люди начнут удивляться и подумают, что он сошел с ума. Нет, он просто влюблен и завтра летит к звездам.
2: Мне любовь приказала: лети. Я взлетел и ослеп на лету. Заблудился на Млечном пути и попал на чужую звезду. Но откуда же крылья твои? Люди спрашивали у меня. Береги их, не опали, не взлетай, опасайся огня. Это было началом начал, первым корнем, пущенным в рост. Протяженность свою по ночам этот мир продолжает до звезд. А землян разбирает смех. Где крылатый чудак? На звезде? Но туманный мерцающий свет я увидел на дальней земле. И приснился мне радостный сон. Я увидел, как тянется хмель. Я вдруг понял, как пахнет соль. Я вдруг понял, как пахнет хлеб. Из пустынной звезды по ночам видел отблеск земного огня. Ты, наверное, соскучилась там. Все глядишь и глядишь на меня. Ты, как роза, цветешь и молчишь. Побелела твоя голова. На меня все глядишь и глядишь. Побелела моя голова. А когда возвращусь я к тебе со звезды, где я побывал, поцелуи твои солоны, а по соли я так тосковал.
1: Любовь, она все умеет. Зажечь костер на льду, постель постелить на белых откосах снежных, двух изобретателей сделать из двух неловких и нежных, зонт над их головами вдруг превратить в звезду, Млечный путь на мокром перроне выложить на ходу, и, целуя сквозь дождь в губы, улыбнуться безгрешно и в сотый раз ошибиться, забыв об ошибках прежних. Для всего, что любовь умеет, я и слов не найду. Эти двое ног не замочат, пролетят над рекой, утолят океаном жажду, до неба достанут рукой, перетащат солнце на полюс, туда, где вчера низги. Любовь, она все умеет. Молчать и стихи писать. У любви есть туфельки Золушки, чтоб во дворцах плясать, и есть, чтобы ходить по свету, семимильные сапоги.
0: Всегда найдется женская рука, чтобы она прохладно и легка, жалея и немножечко любя, как брата успокоила тебя. Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, припав к нему беспутной головой, ему доверив сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, чтобы они всю боль твою глуша, а если и не всю, то часть ее, увидели страдание твое. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, когда она измученного лба касается, как вечности судьба. Но есть такое женское плечо, которое неведомо за что, не на ночь, а навек тебе дано. И это понял ты давным-давно. Но есть такие женские глаза, которые глядят всегда грустя. И это до последних твоих дней глаза любви и совести твоей. А ты живешь себе же вопреки, и мало тебе только той руки, того плеча и тех священных глаз. Ты предавал их в жизни столько раз. И вот оно возмездие настает. Предатель, дождь тебя наотмашь бьет, предатель, ветки хлещут по лицу, предатель. Эхо слышится в лесу. Ты мечешься, ты мучишься, грустишь, ты сам себе все это не простишь. И только та прозрачная рука простит, хотя обида и тяжка. И только то усталое плечо простит сейчас, да и простит еще. И только те печальные глаза простят все то, чего прощать нельзя.
2: На станции одной переговорной в тот вечер было шумно, как всегда. Настойчиво, привычно и проворно большие назывались города. И можно было видеть, как с разгона, едва успев сердито трубку снять, кричал седой мужчина о вагонах, грозил приказом номер 35. Какая-то девчонка в рыжей шапке, прижавшись тесно к матери своей, кричала в трубку: «Здравствуй, милый папка! Ты приезжай, пожалуйста, скорей!» Минуты шли ни коротко, ни длинно, пока над нами кто-то не сказал: «Тайга 12, пятая кабина!» И медленно стихает шумный зал. «Тайга 12? Это ведь не Киев, не Ленинград и даже не Москва. Суровой жизнью веют вот такие далекие странные слова. Пускай без основания порою, но мы привыкли думать каждый час, что люди там живущие – герои. Кому ж сюда звонят они сейчас?» И чувство неприличия отодвинув, мы слушали дыхание затая, как женщина, вошедшая в кабину, сказала тихо: «Здравствуй, это я». «Да, получила все. И телеграмму». «Ну, так уж нужен сразу и ответ». «Была ангина у меня и мамы. Но причин, как видишь, для обиды нет. Я в жизни не искала жизни сладкой. Но ведь нельзя же. Полный яролаж. Ты говоришь, отдельная палатка? Палатка – это даже не шалаш. Послушай, Толя, не пари горячку. Куда мне ехать? Думай головой». Она скривилась, словно от болячки, нажала кнопку и дала отбой. Телефонистка из-за перекрытий звала, за жизнь далекую борясь: «Тайга у аппарата, говорите!» Но, видно, прочно оборвалась связь. Я представил, как беззвездной ночью, собрав рюкзак походный в торопях, он шел в тайге по диким тропам волчьим и на попутных ехал лошадях. Осенний дождь висел над черной хвоей, он, кажется, весь мир собой накрыл, а человек все шел и сам с собою о самом милом с болью говорил. «Услышь, сквозь паровозные свистки, сквозь ветер тучи, рвущий на куски, как надо мне, попавшему в тиски, чтоб в комнате, где стены так узки, ты жмурилась от счастья и тоски, до боли сжав ладонями виски. Молю тебя в тишайшей тишине, или под дождь, шумящий в вышине, или под снег, мерцающий в окне, уже во сне, и все же не во сне, весеннюю ночью думай обо мне, и летней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне, и зимней ночью думай обо мне.
0: Дурную женщину любил, а сам хорошим парнем был, с врагами незастенчивым, к друзьям непеременчивым. Умел приехать к другу, подать в несчастье руку, поднять в атаку роту, стать грудью в непогоду. Был и умен, и добр, и смел, и верен был отчизне, и одного лишь не умел в своей короткой жизни. Взять, отодвинуть взглядом и рассмотреть как следует ту, что живет с ним рядом, что спит с ним и обедает. Ту, что с их первой встречи была с ним всех короче, и жизнь его калече, и честь его пороче. А эта, с кем он жил, она, могу ручаться смело, что значит слово-то жена, понятия не имела. Свои лишь ручки-ноженьки любила да жалела, а больше ничегошеньки на свете не умела. Ни сеять, ни пахать, ни жать, ни думать, ни детей рожать, ни просидеть сиделкою, когда он болен, ночь, ни самую безделкою в беде ему помочь. Как вспомнишь, так в глазах темно. За жизнь у нее лишь на одно умение хватило — свести его в могилу. А где же были мы, друзья? Тут виноваты ты и я. Молчали, замечали, да головой качали. Мол, вроде неприлично касаться жизни личной, да так и не коснулись, как умер лишь, проснулись.
1: Что такое любовь? Не ночная ли придумка молодых и горячих весну? Или это покой, продуктовая сумка и привычка к совместному сну? Может, это довольство, ленивая спальня, снисходительный взгляд на гостей, равнодушие к людям под маской сусальной, оправдание окольных путей? Но я знаю семью, не студенты заведомо, 40 лет за плечами у них. К ним я часто хожу, я смотрю и завидую, и учусь я у этих двоих. На его пиджаке нет почетных регалий, он и в жизни немного в тени, только эти глаза ей ни разу не лгали, даже в самые страшные дни. Как студенты, они и поют, и целуются, забывая убрать со стола. Нет, такая любовь не любому даруется. И в любви, видно, нужен талант.
0: Дороже золота всех мировых менял. Вторую тебя не подарит ни юг, ни восток. И если ты, девочка, крепко любишь меня, я втрое сильней и талантливей раз во 100. И если почувствую горе сверх меры хватил, и небо темней, и нет мне путей назад, ярче солнца и прочих придуманных Богом светил, взойдут надо мною твои глаза. И если от жажды я буду сходить с ума и врежется в десны одубевший язык, дай губы свои, и ты увидишь сама, они живительней, чем родник. И если оглохну от треска столкнувшихся звезд, и песни

0: что очень известная в строчках...
1: ...почел неравнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю сосредоточенную печаль. Бог все видит и все знает, и на все его святая воля. Сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. «Да, Николенька», — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, «моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям». И моя награда не здесь, а оттуда, сказал он, указывая на небо. Когда б вы знали мою историю, все, что я перенес в этой жизни, я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль. И мне, как Сыну Божью, некуда преклонить свою голову, заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло. Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои душевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать. «Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети». Карл Иванович облокотился рукой о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование. «Я был несчастлив и шел в чрево моей матери. Das Unglück verfolgte mich schon im Schoße meiner Mutter. В жилах моих течет благородная кровь графа фон Sommerblatt. In meinen Adern fließt das edle Blut der Grafen фон Sommerblatt. Я родился через 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я звал его папенька, был арендатор у графа фон Sommerblatt. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан, 2 сестры, но я был чужой в своем собственном семействе. Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie. Когда Йохан делал глупость, папенька говорил, с этим ребенком, Карлом, мне не будет минуты покоя. И меня бронили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил, Карл никогда не будет послушать мальчик. И меня бронили и наказывали. Одна моя милая, добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне, «Карл, пойдите сюда, в мою комнату». И она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл», — сказала она, «никто, никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька, учись хорошенько и всегда будь честным человеком. Бог не оставит тебя». И я старался. Когда мне минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке, «Карл стал большой мальчик, устав. Что мы будем с

0: им делать? И папенька сказал, я не знаю. Тогда маменька сказала, отдадим его город господину Шульц, пускай он будет сапожник. И папенька сказал, хорошо. Und mein Vater sagte, gut. 6 лет и 7 месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал, Карл хороший работник, и скоро он будет моим гезелле. Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году была назначена конскрипцион. И все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были собраться в город. Папенька, брат Йоган, я поехали в город, пошли бросить лоз. Кому быть солдат, кому не быть солдат. Йоган вытащил дурной номер, он должен быть солдат. Я вытащил хороший номер, я не должен быть солдат. И вот папенька сказал, у меня был один сын, и с тем я должен расстаться. Я взял его за руку и сказал, зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь. И папенька пошел, мы сели в трактир за маленький столик. Дайте нам пару биркруг, я сказал. Нам принесли, мы выпили по стаканчик, и брат Йоган тоже выпил. Папенька, я сказал, не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я это слышу. Брат Йоган не будет служить. Я буду солдат. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет солдат. «Вы честный человек, Карл Иванович», — сказал мне папенька и поцеловал меня. «Du bist ein braver Bursche», — sagt mein Vater, — «und küsste mich». Я был солдат. О, тогда было страшное время, Николенька. Тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови. Und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut. Я был под Ульм, я был под Аустерлиц, я был под Ваграм. О, я, ich war bei Ваграм. Неужели вы тоже воевали? Спросил я с удивлением, глядя на него. Неужели вы тоже убивали людей? Карл Иванович тотчас же успокоил меня на этот счет. Один раз французский гренадир отстал от своих и упал по дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его. Aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon. И я пустил его. Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров. И окружил так, что никуда не было спасения. 3 суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленке. Злодей Наполеон не брал, не пускал нас. Der Bösewicht Napoleon wollte uns nie gefangen nehmen und nicht freilassen. На 4-й сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, 15 талеров денег и серебряные часы, подарок моего папеньки. Французский солдат все взял у меня. На мое счастье, у меня было 3 червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел. Крепости я не хотел долго оставаться, решил бежать. Один раз большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами. Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, 2 бутылочки Мадеры, мы вместе выпьем ее. И сержант сказал, хорошо. Когда сержант принес Мадеры, мы выпили по рюмочке. Я взял его за руку и сказал,
1: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?» Он сказал: «Есть, господин Маур». «Мой отец и мать, я сказал, 8 лет не витали меня, и не знаю, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О, господин сержант, у меня есть 2 червонца, которые были под моей фуфайкой. Возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молиться вас, всемогущего Бога». Сержант выпил рюмочку Мадеры и сказал: «Господин Мауэр, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я солдат». Я пожал его за руку и сказал: «Господин сержант». Их трюкт им дихант, он сагте «Хер сержант». И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас». Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда солдаты были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода. Я не хотел испортить последнее платье. Я пошел в ворота. Часовой ходил с ружьем «ауф und ab» и смотрел на меня. «Кивив!» – захтер «ауф einmal». Я молчал. «Кивив!» – захтер «zum zweiten Mal». Я молчал. «Кивив!» – захтер «zum dritten Mal». И я бегал. Я прыгнул в вода, влезал на другую сторону и пустил. Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и спокойным чувством заснул. Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в 2 вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочкой, смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня. Я шел поскорее, фура ехала поскорее, человек смотрел на меня. Я сел на дороге, человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. Молодой человек, он сказал: «Куда вы идете так поздно?» Я сказал: «Я иду в Франкфурт». «Садитесь в мою фуру, место есть, я довезу вас. А что у вас ничего нет с собой, борода ваша небритая, платье ваше в грязи?» Сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек, я сказал, хочу наняться где-нибудь на фабрик, а платье мое в грязи от того, что я упал на дороге». «Вы говорите неправду, молодой человек», — сказал он, — «по дороге теперь сухо». И я молчал. «Скажите мне всю правду», — сказал мне добрый человек, — «кто вы и откуда идете? Лицо ваше мне понравилось, и если вы честный человек, я помогу вам». И я все сказал ему. Он сказал: «Хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрику. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня». И я сказал: «Хорошо». Мы приехали на канатный фабрик, и добрый человек сказал своей жене: «Вот молодой человек, который страшался за свое отечество и бежал из плена. У него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его». Я 1,5 года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина. Я был молодой, Высокий рост, голубые глаза, римский нос и мадам Эль, я не могу сказать ее имени, жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама, и она полюбила меня. Когда она видела меня, она сказала: «Господин Мауэр, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Карлхин». И она сказала: «Карлхин, сядьте подле меня». Я сел подле ней, и она сказала: «Карлхин, поцелуйте меня». Я его поцеловал, и он сказал: «Карлхин, я так люблю вас, что не могу больше терпеть». И он весь содрожал. Тут Карл Иванович сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться. Так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний. «Да!» — начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат. «Много я испытал и хорошего, и дурного в своей жизни. Но вот мой свидетель», — сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью, «никто не может сказать, чтоб Карл Иванович был нечестный человек. Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин Эль, и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, 3 талера денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге. 9 лет я не видел своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал: где живет Густав Мауэр, который был арендатор у графа фон Зомерблат? И мне сказали: граф Зомерблат умер, а Густав Мауэр живет теперь в большой улице и держит лавку ликер. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихин сидела в лавке и спросила, что мне нужно. Я сказал: «Можно выпить рюмочка ликер?» И Марихин сказала: «Фатер, молодой человек просит рюмочка ликер». И папенька сказал: «Подай молодому человеку рюмочка ликер». Я сидел подле столик, пил своя рюмочка, курил своя трубочка, смотрел на папеньку, Марихин, Йоган, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал: «Вы не знаете, молодой человек, где стоит теперь наша армия?» И я сказал: «Я сам иду из армии. Она стоит подле вин. Наш сын, — сказал папенька, — был солдат, но вот 9 лет он не писал нам, мы не знаем, жив ли он или умер. Моя жена всегда плачет о нем». Я курил своя трубочка и спросил: «Как звали вашего сына? Где он служил? Может быть, я знаю его?» «Его звали Карл Мауэр, он служил бе Остерчер Егер», — сказал папенька. «Он был высокий ростом, красивый мужчина, как вы», — сказал сестра Марихин. И я сказал: «Я знаю вашего Карла». «Амалия!» – завтра фанмал мой фатер. «Потите сюда! Стесьтесь, молодой человек, он знает нашу Карл!»
0: И моя милая маменька выходит из задней двери. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Карл?» – он сказал. Посмотрел на меня весь бледный и задрожал. «Да, я видел его», — я сказал и не смел поднять глаз на нее. «Сердце у меня прыгнуть хотел». «Карл мой жив», — сказала маменька. «Слава Богу, где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына, но Бог не хочет этого». И он заплакал. Я не мог терпеть этого. «Маменька», я сказал, «я ваш Карл». И он упал мне на руку. Но Богу не угодно было, чтоб я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье, das Unglück verfolgte mich überall. Я жил на своей родине только 3 месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил своя трубочка и разговаривал со своими знакомыми про политик, про император Франц, про Наполеон, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером оберок. Он курил своя трубочка, пил кофе, ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifer und schwieg still. Когда Нахвехтер прокричал 10 часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги, пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в дверь. Я проснулся и сказал: «Кто там?»
1: «Macht auf!» «Скажите, кто там, я отворю!» «Zachtwere seid und werde aufmachen!» «Macht auf im Namen des Gesetzes!» сказал за дверь.
0: Я отворил. 2 солдат с ружьями стоял за дверью. И в комнату вошел незнакомый человек в сером оберок, который сидел подле нас в кофейном доме. Это был шпион.
1: Я. Es war ein шпион. «Пойдемте со мной», — сказал шпион.
0: Я надевал сапоги и панталон, надевал подтяжки, сердце у меня кипело. Я сказал: «Подлец! Когда я проходил мимо стенки и сел моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «Ты шпион, защищайся! Du bist ein Spion, verteidige dich! Ich hab ein Hip Leo, ein Hip Abrao, один на голову!» Шпион упал. Я схватил чемодан, деньги, прыгнул в окошко. Их нам бенбалты закрубят, он шпранг цум фенстер хинаус. Я прискочил через канав и пустил. Ich kam nach Ems. Там я познакомился с генерал Сасин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня в Россию учить детей. Когда генерал Сасин умер, ваша маменька позвала меня к себе и сказала: «Карл Иванович, отдаю вам своих детей. Любите их, и я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою 20-летнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба. Но Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля.
1: Только вас жалко мне, дети, заключил Карл Иванович, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.
2: Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двугривенные, вырывает с корня молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки. Больно. Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает. Сила человек. Другого подобного я не знаю. И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила на ничто. На раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне. Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта «Я вас люблю». Сила стушевывалась, и большое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд. Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания. Ловкие, поворотливые ноги подгибались и путались, когда приходилось вырезывать на льду какой-нибудь прихотливый вензель. Вы думаете, он боялся отказа? Нет. Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца. Она маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения. Ему уже 30. Чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок. Он отлично пляшет, прекрасно стреляет. Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился бы любой английский скакун. Нельзя не любить такого человека. И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли. Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать. Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски. «Будьте моей женой», — говорил он Елене Гавриловне, — «я вас люблю, бешено, страшно». И сам в то же время думал, имею ли я право быть ее мужем. Нет, не имею. Если бы она знала, какого я происхождения... Если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину. Позорное, несчастное прошлое. Она знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица. Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым. Мысль отравило все. Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал, подлец я. Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей все. Все. Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну. Но я этого не сделал. И я, значит, негодяй. Подлец. Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичем. Атлет нравился им. Он был почтителен и, как чиновник, подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на империях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счастлив. До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснения. Терзал его и один приятель, который, как свои 5 пальцев, знал его прошлое. Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалование. «Угости обедом в Эрмитаже», — говорил приятель, — «а то всем расскажу, да 25 рублей дай взаймы». Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся, щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы. «Я подлец, негодяй», — думал он. «Я должен объясниться с ней до свадьбы. Пусть плюнет на меня». Но до свадьбы он не объяснился. Не хватило храбрости. Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужаснее всех мыслей. Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объясниться. Нас повенчали, но еще не поздно. Мы можем еще расстаться». И он объяснился. Когда наступил вожделенный час, и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое. Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал: «Прежде чем мы будем принадлежать друг другу, я должен объясниться». «Что с тобой, Макс? Ты бледен. Ты все эти дни бледен, молчалив. Ты болен?»
3: «Я должен тебе все рассказать, Лёля. Сядем, я должен тебя поразить, отравить твое счастье. Ну что же делать? Долг прежде всего. Я расскажу тебе свое прошлое».
2: Лёля сделала большие глаза и ухмыльнулась. «Ну, рассказывай, только скорее, пожалуйста, и не дрожи так».
3: «Родился я в Тамбове. Родители мои были незнатны и страшно бедны. Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой, увидишь. Я был нищим. Будучи мальчиком, я продавал яблоки, груши. Ты? Ты ужасаешься. Но, милая, это еще не так ужасно. О, я несчастный. Вы проклянете меня, если узнаете. Ну что же? 20 лет я был, простите меня, не гоните меня, я был клоуном в цирке».
2: «Ты клоуном?» Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо. Он был близок к обмороку. «Ты клоуном?» И Лёля повалилась с кушетки, вскочила, забегала. Что с ней? Ухватилась за живот. По спальне понесся и посыпался смех, похожий на истерический. «Ты был клоуном! Ты, Максинька, голубчик! Представь что-нибудь, докажи, что ты был им, голубчик!»
3: «Ты смеешься, несчастная. Презираешь, сделай что-нибудь. И на канате умеешь ходить. Да ну же!
2: Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила. Незаметно было, чтобы она сердилась. Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены. Подойдя к кровати, он сосчитал 3 и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати. «Браво, Макс! Бис, голубчик, еще!» Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках. Утром родители Лёли были страшно удивлены. «Кто это там стучит наверху?» – спрашивали они друг друга. «Молодые еще спят. Должно быть, прислуга шалит. Возится-то как. Какие мерзавцы!» Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там. Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых. Он постоял около двери, пожал плечами и слегка приотворил ее. Заглянув в спальню, он съежился и чуть не умер от удивления. Среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие сальто-мортале. Возле него стояла Лёля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.
4: Памятник.
5: Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить, и слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай. Непринужденную рукой неторопливой чело твое зарей бессмертия венчай.
6: Сколько ваши сапоги? Дубленка.
7: Собрашивайся, дубленка.
8: Прямо как в кино.
7: В кино придумывают, артисты представляют. А тут сам видишь. Что-то ни пузыря и ни гвоздя. Пошли искать.
9: В конце базара продавали голубей в клетках и всевозможных певчих птиц. А в одной высокой клетке висел вниз головой зеленый попугай.
8: Ой, ты! Ты посмотри-ка! Да тут и собак продают!
7: А ты как думал?
8: Ой, ты вот это да! И овчарки, и боксеры!
7: А вот эти пушистые, как называются?
8: Это лайки! Посмотри, сколько щенят!
7: Вот они!
9: У забора стояли 2 парня. Один был толстый, уже почти лысый. Он скалил редкие зубы, слегка подергивался и из угла в угол рта гонял сигарету. Второй парень и правда походил на гвоздь. Высокий, щуплый, в темном помятом костюме, который сидел на нем неуклюже. Вообще, в этом парне было что-то негородское, угловатое. Лицо немного сплюснутое, глаза широко расставлены, а в них как будто пустота.
7: Привет.
4: Привет. Что за хлопец?
7: Витька, кореш мой, свой в доску.
10: В городе Николаеве фарфоровый завод.
9: Пузырь пел и рассматривал меня. Потом вынул сигарету изо рта, скрутил ее и бросил мне под ноги.
4: Смотри, под твою ответственность. Сегодня плавки нейлоновые, бразильские. И колготки, эластик, франсе. Действуйте.
10: В городе Николаеве девчоночка живет.
7: Все засек?
11: Ничего не засек.
7: Слушай, будем искать покупателей. Я беру на себя колготки, а ты плавки.
11: Как это?
7: Нет, ты точно вчера родился. Будешь предлагать плавки. Как кто клюнет, веди к ним. Дальше не твое дело.
11: Репа, да не умею я плавки предлагать.
7: Чего тут уметь? Выбирай молодых ребят, что по фасонистей, и предлагай.
9: Я подошел к мужчине с усиками-стрелками. Слышь!
11: Эй! Плавки нужны?
9: Я привел покупателя к забору. А потом клиенты стали попадаться один за другим. Я видел, что и у Репы дела идут тоже отлично. Между тем толкучка начала пустеть. И мы все четверо собрались у забора.
10: Финиш! Огольцы трудились на славу. До среды, Репа.
4: Приходите вместе.
9: Гвоздь подмигнул мне. Потом он стал смотреть на небо, в котором собирались тучи. Я очень удивился. Лицо гвоздя стало совсем другим. Вроде подобрело. Не было таким напряженным и резким. В глазах теперь была не пустота, а задумчивость. Даже печаль. Честное слово.
4: Дождь будет. Теплый, грибной. После такого дождя боровики первые пойдут. Недолгие дней напяти, и все. Потом жди их в августе.
10: Корешочки, в городе Николаеве девчоночка живет. На вот тебе и тебе. Ну, гуляйте, корешочки.
9: Это невероятно.
11: Заработать 5 рублей, считай, за так. За здорово живешь. У меня никогда не было столько денег сразу, а? Ведь это же можно 50 раз ходить в кино, правда? Можно 30 порций мороженого купить.
9: Да и вообще, это ведь целое состояние. Репа, а давай действительно в кафе мороженое пойдем?
7: Нет, нет, нет, я не могу.
9: А почему?
7: Понимаешь... Матери на платье откладываю. Хочу подарок ей сделать.
9: Она что, не знает?
7: Что ты? Это будет сюрприз. Думаешь, я с этими бандитами связался бы?
9: А что, разве они бандиты?
7: Натуральные. Гвоздь за хулиганство вроде сидел. А Пузырь, он у них главный.
9: Реп, знаешь что? Возьми мои деньги, а?
7: Нет, что
9: ну
7: ты,
9: подожди.
7: Витька, что ты?
9: Ну, нет. Послушай меня, ведь они мне не очень нужны. Возьми, а?
7: Вить.
9: Ну, возьми, я прошу тебя.
7: Спасибо, Вить. Ты настоящий друг. Я возьму.
9: Вот что произошло со мной в первый день каникул еще тогда дома, в городе. А Вовка вчера появился на берегу Птахи с девчонкой.
12: Знакомься, Виктор. А это моя двоюродная сестра. Тоже в 7-й перешла.
13: Катя.
9: Виктор.
13: А правда... что твой Альт умеет все в зубах таскать.
9: Правда?
12: Вот, просится, чтобы мы ее с собой в путешествие взяли. Возьмем?
9: В путешествие? Ну, можно взять.
13: Ой, я вам буду всякую еду готовить. И одежду зашью, если порвете. Ой, смотрите, смотрите, ребята! Реактивный самолет.
9: Где?
13: Вон, вон. Да, вот. Ух ты. На прозрачную букашку похож. И паутинку за собой тянет.
14: Какой же это величайший дар. Воображение. Представьте. Подошел к серой, давно не крашенной стене человек без воображения. Стена в дождевых потеках. Кое-где штукатурка отвалилась. Посмотрел немного на такую стену человек без воображения. Ну и тоска, ну и скучище.

Только держите ладонь перед язычком пламени, иначе ветер из подземелья задует свечу, и тогда ни за что ручаться нельзя».

0: хотела бы я сейчас на этом самолете оказаться.
1: Это зачем?
0: А чтобы посмотреть на Рио-де-Жанейро. Есть такой город, необычайный. Да, я прочитала в книжке.
2: Кай, да ты что? Самолета нельзя Рио-де-Жанейро увидеть.
0: Почему?
2: Да хоть он и высоко, самолет-то, а земля-то в миллион раз больше. Не может быть видно, понимаешь? С него, если хочешь знать, и Москву не видно.
0: Да с такой высоты.
2: Конечно.
0: Видно Москву. Ой, ну что так-то, Витя? Да все с него видно, самолета. Он ведь вон куда, в Поднебесье ведь забрался.
2: Да ты пойми. Ты что? По отношению к земле?
0: Ой, да не смеши, лучше не смеши. Я точно знаю, что все большие города с него видно. И Москву, и Ленинград,
2: самолета?
0: И Париж, да. И, конечно, Рио-де-Жанейро.
3: Да
0: ну вас.
3: Да ладно.
0: Ой, а что я еще придумала, ребята? Ребята, давайте нашу лодку назовем так. Альбатрос.
2: Ух ты.
0: Альбатрос.
2: Вовка, хорошее название. Правда?
1: Дедушка Игнат сказал, завтра будем красить лодку. День-два подсохнет лодочка. И в путь дорогу.
0: Ура! Название напишем красными буквами. Альбатрос.
2: Да, ура! Ура!
4: Не повезло нам. Испортилась погода. Часто идут дожди, и хотя все готово к плаванию, его приходится откладывать со дня на день. А вчера Федя взял меня в поездку по бригадам. Приехал он за мной ужасно рано, в 6 часов.
5: Виктор, доброе утро!
6: Доброе утро!
5: Ты готов?
6: Готов, готов! Доброе утро, дядь Федя!
5: На Звягинскую ферму поедем. Пеструха там захворала. Устраивайся поудобнее. Вперед, пепел!
4: Мы выехали из жемчужины. По бокам дороги гнулась под ветром рожь. Она была желтой, с налившимися колосьями, которые раскачивались, клонились вниз, будто клевали что-то. День был серенький. Сквозь белесую пелену, задернувшую небо, видно было солнце, похожее на яичный желток. Потом солнце совсем исчезло в серой хмари. Начал накрапывать редкий дождик.
2: Слышь, а кто это? Жаворонок. Видишь, по прямой высоту набирает. Вижу, вижу.
5: Жизнь славит. Нравятся тебе наши места?
2: Очень.
5: А вот старики рассказывают. Ну, что еще до революции? Приехал к местному помещику художник, пейзажист. Этюды писать. Походил кругом, посмотрел и сказал, края эти – истинная жемчужина. Вот так и стала с тех пор деревня наша называться. Жемчужина. Смотри. Смотри, какой стад на лугу пасется. Видишь?
6: Вижу, а какой?
5: Все коровы – породы швиц. Моя гордость.
7: Федя.
5: Угу.
7: Федя, вот я не понимаю, а почему у коров телят отнимает, а? Федь, ведь это же несправедливо.
5: Ну, видишь ли, очень любопытная проблема. Вот ни у кого из домашних животных нет такой любви к детям, как у коров. Ну, если, скажем, какой-нибудь пеструхе вовремя не отобрать теленка, он ее просто погубит.
7: Это как?
5: Да очень

0: Просто. Теленок может сосать мать до годовалого возраста. Теперь учти, с молоком матери бычок или телочка получает все витамины. И вот представь, телок растет, ему требуется молока все больше и больше.
1: Ну, конечно.
0: Они ведь обжоры, эти малыши.
1: Обжоры, да?
0: Да. Предположим, что витаминов не хватает в кормах, которые мы даем коровам. И вот тогда корова начнет их выделять из своей печени, из своих костей, и начнет худеть, болеть, но в молоке будет все, что нужно ее детенышу. Вот такие дела, Виктор. Потому и отнимаем телят у коров. Иначе молодняк нас с тобой без молочка бы оставил.
2: Вы подумайте, как все интересно. Я об этом никогда не думал раньше. Пил себе молоко из бутылок и из бумажных пакетов, и все. А ведь это поразительно. Поела корова травы, воды попила, и, пожалуйста, в ней образуется молоко. Это же настоящее чудо.
0: Ну, Пепел, скоро отдохнем. Вот только до фермы добраться.
2: Мы повернули на заросшую проселочную дорогу и увидели у обочины газик. Из-под машины торчали ноги в потрепанных кедах, а рядом нетерпеливо ходил высокий человек в галифе, сапогах и выцветшей гимнастерке. Это был Матвей Иваныч.
0: Стой, Пепел! Что случилось, Матвей Иваныч?
3: А, Федя, в Зипунова? Вот и добрый. Па, меня подвезете. На сепаратор мне надо. А здесь зажиганием, что ли, авария? Коля мой шофер молодой еще, неопытный. Коля, наладишь, догоняй!
0: А мы вот по фермам вместе ездим. Животными парень интересуется.
3: Животными? Это хорошо. Очень даже хорошо. Доброе лето стоит. И дождей в меру, и тепла. А травы в этот год загляденье.
0: Вам бы, Матвей Иванович, в отпуск. Нельзя же так, третий год без перерыва.
3: Какой отпуск? Вот-вот косовица, травы подходят. Потом, гляди, клуб заложили, материал выбивать надо. А там попрет одно за другим. Яровые, свекла, картофель. Вот зимой, зимой, Федор, отдохну.
0: Сердце вам беречь надо, Матвей Иванович.
3: Молчи, не сглазь. Нет у меня сердца, уж не помню, как все бывает.
0: До поры до времени.
3: Молчи, тебе говорят. Ты чего ко мне прицепился? Лучше скажи, не знаешь, где шифера достать можно?
0: Не знаю.
3: Совсем немного. Обещал бабке Евдокии избу перекрыть. И вот, представь, нигде нет. А надо, солдатка, вдова. И раз обещал, сделай. Ага, останавливай. Я здесь огородами пройду.
0: Да мы подвезем.
3: Не надо, так ближе будет. И у тебя свои дела.
0: Хорошо. Стой, Пепел!
3: Вот, спасибо, Федя. Ну, счастливо, ребят!
0: Запомни этого человека, Виктор. На всю жизнь запомни. Понимаешь, на таких, как наш Матвей Иванович, мир стоит. Ну вот, что ему надо? В Ленинграде старая мать, квартира, пенсия за ранение. Жил бы себе спокойно. А он с нами. С нашими бедами. Сердце больное, инфаркт перенес. Врачи говорят, постельный режим. А он третий год без отпуска. Дом ему построили. Так он его новому агроному отдал. А сам комнату снимает. Чудак. Вот приедем домой, я тебе одно письмо покажу. Ведь жена Матвея Ивановича и их дочь у нас в доме жили. И однополчанин Матвея Ивановича прислал это письмо. Потом, когда их расстреляли фашисты, это письмо по рукам ходило. И люди даже переписывали его. Вот одна копия, Витя, и у меня хранится.
2: Вечером Федя показал мне это письмо. Я для себя переписал его.

Уважаемая Анна Петровна, пишет вам однополчанин Матвея Ивановича, вашего мужа, Виктор Селиванов. Анна Петровна, сразу хочу успокоить вас. Он жив. Сейчас в госпитале. Матвей Иванович поправляется. Ранен он был осколком снаряда в шею. Я опишу вам, при каких обстоятельствах он был ранен. С самого раннего утра мы обстреливали Петергоф. Мы всегда знали своего командира выдержанным, спокойным, хладнокровным. А тут Матвей Иванович плакал. Он командовал «По Петергофу! Огонь!» И по его щекам текли слезы.

И мы тоже плакали. Смотрели, как за линией горизонта поднимаются дымы, и плакали. И нам не было стыдно. Я, Анна Петровна, ленинградец. Раньше, до войны, теперь кажется, что все это было в другой жизни. Я часто ездил в Петергоф. И вот теперь там фашисты. И мы стреляли, стреляли, стреляли. Уже кончился день. Мы были измучены до предела. И такая бессильная ярость, и такая тоска на душе. Тут нашу батарею подняли, пришел приказ перебазироваться на другое место. Мы проходили через Васильевский остров, и начался обстрел. Немецкий снаряд попал в дом, где находилась детская больница. Там обвалилась лестница, начался пожар. И там были больные и раненые дети. Матвей Иванович только крикнул нам: «Ребята, за мной!» И мы стали выносить детей из дома. Я не буду, Анна Петровна, описывать вам, как все это было. Как они все кричали только одно слово: «Мама!» А обстрел продолжался. Они были совсем легонькие, эти детишки. Косточки да кожа. От них резко пахло лекарствами. Наверное, этот запах я запомню на всю жизнь. Его ранило, когда он выходил с тремя маленькими мальчиками, взяв их в охапку. Снаряд разорвался совсем рядом. Матвей Иванович успел упасть и закрыть детей собою. Скоро приехали санитарные машины. Матвей Иванович был без сознания. Он потерял много крови. Его увезли вместе с детьми. А ночью батареей командовал младший лейтенант Петров. Нет, не изменился адрес наших снарядов. Лейтенант Петров кричал: «По Петергофу! Огонь!» И лицо его было каменным. И, наверное, у всех нас были каменные лица. «По Петергофу! Огонь!» И стволы наших орудий были раскалены до бела. На прощание я хочу вам сказать следующее. Мы обязательно победим. Потому что невозможно поработить народ, у которого есть такие солдаты, как Матвей Иванович. Рядовой Виктор Селиванов, 12 февраля 1942 год, Ленинград.

В эту ночь мне приснился необыкновенный сон. Будто на большом белом катере мы плывем по широкой реке. На катере Вовка, Катя, я, еще какие-то ребята. На капитанском мостике Матвей Иванович. Рядом с ним парень в плащ-палатке. И я знаю, что это Виктор Селиванов, который написал то письмо. Круто изгибается берег. Впереди опасность, враги, война. Но с нами Матвей Иванович. Он ведет белый катер. И я готов до конца быть с Матвеем Ивановичем, что бы ни случилось. Вот-вот наш катер минует изгиб берега. Что там за поворотом?

На самой окраине старинного волжского города Царицына, ныне Волгограда, жила семья Павла Ивановича Полицеймака. Сам Павел Иванович был мелким служащим, мать Анастасия Михайловна воспитывала детей, а их в семье было 16. Виталий был предпоследним. Жилось в семье нелегко, но все были ладные, крепкие, в доме часто звучали смех и песни. Хорошо жилось Виталию на родной Волге. Вместе с любовью к природе рождалась еще неосознанная тяга ко всему прекрасному. Когда он подрос, стал увлекаться чтением, читал все, что попадалось под руку, в том числе и пьесы. Однажды попал на галерку местного городского театра. Шла пьеса Найденова «Дети Ванюшина». Виталий был потрясен и ошеломлен увиденным, хотя в смысле этой сложной драмы еще не мог разобраться. С тех пор Виталий не раз попадал в заветный храм искусства. Смотрел пьесы Андреева и Островского, инсценировки романов Достоевского, а также мелодрамы и водевили, обильно шедшие в ту пору во многих периферийных театрах. Первые театральные впечатления не прошли бесследно. Виталий принимает решение отправиться в столицу искать свое актерское счастье. Вскоре вместе с товарищем, объятым теми же мечтами, юным Васей Меркурьевым, попадает он в Петроградский институт сценических искусств, где актерское мастерство преподавал сам ректор Леонид Сергеевич Вивьен. В 1930 году молодой артист вступил в труппу Большого драматического театра. В этом театре прошла вся его актерская жизнь. Ранние роли раскрыли остро-сатирическую направленность его дарования. Он откровенно, едко и язвительно издевался над трусом-перестраховщиком Ёлкиным, над мещанским кулацким отпрыском Барашкиным в пьесах Погодина «Мой друг» после бала. Казалось бы, сразу определился характер актерского дарования Полицеймака. Но когда ему довелось вскоре же сыграть Костю Капитана в «Аристократах» Погодина, а также Ивана Шадрина в «Человеке с ружьем», стало ясно – он актер широкого диапазона. Ему одинаково доступны роли и острохарактерные, и героические. Роль безработного итальянца Спавента в пьесе «Зархи. Улица радости» была одной из первых ролей Полицеймака. Послушайте сцену из этого спектакля. Запись сделана в начале 50-х годов.

Знаешь, Степс, я когда-то был очень ведь веселым. Но клянусь тебе, я был очень веселым. Ну, самым веселым в Паерино. Я всегда пел, всегда плясал. И меня любили девушки.

А знаешь, у меня была жена, блики, она была такая маленькая, совсем как 12-летняя девочка. И у него были зеленые глаза. Правда, смешно, а? Зеленые глаза.

0: А ты думаешь, это легко вот всегда быть одному? А я один. Я устал. Понимаешь, я очень устал. Как будто вот все время бредешь в тумане, в вашем этом лондонском тумане, облепило вот со всех сторон, как ватой. Люди проходят, как призраки.
1: Совсем ведь рядом.
0: А шагов не слышно. Хочешь взять его за руку, а в руках только мокрая слизь. Туман. А когда тоска подступает к горлу, кричишь, а слова, как убитые, падают где-то совсем рядом в тумане.
2: Перед нами фотография. Старые балки подпирают земляную насыпь окопа. Одиноко в сторонке стоит солдат Шадрин, полицеймака. У этого оборванного, в конец измученного человека есть лишь одна мечта – домой, ко двору, писал о своем герое полицеймака. Актер со всей силой своего яркого темперамента раскрывал духовный мир героя, человека с ружьем, закономерно подготавливал поворот и в мышлении, и в его настроениях. Встреча в Смольном с Лениным перевернула все представления о жизни у Шадрина. В последующих сценах появлялся какой-то новый Шадрин, ладный, подтянутый. Он словно летает, все на нем ладно, и шинель, и папаха. Теперь он крепче сжимает винтовку, как она надлежит защитнику молодой Советской Республики. Послушайте, сейчас прозвучит сцена из первого действия спектакля по пьесе Погодина «Человек с ружьем».
0: Господин дворник, вы же меня видели здесь у сестренки-то, а? Я брат Катерины, Иван Шадрин. Я с фронта пришел по законному отпуску. Скажите Катерине, а я уж вас бы отблагодарил.
3: Глупый ты солдат.
0: Ну да.
3: Ему толкуют с утра, приходи, он все свое. Да. Но если у тебя на хлеб у самого нет, я тебе займу, только ты отчаливай.
0: Ну а почему вот...
3: Ради бога.
0: Ну почему с утра можно, а сейчас нельзя?
3: Потому что утро вечера мудренее. Ну прощай, милый, и не стучи больше, пожалуйста.
0: Слушаешь? О-хо-хо-хо-хо. Куда же теперь направиться-то? На базар сходить, пожалуй, поздновато. И чайных у них тут не видно. Глухой какой-то город. Темно. Неужто спать все легли, а? Кажется, стреляют где-то за речкой. О, и вот беда, ведь так на улице изморозишься до утра-то.
4: Ты чего тут стоишь?
0: Так.
4: Так ничего не бывает. Часовой, что ли?
0: Нет, я посторонний.
4: Посторонних теперь не бывает. Говори, почему ты здесь находишься?
0: Ну, потому что у тебя не спросился, где мне находиться-то.
4: Плохо сделал.
0: А ось не потужу.
4: Видно. Ты не из робких.
0: Не гладь, не дамся.
4: Увижу. Наш.
0: Чей это?
4: А ты чей?
0: Сам себе родня.
4: А мне?
0: Характером не сойдемся.
4: Потарахтели, хватит. Откуда солдат?
0: С фронт. Окопный. По отпуску.
4: Чего ж ты тут скучаешь?
0: Здесь сестренку, господ. Прислугах живет. Прибыл к ней на ночь, того ты не пускай.
4: А ты с неба случайно не упал?
0: Меня на небо отослать старались, не дался.
4: Это так. А ты слыхал, что теперь власть наша?
0: Ну-ну-ну-ну-ну, винтовку-то я никому не дам. Солдат с ружьем тоже ведь это понимать надо.
4: Ну, а еще что-нибудь такое ты слыхал?
0: Всего не разберешь.
4: Попроси дядю, расскажет.
0: Не тебя ли?
4: А почему? Пишу, читаю.
0: Ну, я тоже по-малому обхожусь.
4: Ну, я да ты да мы с тобой весь мир завоюем.
0: Да, завоевал один такой.
4: Слушай, нам кроме цепей терять нечего.
5: Это, пожалуй, правда. Ну, черт тебя знает, что тебе от меня надо? Закурить ты бы дал мне, вот веселее брехать будем.
4: Извини, бери, закуривай.
3: А как твою сестру зовут?
5: Вот ты куда.
4: Зря, солдат. Я по делу спрашиваю.
5: Ладно. Сестру зовут Катерина.
4: Вот это так.
5: А что?
4: Выходит, мы с тобой давно знакомы.
5: Лей-лей-лей, но не через край.
4: Увидишь.
5: Интересный ты человек, а ведь не пьяный.
4: Ты чего тут околачиваешься?
5: Ну, говорю я тебе, околачиваюсь и к сестренке я. Вот деньжонок занять на коровенку. Год как скотин пала. Шестой месяц письма перестали. Жива ли там жена дома? Не знаю.
4: Деньжонок на коровенку? Их ты, лапать!
5: Ну, ты меня не конфузь, лапать. Ты меня еще не знаешь.
4: Да какая теперь коровенка, дура.
5: Ну, я тебе говорю, ты меня не конфузь. Я тебе ведь не родственник.
4: А я у тебя спрашиваю, какого черта ты огинаешься, как нищий?
5: Ну, это не твое дело.
4: Нет, мое.
5: Нет, не твое.
4: Нет, мое.
5: Нет, не твое, но отвяжись от меня, ежели так.
4: Иван Шадрин, если не ошибаюсь.
5: Ишь ты, знает ведь. А ты кто?
4: Николай Чибисов.
5: Слушай, Николай Чибисов, чего тебе от меня надо, а?
4: Пойдем со мной.
5: Куда идти-то?
4: Недалеко. Сюда вот, в этот дом.
5: А ты, случайно, не очумел?
4: Боишься, что ли?
5: Нет, ты всерьез?
4: Пойдем.
5: То есть?
4: Кстати, сестренку увидишь.
5: Да не.
4: Не нет, а да.
2: В славную годовщину десятилетия Октябрьской революции на сценах наших театров впервые появились пьесы «Разлом», «Любовь Яровая», «Шторм», «Бронепоезд 1469», вошедшие впоследствии в Золотой фонд советской драматургии. Постановка «Разлома» в 1927 году на сцене Большого драматического театра имени Горького с Монаховым в роли Годуна была событием в театральной жизни всей страны. В 1950 году пьеса Лавренева была заново поставлена на этой же сцене народным артистом Соколовым, но роль Годуна теперь сыграл Виталий Полицеймака, ставший к тому времени тоже народным артистом. Образ получался монолитный, сильный. Его Годун, руководитель матросов революционного крейсера «Заря», Лавренев имел в виду крейсер «Аврора», был олицетворением звонкой силы атакующего класса. Непобедимость этой силы была особенно наглядна в сцене, когда на корабль является делегация скомпрометированного временного правительства. «Смирно!» – вопит один из его представителей, вызывая на себя ярость матросов. «Вольно!» Громко, властно, но спокойно произносит Артем Годун. Никого не трогать, пусть уходит честью. Мы не разбойники. И грозная матросская лавина мгновенно останавливается, замирает. Делегация временного правительства вынуждена удалиться. И тут Годун показывает себя как первоклассный партийный агитатор.
6: А ну, братва, давай, кончай работу, баста, давай ко мне, потолковать надо.
7: Об чем разговор, Артем?
6: Обо всем помалу, а главное вот о чем. Выходит, товарищ, такое дело, что нам надо призадуматься. Временное правительство вожжу затягивать хочет. Так надо сделать так, чтобы эта вожжа-то не нам шею захлестнула, а буржуазии под хвост попала.
7: Определенно. И не вожжу бы им, а репей.
6: Вот постреляли нас на Невском ни за что, ни просто, а теперь нас же еще на весь мир клеветой поливает.
7: Это как же понимать?
6: Так вот, распустили слух, что мы бунтари, изменники, что балтийцы присягу забыли и немцам Россию продают. И нет такой пакости, которой бы на нас не взвалили. Вот мало киренщины, что тысячами матросы сидят по тюрьмам и клопов кормят. Так вот, придумал Александр IV новое Иудино дело. Приказ готовит корабли совсем разоружить, а нас в маршевые батальоны и на пеший фронт гнать.
7: Нас разоружить, кокошеньки!
8: Как бы не заслабило!
9: Ладила баба пирог, да прокис творог.
6: Ведь знают они, что пока мы-то у кронштадтских ворот стоим, немцу хода в Питер не было и не будет, потому что все мы тут ляжем, а такого срама на наш город, на колыбель нашей революции не положим. Ну так вот, вот, братки, вот вы сами теперь понимаете, что против нас задумано. И сейчас нам нужно всем, как железо стать. Все за одного, один за всех. Дисциплина и порядок, братки. Да такая дисциплина, которой при царе не бывало. Дисциплина до последнего вздоха и никакого своевольства.
7: Да его у нас и так нет.
6: Да есть, ходит тут по кораблю разная шпана. Он... Гляньте-ка на него. Видите, вот красавца. Патлы на ветер выпустил, клёша распустил. Кроме своего пуза другого бога не чти. А ведь лодырь.
9: Лодырь.
6: Паскуда.
9: Паскуда.
6: А туда же анархия. Да что ты в анархии понимаешь, гнида сушёная?
9: Гнида сушёная.
8: Да ты полегче, полегче. Тоже нашёлся. Адмирал Вирин с кочегарки.
6: Что? Кто-то сказал? А ну-ка, повтори. Повтори только так. Воробушком за борт вылетишь и хвостом вильнуть не успеешь. Ему ведь, братва, это все нипочем. Для него это палуба, мусорный ящик. Флаг для него тряпка. Россия вроде воровской хазы. Ему только одному, видите ли, свободу подай, а другие, чтобы ему коврики под ноги стелили. Да мы из тебя всю душу вытряхнем, потому что ты все дело наше портишь и пакостишь. Офицером ты мог поперек встать, а поперек нашего дела не встанешь. А попробуешь, так будет тебе, как Иуде, веревка на гафель. Понял? И катись! Не гать воздуха в нашем честном матросском кругу.
7: Правильно, Артем, не позволим наше согласие ломать.
6: Ну так вот, братки... Хотят нас, буржуи, схарчить. Только, думается, мне нет такой силы, чтобы могла сломить матросскую силу. А на драку мы ученые. Потемкин начинал, а нам судьба вышла кончать. И кончим.
10: Точно.
6: Вот поэтому я и говорю, как подымет наша партия сигнал, как скажут большевики, матросы вперед, слушать приказа, как флагмана в бою, чтобы отказа не было.
7: Не будет! Так и передай, Артем, партии. Все ляжем, отбою не дадим.
11: Не попятимся, ратуй.
6: Ну вот, братки, ну, слово наше, это ведь все равно, что присяга.
2: Диапазон актера полицеймака был завидно беспределен. Наряду с ролями позитивных героев он сыграл множество ролей полярно противоположного плана, таких как философ и горемыка Шут в «Короле Лире» Шекспира, газетный магнат буржуазной прессы Макферсон в «Русском вопросе» Симонова, надменный мелочной зуб в «Океане» Штейна, тугодум редкозубов варвара Горького. Но главной его темой, внутренне близкими ему героями, были люди деятельные, неравнодушные, упорные в достижении поставленной цели, способные внести реальный, творческий вклад в осуществление высоких жизненных идеалов. Приход нового главного режиссера в коллектив БДТ имени Горького Георгия Товстоногова в 1956 году оказался новой яркой страницей в творчестве Виталия Полицеймака. Выплескивавшийся бурно, подчас необузданно темперамент актера, режиссер сумел перевести в динамику внутреннюю, помог сосредоточить актерское внимание на решении внутренних задач. Роль фригийского раба, поэта-философа Эзопа в спектакле «Лиса и виноград» Фигерейда в исполнении Полицеймака – качественная новая ступень в развитии его мастерства. На глазах раба, мучительно жаждущего свободы, закипают слезы, ибо он не может вырваться из своих оков, дать волю чувствам. Эзоп у Полицеймака недвижим, как скульптурное изваяние. Бури кипящих в сердце эмоций и лаконизм, даже аскетизм внешней формы, внешнего поведения.
10: Ты плачешь?
4: Нет.
10: Но у тебя слезы на глазах.
4: Это от того, что я так долго всматривался в небо. Я забыл, что мне не следовало смотреть на небо. Такие люди, как я, не имеют права смотреть на небо. Они должны ходить с опущенными глазами.
10: А ты знаешь, почему я вернулась?
4: Потому что ты очень любишь своего мужа.
10: И ничего больше. Посмотри на меня хорошенько, Эзоп.
4: Я уже сказал тебе, что я должен ходить с опущенными глазами.
10: И все же посмотри на меня.
4: Не надо. И ты не смотри на меня. Я некрасив. Я ужасен.
10: Посмотри мне в глаза, Эзоп.
4: Да будут благословенны твои глаза, Клея. Но не добивайся, чтобы я их понял.
10: А ты их понимаешь. Да, ты только некрасив, но ты умен.
4: Я глупец.
10: Нет, ты умен. А мое имя, как ты знаешь, означает славу.
4: Я не хочу славы, я хочу свободы.
10: Ксанф никогда не даст тебе свободы. Никогда. Отомсти ему. Возьми меня в свои объятия. Люби меня.
4: Я не могу. Я раб.
10: А разве твоя душа не свободна? Для меня ты не раб.
4: Ты жена моего господина.
10: Да, я жена человека, который бьет тебя, который пытает тебя, унижает тебя. Ну же, глупый, отомсти Ксанфу.
4: Нет, нет, у меня есть другая месть. Моя месть в том, чтобы не любить. Лиса, увидевшая на высокой беседке кисть винограда, сказала, что он зелен, потому что не могла достать его. А теперь вообрази, виноград спелый, сладкий, и лиса может достать его. И виноград сам напрашивается. И вообрази, что лиса пренебрегает им. И что виноград? Виноград зеленеет от ненависти, зеленеет от пренебрежения к нему, зеленеет от того, что его манящая зрелость бессильна, что она отвергнута. Вот моя месть, Ксанфу! Я не люблю тебя. Ты прекрасна, ты слава, ты желанная, ты женщина моей мечты. Я отказываюсь от тебя.
10: Глупый, глупый Эзоп. Потом бы я убедила Ксанфу, чтобы он освободил тебя. Ты ты предпочитаешь быть рабом?
6: Да.
10: Ты думаешь, что Ксалф когда-нибудь освободит тебя за твои хорошие поступки?
6: Да.
10: Чем полезнее ты будешь для него, тем больше усилий он приложит, чтобы удержать тебя в рабстве.
6: В таком случае я буду полезен для него и не полезен для тебя.
10: Ты отказываешься?
6: Отказываюсь.
10: Нет. Нет. Нет, Эзоп, ну поцелуй меня, ну обними меня, Эзоп.
6: Отойди, отойди от меня, жизнь моя, любовь моя, ну отойди для того, чтобы я мог стать самим собой, я один.
10: Глупый, глупый Эзоп, ничто не отделяет тебя от твоей любви, она здесь, с тобой. Ну, возьми ее.
12: Повинуясь внезапному порыву, Эзоп ласкает волосы Клеи. Вдруг он резко отнимает свои руки и отступает от Клеи.
6: Нет, нет, нет.
10: Больше ничего?
6: Больше ничего.
10: А ты знаешь ли, что Ксанф прикажет высечь тебя?
6: Он не прощает тех, кто отказывается от его жены.
10: Нет. Этого не прощаю я. Я расскажу ему.
6: Ты расскажешь ему, что я позволил себе лишнее с тобой, что я сделал тебе нечестное предложение, что ты мне отказала и требуешь удовлетворения за твою поруганную честь.
10: А ты умен. Это именно то, что я сделаю.
6: Да, вы, женщины, таковы. Теперь... Я превратился в виноград, а ты в лису. Я зелен, ну не теряй случая, отомсти.
10: Да, я отомщу, но за то, что ты так глуп. Ты раб, ведь ты уродлив. Я предлагаю тебе наслаждение, а ты отвергаешь его. О, а ведь ты заслуживаешь наказания.
2: Народный артист Советского Союза Виталий Павлович Полицеймака был ведущим актером в театре высоких героических традиций, гуманных горьковских заветов, ярких актерских индивидуальностей.

0: вспомнилось то давнее время, когда Петр Лещенко был неоспоримым авторитетом среди любителей эстрадного песенного искусства, делится мыслями слушатель из Донецкой области Борис Леонидович Котлярчук. Его имя было широко известно и популярно и в 30-х, и в 40-х годах, но такого феноменального явления, которое имело место в 50-х годах, не было никогда больше. В рыночном обращении находилась масса пластинок на гибкой и твердой основе, наклеенные на ватман фотопленки, рентгеновских снимках, на шелачной пластмассе. Почти монопольно на такой продукции звучал один и тот же голос. И лишь немногие обладали оригинальными источниками, грампластинками с иноземными наклейками и надписями по-русски «Петр Лещенко». В то время, конечно, никто даже не мог предполагать, что эти песни когда-нибудь будут изданы в нашей стране официально. Безмерно рад, что это, наконец, свершилось. Появились радиопередачи, грампластинки. Люди старшего возраста взгрустнут, что признание на родине артиста пришло к нему так поздно. А для тех, кто помоложе, пусть песни в исполнении Петра Константиновича Лещенко послужат уроком бережного отношения к отечественным корням и традициям в искусстве.
1: Помнишь, как на масляной Москве былые дни пекли блины? Жирный блин царь.

0: огня. Дуня, целуй сильнее меня. Вай поцелуй, разгонит веком блин. Вай поцелуй, горячка свежий блин.
1: Да, Петр Константинович Лещенко был, несомненно, одаренным мастером эстрады. Не каждому певцу дано вот так в сугубо эстрадной песенке передать дух русской народной песни, народный характер. Любил слушать записи Петра Лещенко Федор Иванович Шаляпин. История донесла до нас его отзыв о Лещенко. На первый взгляд, характеристика Лещенко как пластиночного певца может даже кое-кого вызвать некоторое недоумение. Но дело все в том, что Шаляпин хотел этим подчеркнуть, что именно грамзапись дала Петру Лещенко возможность реализовать его талант, до конца его раскрыть. Ведь, слушая его записи, невольно ощущаешь на себе его искусство владеть аудиторией. Он чутко и точно чувствовал живого зрителя, доходил до сердца каждого слушателя.
2: Я отношусь к тому поколению, музыкальные вкусы которого формировались в послевоенное время.
1: Продолжает наш рассказ Анатолий Петрович Литвин из Днепродзержинска. Это его звуковое письмо.
2: В 50-е годы граммофонных дисков доносились мелодии 30-40-х годов. Это фактически был единственный источник познания музыки. Радио – это уже была роскошь, а радиоприемник – чуть ли не огромное богатство. И вдруг у соседа появилась радиола «Урал-47». И вот сходили со всех концов рабочего поселка к моему соседу послушать и потанцевать под музыку Лещенко. А я был еще 10-летним мальчиком, но какая-то магическая сила тянула меня слушать песни Лещенко.

0: Анатолий Петрович Литвин продолжает.
1: В таком возрасте содержание песни на меня мало воздействовало. А вот интонация и окраска голоса, сочетаемого с оркестром, глубоко западали в душу.
0: А ведь, Анатолий Петрович, вы совершенно правы. Я бы еще добавил, что союз артиста и оркестра во многом тайна. Невольно ловишь себя на мысли, что в слова песен Лещенко даже иногда не вслушиваешься. Как бы участвуешь в каком-то ансамбле, ты видишь артиста, рождается какая-то интуитивная связь, невидимая связь между тобой, певцом и оркестром.
1: Лещенко своим исполнением переворачивал, кажется, душу. Проникновенность песни осталась в памяти на всю мою жизнь. Особенно «Сердце Дунаевского», «Вальс Василеса», «Черные глаза» и многие другие.

0: Прошли годы, и мир музыкального общения для меня стал многообразным. Есть уже с кем сравнивать. Но Лещенко не покидает меня своей неповторимостью красоты голоса, умением передать каждый оттенок песни. Пластинок мало у кого сохранилось. Мода ушла на него в связи с появлением новых направлений музыки. А молодые просто не знают его. И многим казалось, что это уже ушло в забытое прошлое. Но не ушло.
1: Да, не ушло в забвении искусства Петра Константиновича Лещенко. Он живет в своих творениях, и до сих пор для них открыты настежь не только чуткие и умные души, но и двери. Сейчас вы в этом убедитесь. Дорогие друзья, мы находимся с вами в квартире московского коллекционера Оскара Борисовича Хацета.
2: Ну, мне надо поблагодарить музыкальную редакцию Всесоюзного радио, что я впервые имею возможность выступить перед такой широкой аудиторией.
1: Оскар Борисович, есть какая-то система в этом собрании? Здесь красивые коробки с магнитной лентой, расставлены аккуратно, и надписи над каждой.
2: В этих коробочках находятся записи под общим заголовком «Ретро». Морфейс, Иза Кремер, Варя Панина, Полевицкая, Вяльцева и многие другие, которые не знакомы широкому слушателю, но во всяком случае каждый имел свое лицо. Дальше. Дальше у меня стоит Лещенко.
1: А сколько у вас записей Петра Константиновича Лещенко?
2: Что-то около 160 записей.
1: Оригинальных его записей?
2: Не только оригинальных, но и тех всех повторов, которые существуют в природе. Оригинальные вещи практически все. Я с удовольствием могу выполнить просьбу радиослушателей. Постараюсь использовать лучшие записи Петра Лещенко, выполненные на

0: Оскар Борисович, как складывались ваши пристрастия к подбору коллекционного материала?
1: Мне уже, сами понимаете, достаточно много лет. Я пенсионер. Ну, Лещенко я любил с детства, я прекрасно помню. Каток на Петровке, дом 26. Музыка на катке была только Петра Константиновича Лещенко. Без всяких объявлений. Я прекрасно помнил все эти мелодии.

И собравши все эти записи, хотелось бы, чтобы записи как-то зазвучали. Понимаете, я не профессионал в музыке, но если в это дело вложить труд, вложить любовь, ну, можно сделать хорошие записи, но это, я вам скажу, большой труд, требующий очень много времени и терпения. Только так, а иначе из этого ничего не получится. Лещенко, это я делал около 3 лет. Записи, которые сейчас находятся у меня, должны, по-моему, удовлетворить радиослушателей.

Ваня! Ваня! Ну, Ваня, голубчик, да не спи же, не проснись, подгони лошадок. Ну, вот так, еще немножечко, и мы будем дома.

0: Оскар Борисович, фирма «Мелодия» сейчас выпустила пластинку с записями песен в исполнении Петра Лещенко. Как ваше впечатление?
1: Понимаете, пластинку эту я не слышал. Я хотел бы отметить, что, к сожалению, фирма «Мелодия» выпускает такие пластинки, которые, с моей точки зрения, даже нельзя сравнивать. Пусть радиослушатели скажут по этому поводу свое слово.
0: Оскар Борисович, в вашей коллекции есть такие произведения? Радиослушатели в своих письмах называют их «Признайся мне», «Останься», «Мое последнее танго», «Скучно».
1: Да, причем в очень, так сказать, хорошем качестве.
0: Ну, давайте мы послушаем одно из этих произведений «Мое последнее танго».

Спасибо, Оскар Борисович, за встречу, за внимание к нашим слушателям. А сейчас, с вашего разрешения, мы предоставим микрофон Петру Константиновичу Лещенко записям его незабываемого голоса.

0: Вот мы и ответили на вопрос многих наших слушателей, сохранились ли записи украинских песен в исполнении Петра Лещенко. Народные песни мог исполнять только артист, горячо любящий свою родину. В нем всегда ощущался тот внутренний огонь, который и делал его артистом до каждой клеточки, до каждого нерва. Артистом думающим, мечтающим. Таким мы и сохраним его в наших сердцах.
1: А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты

моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали все весенние песни земли. Чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли.

0: Уважаемые товарищи, наша передача подошла к концу. В передаче были использованы записи из фонотеки московского коллекционера-реставратора Оскара Борисовича Хацета. Отзывы о передаче вы можете направлять по адресу 113-326, Москва, радио, передача «Душа тебе по-прежнему верна». В подготовке передачи принимали участие режиссер Татьяна Крастушкина, звукооператор Татьяна Ларина, вел передачу редактор Владимир Заика. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
1: Игрецкая, артерзник, блудный сын, последний же, последний грош колется в карман. Колени за диваном, трясучка рук и мучает колючки пик и рваный сон. Игрок прочухался не очень рано, в затылке ржавый зуб. Для бодрости хватил три порошочка карт марана. Прозовел вчерашний воск, прическа, взоры, топор и гвоздь. Он захнул и воспрянул. Собою быстро прометал он талию. Опять мне не везло. На шею пудовое удало, совища желтушная, ожог виска, все ядица проходит мозг и выпьет сок. Уйди, железноклювая, не груз, не соловей, убью, треклятую коргу, кукареку! Вдруг оборвался дикий крик, его хватил Кондратий Параник.
2: Ежедневно передача «Литературная почта» получает письма, в которых содержатся вопросы, пожелания, просьбы. Письма превращают человека, именуемого радиослушателем, в конкретную личность со своим характером, убеждениями, мыслями, вкусами, иногда пристрастиями. Порой письмо бывает настолько интересным, что его хочется сделать достоянием многих. Такое письмо мы получили от Киры Николаевны Катышевой, обратившейся с просьбой рассказать об артисте Игоре Озерове. «Почему именно о нем?» – пишет Кира Николаевна. «Попробуй объяснить. Есть актеры, работы которых так широко известны, что мы считаем их близкими людьми, частицы своей жизни. Разве Шульженко, Морецкая, Лемешев или Уланова не являются действительно частицей жизни многих из нас? Для меня таким актером всегда был Игорь Озеров». Кира Николаевна пишет о большом эмоциональном воздействии героев, созданных Озеровым. Рассказывает о работах Озерова на литературной эстраде. Задает интересные вопросы, с которыми мы непосредственно обратимся к артисту. Мы попытаемся воссоздать творческий облик Игоря Озерова как артиста театра, кино, телевидения, мастера художественного слова. Попытаемся нарисовать его портрет.

0: Несколько анкетных данных. Игорь Вячеславович Озеров – ленинградец. Родился в актерской семье. В 1951 году поступил в студию Московского художественного театра имени Горького, где проучился около 2 лет. Учебу закончил в Ленинградском театральном институте, где его педагогами были Леонид Федорович Макарьев и Евгения Владимировна Лепковская. В дипломном спектакле по пьесе Максима Горького «Враги» репетировал 2 роли – Захара Бардина и Николая Скроботова, которые сыграл поочередно. Но до этого было первое прикосновение к театру. И, вероятно, потому ответ на столь традиционный, сколь и необходимый вопрос – как возникла мысль стать актером, Игорь Озеров начал с уточнения формулировки вопроса.
1: Не возникла мысль, очевидно, сформировалась где-то по окончании школы, а получилось так, что все время как-то с детских лет, ну, знаете, в школе, как обычно, играешь в кружке самодеятельности. Однажды произошло действительно очень серьезное событие, причем даже для тех, вот в нашем школьном кружке, которые потом и не стали актерами. Нечаянно руководителем нашего кружка стала Евгения Владимировна Карпова. Но ее знают как руководительницу вот этого первого университетского кружка, того зерна будущего университетского театра, в котором был поставлен «Ревизор», где играл молодой Игорь Олегович Горбачев, потрясающе сыграл Хлестакова тогда. И вот она руководила этим организмом. Из ее театра университетского вышло очень много актеров, которые сейчас работают. И Юрский, и Акулин. Куличева из этого же театра, и Данилов из этого же театра, и так далее, очень много вышло. А в нашей школе мы как бы были их подшефными университетскими, и даже часто бывало, что приглашали сыграть какую-нибудь роль небольшую. Скажем, однажды я играл пьяного пристава, у меня даже была целая фраза, я должен был сказать, уже 2 ведра воды вылили, до сих пор не протрезвился. Я был страшно горд этим. Тут, очевидно, оформилась уже мысль.
0: Это было тем, что в старину ёмко называли «годы ученичество». Начало пути.

0: Профессиональная актерская жизнь Игоря Озерова началась в Малом областном драматическом театре, где наиболее значительной была роль Фердинанда в трагедии Шиллера «Коварство и любовь». Затем он был приглашен в театр имени Ленсовета, где были сделаны интересные работы – «Петя» в «Последних» Максима Горького, «Милон» в «Недоросли Фонвизина» и «Сидор» в комедии Штока «Чёртова мельница». В 1958 году последовало приглашение сниматься в кино. Он был утвержден на роль Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Фильм снимал режиссер Роман Иеринархович Тихомиров. Вокальные партии озвучивали певцы, образы создавали драматические артисты. В образе Ленского Пушкиным заложена двойственность. С одной стороны, с душою прямо геттингенской, красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкой и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Но Пушкин предполагает и другую судьбу Ленского. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношеские лета, в нем пыл души бы охладел. Чайковский начисто отбрасывает второй путь, создав образ, наполненный чистейшей поэзией. Ленский Озерова удивительно соответствовал образу Чайковского, олицетворяя чистоту юности, любви, жертвенности и вместе с тем неся тему поэта по-пушкински. Пушкин написал про Ленского: «Он с лирой странствовал на свете». Режиссер-постановщик фильма, народный артист республики, лауреат государственных премий Роман Иеринархович Тихомиров рассказывает.
1: С фильмом «Евгений Онегин» у меня связано одно из самых счастливейших времен во всей моей жизни. Дело в том, что снимать кинофильм вообще очень трудно, а кинооперу вдвойне труднее, потому что актер, который снимается в роли того или иного персонажа, должен быть очень музыкальным человеком, уметь петь. Пускай у него не будет голоса, но певческое ощущение, умение взять дыхание, умение показать, что он действительно поет, и не просто поет, а думая поет. И поэтому, когда я занимался поисками актера на роль Ленского, я прежде всего думал и о внешнем моем представлении, и о актерском мастерстве, и о музыкальности. И надо сказать, что вот как-то мне очень повезло. Ко мне пришел молодой человек, на вид-то ему было лет 18, 19, может быть. Это был Игорь Озеров, который недавно окончил театральный институт и только что начал работать в театре. В кино он не снимался, у него не было никакого кинематографического опыта. И меня это тоже подкупало. И надо вам сказать, что я с большим наслаждением с ним работал, потому что от него было очень трудно. Он постоянно задавал вопросы, которые были связаны с творчеством Пушкина, Чайковского. Его интересовала поэзия Лермонтова, Языкова, Фета, Кольцова. Его интересовала эпоха, люди, жившие тогда. Он подошел как действительно глубоко мыслящий, тонко чувствующий человек. Когда мы снимали натурные сцены в Павловске под Ленинградом, и летом наш коллектив был размещен на жительство в этом прекрасном городке, и в течение 3 недель был дождь, снимать было нельзя, мы ждали солнца. И вот все эти 3 недели я наблюдал, как Игорь Озеров собирал вокруг себя молодежь, читал им сонеты Шекспира, читал им Бернса, читал им Лермонтова и очень много читал им Пушкина, и прозу, и стихи. То есть это был человек какой-то озаренный, солнечный, светлый. Он был Ленским. Он себя подготовил к Ленскому вот этой детальной работой и всем своим существом. И когда я бываю на его концертах ныне, он своеобразный актер, который нашел себя в искусстве. Я всегда получаю громадные наслаждения, равно как и получаю наслаждение от того, что с кем бы я ни встретился из нашего старого доброго коллектива съемочного по фильму «Евгений Онегин», всегда заходит разговор о добром, талантливом, умном Игоре Озерове.
0: Работа актера немыслима без поисков, без борьбы за свой путь в искусстве. А это требует от него немалого мужества. Эта черта Игоря Озерова проявляется прежде всего в непрестанных поисках темы.

0: 1960 году Игорь Озеров был приглашен в Большой драматический театр имени Горького. Здесь им была создана этапная в его творчестве роль князя Мышкина в спектакле по роману Достоевского «Идиот». Сценические варианты постановку осуществил Георгий Александрович Товстоногов. Трудность для актера состояла в том, что это было первое соприкосновение со сложным трагическим миром Достоевского, стремившегося создать тип идеального человека, и в том, что Озеров был вторым. В этом спектакле князь Мышкин был сыгран, и сыгран прекрасно, с Мактуновским. Из тех лет вырисовывается озеровский Мышкин. Молодой человек с печатью рыцарского избранничества на худом бледном лице. Его снедало пламя любви к людям. Давайте послушаем запись беседы с Игорем Озеровым. Игорь Вячеславович, какую идею нес ваш князь Мышкин?
1: Об идее, наверное, сказать очень легко. И идея о сверхзадаче, главная трудность заключается в том, насколько это было осуществлено мной. Идея определена достаточно ясно Достоевским самим, и, может быть, эта идея есть, я думаю, даже главная идея всей русской классической литературы. Это сострадание, может быть, это даже национальное свойство, это способность ощутить боль другого человека как свою собственную. Это не просто сочувствие, именно сострадание, буквальное, синхронное. Спектакль был построен на это. Ну, я видел со стороны, мне легко говорить, я видел гениальное исполнение Иннокентия Михайловича Смоктуновского. И это удивительно вот выстраивалось. Насколько мне это удалось, неровно, очевидно, где-то удавалось, где-то не удавалось, но это качество нужно было, это требовал и Товстоногов, и Сирота, режиссер спектакля, требовали воспитывать в себе. Причем это можно даже вот какой-то пустяковый случай из нашего быта. Конечно, не в мышкинском масштабе. Вы едете в автобусе в час пик, вы очень сдавлены, вам тяжело. И вдруг кто-то вам наступает на ногу, и еще вас же толкает. И первая ваша реакция, казалось бы, оттолкнуть этого человека, может быть, даже что-то резко ответить ему. Но есть такой, опять-таки подчеркиваю, какой-то, может быть, даже народный, исконный какой-то способ взглянуть в лицо. Знаете, как в деревнях, смотрят вам в лицо и говорят «здравствуйте», внимательно смотрят. И ваша негативная, что ли, реакция исчезает, и вы уже внимательно посмотрев на человека, вы возникает сочувствие, пускай для начала сочувствие. А дальше по цепочке так мы можем дойти и до вот этой какой-то и большой идеи. Это воспитывается, я думаю.
0: Как вы понимаете современность и какие задачи стоят перед актером, который претендует на звание современный актер?
1: Я думаю, что здесь дело не в том, чтобы изыскивать какие-то специальные новые средства выражения. Мы все современные люди, мы живем сегодняшним днем. И современность, моя, что ли, современность, она зависит от того, насколько я живу интересами сегодняшнего дня, интересами окружающих людей, сегодняшними интересами даже мира. И чем больше актер или режиссер или художник существует сегодняшним днем, тем более он современен. Ну, возьмем, например, спектакль Георгия Александровича Товстоногова. Независимо от того, скажем, там я принимал в них участие или нет, он использует, казалось бы, средства классического театра и очень часто отходит от всяких новаций формальных. И тем не менее его спектакли всегда звучат современно, потому что он удивительно чувствует вот пульс сегодняшнего дня, что сегодня нужно.
0: Ну, а кто является вашими любимыми актерами в прошлом и вот сейчас?
1: Ну, о прошлых актерах говорить очень трудно, о тех, которых сам не видел и не слышал. Не знаю, огромная какая-то привлекательная фигура в прошлом, безусловно, Мочалов, Арленев. Во всяком случае, я помню, что о них и их собственные воспоминания читаешь всегда и до сих пор с огромным каким-то увлечением. Из тех актеров старшего поколения, которых мне удалось застать, наши ленинградские актеры Николай Константинович Симонов, естественно, в живом трупе, в его необыкновенной работе. Многие роли Николая Константиновича Черкасова, с которым мне однажды довелось даже, это было огромное счастье, встретиться в фильме «Все остается людям», весь фильм с ним проработать.
0: Вы назвали имена действительно великих русских актеров. Мочалов был целой эпохой в русском театре. Он воспринимал его как трибуну. Он был актером-романтиком, несущим гражданственность и демократические идеалы. Арленев был актером высочайшего поэтического вдохновения. О нем современники говорили, что он доказал, что Мочалов не был легендой. Наконец, Николай Константинович Симонов с его великой духовностью и нравственностью. Он продолжал традиции русского театра. А из сегодняшних актеров, кого вы особенно цените?
1: Из сегодняшних актеров много любимых, но есть просто актеры, без которых, по-моему, трудно представить наш сегодняшний театр, наше сегодняшнее искусство, просто твое собственное личное существование. Вот вдруг как? Вдруг ты бы жил, а и не существовало этого актера, ты не мог бы пойти на спектакль с его участием или на его концерт. Я восторгаюсь удивительным артистизмом и непосредственностью Владислава Игнатьевича Стржельчика. Удивительный актер, который поражает в каждой роли. В каждой роли что-то новое, необыкновенный какой-то актерский темперамент. Очень люблю многих московских актеров. Ну, актеров, основателей, современника, моих ровесников. И еще многих, всех все равно не перечислишь.
0: Скажите, пожалуйста, вы думаете, у актера должна быть своя, собственная тема? В общем, у меня не случайный вопрос. Дело в том, что когда мне привелось с вами однажды беседовать, и вы рассказывали о своем творческом пути, то я мысленно для себя составила какой-то список ролей. Здесь и Фердинанд, и Шиллеровская трагедия, «Коварство и любовь», и, в общем, тот же князь Мышкин, и даже молодой ученый в фильме по пьесе Алешина «Все остается людям». Это герои, которые прежде всего отличаются тем, что удивительным образом умеют любить. И вот, думая об этом, я просто схватила купринский гранатовый браслет, стала читать о Желткове, и у меня запала вот фраза, которая у меня ассоциируется теперь с вами. Помните, в письме он пишет, в посмертном письме, «Любовь, которой Богу было угодно за что-то меня вознаградить». Есть у вас эта тема? Или это случайно выходит? И насколько, так сказать, моя интуиция меня не обманула?
1: Вот тут трудно сказать. Я думаю, что да, должна у актера быть своя тема. Обязательно должна быть. Причем не умозрительно, а актерскими средствами же воплощаемая. Действительно, мне очень много пришлось играть ролей, где надо было любить, а это труднее всего играть. Это известно всем актерам. Любовь на сцене, на экране играть труднее всего. Каждый любит по-разному, каждый, может быть, даже понимает это по-разному. Вот в первых ролях это, как правило, была любовь романтическая. Это были роли романтического даже репертуара, если, скажем, Фердинанд – это уж чистая романтика, просто романтическая классика, то Ленский – это поклонник того же Шиллера, так что где-то унаследовавший какие-то качества Фердинанда. Постепенно появлялись роли с более, что ли, глубоким пониманием любви. Любви не просто как влюбленности, а любви как нечто большего, как отношение даже к миру. Вот так, очевидно, было где-то переломный момент наступил именно в гранатовом браслете, ну и, конечно, в «Князе Мышкине». Сейчас бы вот сыграть «Князя Мышкина», когда знаешь и понимаешь больше. Толстой еще об этом писал, что мы в России иначе понимаем любовь, и наше само слово у нас-то означает совсем другое, чем, скажем, французское слово «любовь», «ламур» тот же самый. Там любовь и есть любовь. У нас любовь – это нечто большее, это отношение к человеку.
0: Мировосприятие,
1: да. У нас любовь, идущая именно вот к понятию сострадания, к боли других. Недаром говорят, иногда вместо «она его любит», «она его жалеет».
0: В народе говорят. Вот
1: вещи, да, до сих пор.
0: Игорь Вячеславович, скажите, а в вашем воображении существует идеал театра?
1: Да, наверное, существует. Ну, конечно, это театр какой-то безусловной актерской профессиональности, безусловной какой-то актерской подготовки. И театр большой драматургии.
0: Вы очень интересно работаете на так называемой литературной эстраде. Выступаете в жанре театра одного актера. Меня волнуют такие ваши театральные работы. Ну, например, мне кажется очень удачным в вашем исполнении совместно с Ниной Скомороховой идет рассказ Бунина «В Париже». Скажите, а насколько вот отвечают вашему идеалу театра вот эти работы?
1: Как они отвечают идеалу? Ну, идеал всегда должен быть где-то выше тебя, дальше тебя. Конечно, не целиком отвечают, но это, наверное, из того, чем хочется заниматься. Да, конечно, это чисто театральные работы, хотя они невелики по метражу.
0: Ну, а как тогда рассматривать ваш спектакль по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона «Двое на качелях»? Это же спектакль?
1: Это спектакль. Ну, тут в основу спектакля легла уже собственная драматургия, уже пьеса. Хотя мы ее, естественно, сократили. Мы оставили наиболее нужное, как нам кажется, сегодня.
0: Это ведь пьеса, в общем, пьеса так называемой малой темы.
1: Мне не кажется, что это малая тема.
0: Это термин.
1: Я понимаю, да, но я перевожу из термина в буквальное смысловое звучание. Мне не кажется, что тема эта может называться малой. Два характера, два одиноких человека, которые искренне стремятся помочь друг другу, и это не получается. Причем удивительное в конфликте. Первый, кто говорит, что «я хочу вам помочь», является он, Джерри Райан. А Гитель Моска не обещает ему ничего не дать и не обещает своей помощи. И тем не менее, в конце концов, она остается опустошенной, потому что она действительно все отдает ему. А он, клявшийся, ну не клявшийся, но обещавший, стремившийся помогать ей улучшить ее жизнь, оказывается, не дал ей ничего, оставляет ее одну. Другое дело, что по большому счету она человек богатый.
0: Скажите, пожалуйста, вы реализуете вот эту метафору, заключенную в названии? Очень интересное название «Двое на качелях».
1: Ну, очевидно, да. То один наверху духовного какого-то своего взлета, наверху своей щедрости, то другой.
0: Мне кажется, в этом и ключ вашей интерпретации, на мой взгляд, любопытный, оригинальный. Слушайте сцену из спектакля по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Роли исполняют Гитель, артистка Нина Скоморохова, Джерри, артист Игорь Озеров.
2: Да. Алло.
3: Да, так вот насчет того холодильника. Мне думается, вы напрасно отдали его незнакомому балбесу.
2: Что?
3: Если вы будете раздавать свои вещи первым встречным, то ко дню страшного суда рискуете остаться без холодильника.
2: Ой.
3: С моральной точки зрения.
2: Джерри.
3: Да.
2: Вы живы-здоровы. Я звонила вам раза два-три, никакого ответа.
3: А я исследовал новый мост, Куинсборо. Вы знаете, он открывает новые возможности для... Ну, я хотел сказать, для прыжков в воду. Ну, ладно, я удрал от вас, Гитель.
2: Да, я заметила.
3: Что заставило вас изменить своему железному правилу?
2: Ну, я просто не могла устоять перед ослепительным беретом.
3: Да, надо было оставить его у вас. Нет, я думал тут другое.
2: Что?
3: Благотворительность. По-моему, ваша беда в том, что вы надо или не надо готовы облагодетельствовать каждого встречного.
2: Что-что?
3: Я только хотел сказать, что со вчерашнего вечера мне кажется, будто половина моей жизни состоит из подачек. Вот от последней я решил отказаться от вас.
2: О, а я думала, тут другое.
3: Ну что же, например?
2: Мне показалось, будто вам показалось, что я недостаточно, ну, одним словом, ну, вы меня понимаете?
3: Нет.
2: Ну, что я недостаточно привлекательна.
3: Ох, Господи. И что, и все-таки вы звонили мне два или три раза?
2: Только два.
3: Ну, почему?
2: Вы так внезапно удрали, я о вас беспокоилась.
3: Да. Гитель, я сейчас скажу вам две правды. Значит, первое, вы очень привлекательны. Второе, вы слишком дешево себя цените.
4: Неправда.
3: Нет, правда, иначе бы вы гораздо чаще возмущались.
4: Чем?
3: Многим. Вот сейчас, в эту минуту, почему вы не отругаете меня за то, что я звоню вам в такой час?
4: А сколько сейчас времени?
3: Ну, там без чего-то пять. Ну, начинайте. Надо упражняться.
4: Что начинать?
3: Господи, ну упражняться, протестовать, возмущаться. Ну, накричите на меня.
4: Ну, за что?
3: Ну, ведь это же безобразие, звонить в такой час, правда? Ну, кто я такой, чтобы будить вас на рассвете? Что, я богатый тесть, что ли? Ну, это же неуважение к вам, это же вообще черт знает, что такое. Ну, почему молчите?
4: Послушайте, ну, что вы на меня орете?
3: Это для вашей же пользы.
4: Я не люблю кричать на людей, это действует на нервы. И, кроме того, я рада, что вы мне позвонили.
3: Почему?
4: Я поражаюсь вашей тупости. Я же говорю, я вас беспокоилась.
3: Вот это уже лучше.
4: Что лучше?
3: Вот главное упражняться. Ну, давайте, валяйте дальше.
4: Чего упражняться? Вы что, совсем спятили? Считайте меня за идиотку. Вы знаете, который час теперь? Зачем вы звоните в 5 утра? Чтобы упражняться в перебранках, да?
3: Нет, я чтобы попросить вас больше ничего никому не отдавать, пока мы не увидимся.
4: Что?
3: Я спрашиваю вас, вы хотите попробовать, ну, стать половиной пары?
4: Слушайте, лучше не начинать все сначала.
3: Нет, на этот раз на моих условиях. Подачек я больше не хочу.
4: Ну, а что же вы хотите?
3: Я хочу немножко позаботиться о вас. Вы мне разрешите это?
4: Ну, почему вдруг?
3: Ну, мне кажется, что я могу вам пригодиться. Ну, конечно, я не такое сокровище, к тому же я все еще занят этой гражданской войной. Я бы рассказал вам всю эту скверную историю, если бы вы позавтракали со мной.
4: Где?
3: Здесь. Вы придете?
4: Понимаете, в 8:15 мне будут рвать зуб, а потом я буду плеваться кровью, так что
3: да,
4: с меня...
3: Ну, вы придете?
4: Конечно, приду.
3: Я буду о вас заботиться, Гитель. Гитель!
4: Да?
3: Что надо делать, когда из десны идет кровь?
4: А что, у вас идет кровь?
3: Чудачка, вы все-таки, ну я же о вас говорю.
4: А, да ничего не надо делать, пойдет перестанет.
3: Нет, вот я знал, что мне непременно понадобится тот холодильник. Понимаете, придется положить лед в раковину.
4: Зачем?
3: Чтобы набить пузырь, который я куплю. Вы будете прикладывать его к щеке.
4: Вы решили взять быка за рога?
3: Я не хочу терять ни минуты. Сегодня первый день моего 34-го года. Я чувствую себя, как жаворонок на заре. Ну, спите спокойно.

0: Известный теоретик и исследователь кинематографа Белла Балаш сказал, что камера является музой. Так к девяти музам, спутницам Аполлона, присоединилась десятая муза – муза кино. Телевидение же иногда именуют одиннадцатой музой. Именно с телевидением связаны две самых любимых работы Игоря Озерова. Это Саша Зеленин в телеспектакле по повести Аксенова «Коллеги», режиссер Давид Карасик, и Треплев в «Чеховской чайке» в спектакле Александра Белинского. Эти работы контрастны во всем, и тем не менее многое их сближает. Молодой советский интеллигент конца 50-х годов нашего века Саша Зеленин и метущийся, экспрессивный в своих поисках молодой художник Треплев, живший в последнем десятилетии прошлого века. Обе эти роли раскрывают категории современности в представлении самого артиста. В одной из встреч с Игорем Озеровым на радио он сказал, что очень любит работать на радио и на телевидении из-за совершенно особой специфики. За то, что это бывает только один раз. За то, что телевидение приближает к зрителю. На радио же он выступил и как режиссер. Им был поставлен спектакль об Эдит Пиаф, спектакль по рассказам Александра Грина. О своей работе на радио Игорь Вячеславович говорит.
1: Я очень люблю радио за совершенно особенную специфику. Все-таки, когда человек смотрит телевидение или это, спектакль ли это в театре, лента ли это кинематографическая, то ему очень много навязывают актеры, режиссеры. А радио дает слушателю необыкновенный простор для его фантазии. Я помню сам, с каким удовольствием в свое время мы слушали радиоспектакли, когда еще не было телевидения. Как это было интересно, как это было увлекательно, какая это была тишина. Я помню, был спектакль «Дорогой мой человек». Я в нем играл какой-то и небольшой эпизод, роль английского летчика. И я помню, как не давалось нам, не получалось сцена, диалог вот этого английского раненого летчика и у доктора Устименко. Но на радио нету этих месяцев репетиций, которые есть в театре, когда у тебя есть возможность найти верное решение. И режиссер Наум Лившиц, он тоже пришел в отчаяние. Он говорил: «Ребята, я виноват, я чего-то не могу найти какого-то правильного решения. Мы прервали запись». Ушли в какой-то уголок, буквально как на первом курсе искать начало действия. И в конце концов попробовали сыграть эту сцену совсем по-другому. Она понравилась и режиссеру, и мне кажется, действительно она была удачной сценой.
0: Слушайте сцену из радиоспектакля по роману Юрия Германа «Дорогой мой человек».
2: Здравствуйте, доктор.
3: Вы говорите по-русски?
2: Немного. Вы коммунист?
3: Попробуйте вздохнуть. Больно?
2: Вы коммунист?
3: Почему вас это интересует?
2: Я никогда не видел русских коммунистов. И теперь собираю коллекцию.
3: Какую коллекцию?
2: Впечатлений. Из воды меня вытащили русские коммунисты. Пароход, на который меня вытащили, был коммунистический пароход с названием вашего лидера Александр Пушкин. И теперь меня лечит коммунистический врач. Вот какая у меня коллекция. Это коммунисты.
3: Вам здорово больно. Вы бы взвизгнули пару раз, это помогает.
2: Но Муссолини я тоже видел. И Геринг у нас представляли. Я был тогда самый молодой летчик Европы.
3: Симпатичные у вас знакомые. Просто даже неловко болтать с такой знаменитостью, как вы.
2: Я то, что у вас называется классовый враг.
3: Помолчите.
2: Я ваш враг.
3: Вы мой враг?
2: Да, я лорд.
3: Байрон тоже был лордом, и ничего. Лорд Байрон.
2: Байрон? Да, впрочем, сейчас вы перестанете улыбаться. Меня зовут Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл.
3: Ого, здорово. Я такое видел только в театре в мирное время. Входит официант и докладывает: «Баронесса, к вам его величество».
2: Почему официант?
3: Ну, камердинер.
2: И не камердинер.
3: А кто? Эрцгерцог?
2: Бросьте. Во всяком случае, я вам не товарищ.
3: Мне все эти камердинеры и эрцгерцоги неинтересны. Для меня вы просто раненый летчик, я же для вас врач. И не будем утруждать друг друга всяким вздором. Вы понимаете меня, господин пятый граф Невилл?
2: Ага, боитесь свободного обмена мнениями? Боитесь даже спорить со мной? Я знаю, мне говорили, у вас тут все как железные.
3: У вас в голове мусор, помои. Я надеюсь, что когда мы вас поставим на ноги, вы поумнеете, сэр Лайонелл.
4: Увезите лейтенанта в палату. Get the lieutenant to his ward.
2: Доктор!
4: Да?
2: Мы еще увидимся?
4: Возможно.
0: Мы слышали сцену из радиоспектакля по роману Германа «Дорогой мой человек». Совсем другим предстает Игорь Озеров в концертном зале.
1: Как нарисовать птицу? Сперва нарисуйте клетку с настежь открытой дверцей. Затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы. Затем в саду или в роще к дереву полотно прислоните. За деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите. Иногда она прилетает быстро и на жердочку в клетке садится. Иногда же проходят годы, и нет птицы. Не падайте духом, ждите, ждите, если надо, годы, потому что срок ожидания, короткий он или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины. Когда же прилетит к вам птица, если только она прилетит? Храните молчание, ждите, чтобы птица в клетку влетела. И когда она в клетку влетит, тихо кистью дверцу заприте и, не коснувшись ни перышка, осторожно клетку сотрите. Затем нарисуйте дерево.

0: не годится.
1: Вот от ее улыбок стряслась большая беда.
2: У короля Артура, у короля Артура был выдающийся рыцарь по имени Ланселот. И вот король замечает, что рыцарь выглядит хмуро, расстроено и понуро, и тем себя выдает. И он зовет Ланселота в окрестности Камелота, как будто бы на охоту, и спрашивает в упор: скажи, коли есть охота, с тобой, брат, неладно что-то. Какая такая забота тебя угнетает, сэр? А Ланселот на это прямого не дает ответа и явно чего-то крутит, ну, откровенно темнит. В бою с драконом Амуром усердствовал чересчур он и потому, наверно, имеет неважный вид.
3: У короля Артура, который не знал про Амура, была такая натура, широкая, как берега. Он был доверчивым малым, дракон так дракон сказал: но ты осторожней, рыцарь, нам жизнь твоя дорога.
2: Король с Ланселотом прощается и злой домой возвращается, а там королева нервная нервничает чересчур. С тобою-то что, Джиневрочка, с чего расходились нервочки? Какой дракончик тебя-то терзает, спросил Артур.
1: Дракон, усмехнулась Джиневра.
2: Дракон, зарыдала Джиневра. Вот именно, завопила она, страшный дракон Амур.
4: Странное совпадение, вроде бы эпидемия, массовая истерия.
2: Подумал король Артур, подумал король Артур, подумал король Артур.
5: Мы попытались воссоздать творческий портрет Игоря Озерова, артиста театра, кино, мастера художественного слова. Прибавим, что он занимается режиссурой и педагогикой. Творческие его потребности велики, и потому хочется задать вопрос. Игорь Вячеславович, к чему же больше лежит ваше сердце?
6: Вот... На этот вопрос, наверное, ответить труднее всего. Наверное, ко всему. Ко всему, потому что все это есть театр. Но проявления этого театра могут быть разными. Театр может быть и буквальным спектаклем, на сцене, с партнерами. Театр – это... литература какая-то большая, которую я пытаюсь играть один. Театр – это поэзия, которая собирается и выстраивается по драматическому театральному же принципу. Педагогика – ну, это тоже театр. Это удивительно, когда ты передаешь какой-то свой опыт студентам, и даже больше, чем передаешь опыт, когда вдруг ты сумеешь добиться от них того, чего ты сам не можешь сделать. Может быть, это и есть самое прекрасное. И радио, и телевидение. Разный материал, он просит каких-то, очевидно, разных и выражений. Пожалуй, даже и не разделить, что больше любишь. Все нужно.
5: Все нужно. Игорь Озеров несколько лет вынашивает мысль о создании в жанре театра одного актера Фауста Гёте, произведения о величайших творческих потребностях и возможностях, заложенных в человеке, о торжестве человеческого духа. Великое свершится, лишь бы смело, рук тысячью одна душа владела. Пожелаем этого Игорю Озерову.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Приветствуем вас!
2: И приглашаем на очередную встречу с улыбкой,
1: которую мы решили посвятить сегодня разговору о мастерах.
0: Кстати, друзья, послушайте, как великолепно у меня сегодня голос звучит. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали.
1: Голос, конечно, звучит, а вот пить вам все-таки не надо.
0: Ну что ж поделать, я понимаю, что я не мастер вокала, и, вероятно, уже никогда им не стану. Недаром говорят, что певцом нужно родиться.
3: А вы знаете, ваши слова напомнили мне такую историю. Как-то к Ференцу Листу обратилась с вопросом дама. «Правда ли, что пианистам нужно родиться?» «Правда», — ответил Лист. «Не родившись, невозможно играть на рояле».
0: Что ж, забавный ответ. Но согласитесь, что все же талант проявляется уже в детстве, в том числе и певческий талант тоже.
1: Да, пожалуй, вы правы. И вот тому подтверждение. Давайте послушаем, о чем рассказывает журналисту Владимиру Демину певица Татьяна Крашилина.
4: Таня, скажите, вот все же как сложилась ваша судьба певческая? Когда вы начали петь?
5: Я начала петь весьма своеобразно. Ну, во-первых, наша семья вся была певучая. А потом меня однажды послали пасти козу. Мне было тогда 5. Ну, неизвестно, кто кого пас, потому что я-то думала, что это я ее пасу. А коза была очень боевая такая, и она меня защищала. Вот когда мы приходили в лес, привязывали ее, и получалось так, что она ходила по кругу, и никого ко мне не подпускало. Дело в том, что мне одной там было очень одиноко и очень страшно, потому что все-таки лес густой, дремучий, и я боялась, и вот от этого одиночества я там запела. Вот. И пела, распевала песни громким-громким голосом, чтобы саму, так сказать, себя подбодрить. И так постепенно распелась и напела вот так вот себе голос.
4: Скажите, а как же дальше?
5: А потом меня услышала женщина, наша простая женщина из нашего поселка. За руку буквально, вы знаете, чужого ребенка, хороший человек. Меня отвезла к Ларисе Миранне Абеляну в детский хор Соколова. И Лариса Миранна услышала меня, тоже такую деревенскую девочку, и мной занималась. Я потом учиться стала дальше. Училище, институт, аспирантура.
4: Ну и теперь вы продолжаете...
5: Теперь продолжаю преподавать в институте.
4: А да. Вы уже преподаватель, да?
5: Теперь же сама.
4: Скажите, а что вы сегодня нам споете?
5: Я спою песню традиционную, известную, но мне она очень нравится.

не пойду. У Ивана в саду яблоса, в крапиве и бурьяне. Ой, мама, не пойду, дорогая, не пойду. Ой, мама, не пойду, дорогая, не пойду.

пойду, дорогая, я пойду. Ой, мама, я пойду, дорогая, я пойду. Гармонист будет играть, меня заставит танцевать. Ой, мама, я пойду, дорогая, я пойду. Хоть всегда я голодна, завсегда я весела.

0: Наша новая знакомая Татьяна Крашилина пока стоит в самом начале своего творческого пути.
1: И мы от души желаем ей успеха.
2: А вот герой юморески Сергея Сережкина уже, видимо, опытный мастер кино и сцены.
3: И он с удовольствием вспоминает свою первую роль в одном фильме.
0: И поскольку воспоминания эти написаны не без юмора, мы решили предложить их вашему вниманию.
1: Итак, юмореска – сложный образ.
0: В первые годы своей работы в музыкальном театре я был занят мало. И, видимо, вам не надо долго объяснять, что я испытал, когда раздался звонок с киностудии и официальный голос сообщил, что режиссер такой-то ждет меня, чтобы предложить роль в фильме. На студию я прилетел за полчаса до назначенного срока.
4: «Образ мы вам хотим предложить сложный»,
0: — сказал режиссер.
4: «Даже в чем-то противоречивый. Видите ли, ваш герой прожил бурную и, что греха таить, прямо-таки горящую жизнь. Попробуйте-ка показать мне сейчас что-нибудь такое горящее».
0: Времени на раздумья у меня не было, а так как с детства мне было известно немало песен и романсов, я грянул первое пришедшее в голову. «Гори, гори, моя звезда!»
4: Очень, звезда! Он, да, очень хорошо.
0: Остановил меня режиссер.
4: Но дело в том, что, строго говоря, пора горения у вашего героя давно в прошлом. Он уже не горит, а только лишь тлеет. Ну, все, так сказать, отгорело.
5: «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
4: Да. Но в то же время он таит в себе яд, хотя надеется на новую яркую вспышку, которая вдохнет в него прежний огонь.
5: «Я встретил вас, и все былое».
4: Так, замечательно и достаточно.
0: «Как это достаточно?» – завопил я, почувствовав неслыханный прилив творческих сил. «Ведь я же еще ничего не показал». И тут же, без пауз и остановок, я пропел две оперные арии, а потом сплясал.
4: Хватит, вы мне подходите, тем более, что плясать-то вам не придется. Я, вероятно, забыл сказать, что фильм у нас будет мультипликационный. Кстати, и петь тоже не надо будет.
0: Как же? Вы же говорили, образ сложный, противоречивый. У него все отгорело, он тлеет и в то же время таит в себе яд.
4: Совершенно верно. Яда в нем предостаточно. Это, понимаете, это окурок.
0: Окурок?
4: Да, вам предстоит сыграть вот эту роль. Окурок.
0: Насколько я справился с работой, судить не берусь. Скажу только, что, просмотрев озвученные мною кадры, вся съемочная группа сразу же бросила курить.
1: В любом деле ценятся мастера.
2: И недаром в народе говорят: не молот кует, а человек. Не игла шьет, а руки. Не топор тешит, а плотник.
3: А то ведь как бывает. Шить мастерица, шила кисет, вышла рукавица.
0: Да, таких-то вот и называют горе-мастерами.
1: Да еще, пожалуй, поют про них шуточные песенки.

0: Вот вы знаете, какое любопытное наблюдение сделала как-то литовская писательница Витаута Жилинскайте. Она заметила, что во время футбольного матча болельщики на трибунах делают такие меткие наблюдения, так точно знают, кому и куда надо пасовать мяч и как наверняка забить гол, что удивительно, что все эти знающие люди просто болельщики, а не игроки высшей лиги.
1: А что же, по-вашему, плохо, если иные болельщики в спорте разбираются ничуть не хуже мастеров спорта?
0: Да как вам сказать, смотря по обстоятельствам. Вот, к примеру, удмуртский поэт Анатолий Уваров в своих стихах, переведенных на русский Михаилом Раскатовым, рассказал об одном мастерском разборе футбольной игры. Причем у нас, при всей нашей любви к спорту, эти специалисты в области футбола симпатии не вызывают.
2: Новый зав, что к нам пришел, любит трепетно футбол. Только солнышко засветит, только в дверь он войдет, как сейчас же в кабинете собирается народ, говорит один.
3: Вчера превосходно шла игра. Наши были в полной силе. Что не пас, то экстра-класс. Мы вагон голов забили, да вратарь ворота спас.
2: Говорит за ним другой.
4: А судья не в зуб ногой, 2 минуты не добавил, бессердечен и жесток. Видно, сам не знает правил, а берется за свисток.
2: Эх, вздыхает зав.
5: Вполне ваша страсть понятна мне. Я, друзья, такого счета сам не мог принять в расчет. Бить в ворота надо с лета, как блохин нередко бьет. Ты под планку так ударь, чтобы слезы лил вратарь.
2: Интересная беседа длится добрых 3 часа, и до самого обеда раздаются голоса.
6: Финт!
7: Подкат!
8: Свободный!
9: Фол!
10: Угловой!
11: Пенальти!
12: Гол!
2: И такие разговоры, слыша с утренней поры, посетители конторы остаются вне игры.
0: Друзья, а что новенького у наших коллег-мастеров веселого цеха из социалистических стран?
13: Что новенького у мастеров веселого цеха? Разумеется, новые юморески. И вот одна из них.
0: Новое правило. А написал ее Яна Шасенко. Я думаю, что фамилия этого старейшего мастера польской юмористики знакома нашим слушателям.
14: Инспектор.
15: Здравствуйте, я из ГАИ.
14: Автолюбитель.
15: Из ГАИ? Так точно. Вы владелец автомашины Вартбург номер ВАЭ-3245?
14: Да, но...
15: 2 числа сего месяца в 16:00 вы ехали набережной Костюшко в сторону улицы Тамка.
14: Не помню, может, и ехал.
15: А тут и помнить нечего, у нас все записано. Так вот, на этом участке дороги стоит знак ограничения скорости до 50 км в час.
14: Дорогой пан инспектор, честное слово, я всегда стараюсь досконально выполнять абсолютно все...
15: А я ничего и не говорю. На отмеченном участке вы совершенно правильно ограничили скорость вашей автомашины, в связи с чем позвольте вам вручить вот это.
14: Как это понимать? О, премия? Целых 1000 злотых?
15: Да, таково новое постановление ГАИ. В целях повышения уровня культуры вождения и безопасности движения, наряду со штрафами за нарушение правил дорожного движения, вводятся и премии за образцовое соблюдение вышеуказанных правил. Вот, например, за четкое выполнение ограничения скорости выплачивается 1000 злотых.
14: Очень мудрое постановление. Несомненно, безопасность движения на наших дорогах повысится. Замечательная идея.
15: Спасибо за высокую оценку. Но это еще не все. На следующий день, то есть 3 числа сего месяца, вы ехали по улице Сенаторской, где висит знак, запрещающий остановку.
14: И что?
15: Ну и не остановились. Вот, извольте еще... 1000 злотых.
14: Спасибо большое. Действительно, вспоминаю, там я не задержался. А что, пан инспектор, 1000 злотых – это максимальная величина поощрения.
15: Нет, максимальная 5000 злотых, минимальная 500 злотых.
14: Да. Знаете, пан инспектор, я очень, ну просто педантично следую правилам дорожного движения. Кроме того, автомобиль всегда в образцовом состоянии. Чистый, никель блестит.
15: Вот, прошу еще 500.
14: О, спасибо. Номер не заляпанный, фары, лампочки, все работает.
15: 500.
14: А знаете, пан инспектор, недели назад был у меня такой случай. Еду я проспектом Дружбы в направлении Уездовских аллей. Хочу туда свернуть, влево, но вижу, с левой стороны подъехала машина, а его лампа поворота показывает, что поедет он направо. Из чего надлежало бы сделать вывод, что я спокойно могу повернуть влево. Угадайте, пан инспектор, что я делаю в этой ситуации?
15: Что?
14: Стою и жду. Думаю, а что, если он поедет не направо, а прямо? А указатель поворота просто забыл выключить. То есть проявляю повышенную бдительность на перекрестке, месте повышенной опасности. Ну и что же вы думаете, он делает дальше?
15: Что же, не тяните.
14: Летит прямо, как стрела. Не задержись я, из нас обоих была бы лепешка.
15: Примите мои поздравления. Считаю, что это тот самый случай, когда следует выплатить высшую премию 5000 злотых.
14: Большое спасибо. Ну вот это уже что-то с тем, что раньше это будет... О, ну, уже прилично набралось. Этак в месяц 1010 можно собрать. На книжку положить?
15: Конечно, можно. Надо только четко соблюдать все правила движения. А на что, если не секрет, будете копить?
14: Как на что? На машину для сына. Парню уже 18 лет исполнилось. Пора ему самому садиться за руль, выполнять правила и начинать зарабатывать.

0: Что ж, мне думается, писатель-юморист нашел оригинальный способ, чтобы поощрить мастерство водителя машины.
1: А вот рассказывает, что служба ГАИ одного города в особо опасном месте вместо знака «Стоп» повесила знак «СОП». То есть просто переставила две буквы. Эффект превзошел все ожидания. Все водители останавливали свои машины, пытаясь прочитать, что же написано на знаке.
2: Но если бы за рулем сидела женщина?
3: Ну, неужели же вы разделяете заблуждение, что женщина и автомобиль – несовместимые понятия?
2: Вовсе нет. Просто я хотел предложить послушать шуточную песенку Джамиля, Бориса Тимура и Онегина Гаджикасимова.

0: Не правда ли, друзья? Мы нет-нет, да и скажем про кого-нибудь: он мастер только языком болтать. И это, конечно, отрицательная характеристика.
1: Зато про другого мы с уважением скажем: он мастер рассказывать всякие веселые истории.
2: Вот и сейчас мы, призвав на помощь все наше мастерство, постараемся весело рассказать вот эти небольшие истории.
3: Я тебе рассказываю о новой моде, а на тебя это вообще не действует.
4: Ну как же не действует, дорогая? Видишь, я уже задремал.
5: Мать спрашивает у дочери:
1: что ты подаришь мужу на день рождения? Это зависит от тебя, мамочка.
3: От меня?
1: Ну да. Свяжешь ты ему свитер или дашь мне на него деньги? Один рыбак рассказывает.
4: Представьте себе, однажды клюнула такая здоровая рыбина, что я целых 3 часа боролся с ней, прежде чем вытащил.
6: Здоровая, говоришь? А на фото она выглядит не больше, чем на 2 кило.
4: А как вы думаете, разве мало веса она потеряла за 3 часа упорной борьбы?
0: Девушка опоздала на свидание. Юноша ее укоряет.
7: Я жду тебя под дождем здесь целый час.
3: Не обманывай. Дождь начался всего лишь 30 минут назад.
1: Новоиспеченный пенсионер пришел в свое учреждение, в котором он прежде работал, и говорит начальнику:
8: вы не позволите мне взять свое старое кресло?
9: А на что оно вам?
8: Знаете, мне в нем так хорошо спалось.
1: Посетитель кафе возмущается.
10: Послушайте, официант, долго еще буду ждать заказанный ужин?
4: Не более 30 минут. Потом мы закрываемся.
1: В авторемонтную мастерскую обратился со старым автомобилем заказчик.
0: Мне необходимо заменить масло.
11: Ошибаетесь,
1: отвечает механик.
11: Я думаю, что вам необходимо заменить машину.
5: Жена шьет. Муж внимательно наблюдает за ее действиями, а потом говорит:
4: нет, это просто удивительно.
1: Что именно?
4: Вот чего я не понимаю. Ты, например, сейчас очень ловко и быстро, очень точно вдеваешь нитку в игольное ушко. Но когда ставишь машину в гараж, всегда промахиваешься.
2: Вы слушали очередной выпуск передачи «С улыбкой», подготовленной в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио.
1: Передачу провели
0: Галина Новожилова, Надежда Румянцева,
1: Юрий Волынцев и Аркадий Песелев.
0: А подготовили ее режиссер Виталий Иванов,
1: музыкальный редактор Эра Куденко,
2: редактор Анна Козырь.

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая джазового клуба. Выбор музыки, который будет звучать сегодня, сделан ветераном американской эстрады Тони Беннетом. Собственно, диск, который я представляю сегодня, так и называется. Тони Беннет – выбор художника, музыка, которую он ценит. И вот что сам Беннет говорит об этом своем выборе. «Всю свою карьеру я посвятил тому, чтобы гениальные песни нашего золотого фонда были живы, звучали. Большинство людей не отдает себе отчета в том, что эти песни – один из самых главных подарков Америке остальному миру. Куда бы я ни приезжал, Куала-Лумпур, Европу, повсюду, в каждой стране, понимаешь, что является предметом ее гордости». Британцы гордятся театром, итальянцы – музыкой, архитектурой и изобразительным искусством, Германия – наукой, французы – своей кухней и живописью. Америка – страна сравнительно молодая, и мы пока просто не осознали, до какой степени наша музыка, наша эстрада повлияла на остальные цивилизованные страны. Я полагаю, Тони Беннет имеет в виду джаз и Бродвей. «Мне повезло, — говорит Беннет, — я вырос в золотую эру, когда творили Кол Портер, Дюк Эллингтон, Харольд Арон, Джордж и Айра Гершвины, и это лишь неполный перечень. Они были и остаются великими мастерами, и музыка их будет жить вечно». Итак, выбор, сделанный Тони Беннетом. «April in Paris» — «Апрель в Париже». Играет оркестр «Count a Basie».

В исполнении оркестра Каунти Бейси звучит «Апрель в Париже». Кстати, эта песня была написана для бродвейского шоу 1932 года «Walk a little faster». «Иди поскорее». Аранжировку для одного из лучших биг-бендов Америки под управлением Бейси сделал Уильям Дэвис по прозвищу «Wild Bill». Одной из характерных деталей исполнения этой вещи была реплика Каунта Бейси, обращенная к музыкантам. Вы ее сейчас услышите. «One more time» – еще разок. На одном из джазовых фестивалей в Ньюпорте оркестр следовал указаниям Бейси сыграть еще разок всего-навсего 125 раз.

0: И это уже конец. Апрель в Париже в исполнении оркестра «Каунт Бейси». «Каунт Бейси» – воплощение американского свинга. Когда я думаю об американской музыке, первое имя, которое приходит на ум – это оркестр «Каунт Бейси», пишет Тони Беннет во вкладыше к диску. Хотя свинг – это детище Армстронга, «Каунт Бейси» с его поразительной ритм-группой поднял его на новый уровень. И коль скоро Тони упомянул Луиса, приведу его слова о нем и дам слово великому Сачмо. Луи Армстронг – это источник, из которого черпают все, будь то джаз, рэп или рок-н-ролл, вы без труда проследите его влияние. Впрочем, идеально выразил это Дизи Гиллеспи, когда сказал: «Без Луиса Армстронга не было бы меня. Все мы, – говорит Тони Беннет, – и музыканты, и вокалисты, Майлз Дэвис, Синатра, Пегги Ли, и я в их числе, все мы можем подписаться под этой фразой».
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

В исполнении Луиса Армстронга и его звездного оркестра «Mack the Knife», «Mackie Nosh». Этот зонг из трехгрошовой оперы Брехта, созданный в 1928 году, Армстронг впервые исполнил в 1955. И именно благодаря его исполнению песня эта стала популярна во всем мире. Лотти Ленни, в чем исполнении она прозвучала впервые, сочла нужным лично поблагодарить Армстронга за его интерпретацию этого номера. Я должна сказать, что Беннет проделал совершенно потрясающую работу в выборе материала, включенного в диск, с которым мы знакомимся сегодня. Это выбор большого мастера и человека безупречного вкуса, исчерпывающе знающего то, что он называется «Great American Songbook» – «От корки до корки, от А до Я». И, безусловно, одной встречи для знакомства с ним нам не обойтись. Так что мы продолжим путешествие в мир американской песни через неделю. А сейчас еще один шедевр. Один из номеров мюзикла 1948 года «Поцелуй меня, Кейт», разумеется, в джазовой интерпретации. Музыка и слова Кола Портера. Мела Торме, который интерпретирует эту бродвейскую классику, Беннет называет «энциклопедией джаза». Он был певцом, говорит Беннет, который, зная, как сочиняется музыка, зная, как она написана, никогда не терял способности к импровизации. «Эта дьявольская жара разрушила мои планы провести славный вечер».

0: Ну? Ну что? Что такое? Что здарилось?
1: Наш малыш только что поскандалил. Ух, як они бились.
0: Кто? С кем?
1: Наш малыш и Мухаммед.
2: Ну, и кто кому наклепал?
1: Наш расквасил Мухаммеда нос, аж кровь потекла.
0: А, ну, балдеть. Ну, я ему дам, я ему покажу. Во, во, як растет твой любимчик.
2: Я ще треба разобраться, кто виноватый, кто пошел до шушка.
1: Задираться пошел Мухаммед.
2: А наш малыш натолк ему морду. Молодчина, ура!
1: Налей нашему досталось, ему оторвали в ухо.
0: Як в ухо?
2: Оторвали в ухо?
1: В ухо оторвали, зусим. У руках неси. Мухаммед наступил на горе, вось так, раз,
0: пон. Не оторвал.
1: Боже, боже, его ж зараз треба до доктора, до хирурга. А тут не доктори, а гангстери. За якую-будь драпинку. И он взяре себе месячный заробок. А тут целое в ухо. Мама, мама, его треба не до доктора, а до кравца. Ему же оторвали
2: Алло.
1: В ухо от шапки.
2: Оторвали в ухо от шапки?
0: Ах так, дачушка. Зараз же гони до дому этого поганца.
1: Добро.
2: Дачушка, передай, что Александр Македонский растет.
1: Добро.
0: Ну, а чего ты рады? И что ты подохвачиваешь?
2: Я подохвачиваю веры у своей силы. Я хочу, каб он вырос дужим, моцным, стольно выжить у гэтых диких человечек в джунглях. Альбо ён, альбо яго.
0: А ведаешь, гэта не оригинально, гэта уже было. Юбер, менш, звыш человек, гэта называется фашизм.
2: Киньте, калі ласка, ваши безглуздые выпады. Седайте! Я хочу поговорить с вами.
0: С позиции силы.
2: Слухайте.
0: Ну?
2: Скажите, Каниласка, на во что это вы распускаете про меня розные плетки?
0: Конкретно что?
2: Вы распускаете плетки, не вот я морально калечу детей, выховываю их антигуманные идеи. Это раз.
0: Это не раз, это два. Что раз?
2: Вы распускаете плетки, не вот я. Я завел шуру-муру. Нібы ты я пачаў.
0: Пачаў. Не пачаў, а даўно завёў. І даўно водзіш. І не шуру-муру, а просто распуснічаеш. І гэта даўным-даўно не сакрэт. Пра гэта даўным-даўно усе ведаюць. А твае знаёмыя сёння сустрэлі мяне і з радасцю расказалі. А я ім адказала, што я даўным-даўно ўсё ведаю, што мы з табой паўгода не жывём і думаем разводзіцца. Что ж тут неправда? Мы ж с тобой полгода не живем. Не живем. Полгода уже. Ну.
3: Не. Далей так жить нельзя.
0: Правильно. Правильно. Далей так жить нельзя.
3: И не будем.
0: И не будем.
2: А як же будем?
0: Ну ничего, як-небудь будем.
2: Это як-небудь?
0: А вот так. Я уже сказала, что мы с тобой полгода не живем. Значит, мы будем суисновать. Суисновать для детей, для их все.
3: Звычайному розуму не под силу зразуметь эту беспринципность. Суисновать,
2: это значит снова дробные скандальчики. Локальные войны не... Я не сгоден.
0: Ага. Значит, что? Значит, разрыв. Окей? Стиль в упле. Только я прошу запомнить, что дети застанутся со мной.
2: Это мы еще поглядим, за кем пойдут дети.
0: Мы еще поглядим, за кем пойдут дети.

0: привезти домой.
1: Ну, что ты там натворил, разбойник?
2: А ничего я там не натворил, мама.
1: Полюбуйся, твой любимчик еще и хлусить. Ты чему задираешься с хлопчиками? За что ты побил Мухаммеда?
3: Вот, ты не спешайтесь вы обвиновачивать. Не травмируйте психику хлопчику.
4: Зараз международная комиссия разбираться был это акт агрессии и самообороны.
3: Сынуля! Что там здарылось?
2: А что там здарылось?
1: Ну, коли ласка, полюбуйся. И он еще пытается, что там здарылось.
2: И суд был незвычайный. Несколько сот матросов и гандлеров разбирали справу великого Сократа. Судили долго и шумно. Нарежьте одинодушно признали его философское учение неправильным и проговорили до покарания смертью.
1: Но, ты не хитруй, ты рассказывай.
4: Сын мой! Не утомляй ожиданием очей нуждающихся. Кровавая бойка с Мухаммедом была?
2: Ну, была, а ли он ее почал?
3: Ну так вось и расскажи, ей, как все отрымалось.
2: Ну, ма, там на дворы собрались все наши. Ну. Гушкалка у нас одна?
4: Одна.
2: Одна. А яны захопили все места, а мне места нема. Яны их это гушкаются, а я так стою, то на одной нозе, то на другой. Ну, хиба не крыдно? Да мне что, Бог не дал места под солнцем?
4: Коли Бог не дае места, его треба взять самому.
2: О, я что, горше за ту и Полли?
4: Это якую Полли?
0: Ты что, не ведаешь, у ее третий тата француз?
4: Ясно. Ну, як далее разгортывались и подеялись?
0: Все проголосовали, что наш малыш так само мает право на место, и он занял место Полли.
1: Ну. А далее рассказывай, чему ты побил Мухаммеда?
2: Ну, Мухаммед сказал, что я поступил не по джентльменству, что я закопник. Ну, я ж законно проголосовали.
4: А ён еще выхваляется медалем.
5: Гэта яким медалем?
6: А гэта медаль его батьки. Начепил и хваляется. А я сказал, что пойду и скажу, куда треба. У его отберуть медаль. Навод у батьки отберуть. Повальте отберуть.
4: Правильно сказал сын мой.
2: Мухаммед, а ты почал махать руками и переманил всех хлопцев на свой бок?
0: И малыш остался гушкаться один?
2: Один? А Мухаммед, ты взял камень, мама?
0: Стой. Ударил каменем.
1: Не, ён не ударил, а ли ён его поклал под гушкалку.
0: Ну, яна не гушкалася, сюды гушница, а туды не.
4: Значит, ён, гэтый Мухаммед, затискал наши интересы. Бачите, агрессор не сын, а той. Мухаммед!
0: А полировек недорезанный.
2: А Мухаммед еще кидай лозунги, прэч, с гушкалки. Да еще погрожаю, усё ровно перекулю. Взял палку.
3: Кто, Мухаммед?
2: А то кто ж? И почал подкладывать ей под гушкалку. Ну и когда ее нагнулся, как меня-то перекулить, я взял.
3: Ты трахнул.
2: Куды?
3: У нас.
0: Ты на во что ты его трахнул? Куды?
2: Куды?
3: У нас.
0: На во что ты трахнул его у нас? Ты что, не мог пойти поскардиться на его? Его покарали, и виноватым был бы он.
2: Ну, ма, великая радость вместе с кардиса после того, как он меня перекулит.
1: Ты перший нанес удар. Во, это твое выхование.
4: Але бойка была непозбежной. С правой минуты кто перший нанесе удар. Малыш провел превентивную операцию, чему все скончилось.
2: А потом мы скопились, потом покатились, потом он наступил мне на ухо и оторвал в ухо от новой шапки.
0: Во, Мухаммеда кровь с носа.
4: Значит, мы потерпели еще и материальные страты.
0: Ведаешь, что такое? Это ж заправдные хулиганы.
4: Та-та, самооборона.
0: Нет, это хулиганы.
4: Та-та, самооборона, чем все скончилось?
0: Усе разбеглись, а поле теперь плачет.
1: Якая поле?
3: У якой третий тата француз?
0: Это черт ведаешь, что такое, сын? Где ты вырос?
2: Где я вырос? А вырос я, мамочка, как раз на межи. Як раз у свежей баразне поміж минулым и будущим. Плуг гісторыі хутка заарэ гэтую баразну. Але я яшчэ не вырас. Я ж толькі пасеяны. Я ж яшчэ расту. Расту ў атмасферы ваших буйных скандалаў, мама, і дробных інтарэсаў, тат. Былое. Увековечены у книгах, удивляется для меня мешанину из грязи и крови, несправедливости и крыут. Да вы прислухайтесь до этих книг.

0: відтінків, кольки стогну, кольки жальби. І книги, кожне ж з книг – гэта обеліск. Обеліск светлым маром, светлым надеям, светлому розуму, высокородности, удячности, правде. Маленьким близнятам, чистине и наивности. Які почесний могильник. Я расту якраз поміж гэтымі могілкамі. Ну так што не толькі вашае дзіця, я дзіця гісторыі, дзіця гэтых кніг.
1: Сынуля, ты сам да гэтага дадумаўся?
0: Не, на гэта ёсць аўтары. І дзіўная рэч, у самых мудрых, самых горкі лёс. Джардана Бруна за еретычную філасофію спалілі на кастры. А Дефо, аўтар Робінзона Круза, за сатырычный артыкул на целые сутки привязали до слупа на городской площади, и кто не шел, повинен был плюнуть ему в твар, и некоторые шплевали. Тата, а ты плюнул бы?
1: Я?
0: Тат, только уличи бы, вельми жорсткий загад.
2: Разумеешь, ну, я бы не пошел на площу, каб не порушить загада.
3: Ну, хобить! Ну... Вот что, ты нам зубы не заговорвай. Вось тебе наказ, у нашем дворы повинен быть мир. А за твою провинность я тебе с дома не выпущу. Ты целый месяц будешь сидеть дома, как ведал свои границы.
0: Ма, ты что, хочешь меня замуровать? История все-таки повторяется. Несколько веков назад один... Грек Паузанис здравил своему городу Афинам. Его судили и проговорили до смерти. Але ему удалось утечь из-под варты, и он сховался у храме. Там его никто не имел права навод крануть. Але афиняне все-таки перехитрили хитрого здрадника, решили замуровать его у храме. А почать покласть перший камень повинна была тата...
1: Мати!
0: Мати! Мати этого здрадника и почала мама. Поклала... Замуровали. Ма, ну неужо ты хочешь повторить подвиг той грачанки? А я ж не здрадник, я ж только оборонял свой гонор.
1: Малысь, будь свободным, руки прэч от малыша. Нехай живе малысь. Вы хочете зрабить его медузу бесхребетность?
2: Браво, тата, браво! Вот так, мамочка, да чула, я буду свободным, эй! Боги, девы, боги, боги, чули! Я буду свободным, свободным!
3: Ну, чему ты так радуешься, подумаешь, свобода? Ну, что ты ей на хлеб намажешь, ты что?
0: Смеюсь над человеческой глупостью, ее же оплакиваю, сказал философ. Эх, ты, эмбрион! Да ты ведаешь, что такое свобода? Ты ведаешь, сколько людей загинули сами, сами на смерть пошли за свободу, на кули, на штыки, на висель, на эшафот. Да ты наогул разумеешь, что такое свобода, воля. Да за эту свободу, за эту волю я могу пойти на эшафот, навод на костер.
3: Ой, дурань ты, дурань. А скажи мне, ты свободная, и я не ведаю, что робить, а так легче, и так все просто. Пришла у школу, наставник каже, пиши это, я пишу. Читай это, я читаю. Як на улице поводится, скажут. Дома мама сварила крупник, ем крупник. Сбегай за кока-кола, сбегала, принесла. А свобода, что это? Это все на суперок, ти як? Думать треба, як над арифметикой.
0: Думать треба. Як над арифметикой. О, Аллах! О, Магомед! О, Иисус Мария, о, Матка Боска! Так вот, где корень тирании. Вот, где корень рабства. Доброхвотное рабство. Фундамент для трону цару, королю фараону. Ну что ж, это я улечу. Это я запомню.

0: Не, сестричка, твоя философия не для меня. Та-та! Значит, я правильно денечу у своей сбитки с Мухаммедом за место под солнцем.
1: По всяким разе по-мужчинску. Треба, каб тебе поважали и боялись на тебе нападать. Сила, это, брат, есть сила. Много силы розуму не треба.
2: Что? Ты что? Ты чему вучишь сына? Ты хочешь, каб наш сын вырос гангстером, а я не дозволю, я не допущу. Дочушка, ты чула, чему вучить батька сына?
3: Чула, мама, чула.
2: Ну, так вось, мы с батьком разыходимся, с кем ты застаешься?
0: Дочушка, дочушка.
3: Я с тобой, мама.
2: Ну, а ты?
0: Ой. Тата,
4: что?
0: Годинник. А, вось.
4: Мамочка... Час политичного комментатора.
2: Я пытаюсь, а с кем ты, сынок?
4: Ма, не перешкаджай. Ты же ведаешь, что для меня политичный комментатор важнее за... Тут хай камень с неба падают, не перешкаджай. Угрычай, батька.
5: Некоторые политичные дьячи малых держав спробуют играть на суперечностях великих держав, различивающих на экономичную и военную допомогу взамен политичных симпатий. Только симпатии.
2: Сын, с тобой разговаривает мама.
0: Ма, не перешкаджай, ты чуешь, какая интересная передача.
2: Ты в этой передаче ничего не разумеешь.
0: Да все разумею, ты послухай.
1: Сынуля будет здольным дипломатом.
5: Тактика игры на суперечностях помеж великими створила умовы для малых держав заключить целый шерох вельми выгодных экономичных погоднений. У вынику спречка помеж великими...
2: Сын, не ухиляйся!
0: Светлейший, объявляю тебе поддяку! Ма, выключил на самом цікавом. Выводы, не почув, выводы.
2: Сын, ты разумеешь, что зараз тут вырашается твой лёс. Отказывай, с кем ты?
0: Что?
1: Сынуля.
2: Я пытаюсь. С кем ты?
1: Сынуля.
0: Я еще не выбрал.
2: Як это ты? Ты ничего не разумеешь, сынок.
0: Да, комментатор, я не разумею тебе, я не разумею тату, я не разумею. Да что я, по-вашему, круглый дурень?
2: Ну, ты совсем не дурень, ты просто малый еще.
0: Малый? Ах, малый. Коли великие спрачаются, малые выиграют, чула?
1: Законченный министр замежных справ.
0: Тата. А? У своей битвы с Мухаммедом я понес материальные страты. Тата, компенсация будет?
1: На новой техничной базе.
0: Погоднение подписано. Ну, Вась, мамочка, ты говоришь, что я ничего не разумею. Ма, да у меня за плечима историчный опыт. Ну, послухай, ма.
3: Мама, а як же я?
0: Ты бородой мух отгоняешь. Ты выбрала себе рабство.

0: Коли великие спрачаются, малые выиграют. Кумекать треба.
1: Той же покой. У им ничего не изменилось, бо и часу прошло не так уж много. Правда, на тоненьким дротику малы подвесил свой первый самолет. Цацка, але сучасной модели. За столом дочка. Перед ею шитки и подручники. Девчонка, видать, рыхтуя уроки. Замаскировавши у подручнику люстерка, яна перед ним вучится кокетничать. Сёння яна ўпершыню зауважила и отчула, что становится жанчиной. У покою выходит сын с беремом книг, часописов и газет.
2: Тяжкая ноша.
3: Ты что, новый набыл?
2: Берема хлусни.
3: Не разумею, ганишь этой книжки, а тягаешь целыми штабелями.
2: Сподіюсь, нарешті нечто такое знайти, такое прочитать. Так, куда ж вас разместить? Газеты, хлусня на один день. У наступным номера будут сами себе обвергать. Так, а эту команду покуль что у карантина, а там поглядим, что варто гэтых палиц, а что и... Так, ну а ты чем там займаешься, сестрышка?
4: Алгеброй.
2: Ну, а мне сдалось, что зоологией.
3: А чему тебе так сдалось?
2: Ты зараз так кривлялся перед мустерком, быцем хотела переконаться. Вельми отрозниваешься от наших пророчих малпов, ти не?
3: Подглядать непристойно.
2: Я не подглядал, я назирал. Мало отрозниваешься.
3: А ты мой родный брат, а родный брат малпы так само повинен быть малпой.
2: Что? А ты видишь, я постоянно отчуваю это своядство. Часом так туго крутятся подшипники тут. Да ты достань с книги люстерка, отчувай себе свободу, натурально. Будь сама собой, роби, что хочешь, а на меня не крюдуй. Ну, не крюдуй, а?
3: Ну, что там? Что там?
2: Сенсация. У городе Бруклине сярод красунь проводили конкурс на звание королевы прихожости. Первое место заняла итальянка Джулия, а вось другой.
3: Кто другое? Кто?
2: Кто? Хлопец. Мужчинка.
3: Ой, так и отвидать мужчинка.
2: Да не в тым справа. Журы, журы, якое, ты чуешь? Выбили его только тады, коли уручали приз. Отхопил жаночий гарнитур.
3: Ой, ой. Катюшка,
5: а ты не бачила, где моя губная помада?
2: Помада?
4: Не.
2: А ну-ка дай. Отдай, отдай, верни, чуешь, мамочка просит.
3: Ну-ка. Вось яна тут.
5: Наво что я на тебе, это вещи рано, милая.
2: А учора яна нават твой бюстгальтер примеряла.
5: Як тебе не соромно, дачушка? Да еще, каб ён бачил.
3: Ах ты, доносчик, шпион!
2: Стой! Это чему этот человек, який поведомляет правду один про другого, называет шпионом? Что за правду? Хотя у свете накопилось столько хлусни, что каб выводить правду потребны шпионы.
5: Сынок! Сынок!
2: Что?
5: Ты уроки подрыхтовал.
2: О, подрыхтовал.
5: А ты, дачушка?
3: Подрыхтовала.
5: Ну, вельми добра. Можете идти погулять на свежем поветре.
3: Ой, мама, ты такая прыгожая стала.
2: Ма, а скажи мне, коли ласка, вот ты зараз 2 години мазалася, фарбовалася, прочесывалася. Ты ж зусім другая стала. А для чего?
5: Як для чего? Твоя мама хочет быть молодой.
2: О, дива. Моя мама хочет быть молодой, я хочу стать старейшим. Слухай, ма, я хочу, каб моя мама была такой, какой она есть на самой справе. Ни лепший, ни горший. Мам, не выбирайте, какой бог пошле. Только, ма, может, было бы лепей, каб ты в эти 2 годины побыла поруч с нами, вот с этими гениальными людьми.
5: На все свой час, сынок. Ты что, не хочешь, каб твоя мама подобалася?
2: Кому?
5: Усім.
2: Як усім?
5: Вось так, усім.
2: Усім? Ну, а усім же гэта много. Усім гэта нікому.
4: Ну, лепей одному. Наприклад, постарайся подобаться нашему тату.
5: Ну, это уже не твоя справа, не сунь нос, куда не треба.
4: Ось так, звичайно, кончаются усе творчие дискуссии.
5: Ты все ж таки поганенький прохиндейчик.
4: Ма, ну ты не кривдуй. Я ж с тобой щирый, як с мамой. С кем же еще? Я что подумал, то и сказал. Ну, коли что не так зробив, так ты научи.
5: Ну, Васимина не то и не так. Дочушка, забирай его.
3: Зараз.
4: Не, ма. Ты меня на месяц замуровала. Месяца еще не прошло.
5: Ну, значит, скажи маме дякую, что я отпускаю тебя раней.
4: Да чекался амнистые. Ну, ма, ну мне там сумно с детьми, мне тикаво с дорослыми, бо я сам худко стану дорослым. Детинство рано или поздно кончится, а напереди житё.
5: Ну, дочушка, ты чула, что мама...
4: А потом, раз 20 минут выступай мой любимый политичный комментатор. Ты же ведаешь, что я не могу его пропустить, он мудрый, мне с ним весело.
5: Ну, раз 20 минут... И прыдешь.
4: Ну что ж, сестричка, ходим хапать свежее поветра. Ходим на свежее поветра, там вольный дух, там свобода.
5: Мама, я дам тебе свободу. Гляди, только не задирайся ни с кем.
4: А свобода у рамках законности.
5: Ну, ты нахапался пустых фраз.
4: Их дорослые придумали. Ну, добро. Я зараз, як барон Мюнхгаузен, возьму себе за каунер и выкину вон.
3: Иди. Мамочка, ты не крылдуй на его. Он часом бывает уедливый, но он разумный, навод мудрый. Ось я, например, не могу на его долго зловать.
4: Но... Мама, множество мудрых, спасение миру. И царь разумный, благосостояние народа. Соломон.
5: Библию тебе рано читать, сынок. Ты не тем захапляешься.
4: А Библию мне дедуля подарил. А он ведает, что и кому дарить. И потом я не Библией захапляюсь, а политикой.
5: Милый мой, политика так само не дитячий заняток.
4: А что, коли дорослые так заблытались у политицы, что только дети и могут вывести с тупика.
5: Не лезь у политику, дурненький. Это небеспечно там не таким, як ты, шиї ломают.
4: Гнуть, мама.
5: Ломают, ты лепей вучись.
4: Чому?
5: Гроши робить.
4: Что? Гроши? Ну, ма, ты же ведаешь, что гроши это дробязь. Улада дорожей за всякие гроши.
5: Ты...
4: Ма, расскажу про силу улады, и тогда уже... Ну, ма, расскажу про силу Улады. Ну,
5: дочушка,
4: ма,
5: ты чула, что, мама?
4: Ма, расскажу про силу Улады. Ма, ты ведаешь, у нас на дворе такие маленькие, дражник пузыром.
5: Ну, я даю, толстенький, такие брутоголовые, что имя у него нема, ты что?
4: Ну, имя дают тогда, коли еще неведомо, який человек получится, а минушки по заслугах. Так вось, учора он заявился на нашем дворе с батьковым портфелем. Такий с крокодиловой скуры батька из Индии привез. Ну, вся дробеза с нашего двора собралась каля гэтага портфеля. Кожным хотелось поносить, потрымать, ти хоть пощупать, ти понюхать. И пузырь, хоть тупы, а догадался. Хочешь поносить портфель, иди неси дань. И ты ведаешь, что? Понесли. Кто что мог? А он сидит, як султан, и только распоряжается. Что принес? Мороженое? На, поноси. А у тебя что? Пирожное. На, поноси. А ты с чем стоишь? С сукерками. На, поноси. А ты ничего не принес, так не проси. А у куточку, мама, один такой маленький стоит. В очках столько заздрости. А пузырь ему, ну а ты что стоишь? Где твой ясак? А ну неси марки. И ты ведаешь, что? Побег и принес марки. Хотя сам за этой марки два гузики проглянул.
5: Ну, а ты что отдал?
4: Я? Что ты? Я только подумал. Ну, чего б мне не каштовало, а добьюсь того, как раздавать портфели. И не кому-нибудь, а министрам. И вот тогда у меня все будет. И мороженое, и пирожное, и без грошей. А захочу, загадаю намалевать новые гроши. Может, вот до чего треба имкнуться, мама?
5: О, скрутишь ты себе шею, сынок, лепи, иди. проветри свою голову на свежее поветро.
4: Да... Добро. Отбываю. Адью.
1: И сапраўды з левых дзвярэй па каціному тихо ўваходзіць сын, залазіць па лесачках у нішу з будам, займае яго месца, а буду бярэ сабе на калені. Прытаюся, чакае.
4: Бог таму і Бог, што яму ўсё вядома.

0: Ну что ж, я пропоную такие умовы для миру. Ты мне купляешь кеды, новый дипломатичный словник и наушники. А я зараз все забываю. Ничего не ведаю, ничего не разумею. Ча-ча-ча.
1: Что? Что ты сказала?
0: Наушники. Ночью, коли вы спите, я буду подслуховывать радио Москвы.
1: Ах ты, трени снова подслуховывать.
0: Слухать, слухать, слухать. А по словнику расшифровывать незразумелые слова и термины. Ча-ча-ча.
1: Маленький шантажист.
0: Ну, ничего, подрасту, стану великим. Да что такое? Шантажист, мама?
1: А ты и так занадто. Много ведаешь, трапло, балбатун.
0: О, что ты, мамочка, я не трапло и не балбатун. Ты же ведаешь, что я мару стать великим политиком. А я ведаю, что политики и балбатуны быстро сыходят с политичной арены. Так что я не трапло, поверь.
1: Как ты смеешь маме такое говорить? Давай, что
0: мама,
1: ты
0: мама, мама,
1: ты чуешь?
0: Мама! А ну-ка, иди на свежее поветре. Заодно обдумай мои мирные покуль что пропановы.
1: Черт ведает, что такое. Чего тебе чакать? Что с тебе будет, когда ты вырастешь?
0: Дипломат! Генеральный сократар АН! Ма! Эй, ма! Ты забыла свою сумочку. Ма!
1: Во некому достанется счастье. Ах ты, дрянь!
0: Ма, ты куды? Ма! Рве дипломатичные односины. Не, тут разобраться треба. Покуль что я ничего не разумею. Что, выходит, я виноватый? А я в чем? Ну, хай все было б, як было, только я не подслухал. Тогда все было б пристойно. Ну, навод коли подслухал, а я остаюсь и промолчал, так само все было б пристойно. И я и мама были б хорошие. Вот этого я как раз не разумею. Я ж сидел поруч с Богом. И он же мог меня сопхнуть, коли я что-нибудь не так зарабил. И он же не сопхнул меня. И она хочет про меня все ведать. А я про ее все ведать не могу. А лишь дети повинны убогачаться в опытом батьков. От меня так потребует, чтоб я не натворил, на вот коли нашкодил, не утоивать, а признаваться. А чему ж яна? А может, яна нашкодила? О, задача. И он давно почал. А ну давай, давай, давай, Цицерон!
2: Урадовый кризис был выкликан нечаканным выкрытием консерваторов парламентским лидером лейбористов. Спречки в палате общины были бурный характер. А еще рано предсказывать, как будут развиваться подеи на политичном небосхиле. Однако гром и маланки накаляют политичную атмосферу. Самый близкий час покажет, чи великий выигрыш чакая лейбористов у вынику выкрытия консерваторов. Будем чакать?
0: Почекаем.
2: Будем чакать.
0: Ну что ж, почекаем. Нам нечего спешаться. Значится, раскрыли. Доклад на перокласти раздели оголили. Быцем консерваторы спали, а лейбористы тишком подкрались до их и стягнули из их коудру. А яны сонные и не подозрают. Проспали консерваторы. Не-не-не-не-не, тут другое. Может, консерваторы тайно тишком хотели обтяпать какие-нибудь делишки, а лейбористам хлусили, быцем никаких делишек и нема. Оховывали тайну свою под маном хлусней. Значит, тайна — это правда? И тайну правду оховывая падман хлусня. О, здорово, сам догадался. Ай, однако хлусня ненадейная варта тайне правде. А может тайна и есть хлусня? Наво что тайну ховать, коли я на правда? А может соромно за яе? Так, выходит тайна. Это коли соромно раскрыться, а державная тайна. Это что ж, державный сором? О, не! Тут я заблудился.

0: Ты что нарабил? Ты знову покрыл маму. Поскандалил, так?
1: Да нет, ты не зразумела. Просто она пошла заклопоченная. Кеды и наушники легко знайсти, а вось дипломатичный словник пошукать треба.
0: Это все тебе?
1: А ты думала персидскому шаху?
0: А як тебе удается выпросить? Просто диво.
1: Я нечто знаю. Сам не знаю, что, а я знаю, что нечто знаю. Не выпадково в Польше, и в Советском Союзе один часопис так и называется. Знание – сила. Можно силой взять, можно знанием. Я вырвал знанием.
0: Ты нечто говоришь так, что я ничего не разумею.
1: Плач.
0: Чего?
1: У Библии сказано, плач об умершем 7 дней, а глупым и нечестивым все дни жизни его. Так что плач, сестра моя.
0: Ах ты, як быть, мне нахамил.
1: Да не я, Иисус, сын Сирахов.
2: Синуля!
3: Татуля,
2: пришел. Трымай самолет.
0: Что ему? Знов ему?
2: А тебе на во что самолеты?
0: Не, ну все, я муда ему. Я тебе совсем чужая.
2: Дочушка моя, почекай, будет и тебе. Ты разумеешь, дочушка, счастье не у самим подарунку, а у надеи, у веры, что ты его отрываешь. Разумеешь, коли Бог хочет покарать человека, и он задовольняет все его ожидания. Так что я роблю тебе счастливый, чекай, сподевайся, будет и тебе.
4: А это что такое?
2: Это не тебе. Тримай. Это одному дядю.
4: Какому дядю?
2: Это подарунок.
4: Какой подарунок?
2: Сюрприз.
4: Какой сюрприз?
2: На именины. Это цацка для дорослых. Дай. А где мама?
0: Мама пошла в колледж до студентов.
1: До негров.
2: А?
1: До негров.
5: Вот, значит, як суисновать як-небудь.
2: Слухайте, а чего это вы сидите дома?
1: Что?
2: На улице такое цудовное надворье.
4: А что еще? Травка.
2: А еще?
4: Соник.
2: А еще?
4: Птушки.
2: А свежее поветро. Сейчас это, как его политичным комментатором.
4: И он мне, я ему обговорили.
2: А уроки подрыхтовали?
4: Подрыхтовали.
2: Ну, тогда можно и на свежее поветро.
4: Ну, хуже это я свежее поветро. Далось оно вам.
2: А?
4: Да что его там на дворы накопился за нас-то? Девать его нема куды. А может завтра на его цена повысится?
5: Дыхай, Соня. Дыхай каждый день.
2: То есть ты сегодня не удыхнешь, завтра не компенсуешь, только пошкодуешь. Подрастешь, разумеешь, давай на свежее поветро.
4: Нечто из Оповска не зразумела, я примаю на веру. Ну что ж, сестричка, ходим хапать свежее поветро.
0: Я уже хапала.
4: Ходим.
2: Татушка, хапай. На во что там я телефон?
4: Ах, телефон? А это я буду вести двубаковые переговоры с Мухаммедом, це расплод. Алло, Мухаммед?
2: Ну, телефон ты покинь. Телефон не цацка, разумеешь, через плод можно и так.
4: Ну, добро, могу покинуть его тебе, але в таким выпадку пойду выяснять отношения, как это робили першобытные люди. Сестра, где моя большая дубина?
0: Ну, никакой дубинки я тебе не дам. Так,
2: гляди, не накуролясь там.
4: Что это? Снова обмежевание свободы особы?
2: Что?
4: Свобода особы, обмежевание.
2: Это ты-то особа? Особой треба стать. Тады и свобода будет. Дочушка, где моя червоненькая курточка?
0: Там, у спальни.
2: Мерси, на свежее поветро.
4: Особый треба стать. А ну-ка, хавайся, сестричка.
0: Ходи, малыш.
4: Хавайся, ну.
0: Чего?
4: Ну, хавайся, потом разберешься, хавайся.
6: Та-та! Мы уже пошли, мы уже хапаем.
2: Ну, придите.
4: Ну, давай, хапай и хавайся.
0: Малыш!
4: Хавайся.
5: Дети есть дети.

0: Ох, я хочу стать амаль старым, ну хотя бы с бородой, так не расте, проклятая!
1: На что тебе борода, на что?
0: На что? Я сегодня же объявил бы передвыборочную кампанию. Я объявил бы борьбу за посаду президента. Их, коли мне дорваться до улады, я показал бы, у кого логика мощнейшая, у детей и у дорослых.
1: Тебе грызи слава, ты рвешься до славы.
0: Грызи, не отмовляю, а лишь мета великая. Гуманная мета тут. Ой, грозе. Ну и коли я уже даруся до улады,
2: я окружу себе поэтами, и они будут спеть мне славу, осанну.
3: Велич политикам створают поэты.
2: Ну, а коли уберуся у силу, то не дозволю сатиру. Сатира моцна хумацовая, а слабы чему-то боятся сатиры и забороняют ее.
3: Сестричка, ты что ты разумеешь? Ха. А еще мне грозит, цікаво, какую цацку для дорослых купил тата на именину своему дружку. Давай поглядим.
1: Малыш, это недобро, без спросу.
0: Потом загорнем, как было.
1: Я не дозволяю.
0: Ты не маешь права не дозволять, не заборонять.
1: Это непристойно.
0: А я повинен знать.
3: Так. Ха. Ну и штукенция. Гумовая, надимная у натуральный рост. Ну что ж, зараз мы тебе наполним по ветрам.
4: Малы напамповывая ляльку. Перед нами одна из жемчужин цивилизации. Надземная гумовая жанчина без ниякой маскировки. Галыш.
3: Так вось ты якая. А як же вас зовут, миледи? Что? Эсфир? А між іншим, усіх жанчин надувають. І хто їх тільки не надуває. Дома діти і мужи, на службі подначальні, продавщиць-покупники, наставниць-вучні, а ти хто? Смієшся? Тобі весело, дурнота.
5: Що це таке? Як гэта можна? Што гэта?
3: Гэта цацка на забаву дарослым дзяцькам.
5: Як не сорамна, як не брыдка.
3: А чаго ж ім саромецца, калі ў самой Біблії запісана ім апраўданне?
5: В Біблії сказана, не адкрывай нагаты.
0: А ў другім месцы сказана. І нашёл я, што горшы смерці жэнчына. Потому что она сеть, и сердце ее силки, и руки ее оковы. Добрый перед Богом спасается от нее, а грешник будет уловлен ею. Ну, а коли женщина такая, так сдекуйся с яе, як хочешь!
5: Перестань! Ты крутишь меня!
0: Да что ты, сестричка, что ты? Я тебя николи не покрыжу, что ты?
3: А вось другие... Подрыхтуйся, сестрычка.
6: Запасайся терпливостью. Напереди у тебя будет много выпробований, а ты будешь мириться, терпеть. А житё, житё будет приносить тебе. И это... И это... И это... И это... И это...
0: Будешь мириться, терпеть, а тебе ветливо будут запрошать на танцы, как и тут покрыудить тебе твою особу. Ось так, модно, сучасно, так, так.
5: Братик, доволи! Перестань!

0: А ну-ка, поможи-ка, ласка, подвесить этот самолетик.
1: Нет.
0: Який пригожун, верно?
1: Ну, пригожун.
0: Нервовый.
1: Кто, самолет?
0: Гэтый самолетик американцы зарабили, как распылять нервовый газ.
1: Гадость, бреду, такие.
0: Лишь прихожун, який.
1: Ну, прихожун, я разумею, что недобро заздросить, али заздрошу. Вунь, кольки у тебя цацак.
0: Да что ты, який ж это цацки? Гэта военно-поветренный флот. Боевые силы для подтримания холодной войны помеж татом и мамой.
1: А мама скупая.
0: Что? Скупая, кажешь? А ты ж сама во всем виновата. По слухмянам заусёды меньше ковалок достается. Теперь навод полиция научилась обоставать, каб вырвать надбавку до зарплаты. А ты покорливая рабыня. Тебе и кормить не треба, запахни уже и ты сытая. Парой, парой, парой. Ты такая мягкая, мягкая. Тобой навод окуляры вытирать можно.
1: А чему я такая? Я хочу, как дома было тихо, мирно, спокойно.
0: Який прогожу.
1: Все-таки шкода, что я не статом.
0: Дурненькая. Ты не мне это говори, ты это маме скажи. И одразу убачишь выник. Да еще морально протисни, скажи, мамочка, а что, коли все зауважут, что дети пошли не за тобой, а за татом? Зразумела. Суперечности распаливать треба. Чем злейшие яны будут одно с другим, тем добрей до нас. Засвоила?
1: Засвоила. Ах, язва ты, хитрости у тебя на семерых.
0: А треба уважливо слухать радио и глядеть передачи по телевизору. Особливо передачи для дорослых. Дитячие передачи на то и придуманы, как нас тримать у неведания и у темноте. Темными и доверием легче командовать. А вот и мама с работы.
1: Это мама.
0: С работы.
1: С работы. А ты думаешь, я не могу так, как ты?
0: Ну, поспробуй.
1: А и поспробую.
0: Ну, поспробуй.
1: Поспробую.
0: Ну, поспробуй.
1: Поспробую.
0: Глядишь.
1: Ну, дети, как вы тут, вас и я.
0: А вот и я, мамуля. Ну что?
1: Алей. Оп.
0: Еще?
1: Алей. Ну, что? Что? Что? И что, ну? Это я пытаюсь, что? Кольки ему подорано, а мне что? Знов витамины, ковдра, глюкоза?
0: Правильно, верно, хочу денег.
1: Вось малыш выбрал правильно, тата его более любит, чем ты меня. Только гляди, а что, коли все убашат, что дети пошли не за тобой, а за татом?
2: Боже, Татрушка, что ты говоришь, милая? Ты ж ведаешь, я для тебя...
1: Не треба мелодрам, мама, ясно?
2: Ясно. Так ясно, что ж у очах темно.
0: Мама, слезы тут не допомогут. Тут треба экономичные санкции.
2: Але, что я вам еще повинна? Скажи, что я еще?
0: А что еще? Это уже другая оговорка. Мы это продумаем. Ну что
2: еще?
0: Что? Ну.
1: Хотя то и что другим. Нелли на именины подарили целый зверинец, пони, зебру, слоненка, навод кенгуру. Ты сама бачила по телевизору.
2: Ну что ты равняешься? Что ты равняешься? Ты же ведаешь, кто у ее батька? Миллионер, половина арабской нафты у него. Годовый доход 82 миллиона. А что у твоего
1: батька? А кто виноват? Ты?
2: У чим?
1: Что у моего нема такого доходу?
2: Ой, я это кто?
1: Ну, ты!
2: Я? Чому?
1: Ты что? Ты не могла выйти замуж за Неллиного батьку? А Нелли хай бы достался мой.
2: А, не могла.
1: А чему ты не могла?
2: Не хотела.
1: А чему ты не хотела?
2: Потому что ее дед был гангстером. Нафтовые участки они купили за бандитские гроши. Они все гангстеры, все бандиты. Руки и сумление у них у крови.
0: Гроши не пахнут, как сказал один великий.
1: У Нелли чистые руки, чистое сумление. Мы за дядом не отказываем, она не виновата.
2: Я ничего не разумею.
0: Ну, мамочка, даремно не слухаешь политичного комментатора.
2: Это жестко.
0: Что?
2: Это бесчеловечно.
0: Ну что ты, мама. А мы ж по Библии, якую нам дедуля подарил. Ось, будем прогнетать бедняка праведника. Не будем литости удове. Не посоромимся многолетней сивизны старца.
2: Значит, это все про себе. Это твоя наука.
0: Это твоя Библия, мамочка.
2: Это богатступники. Это поганые люди говорили, еретики.
0: Что?
2: Боже мой, дети, боже, что за дети?
0: Еретики поганые люди. Да еретики ж вельми симпатичные люди. Веселый народ. Каждый из них тройче смешил человечество. Первый раз народ смеялся, коли еретик поведомлял про свое гениальное открытие и выноходство. Другий раз народ веселился, коли его за это открытие инквизиторы публично смажили на костры. И третий раз веселится все прогрессивное человечество, святкуючи 400-годовый юбилей еретика. Оказывается, он был великий, а его за это и подсмажили.
1: Малыш, я так не могу. Я так не могу, это мама. А мы ее покрыли. Мне ее шкода, я так более не буду. Это жестко, бесчеловечно.
0: Господи. Значит, ты еще... Это у наш-то суровый век. Занадто ты деликатное створение. А может, и такие так само потребны? Слухай, будь такая, якая ты есть, мягкая, добрая, як вопрок усим грубым людям, а я... Ты мне даруй этот эксперимент. Я проверю, как можно выкорстить зайздрость. Сбачьте, добрая, ласкавая душа становится жорсткой. Але сумел?
1: Ну нет, это я сама.
0: Я так и робью, как ты думала, не бы ты сама. Татуля, за работы. Хавайся, зараз я с ней поговорю.

0: Что? Что? Что ну?
1: Нет, это я пытаюсь. Что? Ну что? Кисы.
0: Слухай, сынуля, ты меня просто обрабовал. Мой бюджет не вытрымливай. Я не могу себе купить пристойных сигарет. Я вымушенный курить розную дрянь и прикидываться...
1: Демократом. А можно зусим кинуть курить. Коли верить литературе, никотин вельми шкоден, не быть рак
0: начинается. Слухай, сын, ты горш за никотин, ты больше шкодный.
1: Ах, это як еще зразуметь, ты что, быцем незадоволенный мной?
0: Так, я незадоволенный.
1: На-на-на-на-на-на-на! Твое счастье, что ты живешь не про Цезаря Нерония.
0: А то что?
1: А посчитай, что пишет Светоний. Один римлянин, педагог, был осужден на тяжкое покарание за то, что его постоянно был незадоволенный вырос твару. Улечит от уличка истории инший раз.
2: Полторается.
0: Трапло! Накопался с книжек! Уйдите, уйдите, треба за вас взяться! Жак! Жак!
1: Не, ты чула, а? Чула, знов дети, знов дети. Ну, саправду и треба за их узяться. Ох, распустились, батьки.
3: Телеграмма, а кого? От дедули едет, тата, мама.
1: Стой, стой. Ты что, дурница, спешаешься? Тут есть корыстная информация, мы повинны ее скорыстать. Так, малая чина наш дедуля, чулая душа отгукнулся. Ну что ж. Вот эта телеграмма даст нам информацию. Ти магчыма, в принципе, взаиморазумение помеж татом и мамой на базе... На базе поваги до протов.
3: А, дедули! Ой, здорово, так, малыш!
1: Здорово, недолго, на час визиту, а там... На там... А,
4: мы зараз таки залихватский танец подберем. Ах, не ж! А ну, клич!
3: Тата! Мама, сюди, худший!
5: Полундра!
6: Что такое? Что здарилося?
3: Что за шум вы узняли? Что за дети?
1: Мама, танцуй!
3: Ну, чего я повинна танцевать? Что за дурость?
1: А, телеграмма от дедули.
3: Ну, ты больше, может быть, дедуля захворел, бабка. Померла, а я буду танцевать. Да, ну, что за манера?
1: Ну, мама, никто не захворел, никто не помер, все рады, танцуй. Ну.
3: Мама, танцуй, никто не захворел, никто не помер, все рады, танцуй!
1: Мама, ну! Ось так, ось это добро. Так.
3: Тата, а ты?
1: Ну да, так, ну что стоишь? Ну,
3: тата,
1: танцуй.
3: Танцуй.
7: Я еще чего не хапала.
1: Тата, это принципово. Як ты радуешься деду, так я буду радоваться тебе.
8: Дочка танцует с мамой и уважливо настороженно назирая за психологичным поединком помеж батьком и сыном. Эту настороженность дочки зауважил батька, и он усмехнулся и неохотно начинает танцевать. Ну и танец, ай да танец! Все танцуете уже с полной душевной отдачей. Дочка подмергнула братику, показывая на тату и маму, какие вы танцовываете один перед одним. Малый настороженный навод сполохался.
1: Нічого, усе гэта скоротечно.
8: І раптом ён тигром кинувся на сястричку з диким криком, з гіком. Покатилися по подлозе. Тата і мама спиняються, яны шокировані. Яны нічого не розуміють. Кидаються разнімати малых, розтягують за ноги в розные кутки. Тата сына, мама дачку.
1: Что ел, что ел? Все я на, все я на!
3: Что я тебе зробила? Что я тебе зробила?
9: Что?
3: Что я на тебе зробила?
7: Что я на тебе зробила, сынуля?
1: Да ничего не зробила. А повинна была зробить. Повинна тебе?
3: Что я тебе повинна? Что я тебе повинна?
9: Дочушка милая, он не виноватых. Это все таточка. Это все он, его выхование, его наука. Это разбой, это хулиганство.
1: Да-да.
0: Ну... Это уже черт ведает что. У чем я виноват? У чем я зараз виноват?
9: А кто? Кто виноват, что наш сын растет бандитом? Это ты его учишь?
0: Чему я его учил? Ну, чему я его зараз учил? Это он меня подучил танцевать с вами.
9: Во! Во-во-во! Ты танцуешь под его дудку. И он еще подвучить тебя задушить кого-нибудь.
5: Я зроблю это зараз без его науки.
9: Тата!
1: Мама!
9: Мама!
1: Тата!
9: Мама!
8: Тата и мама идут на сближение, на таран. А лепильные детки не допускают великого конфликту. Яны у плач, равучи яны растягивают батьков протилеглые кутки, так, як только что батьки робили с детьми.
1: Тихо!
10: Ну что, утихомирились? Ну вот, сестричка, ты пророчила примирение. Яны уже забылися про телеграмму от дедули, яны им просто не цікава.
9: Не-не, а чому? А вы что там у этой телеграммы?
10: Что там? Состракайте сегодня, 7:30 вечера. Проворонили, батьки.
8: Двери были расчинены. Увойшел дед. Старомодный, як и належит дедам. Гонорится тем, что отпакутывал за все будущее поколение. Ён диалектичная протилеглость своему внуку, и тому не дивно, что у его стречное жадание хоча быть дитем. Ён с радостью поменялся с внуком и годами, и ролями, и бородой.
11: Что у вас тут такое творится, а?
9: Дедуля!
11: Ну что?
9: Дедуля!
11: Ну что вы слупенели? Ну ослабоните меня, я старый, ослабы!
9: Татуля,
11: давайте, ну кусайте, кусайте меня, целуйте.
10: Ну, дякуй, дедуля, что приехал.
11: Что у вас тут такое творит?
10: А ты поразбирайся сам, поназирай.
9: Татуля, может быть, ты помоешься с дороги, мы зараз будем обедать.
11: Оу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Да и не швидать, и дорого каштует. Во сколько каштует этот самолет?
10: А это, спытаю тата, тут половина татого заробку ляснула.
12: Найдорни, хиба можно тратить столько грошей?
10: Ой, дядуля, не мы одни столько тратим.
11: Вот я и кажу, неразумно так тратить гроши.
13: Слухай, сынуля, ты хоть деду не хами, будь деликатным.
9: Добро, дядуля. Дачушка.
10: Мама, ма, ты повинна поговорить с дедулей про справы нашего тата, потому что наш тата...
9: Я ничего не повинна, але поговорить я могу, и поговорить.
11: Что, да это, что у вас тут такое творится?
9: Дедуля.
11: Где, в городе, на улице перед муниципалитетом.
9: А что там такое?
11: Да некая варьевская демонстрация. Собралась орава бородатых и подплатых хлюстов, а зими, видишь, амальгулы...
10: Кто, дедуля?
11: Отвернитесь. А зими амаль голые шлюхи топчутся с такими плакатами, что соромно не только глядеть, но навод не ведающих рассказать про такое. И горланить на всю глотку свободу сексу.
13: Волю сексу!
11: Что они звонятели?
9: Это уже третий день, татуля. Эта цензура забронила один шведский фильм. Фильм, ведаешь, який...
10: Что?
11: Теперь заразумелый плакат. Великие ножницы образают по тлатому то, и что...
12: Что наточить треба?
9: Селя.
11: Несерьезная пошла молодь. Нибы других проблем нема.
10: Что ты, дедуля, что ты? Есть серьезная молодь, есть. Вот, побачу бы ты, дед... Как у минулый четверг мы сустракали специального визитера от президента США.
11: Ты что?
10: Да ему будешь написать о своих мемуарах. Запомните он войну во Вьетнаме. Мы супроте.
11: А кто это мы?
10: Да мы, дедуля. Да ты, завтрашний солдат.
9: Прошу за стол, месье Дюпле. Будем завтра.
10: Ну что ж, за круглый стол на переговоры об ликвидации атомной бомбы.
9: Но помолчи хотя бы за столом, Фервеля.
10: Ну ля.
9: А наливать будет дедуля, и он самый старейший.
11: Правда. Самый старый.
10: А ведаете, как бы я хотел быть таким вот, как этот шпингалет.
11: А чего, дедуля?
10: Как этот подбрыковать, как ты, как почать еще с початку.
11: Это что, все по-новому? Первый раз все не так?
10: Не все так.
11: Не, а что-то было и так? Что-то было такое, что приемно теперь рассказать?
10: Расскажи.
11: О, еще кольки было. Видишь, у молодости я был музыкант. Любил покажитать нервы.
9: Ну, давай.
10: Кому, дедуля?
11: Кому?
12: перш за все самому себе, ну и бабці, и разным друзьям.
10: Дядуля, ну себе и бабці это мы можем, а вот как разным другим, ты про это расскажи, дядуля.
12: Видите, когда я был греком...
10: Ты греком был?
12: А кем я только не был. И турком я был.
10: И турком?
12: И испанцем я был. И навод армянином
10: я был. Ой, дядуля, я же ты мог...
3: Ну, не перескажай, дядуля, расскажи, когда ты был греком.
12: Когда я был греком, видите, когда я был греком, я поехал в Лондон. Я поплыл. Накуплял там усилякой зброї, винтовок, кулеметов, патронов и привез все это в Грецию. А у Греции чекал мне другий пароход. Перегрузили зброю на этот пароход, и она поплыла.
11: Куди?
12: Куди? У Саудовскую Аравию. А там арабы этой английской зброї выгоняли из своей земли. Кого?
11: Англичан.
12: О, вот так я допомагал арабам здобывать себе волю. И кому я только не допомагал. А что, ты думаешь, легко мне было возить эту зброю?
11: Ну-ну-ну, тату.
12: Каждую хвилину меня могли за каунер и на перекладину.
11: Кто?
12: Кто? Чи ты их то купляли, чи ты их то продавали. А когда эфиопы воевали с Муссолини, я так само не драмал. А в Испанию я привозил таких туристов, то Франко, и зараз еще чухается.
11: Татуля...
12: Ваще, в молодости был воевничий. Я воевал за свободу, за незалежность.
11: Да, так, так, за незалежность и навод от баб.
10: Дедуля, а много ты заробил на этой справе? На свободе, на незалежности?
12: Ну, много тебе немного, а мне хопить. А коли помру, тебе еще, внучек, добрый ковалочек завещаю.
10: Что? Дядуля, ты гляди, не транжир моих грошей. Каболей засталося. Мне спотребится на предвыборочную борьбу.
12: Ого, эти дела,
10: а? А я же, коли хочешь, каб той нук сам прославился и тебе прославил.
12: А каким это способом?
10: А я стану великим политиком.
12: Ну, в маленькой краине великим политиком.
10: Ой, дядуля, зараз маленькие краины такое могут натворить, что и великие не рассервают.
12: Правда, правда. Вот шкода, что я старый. А мы б с тобой, внучек, бы в укрытих справно робили. А теперь вот оно, а вернуться не поспел, как некто за бородой тягни меня туды, у песочек. А у тебя, внучек, все на переде, и покуль что никаких клопотов. Заиздрощу. Ах, заиздрощу.
4: Да что ты, дядуля, что ты? Як? Это никаких клопотов. Это у тебя никаких клопотов. А у меня... Да ось... Вы, ваше поколение, придумали и зарабили атомную и водородную бомбы. И покидайте их нам. Ну а нам-то что с ними робить? Гадко съесть и шкода кинуть. Ось вы пойдете у песочек. А у меня вся планета на моих плечах. Вся будущее.
12: Эх, куды тебе понесло, внучек? Замахнулся. Ну, тебе налить конечку, внучек.
10: Да я кину пить.
12: Зусим чему?
10: Так, я решил податься в великую политику, а там теперь редко сустракаются цверозые политики. Я решил стать редкостным политиком.
12: Ох ты.
3: Дедуля, он такие, он все ведает.
12: Ну, так за что ж мы выпьем?
3: За дедулю!
10: За наш род. За народ, дедуля, капни мне.
3: Ну, ой, як хорошо.
12: Ну, я за вас.
3: Як усе хорошо.
4: Ух ты, як английский политик. Заняв пост прем'єр-міністра, чув себе так добре, так лагодно. Йому здається, що і всі ми добрі, лагодно. Тут бац, і девальвація фунта.
14: Ти зауважаєш, що ти нікому слова вставити не даєш, синок?
4: Тата, а ти що скажеш?
11: Перестань, балбатун.
4: Дядуля, а ти?
12: Не хвалю, не хвалю.
4: А ти?
3: І я не хвалю.
4: Во диво. Перший раз так одинодушно.
11: Слухай, синуля, хопіть, бери, кушай.
4: Не хочу.
14: Єш. Жуй, глитай і мовчи.
4: Нема апетиту.
12: Єш, тобі кажуть.
4: Я не хочу, дядуля.
14: Ешь, жуй. А нет, дык марш отгатуль.
3: Мама, мама, можно ж по-хорошему. Малыш, давай выпьем. Ну, можно ж по-хорошему.
14: По-хорошему. Ты что?
12: Отдай коньяк. Дай коньяк.
4: Ох ты,
15: Ну, рох, як вы распустили его, тому и куражится. Не, придется мне его взять на ферму, там я его перераблю.
16: Куды, куды на ферму? Это что, назад к Мафусаилу?
15: Ах, милый дядуля, вот ты был греком, ты был испанцем, ты был навод армянином, а я что, николи не был китайцем. Назарас, ты вылитый, этой самый, самый, самый на ферму, ферму!
9: Это уже черт ведает, что такое. Ни кропли пристойности, это уже нахабство. Это все твое. Это простебе, твоя беспардонность, твой цинизм. Погляди-ка, Леласка, тебе не соромно перед людьми.
13: У меня нарешті так само лопнуло терпение. Декого часа я мужу простебе глытать баб.
16: Жаб.
13: Декого шара ты будешь ставить меня в дурацкое становище, в конце концов, на худый конец, у чему есть конец.
10: Сестричка, я не что, мной незадоволен, этим мне только так сдается.
17: Так, малыш, усе тобой незадоволены.
15: Боже мой, вам усім треба зараз на свежее поветра. Хоть на полгодины проветрите вы свои головы на свежее поветра, на двор.
16: На свежее поветра? Дедуля, да неужели ты туди же?
15: Яко, нечто таки будет, нечто с рук вон выдатное. Ведаешь, что, внучек, быть тебе альбо славутым бандитом, альбо начальником велизной турмы.
16: О. А не то и не другое, не третье, дед.
11: Я уже есть. Ведаешь, кто я? Я вундеркинд. Але особого роду могу популярны. Бывают вундеркинды музыканты, их много. Бывают математики, их так само немало. А бывают полиглоты. Дедуля, ты ведаешь, что такое полиглот?
15: Ну, давай, давай, родируй.
11: Полиглот – это поле много глот глытать. Усего, усякой усячины, усе, что у рот покладут. Приемно, неприемно, ты глытай, глытай, глытай. У всякий фарш и у всякую фальш.
9: Ох, на во что ты хлусишь? Ты чему... Дорослых не поважаешь. Правду треба говорить.
11: Что? Правду треба говорить. Дык вы по правде засумовали. Вы правды чекаете. Вось гэта я і хацеў ад вас пачуць. Ну, зараз я вам выдам праўду. Як вам, кожную пасобку ці ўсім адразу? Наце вам праўду. А ты ведаеш, дзядуля, што ні тата, ні мама не любіць мяне. Мало таго, ненавідзіць. А за што? За их хлусню, их подман, який я выпадково открыл. А ты думаешь, дедуля, легко вот так жить с комком у горли, коли постоянно у горли не прыгнуть его и не выплюнуть? А коли родные тата и мама не любить, який уж близкий еще возлюбить, ибо только ты, дед? Ну что, еще правда чекаете? А не боязно? Ну не, я вам правду говорить не буду. А ведаете, чому один одному вы правду говорите? Вось ты, тата, маме правду говоришь, а дочушке своей, а мне? А чому ты не скажешь нашему милому гостю, нашему дедулю, что ты зараз про его думаешь?
18: Саня, як ты смеешь?
11: Злуешься, Юпитер. А я же еще ничего не сказал про твои культурные сувязи.
18: Что я разумею у культурных сувязей?
11: Да ничего, покуль что, не дорос еще. А ты, мама, ты платишь тату такой же правды. А чему ты не скажешь нашему милому дедулю, что поставил на стол позавчерашний винегрет? Ты навод невопытному студенту не говоришь правды.
14: Зарегатеть можно, честное слово, так и цинизм, боже мой.
11: Что? Уже сытая? Вось вы от меня потребуете правды, а мне от вас нельга. Да мне я на больше потребна, больше, чем вам от меня, потому что я... Ну, я... Маленький, моя хлусня маленькая, а вы великие.
1: И ваша хлусня огромадная. Для меня она огромадная. Запомните, самая великая хлусня – это хлусня маленькому человеку. И вот я, дедуля, маленький человек, почав шукать великую правду, истину. Я сутками сидел каля телевизора, каля радио. Вы спали, альбо выгравались на курортах, альбо пьянствовали. А я ночами сидел на гэтых лесочках. Я перечитал «Мама, боли за тебе, тата». Я нечто знайшёл. Я полюбил телевизор. Ни скрынку гэтую, ни хоккей, ни стральбу, ни слюнявые поцелунки. Я полюбил политичного комментатора у гэтай скрынцы. Ён мне многое открыл. Я и зараз чекаю его. Вось-вось, ён повинен з'явиться мне. Но одним словом, дедуля, после усяго гэтага я зарабился вундеркиндом политиком. Так, праз великая, я зразумел маленькое. Я зразумел дом, свой дом.
19: Мама, ён разумно говорил, ён разумный.
20: Не, у его каша в голове, ён ничего не разумеет.
19: Тата, ён ничего не разумеет.
21: Ён злый, и тому...
22: Эх, так, не разумею, думаешь...
1: Злы? Вось гэта верно, злы. Тому, что без правды люди робятся злыми, нават добрые люди, нават дети. Ну, запомните, не разумею. А вы-то один одного разумеете. А я не разумею. Не разумею и не могу зразуметь, не зразумею. Вы тратите сотни, миллиарды долларов на войну. С кем? С боссами, раздетыми, голодными, бедными. Где? У Конго, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Египте. Заместо того, как опрануть их и накормить. Мало того, каждый доллар там начинен динамитом. И каждый таки доллар разбурает там на сотни долларов добра, якое мели бедные туземцы. Ну, хиба это можно зразуметь?
19: Кто? Хиба это вы, это же Америка!
1: Да вы, дорослые! Хай себе Америка, там так само дорослые, там так само таты и мамы. Ну а вы, чему вы допустили все это? Эх, вы...
23: Что у вас тут творится? Ох, и чего я сюда приехал?
19: Жах! Это просто жах! Ён п'яны.
24: П'яны?
19: Цезар! Што ты правяраеш?
1: Ці патрэбна людзям праўда? Сестрычка, дай глыток вады. У Цицерона перасохла ў горле.
19: Цицерон, ты мне расказваў, а сам забыўся. Что Цицерону за его язык отрезали голову и принесли царице, як подарунок.
21: Вось вам, татуля, узор свободной особы.
23: Кто он, пытающийся? Коммунист? Анархист? Кто?
19: Не то и не другой, он просто хулиган.
21: Во-во, хулиган!
19: Хулиган!
21: Без не уважать! Тут собрались свободные особы, все свободные! Али я над вами уладар, потому что и тата, и мама... Моя моральная рабы!
19: Як ты смеешь? Я тебе выносила. Я дала тебе житё. Я выкормила тебе своими грудьми. Я народила тебе, и я твоя рабыня. Як ты смеешь?
1: Ну, ма. Народила и выкормила. Это ж мама... Биология, навод зоология. Народила и выкормила. Так дай же мне свободы, як звычайному зверушку. Не примушай меня жить, як вы. С хлустей кластись и спать, с хлустней уставать. Я не хочу, як вы.
21: А жрать ты хочешь? Моя хлусня меня кормить, моя хлусня и тебе кормить. А стал бы я говорить правду, меня вытурили вон. Моей фирме не потребна правда. Там потребны пригожие слова, которые приманивали, заманивали. Гадят, разумеешь?
0: Да разумею, хлусня приходит с улицы, а на улице великий свет.
23: Так, так, и великая хлусня. Ну иди, ну иди ты туда со своей правдой. Поглядим, ти будешь ты сытый своей правдой. Голод научит тебе, темпераментно. Щиро будешь хлусить, коли жрать захочешь. Ну вот что, бабка надокушена, вон!
15: Сестричка, так яны что? Яны быццам незадоволены-то. Мною?
20: Так, малыш, усе тобой незадоволены, нават я.
15: Ну ты поспешалась, а яны... Да кто ж мае право быть сдоволенным, ти нездоволенным, вы альбо я? Ведь это ж вы меня таким народили и выпустили у свет Божий. А меня вы испытали, хочу я этого ти не. Отпечатали меня у одним экземпляре и руки помыли. Теперь кожный из вас уладковывается в житті, як кому ямче, як кому зручней, а мне ёмка, а я здоволений. Ну, это ж мое право, только мое.
23: Нет, час мне взяться за тебе. Вот зараз ты мне будешь задоволенный, як дам тебе этой попруги. А ну, злазь, скидай штаны.
2: О! Полицейские меры? Во-во-во, самый переконавший аргумент, дедуля! Да ты пожарную поклич! А еще лепш газы слезоточивые! Ну! Мама! Стоп!
15: Так вось, на чем я их сгуртовал? На правде! Правда их з'єднала! Ненависть да правды сгуртовала их. Ну, не.
2: Знаешь, что? Долой правду! Долой Цезаря! Ну, не. На баррикаде! Не, не дамся, не поддамся, не! Я тебе костера ползать не буду! Не буду ползать, не буду, не буду!

0: спектакля Національного академічного театру ім'я Янки Купали «Затюканий апостол» поведля однойменної п'єси драматурга Андрея Макайонка. Режисер-постановщик – народний артист Білорусі Борис Луценко. Режисер радіоверсії – Софія Гурич. Ролі виконували маті – народний артистка Білорусі Зінаїда Броварська, тата – народний артист Білорусі Август Мілованов, син або малыш – артист Анатоль Мазловський, дочка – артистка Інна Дашковська, дід – народний артист Білорусі Степан Бірила, ад автора – заслужений артист Республіки Білорусь Ілля Курган. Запіс 1971 года, реставрація 1997. Ми розвітуємося з вами до суботи. У наступний раз Театр Білоруського радіо запрошує своїх прихильників послухати першу частку радіоспектакля «Полеські Робінзони» поводле одноименної повісті письменника Янки Маура. Не лянуйтеся поразважать разом з мастацьким словом.
1: Видно, виписав писарь мені дальній білет, відправляя впервой на війну. На четвертой войне с 18 лет я солдатскую лямку тяну. Череда лихолетий текла надо мной от полночных пожаров красна. Не видал я, как юность прошла стороной, как легла на виски седина. И от пуль невредим, и жарой непалим, прохожу я по кромке огня. Видно, мать непомерным страданием своим откупила у смерти меня. Испытала нас время свинцом и огнем, стали нервы железу подстать. Победим и вернемся, и радость вернем, и сумеем за все наверстать. Неспроста к нам приходят неясные сны про счастливый солнечный край. После долгих ненастий недружной весны ждет и нас ослепительный май.
2: Вот и снова я в новогоднюю ночь попал в этот город со своим, как я раньше замечал, несколько угрюмым очарованием. Номер в гостинице. За окнами над погруженным в долгую полярную ночь городом, над портовыми огнями, над мигающим маяком, бросающим свет на угрюмые скалы, встает загадочное северное сияние. Стрелки часов движутся к 12. До Нового года остается меньше 50 минут. Из спальной комнаты выходит Лена. Подходит к двери, прислушивается. За дверью тихо. Приложив палец к губам и показывая на дверь, Лена предупреждает мужа, появившегося в гостиной, чтобы он не шумел. Егорьев хочет отпереть дверь. Лена его не пускает.
3: И тебя еще как следует не разглядел.
4: О, тогда поторопись. А то времени нисколько. По-моему, мы оба чуть-чуть сошли с ума.
3: Чуть-чуть. Я тебе нравлюсь.
4: Да безобразие. Да ты что?
3: Командир, руки мыть в душ, а потом уже...
4: Лена, а вдруг это Никита или насчет него? Вообще, хороши с тобой. Заперлись, на звонки не отвечаем, к двери не подходим. Что такое? Да слушай, неужели уже 3 часа?
3: Между прочим, уже...

0: поговорим немножечко обо мне, а? Вот только с чего начнем? Давай начнем с того утра, когда я случайно прочитал во вчерашней вечерке объявление о расторжении нашего с тобой брака, а? Давай! Вместе с Олегом сочиняли. Я только что закончил утреннюю разминку. Собирался перейти к водным процедурам.
1: Не надо.
0: Да почему не надо? Это так было забавно. Ты еще сладко посапывала в постельке. Я, как заботливый супруг, поставил чайник на медленный огонь. Ты так меня учила. И тут случайно в кухне ненароком наткнулся на вчерашнюю вечерку. Прочитал. Однофамильцы. Перечитал. Елена Петровна Азаровская и Виль Михайлович Азаровский извещаются. Нет, про нас. И я ушел, забыв выключить чайник. Меня это потом очень долго мучило, не распаялся.
1: Для меня это объявление было как гром среди ясного неба.
0: Перестань, перестань, девочка. Ты уже тогда была взросленькая. Тем более, что и небо над нами было не таким ясненьким.
1: Он сам сочинил объявление, сам не спрашивая меня через дружка беззаконно. Вести в газету. Угрожал, правда, что пойдет на такой шаг. Разве я могла подумать, что он решится на такое? Поставил перед фактом.
0: Ну, правильно, как платье с манекена. Сверните, заверните. Молодец, умница, мне нравится.
1: Не станет, ты была отвратительной.
0: Почему? Принял решение и поступил? Это по-настоящему, это по-мужски.
1: Я 2 года ничего о тебе не знал. А куда ты исчез? Когда имя твое вспоминали? Или когда о тебе упоминали, я так краснел? Когда Егорьев сказал, что ты здесь?
0: За Егорьева штраф.
1: Я чуть не крикнула, как здорово.
0: Однако удержал.
1: И подумала, ну а почему? Почему мы должны жить так далеко друг от друга? Так бесконечно далеко.
0: Что-то, миленькая, я не верю в голубую дружбу брошенного мужа и изменившей жены.
1: Ну, такое бывает.
0: Впрочем, оно, наверное, и к лучшему, что далеко. Забавно, дружочек. Но ведь я тогда хотел застрелиться. Ей-богу, не вру. Ведь долго раздумывал, каким способом. Если пуля, то куда? Сюда! Наверное, больно и некрасивый буду лежать в гробу. Тогда сюда! Нет, я где-то прочитал, если в рот. Самое страшное. Человек в состоянии полной невменяемости. Нет, отбросил тогда сюда. Сюда. А вдруг осечка? Во второй раз захочется ли? А когда самоубийца долго раздумывает, момент упущен. И я разорвал предсмертную записку. А ведь была... А! И бросился я в омут роскошной независимости. Работать стал с упоением. О, даже государственную премию ухитрился получить. А?
1: За новую модель... ремонтного дома.
0: Ага.
1: Это я прочла. Я ведь только таким образом узнала о тебе.
0: Или прочла? Не грех бы телеграмку отбить копеек за 60. Потихоньку от мужа.

0: Это я выдержал. Спокойно, спокойно, спокойно. Распускаю мускулы. Это не так просто. Поднимаю руки вверх. Вот они становятся тяжелы, как свинец. Тяжелы, как свинец. Тяжелы, как свинец. И вот они действительно тяжелы, как свинец. Вызывайте в себе хорошее настроение, чувство довольства тем, что вас окружает. Приказывайте себе: я спокоен, я весел, я счастлив. Я спокоен, я весел, я счастлив. И вот я спокоен, я весел, я счастлив. Вот в чем смысл философии сей.
1: Ты спокоен, весел и счастлив.
0: А как же, миленькая, ведь я же йог. Приказывать себе, вот главное в теории йога. Послушай, дружочек, по-моему, сегодня к тебе это имеет прямое отношение. Ну, а теперь спроси меня, когда я решил стать йогом?
1: Когда ты решил стать йогом?
0: Когда тебя от меня увели.
1: Почему же ты решил?
0: А просто это? А, ну тогда еще мне не сразу попалась книжка об учении йогов. А! Я стреляться? Да ты с ума сошла! Уходить из жизни, за которую все так цепляются! Ты только посмотри, дружочек, какая красотища! Какую нам люстру повесили марсиане космическую! Что же сыграть в ящик, когда вокруг такая красота? Это было просто безнравственно, это было бы неприлично.
1: Ой, Виль, за что мне все это? Можно? Здравствуйте, Галя.
2: А здоров.
1: Елена Петровна, я там внизу ждала Никиту. Я ждала его, а его все нет и нет. Никите скажите... Он все у матери, это понятно. В общем, это так и надо. Пусть не ждет и пусть не ищет. И пусть бывшую свою Галю лихом не поминает.
3: А ну, постойте.
1: Нет, все. Что вы, я уже на аэродром дозвонилась. Как только видимость прояснится, меня уже здесь нет.
3: Ну, же,
1: а не вылетим, так я в поезд Арктика втиснусь. Только скорее отсюда.
3: Ну, объясняйте, кто вас обидел. Так жить нельзя, правда?
1: Меня никто не обидел, Елена Петровна. Нет во мне абсолютно никакой обиды ни на кого, кроме как на себя. Никиту, успокойте. Хотя я его знаю, замечется.
3: Замечется. Да он руки на себя сможет наложить. А ну-ка мне объясняйте, Галя, мне. Ну, у него беда такая огромная. Смерть.
1: Да, Елена Петровна, да что я, каменная, что ли? Что я, думаете, не понимаю, да? Отец его на него погиб геройски, слышали? Не разрешали ему вылет, так он добился, полетел. Надо человека спасать. Ведь сел же снайперский на корму плавбазы, бортовой винт над водой повис. А в обратном пути, говорят, бортфельдшер еще жив. Понимаете, Елена Петровна, я же ведь жалею я Никиту, жалею, от того уезжаю. А то шок пройдет, и муж еще хуже будет. Он ни при чем, понимаете, абсолютно ни при чем. Ни вот в моем нынешнем настроении, ни в моем бесповоротном поступке. Я его обманываю, себя обманываю, нельзя. Лично в Заполярье мне все тут не показалось. Не нравится мне все тут, от и до. Не ваша я, не заполярная, вот уже затосковала. Еду нынче из Колы вдоль залива. Дно-то голое. Валуны лежат. Отлив все обнажилось, неуютно, понимаете, у нас же все не так. Море тут студенное, солнце искусственное, фонари дневного света. Это ночь долгая. И главное, что даже летом без звезд. Без звезд, что это за небо? У нас как задерешь головы, так это вообще, это ж не оторваться от них.
3: Ну да я полюбила ночи без звезд.
1: Что ж, ваше счастье. Нет, лично мне тут неуютно. И мама его тоже для меня неуютная. Не привечала она меня. Я для нее примитивная. Она Никите сказала, он от меня ничего не утаивает. Не знаю, может, так оно и есть, примитивное. Вот моя мама, Елена Петровна, она в Ялте живет. По-моему, вот таких мам на земле не так-то уж и много. И она напротив, она в Никите души не чает. Вы знаете, что для меня мамка моя вообще лучше подружки. Я вот, когда с Сухогроза своего из Одессы в отпуск приеду, так вы знаете, мы с ней ночь напролет. Это откуда только разговор берется?
0: Вы на каком Сухогрузе плаваете?
1: Вы с Доброй Надеждой, а что?
0: Да нет, ничего так просто. Название хорошее.
1: Она мне летних своих квартирантов там. Ну, из Москвы, из Киева, из Ленинграда. А я ей про Вьетнам, про Кубу, про Цейлон. Мы, между прочим, и туда, в Ханой ходим. А шмоток мне ни от кого не надо, у меня инвалюта есть. Немного и ничего я укладываюсь. Вон, в порт сойдешь, все, что надо, купишь. Девчонкам еще сувениры привезешь. Вы знаете, я как навезла им всем в прошлый рейс из Коломботи в черных слоников с белыми клыками. Попробуй-ка найди у нас. Вы знаете, да ей-богу, только что на руках не носили. А домик у нас, вы знаете, домик у нас высоко в гору. Идешь себе вот так не спеша, ведь как оглянешься, это ж вся набережная в огнях. Теплоходы у стенки стоят, словно бы вот-вот сейчас гастроном упрутся. На палубах иллюминация. Маяк красным огнем мигает, будто бы лично тебе. И на душе красное число. Вы знаете, а летом на набережной это вообще-то демонстрация форменная. Да-да, вы знаете, люди идут как 1 мая. С теплоходов музыка, из ресторанов музыка, с подвесной дороги тоже музыка. А ребята от Рианды до порта взад, вперед, свои, чужие, с транзисторами на груди.
0: Ой, не приведи, Господи.
1: Так хочешь музыку слушай, а хочешь иди на прибой любуйся, а хочешь в парк поднимись, да с высоты гляди, как Иван Франко швартуется. А в мертвый сезон, вы знаете, Елена Петровна, в мертвый сезон Ялта ведь танцует себе, танцует в пальто, в шляпах, под открытым небом. Волны бьют, брызги летят на набережную, виск, хохот, хорошо. А из парка шашлычком тянет, вы знаете, тут же жарит, прямо на мангалах. Вот у вас на улицах, так, небось, не поджарит.
0: Обижаете, сибирян, я вот нынче на базаре 2 хризантемы купил, живые, в целлофане. Да вот, чтоб не голословно, пожалуйста.
1: Живая?
0: Да, да, полный рынок живых хризантем на самолетах привозят.
1: Так из Ялты же привозят. Да вы на наш ялтинский рынок сходите хотя бы в ноябре. Я про цветы вообще не говорю. Лук сладкий, разнорыбицы, кефарики, мед с гор цветочный, пчелиный в сотах. А фрукты это вообще навалом. Королевское яблоко, ранет бумажный, бельфриор, груша Бера, Семеренко. А виноград вы знаете какой? Мускат Александрийский. Это ж вообще не придумать. А Изабелла великан. Да что там виноград? Вы знаете, что в ноябре вы у нас и клубнику купите, ремонтантную, вот красную вот такая, как помада губная.
3: Он мог за вас под суд.
1: Мог.
3: Крови сколько командиру попортил.
0: За командира штраф.
1: Ладно. Я же ведь сама на корабле служу. Как он мучился. Нечеловечески. Знаете, он еле меня нашел, по всему побережью метался. Так ведь я ж думала, не найдет. Я ж ведь думала, судьба. А он нашел и сам мне рассказал, как из-за меня командира подвел. И про вас тоже. Да. Да, и про вас. Вы знаете, что я ему была вообще самый близкий человек.
3: Ну, а он вам? Галечка, может быть, дело не в отливах и не в приливах. Ну, что ж я вам буду объяснять-то? Вот вы приехали, вы ведь его обнадежили.
1: Да нет, Елена Петровна, я согласилась. Согласилась я на его настойчивые уговоры. Вы знаете, что между нами вообще ничего и не было по сей день? Нет, не то, чтоб я уж такая, он не хотел. Вот другие ребята, те же ялтинские, думаете, так бы поступили на его месте, а он не тронул и все. Мамка моя говорит, смотри, говорит, Галка, не пройти в тебе мимо своего счастья, я и полетела. Думаете, я не осознаю, да? Вы знаете, что любовь его беззаветная? Он за меня вообще в прорубь без размышления. Я вот в кино такое видела, а в жизни нет.
3: Ой, Галечка, ни север вам не показался, ни север.
1: Может, и так.
3: А вы улетаете?
1: Нет, а может...
3: А вот вы улетаете?
1: Нет, Елена Петровна, а может...
0: А погоды не будет, так вы в скорый поезд, в Арктику.
1: Что?
0: Втиснитесь.
1: Если он другую найдет...
0: Ну, ладно, привет Ялте и винограду великан.
3: Ну, теперь это называется замечиться. Ой, как я боюсь за этого парня.
0: Слово как раз очень точное, вот именно замечиться. За парня не бойся. Молод еще. Есть люфт. Переживет.
3: Как и ты?
0: Как и ты.
3: Дай мне твою хризантему, а?
0: Пожалуйста.
3: Идет?
0: Тебе все идет.
3: Ну, жестоко ведь все, да? Отец погиб, сын переживет. А вот девчонка ушла, так боишься, что руки на себя наложит. Петька мой тоже так же. А я? А вот я-то не так. Когда ты один, так всякие мысли лезут в голову.
0: Штраф!
3: Ну и не сказала, и нечестно.
0: Еще хуже подумала.
3: Ну и подумала. Вот подумала, что хочу тебя поцеловать.
0: Вы чужая жена.
3: Ну бывшая, бывшая. Ты скажи лучше, где вторая хризантема? Ты сегодня в цветочном ряду на две
0: отдаю. А вот хоть на сто, никому не подвластно.
3: Не хочу.
0: Алло? А, да, это я.
3: Легка на помине, да?
0: Ну что вы огорчаетесь? У вас полный стол кавалеров. А я сейчас иду. Да напляшемся еще, господи, вся ночь. Вся жизнь впереди, да. Но я бегу. Ага, ага. Ну, просто вот уже моментально уже. Да я уже за дверями. Ага, все.
3: Ну, и чье сердце ты покорил за полярным кругом?
0: А вот и покорил.
3: Иди, тогда иди.
0: Но тоже еще делаешь вид, что имеешь какое-то право.
3: Верно, верно. Я не имею. Иди. Ты что?
0: А ничего. Вот мы, мужики, тоже жестокий народ. Вот пусть ждет и все.
3: Того, что не бывает тихо, ни зимой, ни летом, никогда. Город называется Витриха. Видели такие города? Ой, Витриха, ой, Витриха,
4: где мы только не бросали якорей.
3: Ой, Витриха, ой, Витриха,
4: город маленький на стыке двух морей.
3: Под нашу Витриху танцуй.
4: И с дружком
3: не отмечают карты. Снегом их заносит с головой. Лишь олени, впряженные в нарты, пробегают улочкой кривой.
4: Ой, Витриха, ой, Витриха,
3: я жила на такой кривой улочке,
4: двух морей,
3: и олени, и нарты,
4: ой, Витриха,
3: и бурак.
4: Ой, Витриха,
3: море сливается с небом. По неделям стоит неумолчный грохот. Город, он отрезан от всего мира. Ой, да что весь мир? Вот до булочной военторга не дойти. Снежным год. В волчьей губе год, а в Витрихе два.
4: У причала,
3: и на землю твердую ступя, люди разминаются сначала по
5: после ветрокачки и дождя. Ведь я же разминалась после Невского проспекта и зимней канавки, и гастролей москвичей в Выборгском доме культуры, и Святослава Рихтера, и Жильбера Беко живьем.
0: Без Жильбера Беко живьем я как-нибудь бы обошелся, но вот без Невского проспекта.
5: Ну что может быть лучше Невского проспекта? По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. А дамы, о, дамам еще более приятен Невский проспект.
4: Святого носа
5: ласково сияют маяки,
4: затянувшись дымом папиросы,
5: тихо напевают моряки. Ой, Витриха! Ой, Витриха! Город маленький на стыке двух морей. Ой, Витриха! Ой, Витриха!
4: Только скоро все расстанемся мы с ней.
5: Ну вот а мне с ней расставаться-то не захотелось. Репин, знаешь, что это такое?
6: Великий русский художник.
5: Это пароходишка, ветхий-ветхий. Ну, времен Очаковой, покорения Крыма. Это просто какая-то развалюха на воде. Мы на нем до Волчьей губы добирались. После Витрихи это огромный город. А из Волчьей губы Североморск. Это почти Ленинград. А из Североморска Мурманск это...
6: Бродвей.
5: Ага, что-то в этом роде. А я вот в Витрихе со всеми своими ленинградскими претензиями и гонором. И, между прочим, ведь с редкой специальностью. Но Витриха на корабле не строит. Она на них ходит в кругосветке. Ну вот я и устроилась комендантом второго офицерского жилмассива. Я вела домовые книги, заботилась о своевременном вывозе мусора. И то это было какое-то небывалое везение. Ведь у других жен и того не было. Я стала преподавать математику в доме офицеров. Словом, я адаптировалась. И ради чего? Вот ради чего все мои бесконечные ожидания? Ведь войны же нет! Ну и что вот они там делают? Вот люди. Люди строят, на коньках катаются. Николин, так он всех смешит, песни пишут. А они вот что они там делают?
0: Мир они делают. Именно мир. В их руках теперь такая немыслимая разрушительная сила, что война становится бессмыслицей. И именно в этой бессмыслице весь смысл их существования. Ладно, хватит. Плати мне штраф. И кончим эти неуютные для меня воспоминания.
5: Прости. Это снова тебя.
0: Прости. Алло. Корабелы, здорово, корабелы. Слава Богу, слава счастью. Да. Иду. Вы ее не обижайте, ребята, она хорошая. Да иду я. Что еще заказали? Ну, купцы, полусухое оставьте мне. Иду, но я уже просто вместе с вами, вы еще меня не замечаете. Ну, пока. Ни от кого не завишу. Я лег. Вот хочу пойду, а хочу и не пойду. Вот после работы хочу домой, а хочу куда хочу, когда хочу, с кем хочу, зачем хочу. Женские голоса по телефону, ну, бывают и хрипловатые, но чаще лесные колокольчики. Леночка, я живу в вихре вальса, в состоянии постоянной приглашенности. Нет, а что ты шутишь, а? Одинокий корабел в расцвете сил и карьеры, а? А сколько руку и сердце предлагали, просто массовое движение. Был даже случай с тремя отлично воспитанными детьми.
5: С фонтаном, да?
0: Да черт, может и с фонтаном. Я не спросил. А знаешь, кто первым начал атаку?
3: Да, мои ближайшие подруги.
0: Они канашки, они лапоньки, да. Но сперва они открыли мне глаза на тебя. Это была, так сказать, арт-подготовка. Дескать, все это не случайно. Дескать, ты по природе своей обманщица. Не желая вдаваться в подробности, я тут же указал им на дверь и сказал: вон, стервы.
3: Ведь за всю нашу жизнь, начиная с первого курса, у меня ведь не было никого.
0: Кроме. Разве этого мало?
7: Галка пропала.
8: Возвращается
7: пропала
8: Никита.
7: Галя. А где она?
0: Курить.
7: Спасибо, я не курю. А у меня горе. Отец. Она пропала. Она ничего не знает.
3: Садитесь, пожалуйста.
7: Хорошо, спасибо. Понимаете, у меня отец. Она пропала.
3: Она не пропала, Никита. Зачем вам ее искать?
7: То есть как-то зачем? Я вас не понимаю.
3: Она
7: пропала.
3: Она не пропала. Просто показалось ей, что это ошибка. Ну вот, чтобы ошибка не стала роковой, она...
7: Ушла? С кем?
3: Одна.
7: Зачем?
3: Ну вот вы дайте ей подумать, дайте ей прийти в себя.
7: За что? Где она?
3: Вас Старпом нашел?
7: Какой Старпом?
3: Старпом приказал связаться с портом, взять добро у Скалистого, выяснить прогноз погоды.
7: Куда ушла?
3: Да никуда она не ушла. Дайте ей разобраться в себе. В общем, идите выполнять приказания, потом домой к маме. Она там, наверное, одна?
7: Нет, она не одна.
3: Она не одна?
7: У нее полно народу. Предала. Ладно.
0: Я всегда утверждал, миленькая, что мы, мужчины, гораздо чище и лучше вас, прекрасной половины человечества. Разве Старпом его вызывал?
3: Нет.
0: Ну зачем соврала?
3: Ему сейчас надо делать. А вот ты когда прилетишь в Ленинград?
0: Все зависит от погоды. Билеты у всех моих на руках.
3: Вот лишнего у тебя не найдется.
0: Ты что, всерьез?
3: Ну как это говорят в Грузии-то? Пора переменить стол. Я вот ни от кого не завишу, ни от кого не завишу. От кого не завишу.
0: Набись, да?
3: Да.
0: Ты что, Зина? Ты что? Ты всерьез решила присесть к моему столу? Ну, только отвечай без дураков, слышишь? Раз в жизни, Леночка, напрямую, раз в жизни честно, отбросив к чертовой матери все превходящие мотивы, гордость женскую, оскорбленное самолюбие, все, все, без дураков, раз в жизни честно, Леночка, слышите? Молчи.
3: Присесть надо за твой стол. Нет, Вик, сесть за твой стол, за наш стол.
0: Слушай, у тебя есть время. Считай до 10.
5: Я не хочу считать, я просто устала.
8: Послушай, говорят, хирурги наотрез отказываются делать операцию на том же сердце вторично. Вторично, может быть, со смертельным исходом. Слышишь? Дважды пытать судьбу нельзя. Слышишь? Да нет. Нет. Во все самые роковые мгновения моего существования на этой мерзкой, но прекраснейшей из планет меня неизменно выручало чувство юмора, присущее мне от рождения. От тебя меня спасло именно оно. А, я понял, не я первый, но, слава богу, и не я последний. Нет. Я смирился. Хватит. Лена. Лена, выгони меня, слышишь? Выгони меня немедленно, выгони сейчас, с врунами. Нельзя, нельзя быть вежливым. Все, я тебе врал. Все от начала до конца. Уши горели, а врал. Я забыл прекрасное лицо. Да никогда. Ни на одну секунду, ни на одну минуту, ни один день. Ни на одну ночь, ни на одну бессонную ночь. Ой, сколько у меня их было. Да нет, я же знаю, ты даже... Ты, наверное, не поверила всей этой моей дурацкой болтовне. Конечно, не поверила. Вот за это. Ты ведь не поверила, да? Не поверил, я знаю, вот за это ты мне в тысячу раз дороже, ведь я же враньем хотел от тебя заслониться. Да что там от тебя, от себя, что я там тебе наговорил, что я любил тебя?
5: Прошедшее время.
8: Так вот в настоящем, в будущем, вчера, сегодня, завтра. Всегда.
5: Вечно.
8: Вечно, Лена.
5: Это прекрасно. Если это бывает.
8: А это бывает. Ведь я же все твои письма разорвал. Все до единого в клочья. Этот почерк детский с прыгающими буквами привел меня в ярость, в бешенство. Все твои фотографии. Вон, все порвал, шарту! Даже ту, помнишь нашу, ну ту, ту, что в Парголове, мешали мне своим присутствием, где бы не был, с кем бы не был, не расставалась со мной ни на минуту. Жить мне мешало, понимаешь?
5: Понимаю.
8: Дышать! Понимаешь? Что бы с кем ни говорил, если умно, то смерти жалею, что ты не слышишь. Если глупо, счастлив, что ты не слышишь. Ведь как за соломинку хватался за любую командировку, только бы уехать, умчаться, улететь куда угодно, на край света, в тайгу, в пустыню, к чертовой матери, лишь бы от тебя подальше. Но ведь ты, как вечная беда, как вечная боль сходила со мной с самолета, с поезда, с машины. Ведь я же диссертацию от злости на тебя защитил. Премию, государственную премию со злости, а? Смешно, да? Нет, это смешно. Работал, стиснул зубы, давясь от ненависти, от злобы к тебе. Ведь я же хотел, чтобы самолет, на котором ты летишь, разбился, клянусь тебе, не вру. Ах, думаю, была бы потеха. Господи, как бы было славно, а? Смешно, да?
5: Нет,
8: это смешно. В какой город не приедешь? Пустой, без тебя. Смешно, да?
0: Сегодня утром услышал, что ты здесь. Сердце забилось, как у сопливого мальчишки. И снова затрясся от ненависти, от зависти, от ревности. Понимаешь?
3: Ой, как я понимаю.
0: А если ты понимаешь, как же ты смела уйти? Так как я никто, никогда, нигде. Ай, ладно, вот на тебе все, вот тебе все как на духу, до конца получай, вот. Спасибо за внимание.

0: Давай-ка увидимся.
1: Куда?
0: Там внизу нас ждут.
1: Ага, да-да. Конечно, пойдем.
2: Возвращается Егорьев. Заметил раскрытый чемодан.
3: А внизу веселье на всю катушку. Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Лене было бы тяжело одной. Совсем не умеет ждать. Звонили с порта. А из Калистова?
0: Из Калистова звонила твоя мама.
3: Ну и что там?
0: А там все здоровы.
3: Что с торпом? Были важные причины. Слышал спрашивать зачем, что у вас. Так никто и не переврал. Верится, но с трудом. Мичман бессмертный ко мне. Загодя! Правильно, с рассветом уйдем.
4: Товарищ капитан первого ранга, разрешите доложить?
3: Ну!
4: Прогноз уточнил.
3: Так.
4: Скалистый запрещено.
3: Так.
4: В Баренцевом море по-прежнему шторм.
3: Сколько баллов?
4: 4-5.
3: Это не шторм.
4: Скалистый добро не дает.
3: Даст. Идите к старпому, возьмите увольнительную. На трое суток по личным обстоятельствам.
4: Товарищ капитан...
3: Возьмите увольнительную на трое суток. Будете с матерью.
4: Есть.
3: А через трое суток вернетесь, Скалистая, рейсовым катером. Отправляется в 16:00. Сколько было кроликов-то? 17. А фазанов? 7. Иди.
4: Есть!
3: Приглашаю вас поднять бокал с нами. Наш тост подводников традиционный. За равное количество погружений и всплытий. И вместе со всем моим экипажем хором сказать «Ох!» и вздохнуть вместе. Это тоже наш уставом не предусмотренный закон.
2: Это взорвалась хлопушка в руках
3: вот
2: у Вида.
3: Да. Все, я вас сейчас догоню, ребят. Я хочу позвонить кое-кому по телефону, поздравить.
5: Мы будем ждать тебя внизу.
3: Я сейчас спускаюсь и выпьем за равное количество всплытий и погружений.
5: Нет, Виль, за равное количество погружений и всплытий. Мелочь, но... существенное.
2: А в полярном городе шумит бессонная новогодняя ночь. Самая длинная, самая веселая на всем земном шаре. Летит в эфир над Баренцевым морем, над Норвежским, над Варангерфьордом и Фарерскими островами, над Атлантикой и Индийским океаном, новогодние поздравления. С Новым годом, Заполярье! Попутного вам ветра, моряки, на всех широтах и меридианах. Счастливого плавания. И 7 футов под килем.

0: театр Красной Армии родился и рос в недрах самой армии. Непосредственная близость с бойцами и командирами не могла не сказаться на его творческом облике. В этом наше большое счастье советских художников.
1: Алексей Дмитриевич Попов.
2: Эти слова своего учителя, выдающегося советского режиссера, поставил театр эпиграфом к юбилейному концерту. Перед зрителями проходит история театра, вновь оживают герои лучших его спектаклей. Полководец Суворов и Шура Азарова, комиссар Орел и командарм Фрунзе, пулеметчик гражданской войны Степа Суслов и разведчица Великой Отечественной Нила Снежко. История советской армии с первых ее шагов, с первых ее побед жила и живет на этой сцене. Сегодня вновь и вновь возвращается театр к теме победы над фашизмом. И, конечно же, вспомнят зрители старшего поколения «Болеро» неувидаемого учителя танцев Владимира Зельдина. Роли легендарной Добджанской восхитятся молодостью и обаянием Людмилы Касаткиной, Катарины из «Укрощения строптивой». Выйдет на сцену и Нина Афанасьевна Сазонова, ныне народная артистка СССР, чей голос в годы Великой Отечественной войны звучал на передовой и в госпиталях.
3: Нина Афанасьевна, поздравляю вас. День такой сегодня у театра. Но вот интересно, что думается в этот день?
4: Ну, думается очень много. Я просто хочу сказать, что мы очень гордимся, что театр получил высокую награду, орден Трудового Красного Знамени. Сегодня наш праздник. Нашему театру, моему единственному театру, 50 лет, возраст, мудрость и зрелость.
3: Ну, а вот какие страницы истории театра, прожитые вами вместе с театром, больше всего вам сейчас вспоминаются?
4: Конечно, сразу вспоминаешь Алексея Демича Попова. Большая часть истории Центрального театра Советской Армии связана именно с именем выдающегося режиссера, педагога. Алексей Демич всегда говорил, что мы являемся одним из боевых культурных подразделений Красной Армии. И действительно, работа с армейским зрителем всегда была и остается для нас основной. Мы часто выезжали и сейчас выезжаем в воинские части, подразделения со спектаклями, с концертами.
3: Чем сейчас живет театр? Что впереди?
4: Ко Дню Победы на большой сцене выйдет спектакль по повести Евгения Носова «Святские шельмоносцы». Театр готовит постановку пьесы Чехова. Но для меня, как и для большинства моих товарищей, прослуживших в театре много лет, я, например, более 40, для нас театр — это наш дом. Он нам стал таким родным. И, конечно, от всей души желаю этому прекрасному дому самых новых творческих поисков, дерзаний, удач, счастья и всего хорошего.

0: Николай Всеволодович, вы избегаете меня. А я знаю, что в конце мы снова встретимся.
1: В конце?
0: Да. Когда наступит последний конец, кликните меня, я приду.
1: Знаете, Даша, я так подлый гадок, что, кажется, вас в самом деле кликну в последний конец, как вы говорите. А вы, несмотря на весь ваш разум, придете, даже если я совершу к тому времени самое ужасное.
0: Нет, вы не погубите вашу жену.
1: Я никого не хочу губить, но, кажется, все же погублю. Не смогу удержаться. Ах, оставьте меня, Даша. Я совсем не желал бы вас губить вместе с собой.
0: Вы меня не погубите. Если не с вами, то я в монахи не пойду или в сиделки.
1: Вот именно в сиделки. По-моему, мной это интересуетесь, прежде всего, как сиделка. А, впрочем, может, мне того и надо? Что? Что это вы так... Так странно смотрите на меня.
0: Да. Вы больны, Николай Всеволодович.

0: Знаете, Даша, я теперь все вижу привидения, как будто бесенята.
1: Это болезнь.
0: В особенности один бесенок. Вот нынче ночью сел совсем рядом и никак не хотел отстать. Глупый и нахальный. И такой заурядный, да, заурядный. Я просто в ярости, что мой личный бес – посредственность.
1: Господи, вы говорите об этом так, будто он и в самом деле существует. Храни вас Господь.
0: Да нет, нет, я знаю, что это я сам. В разных лицах и больше ничего. Но нынче ночью бесы лезли из тех болот, и все на меня. В прошлой ночью один бесенок предлагал мне зарезать Лебяткина и его сестру Марью Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком. Задатку просил 3 целковых, но дал ясно понять, что вся операция будет стоить не меньше, как 1500. Это просто расчетливый бес, бухгалтер.
1: А вы уверены, что это было привидение?
0: Какое привидение? При чем тут привидение? Это был Федька-разбойник, сбежавший с каторги.
1: И что вы ему ответили?
0: Ничего я ему не ответил. Я ему отдал 3 рубля, чтобы отстал. Я понимаю, что он теперь совершенно уверен, что я согласен. Однако утешьтесь, Даша, чтобы начать действовать. Он ждет моего приказа. Может быть, в конце концов и дождется.
1: Боже мой, за что вы меня так мучаете?
0: Я шучу. Шучу. Знаете, Даша, мне со вчерашней ночи, да, именно со вчерашней ночи, мне все время хочется смеяться много, долго, ужасно. Хочется смеяться.
1: Господи. Князь. Храни вас Господь от вашего демона. И позовите меня, я приду.
0: Да какой он там мой демон? Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком из неудавшихся.
1: Господи, скоро в заступление, единце Христе, Господи, свыше покажи посещение страждущему рабу твоему Николаю. Избавь от недуг и горьких болезней, воздвигни, воеже пятитите и славите непрестанно молитвами Богородицы и дить. Человеколюб.
0: А если я пойду к Федьке и прикажу ему, и Федька сделает, а потом я вас позову. Ну, придете вы ко мне после этого, а? Ну-ка, скажите, придете вы ко мне после этого? Ну, скажите, ну, мне надо знать, скажите, придете вы ко мне после этого? Ну, Даша, ну, скажите, придете.
1: Вам нельзя оставаться в одиночестве, слышите? Идите к Тихону в монастырь, он поможет вам.
0: Опять Тихон! Придет, непременно придет, и после придет. Сиделка!
2: Николай Всеволодович, что такое? Что вы ей сделали? Она вся в слезах ушла?

0: Зачем? Зачем пришли?
1: Как? Вы разве забыли? А собрание? Оно состоится через час. Будете начальником нашей организации.
2: Во-первых, я не буду вашим начальником.
1: Будете, будете.
2: А во-вторых, я вам не отдам Шатова. Для того, чтобы сплотили в пятерки ваших дураков.
1: Да я вам все объясню. Николай Васильевич, вас от Лебяткиной освободить надо? Надо.
3: Петр Степанович, вы не видели вашего отца? Он действительно решил уйти навсегда.
1: Да не волнуйтесь, Варвара Петровна, это шатается
3: где?
1: Где-нибудь по харчевням, молотит всякий вздор. Вот его высечь надо, вот это бы ему на пользу пошло.
3: Я никогда не думала, что он на самом деле может уйти навсегда. Я думала, что до конца дней, получая мой пенсион, он будет у меня на руках. Ты где? Николя.
2: Простите, кажется, я напугал вас. Мне показалось, что меня кто-то позвал. Лебяткина здесь не было?
3: Да нет.
1: Опять этот Лебяткин, а? Варвара Петровна, этот мошенник с сестрицей переселился на новое место жительства в Заречье. И оттуда себе позволяет некоторые намеки. Вот в ваш адрес, между прочим, говорит, будто бы он ему родственник. Требует
2: демолчать.
3: Это...
2: Вот, не сходя с этого места, как вы хотели, я объявляю вам, что я действительно имел несчастье породниться с этим человеком. Да, 2 года назад в Петербурге я женился на его сестре, урожденной Лебяткиной. Маман.
3: Подлец. Подлец.
1: Варвара Петровна.
3: Опозорил мать.
1: Варвара Петровна, ну...
3: Опозорил.
1: Может быть, еще можно поправить, Варвара Петровна!
4: Ну что? Что? Вы теперь видели? Вас освободить надо. Я сейчас к Кириллову. Через час ждем вас на собрании. Ставрогин! Через час!
2: Ставьте меня.

0: Кириллов.
1: Я пришел вам напомнить о договоре, который нас с вами соединяет.
2: Меня ничто и ни с чем не соединяет.
1: Как? Вы что, от вашего намерения отказались?
2: Нет, я не отказался, но я подчиняюсь только своей воле. Я свободен.
1: Понимаю, понимаю. Вы свободный человек, ваша полная воля. Но чтобы эта воля свершилась, вы по-прежнему намерены себя умертвить?
2: Да. Я намерен себя умертвить, потому что такова моя идея. Ах, да. Вы сказали, что это мое самоубийство может оказать услугу вашей организации, членом которой я был. И в случае, если ваша организация совершит преступление и начнут искать виновных, то я пущу себе пулю в лоб и объявлю виновным себя.
1: Правильно, правильно.
2: Ага. Да.
1: Вы еще обещали написать письмо и подписать все, что я продиктую.
2: Да, я обещал, потому что мне все равно.
1: Держите револьвер.
2: Что?
1: Заряжен.
2: А в чем я должен объявить себя виновным?
1: Ну, это вы после узнаете.
2: Пусть так. Стойте!
0: Что?
2: Но учтите, я ни в чем не помогу вам против Ставрогина.
0: Послушайте, я сейчас имени Ставрогина даже не упомянул.
2: А, да?
0: Да. Ставрогин мой друг.
2: Это хорошо. Я...
0: Но сейчас...
2: Учтите, я ни в чем не помогу вам против Ставрогина.
0: Успокойтесь. Успокойтесь, ложитесь спать, выпейте хорошо. Чаю. Хорошо? О, простите. Шатов! Шатов! Очень хорошо, что вы пришли.
3: Я не нуждаюсь в вашем одобрении.
1: И напрасно. В вашем положении моя поддержка вам просто необходима. Я и так для вас немало сделал.
3: Я свободный человек и никому ничем не обязан.
1: Ну, не совсем свободный. Вы принадлежали к нашей организации, во многое посвящены, не имеете права устраняться без предупреждения.
3: Но я, кажется, все ясно объяснил вам в своем письме.
1: Но мы не все ясно поняли. Они теперь говорят, что вы можете на них донести. Я за вас вступился.
3: Вы?
1: Я.
3: Да. Случаются адвокаты, истинное призвание которых отправит человека на виселицу. Пустите меня.
1: Шатов. Шатов, ну...
3: Оставьте
1: да
3: меня.
1: Да подождите, но они согласны. Согласны вас отпустить. Но только с одним условием. Чтобы вы вернули типографский станок. Нам нужен второй станок, чтобы печатать прокламации.
3: Станок?
1: Ну да.
3: Господи, да я верну станок.
1: А где он?
3: Там, за городом, я его зарыл, в землю зарыл.
1: Шатов. Шатов, это очень хорошо. Сейчас будет собрание. Вы последний раз поприсутствуйте. Сами им все и скажете.
3: Да, конечно, конечно.
1: Вы садитесь. Садитесь, садитесь.
3: Да, да, да, да.
1: Они сейчас с минуту на минуту сюда придут.
3: Хорошо, я жду, жду.
4: Проходите, господа, проходите, господа.
1: Здравствуйте. Шатов здесь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Липутин.
1: Здравствуйте, рассаживайтесь.
3: Проходите, господа. Где Ставрогин?
1: Он сейчас придет.
6: Господа, господа, вот! Вот идет Николай Селдович.
7: А, Ставрогин, Ставрогин, проходите, проходите.
6: Николай Селдович.
7: Проходите.
6: Николай Селдович, а вот сюда.
1: Вот, вот сюда. Здесь местечко есть. Чуть-чуть подвиньте, пожалуйста.
5: Ну что же, господа, начнем. Верховенский, вы что-то скажете?
1: Нет, я пока воздержусь.
5: Хорошо, хорошо. Тогда вы Ставрогин?
8: Нет.
6: Разрешите мне?
5: Господин Шигалев, прошу вас.
9: Господа, обращаясь к вашему вниманию, я прежде всего должен произнести предисловие. Посвятив свою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, Я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен и до наших дней были глупцы. И стало быть, мне следовало создать мою собственную систему устройства мира. Вот она перед вами. Объявляю заранее, что система моя не окончена, но и в этом виде она требует обсуждения. Итак, господа, основная моя мысль. Исходя из безграничной свободы, я предлагаю безграничный деспотизм.
1: Минутку, Шигалев. Господа, я предлагаю ватировать. Стоит ли нам посвящать наше собрание чтению этой книги?
8: Господа,
1: и без того достает вопрос.
8: Господа,
10: спокойствие, спокойствие. Мне книга Шигалева известна.
8: Да.
10: Можно не согласиться с некоторыми ее выводами, но он исходит из человеческой природы, как ее представляет современная наука. Да и к тому же он решает социальную проблему.
1: Он решает проблему?
10: Да, он предлагает разделить человечество на две неравные части. Одна десятая часть получает полную свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми.
8: Да, мы с вами, господа, войдем в эту одну десятую часть.
10: Те же должны потерять личность и превратиться вроде как в стадо. И при безграничном повиновении достигнуть первобытной невинности, ну, вроде первобытного рая. Хотя и при этом работать,
8: да,
10: работать.
8: Да, таким путем я добиваюсь равенства. Все рабы в рабстве равны, и другого способа быть равным не существует. Стало быть, надо сравнять. Первым делом надо понять,

0: красивые, которых тоже нужно уничтожать.
1: Да. Предложенные мною средства делают возможным, господа, тогда тотальное равенство.
2: Погодите, Шигалев, погодите, господа. Но ведь подобное равенство и есть не что иное, как деспотизм.
3: Да, действительно.
1: Верно. И это приводило меня к отчаянию. Однако противоречие исчезает сразу, если считать подобный деспотизм равенством.
0: Деспотизм равенства!
4: Простите, господа, однако все это порядочный вздор.
2: Но почему вздор? Почему? Мне кажется, Шигалев единственный ближе к реализму.
4: Ой, ну, простите, я не про Шигалева сказал и не про его идеи, которые, разумеется, гениальны, и мы их осуществим. Я про то, что вы все больше рассуждаете, а надо бы действовать.
2: Но только рассуждая, можно прийти к какому-то выводу. А не так, как вы, ничего не предложив, сразу выставлять себя диктатором, ну...
4: Ну, хорошо, а придумывать системы, обсуждать их, болтовня, простите.
2: Позвольте, но, однако же, вы нам ничего нового не предложили. Говорите только одно, что зарезав 100 миллионов голов, можно улучшить мир.
5: Да, столько 100 миллионов голов! Осуществив, можно быстрее к действию перейти.
2: А свою не боитесь потерять?
4: Есть некоторое неудобство. Но если мы с вами хотим взрастить новую религию, приходится рисковать. Но я так понимаю, что вы уклоняетесь.
2: Я? Я этого не сказал. Я согласен связать себя с организацией, если она кажется серьезной, ну и действенной.
4: Понимаю. Вы ждете от нас с Николаем Всеволодовичем раскрытий по поводу нашей организации. Я не могу их дать, пока не буду в каждом из вас уверен до конца. Вот позвольте вам задать такой вопрос. Скажите, вот что вам милее, 30 лет болтать и ничего не делать, либо 100 миллионов голов, ну, разумеется, это метафора, и действовать? Ну, иными словами, ну, ползти по болоту черепашьим ходом, либо на всех парах через болото к тому самому прекрасному будущему, о котором писал господин Шигалев.
6: Господа, я положительно за ход на парах, господа.
2: Да вы нам объясните, как все обстоит. Мы же все пойдем за вами, но вы объясните.
4: Хорошо. А каждый из вас в отдельности готов связать себя с организацией клятвой?
6: Ну, естественно, если вы будете спрашивать нас не столь странным образом.
7: Да.
6: Да?
4: Липутин. Вот вы. Вы готовы связать себя с организацией клятвой?
2: Готов. Но если я буду уверен, что среди нас нет доносчика.
4: Так. Ну что ж. Тогда последний вопрос. После этого станет ясно, оставаться нам как действенной организации, либо просто разойтись по домам. Скажите, вот если бы кому-нибудь из вас вдруг... стало бы известно о замышляющемся политическом убийстве. Кто-нибудь пошел бы донести? Позвольте к вам первому.
2: А почему это ко мне?
4: Ну, я вас меньше знаю.
2: Ну, подобный вопрос даже обиден.
4: Крайне неконкретно.
2: Разумеется, я не донесу.
4: Ну что ж, прекрасно. Вергинский?
6: Нет. И 100 раз нет.
4: Лямшин?
8: Нет.
4: Будьте добры, вы всем скажите.
5: Нет!
4: Щеголев?
8: Конечно, нет.
2: Почему Шатов встал?
4: Шатов, останьтесь, это для вас крайне невыгодно!
5: Зато тебе выгодно! Шпиону и подлецу!
9: Не бойся. Я не унижу себя ответом на твой гнусный вопрос.
5: Прощайте, господа, прощайте. Вот она проба, пригодилась теперь нам известная.
6: Господа,
10: Ставрогин тоже не отвечал на вопрос.
6: Да, Ставрогин, вы можете ответить на вопрос?
11: Не вижу в том надобности.
6: Но мы себя скомпрометировали, а вы нет.
11: Ну, стало быть, вы будете скомпрометированы, а я нет. Прощайте.
2: Но ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только задавал его.
5: Замолчите! Ставрогин представитель! Вы все обязаны подчиняться ему и мне до конца дней своих, до самой смерти!
4: Шатов только что скомпрометировал себя как предатель, как изменник. Изменника всегда должна ждать кара. Ну, теперь клянитесь.

0: В чем
1: мы должны клясться?
2: Клянитесь в верности организации! Ну, я полчаса об этом говорил! Ну, быстрее! Быстрее, быстрее! Мужчина вы или нет, я должен догнать Ставрогина, ну!
3: Клянусь.
0: Вот так. Ну, а теперь все. Расходимся.
4: Николай Селч, что такое? Почему вы ушли? Мне вы нужны, вы...
0: Всего только 5-10 таких кучек, разбросанных по России. Все, мы сильны.
3: 10 кучек таких же дураков.
0: Только глупости правят истории. К счастью, я лишен большого ума. Поэтому мне вы нужны. Вы... Нашей организации нужен предводитель.
3: Возьмите Щеголева.
0: Напрасно смеетесь. Я за Щеголевщину. И со временем мы ее установим. Заставим всех шпионить друг за другом, следить, доносить друг на друга. Будет полное послушание, полная безличность. Так мы покончим с эгоизмом. А... Раз в 30 лет мы разрешаем судорогу. И они начинают бросаться друг на друга и пожирать в страхе и ненависти друг к другу.
3: Вы похожи на иезуита.
0: А иезуиты во многом были правы. Ведь это же они нашли формулу. Конспирация, ложь, цель оправдывает средства. А я нигилист. Нигилистам идолы нужны. Вот вы мой идол, Ставрогин. Я другого такого не знаю. Вас же все боятся. Вы никого не боитесь. Для вас ничего не значит пожертвовать жизнью. Своей, чужой. Это хорошо. Ставрогин, вы же солнце. Солнце, будьте со мной. Без вас я нуль, а вместе с вами мы разрушим прежнюю Россию и построим новую.
3: Какую Россию? Шпиков и доносчиков?
0: Ставрогин, ну не презирайте меня! Щеголев, он придумал систему, но только я... Я один знаю, как ее осуществить. Когда в наши руки попадет Россия, вот тут-то мы ее, пожалуй, и вылечим. Ну, одно или два поколения разврата теперь необходимо. Причем разврата гнусненького, гаденького. Когда человек обращается в гадкую, трусливую, себелюбивую мразь. Вот что нужно. Мы провозгласим разрушение. Пустим пожары, смуту, цинизм, покушение. И начнется! Раскачка пойдет такая, какой мир не видывал. И вот когда затуманится Русь, когда заплачет народ по старым богам, вот тут-то мы с вами и пустим...
3: Кого?
0: Иван Царевича.
3: Самозванца, что ли?
0: Согласны?
3: Что?
0: Иван Царевичем стать. Мы пустим про вас такую легенду. Мы скажем, что вы скрываетесь, но вы явитесь. Вы есть, но вас никто не видал. Вы представляете себе силу этой идеи? Он скрывается. А вот тут одному из 100 000 показать можно, пожалуй. И пойдет по всей земле. Видели, видели, видели. А потом пойдут просьбы от народа.
1: И вот тут одно из 10 000 просьбы удовлетворить можно.
2: Зато в каждой волости каждый мужик знать будет, что есть, дескать, там такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет земля. Новый правый закон идет. И рухнет старый деревянный балаган.
1: И вот тут мы с вами подумаем, как построить строение железное. Согласны, Ставрогин? Согласны?
2: Вы что? Ну, боитесь, что ли? Да я вам тоже помогу, Ставрогин. Я вас от всех забот освобожу. Ну, у вас будет Даша.
4: Даша.
1: Юная Даша. Чистая.

0: Вот! Вот человек,
1: Федька каторжный. Он нам с вами и поможет. Только скажите «да». Скажите. Ну, скажите «да».
0: Скажите «да», и нам с вами весь мир принадлежит. Он у наших ног.
2: Но... Я умоляю вас. Вам нельзя находиться с этими людьми. Слышите? Вам нельзя находиться с этими людьми. Уходите. Я прошу вас, уходите. Я умоляю вас. Николя, идите к Тихону в монастырь, он поможет вам.
3: Тихон? А кто такой Тихон?
4: Святой человек. Я убиваю, а он преступление прощает.
2: Идите. Идите.

0: меня знаете, отец Тихон?
1: Я имел удовольствие видеть вас 4 года назад здесь, в монастыре.
0: Я не был в здешнем монастыре 4 года назад. Я был здесь только маленьким.
1: Вы, может, забыли?
0: Нет, не забыл. Да и странно было бы, если я не помнил. Просто вы, наверное, обо мне только слышали. От матери моей, например, будто я помешанный. Вот вы избились, что видели?
1: Нет, не то, как о помешанном. Она мне рассказывала о пощечине, которую вы получили. Еще о дуэли. Ой.
0: Вы, кажется, нездоровы?
1: Я чувствую сильную боль в ногах. И ночью я мало спал.
0: Пожалуй, мне лучше уйти.
1: Нет, ну я вас прошу. Ну, садитесь. Вот так. А вы тоже как бы нездоровы?
0: Да, у меня, знаете ли, галлюцинации. Я иногда вижу подле себя или чувствую какое-то злобное существо. Насмешливое, разумное в разных лицах. Но все это вздор, я схожу к доктору.
1: Несомненно, вы сходите к доктору.
0: Я же прекрасно знаю, что это такое на самом деле. Так же, как и вы.
1: Вы полагаете, что это бес?
0: А вы что, никак не можете предположить, что это бес? Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией.
1: Нет, в вашем случае я все же думаю, что это болезнь.
0: Однако вы скептик. Ну, а вы в Бога-то, по крайней мере, веруете?
1: Верую.
0: А ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она и сдвинется. Вот сдвинете вы гору или нет?
1: Так Бог повелит, может быть, и сдвину.
0: Может быть, недурно. Почему же вы сомневаетесь? Коли веруете, должны ответить «да».
1: Недостаточно верую.
0: А вот по мне должна быть либо совершеннейшая вера, либо полное безверие. Вот почему я атеист.
1: Полный атеист – это лучшее равнодушие. Совершеннейший атеист стоит на предпоследней ступени до совершеннейшей веры. А равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха.
0: Похоже, вы имеете в виду слова о теплых из апокалипсиса.
1: Вот это я имею в виду. Господь сказал: «Знаю твои дела,
0: ни холоден, ни горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но поскольку ты только тепл, а не горячий, не холоден, то изблюю тебя из уст моих.
1: И сейчас стою я у двери твоей и стучу к тебе. Услышь мой голос. Открой дверь, приди и покайся.
0: Знаете, я вас, кажется, очень люблю.
1: Я вас тоже. Не сердись.
0: А почему это вы узнали, что я рассердился? Слушайте, я терпеть не могу психологов, которые мне в душу лезут. Я ни в ком не нуждаюсь. Я сам могу обойтись. Вы совершенно уверены, что я пришел вам открыть какую-то страшную тайну и ждете ее с келейным любопытством. Но только вот знаете, я вам ничего не открою. Потому что я в вас совсем не нуждаюсь, просто вы чудак и юродивый.
1: Я умоляю вас, не мучьте вы себя так. И скажите, с чем вы пришли?
0: А вы что, знали, что я с чем-то пришел?
1: Я по лицу догадался.
0: Ладно. Вот. Я написал один документ, меня касающийся. И я назначил эти листки к распространению. Чтобы вы об этом не сказали, решение мое не переменится, но я хочу, чтобы вы узнали эту историю первым.
1: Это... Что, читать, что ли?
0: Читайте. Я давно спокоен.
1: Да нет, я без очков не разберу. Печать эта тонкая, заграничная.
0: Вот очки.
1: Я Николай Ставрогин, отставной офицер. С 1861 по 1863 год жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. Жил с товарищами-нигилистами, которые обожали меня по причине моего портмоне. Скучал до одури, настолько, что помышлял повеситься. У меня было тогда три квартиры, а три...
0: Три, да. В одной жила Мария Лебяткина, ныне законная жена моя. В двух других я принимал любовниц. Одна из квартир была нанята от мещан. Те уходили с утра до вечера работать, а я на весь день оставался один с их дочерью. Думаю, лет 14. Совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Ну, читайте, читайте.
1: Ее звали Матрешей. Она была белобрысая и весноватая. Лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого. Чрезвычайно тихого. Однажды у меня пропал нож. Нож?
0: Да, нож. Это перочинный нож. Я сказал хозяйке, что он пропал. Та обвинила дочь и высекла ребенка на моих глазах до крови. А потом я нашел этот нож у себя на кровати в складках одеяла. Вот сюда, в жилетный карман положил, вышел на улицу и выбросил, так, чтобы никто никогда не нашел. А потом я выждал 3 дня, и я вернулся в эту квартиру.
1: А потом-то вы рассказали об этом ее родителям?
0: Их не было дома. Матреша была одна. Одна. Ну, читайте, читайте.
1: Матреша была одна. Она сидела в своей каморке на скамеечке ко мне спиной. Я долго наблюдал за ней из моей комнаты. Вдруг она тихо запела. Очень тихо. У меня начало биться сердце. Я встал и начал к ней подкрадываться. Я тихо сел подле нее на полу. Она вздрогнула и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал. То, что я поцеловал ее руку, рассмешило ее, как дитю. Я принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами. Я опять стал целовать ее руки. Взяв к себе ее на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ей ноги, она вся отдернулась и улыбнулась, как от стыда, но какой-то кривой улыбкой. Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду. Девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама.
0: В этой части моего рассказа я оставляю пустое место.
1: А дальше? Дальше. Вы расскажите. Расскажите.
0: Было бы лучше, если бы вы на меня не смотрели. Не испытывайте моего терпения. Да не смотрите вы на меня. Когда через 2 дня я вернулся в эту квартиру, матрёша куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Но я понял, что матери она ничего не сказала. Однако я почувствовал страх. Я никогда не чувствовал страха. Ни прежде, ни после ничего не боялся. А ведь были случаи, может быть, получше этого. С одной женщиной я поступил хуже, она оттого умерла. Я на дуэли лишил жизни 2 невинных. Но мне есть 1 отравление, намеренное, удавшееся, никому неизвестное. Но ни одно из этих воспоминаний никогда не возбуждало во мне страха. А сейчас я действительно чувствовал страх. Я так мучительно боялся, что она расскажет. Я просто возненавидел ее. И вот однажды я узнаю от ее матери, что матрёша лежит в жару и всю ночь бредила. Я, дескать, Бога убила. Когда мать ушла, я долго сидел неподвижно в своей комнате и глядел туда. Туда, в полутьму, в каморку, где на кровати лежала матрёша. Через час она шевельнулась, потом вышла из тьмы, очень похудевшая в своей ночной рубашонке, и стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча, неподвижно, как бы с тупым любопытством. Потом вдруг она подняла на меня свой маленький кулачок и стала грозить мне. В лице ее было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками и убежала. Я услышал ее поспешные шаги по деревянной галерее, с которой был сход вниз по лестнице. Я успел подглядеть, как матрёша вошла в чулан, где хранили дрова. Я знал, что она собирается сделать. Знал. Но я снова сел и заставил себя ждать. 20 минут.
1: 20 минут.

0: до последней минуты. Была мертвая тишина, я мог слышать писк каждой мушки. Мне пришло в голову, что не надо, чтобы меня видели, когда я буду спускаться вниз по лестнице. Я отодвинулся подальше от окна. Я помню маленького красненького паучка на листке герани. Вот тут у меня начало биться сердце. Я вынул часы, не доставал еще 3 минут. Я их высидел, хотя сердце билось до боли. Вот тут я встал и пошел к чуланчику. Я поднялся на цыпочки, и я стал глядеть в щель. И в это мгновение я вспомнил, что когда я смотрел на красненького паучка, я думал как раз о том, как я поднимусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Там было темно, я ничего не мог разглядеть, а мне надо было совершенно удостовериться. Наконец я разглядел то, что надо было. Матрёша повесилась. Я тотчас ушёл. И весь вечер играл в карты с чувством избавления.
1: Что? Избавление?
0: Да, избавление. Я, конечно, понимал, что чувство это основано на низкой трусости. Что же никогда я не смогу чувствовать себя человеком благородным на этой земле, ни в иной жизни, никогда, никогда.
1: Скажите, значит, вот поэтому...
0: Да, поэтому я решил искалечить свою жизнь самым дурацким способом. Помышлял застрелиться, но, знаете, представилось нечто получше. Жениться на помешанной, на калеке. Это безобразие, ничего нельзя было себе представить. Я согласился на дуэль, на которую не стрелял в надежде быть убитым. Все понапрасну. Вот так я и живу между двух снов. В одном сне на счастливых островах люди встают и засыпают невинными, а в другом сне исхудавшая матрёша кивает мне и грозит своим маленьким кулачком, этим крошечным кулачонком. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор мне это представляется почти каждый день. Я же это не само представляется, я сам это вызываю. Я не могу этого не вызывать, но я и жить не могу, я с этим...

0: Вы хотите, чтобы я поскорее высказал вам свое презрение? Конечно, более страшного преступления, чем ваш поступок с девочкой, это, разумеется, нет и быть не может. Но вот что вам хочу сказать. Ведь многие грешат тем же, а живут со своей совестью в мире и спокойствии, даже не замечают своих пакостей. Есть и старцы, которые грешат этим. Этими ужасами заполнен мир. А вы почувствовали всю глубину вашего преступления. Это очень редко случается среди людей. Скажите, вы что, в самом деле хотите вот обнародовать эти вот листки?
1: Да, да, да.
0: Мысль ваша великая. Христианская мысль. Дальше идти покаяние не может. Наказать себя вот таким вот образом, это было бы величайшим подвигом. Вот если бы только...
1: Если бы что?
0: Если бы действительно было покаяние и действительно христианская мысль.
1: То есть?
0: Ну, как бы это вам сказать? Вот я вам скажу так. Документ ваш, он идет из сердца прямо-таки... смертельно уязвленного. А вот поэтому вам захотелось поскорее плевка, пощечины, стыда. Но вместе с тем вы как бы уже ненавидите всех тех, кто будет читать вот эти вот листки. Это гордыня, это вызов. Это достойно презрения.
1: Я благодарю вас.
0: За что?
1: За то, что вы вроде как не чувствуете ко мне никакой годливости. И вот так разговариваете со мной, как с равным.
0: Вот эти ваши слова. Вы говорите со мной, как с равным. Это прекрасные слова. Они говорят, что сердце у вас большое, сила громадная. Но меня ужаснула эта великая, праздная сила, нарочито ушедшая в мерзость. Вы всех презираете. Никого не любите. И как всех, кто оторвался от родной земли, от правды народа, вас ждет казнь.
1: Я не боюсь ни этой казни, ни любой другой не боюсь.
0: Но напрасно, ведь надо бояться. Да иначе не казнь будет, а наслаждение. А вот скажите мне, а вот если бы какой-нибудь человек, ну, которого больше вы никогда не увидите, вот этот человек, вам незнакомец, молча про себя вот прочитал бы вот эти листки, прочитал бы их и простил бы вас. А вот скажите, легче бы вам было?
1: Легче. Вот если бы вы, например, меня простили, мне было бы намного легче.
0: Только с тем, чтобы и вы меня тоже простили.
1: Да я-то вас за что? А? Понимаю, монастырская формула.
0: Нет. Если человек согрешил, так это значит, он против всех согрешил. Ну и каждый из этих всех тоже чем-нибудь в чужом грехе виноват. Единичного греха нет. Я сам... Грешник великий. Даже еще, может быть, больше вашего.
1: Да, да, я хочу, чтобы вы меня простили, чтобы меня простили другие, но больше-то всего я хочу простить сам себя.
2: Понимаю.
1: Вот она моя главная цель. Я знаю, что только тогда исчезнет это видение. Поэтому я ищу страдания безмерного. Слушай, я сам его ищу.
0: Если вы верите, что вы можете простить сами себе и это прощение достигнуть, как вы говорите, страданием безмерным, тогда вы во все веруете. Бог вам за неверие простит, ибо Духа Святого чтите, хотя и не признаете
1: Бог
0: его.
1: Бог меня никогда не простит. Прости, в Евангелии сказано, Господь... нет большего преступления, нежели соблазнить истинного от малости. Бог меня никогда не простит.
0: У меня к вам есть одна просьба. Вот, я только не знаю, как бы это вам ее сказать.
1: Сделайте,
0: я боюсь.
1: Сделать одолжение, говорите.
0: Вот я сейчас. Не обнародовайте ваших листков. Нет, я вместо этого предлагаю вам подвиг еще более величайший. Ну, покорите вы свое это желание, и тогда свободы достигнете, беса посрамите.
1: Оставьте, отец Тихон.
0: Ой, Господи.
1: Что с вами?
0: Я вижу, как наяву.
1: Успокойтесь, я, может быть, еще отложу обнародование листков.
0: Нет. Еще до обнародования, за день, за час до обнародования вы броситесь в еще более страшное преступление, чтобы только избежать обнародования этих рисков.
2: Молчи! Молчи, проклятый психолог!
0: Я
3: Варвара Петровна, бунт! В городе бунт! Бунтуют рабочие фабрики. Они устроили демонстрацию на площади перед губернаторским домом. А губернатор будто бы помешался.
4: Бунт! Бунт! Степан Трофимович может участвовать в бунте.
3: В городе пожар. Говорят, сгорела часть Заречья.
4: Даша, я чувствую несчастье. Ищи, ищи, Степан, я прошу тебя, ищи,
3: да,
4: Степан.
3: Пойдем, Степан.
5: Все, Ставрогин, все началось. В городе революция. У этого идиота-губернатора начался приступ нервной горячки. Вот что может сделать кучка из 5 человек, а ты не верил. Что с тобой? Я говорю, в городе революция! У губернатора приступ нервной горячки. Кучка из 5 человек, а ты не верил. Слушай дальше. Пожар уничтожил почти все Заречье. Как раз туда переехал Лебяткин с сестрицей.
6: Они сгорели?
5: Нет. Зарезаны. Вчера Лебяткина видели пьяным. Он всем показывал 1500 рублей, которые я ему дал. Как раз от вашего имени. Так вот, он всем показывал деньги, а Федька увидел. Я теперь... Вы что, ну слушайте, слушайте, как дело там... Так руку сломаете! Я теперь совершенно убежден, что это дело рук разбойника Федьки. Дом сгорел не полностью. Трупы нашли. Лебяткина с перерезанным горлом, ну и сестрица. Вся истыкана ножом.
7: Юридически до тебя коснуться не может.
5: Так что ты теперь свободный вдовец. Можешь рассчитывать на Дашу. Кстати, где она? Надо бы ее обрадовать насчет убитых-то или промолчать, сама узнает.
4: О чем узнает? Кто убит?
5: Вы подслушивали. Хорошо.
6: Убиты моя жена и ее брат.
7: Зверский, странный случай. Воспользовавшись пожаром, их убили и ограбили.
4: Он говорит правду?
6: Нет. Неправду.
4: Николай Всеволодович, скажите мне, вы виноваты или нет? А я клянусь вам, я поверю вашему слову как Божьему.
6: Я не убивал и был против. Но я знал, что они будут убиты.
4: Нет.
6: И не остановил убийц.
4: Нет.
6: А теперь ступайте от меня. Ненавижу. Я всей душой ненавижу все, что есть в России. Я ненавижу все, что живет на земле. А больше всего я ненавижу себя, живущего.
5: Ставрогин, я с тобой только зря время потерял.

0: Кто там? Кто там? Я сейчас иду.
1: Лямшин?
2: Да, это я.
1: Но я не могу вас сейчас принять.
2: Шатов, я имею передать вам нечто. По поручению Верховенского я пришел сообщить вам, что вы свободны. И как? Больше от вас нашей организации ничего не надо.
1: Ничего?
2: Совершенно ничего. Вы должны только указать Липутину место, где зарыт печатный станок. Он ждет за городом, я пришел за вами.
1: Как? Прям вот сейчас?
2: Да, сейчас.
1: Да, но я не могу. Я не могу теперь. Ко мне жена воротилась.
2: Жена?
1: Да, да. Да, моя жена, моя Мария, мы... Понимаете, мы не виделись 3 года.
2: И... Да, но... Липутин ждет.
1: Вот грех-то. Ну, хорошо. Хорошо, подождите меня. Только здесь. Здесь подождите. Я сейчас. Мария, это последний раз, Мария. Через полчаса я вернусь. Не надо беспокоиться ни о чем, Мария. Через полчаса я буду здесь, Мария. Лямшин, друг мой, вы были когда-нибудь счастливы?
2: Я...
1: Вот, а я... Ну, идемте. Идемте, Лямшин. Ну, что же вы, идемте. Идемте, быстрее.

0: Алексей Егорыч, быстро за доктором.
1: Слушаюсь.
0: Ну, что? Безумный вы человек. Каково погуляли? Голубчик мой, голубчик мой, ну отдохните, ну, мучитель вы этакий.
1: Дорогая, моя дорогая, я люблю вас. Да, я любил вас всегда. Все эти 20 лет.
0: Степан Трофимович, вы сядьте, отдохните. Я буду рядом.
1: Дорогой, дорогой и несравненный друг мой, я как будто почти счастлив. Дорогая моя, жизнь моя возможна лишь с одной женщиной. На большой дороге там... Господи, как же там холодно. Зато я понял русскую действительную жизнь. Я ей свою жизнь им рассказывал. Только они ничего не поняли. Можно я вас поцелую?
0: Степан Трофимович, ну что вы? Что вы, 20 лет прошло. А вы как были, так и остались несносны.
1: Да, да, да, да. Ударьте меня по другой щеке, как в Евангелии. Да. Я всегда был негодяем. Но только не с вами.
0: Нет, со мной тоже.
1: Нет. Но всю жизнь я лгал. Даже когда говорил правду. И говоря, я не истины искал, а только для того, чтобы себя ублажить.
2: За доктором послали.
1: Послушайте. Может быть, я и теперь лгу?
0: Лжете.
1: Нет. Правда лишь в том, что я так вас люблю. Все. Вот и все. Все. Там на большой дороге я многое понял, только поздно. Пожалуйста. Прочтите мне пассаж о свиньях.
0: О свиньях?
1: Да. Это в Евангелии от Луки. Знаете,
0: да.
1: Когда бесы входят в свиней. Глава 8, стихи 32 и 36.
0: Да. Так. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней. И бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. И вышли жители смотреть случившееся. И, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись.
1: Да! Да! Эти бесы, которые выходят из больного, не правда ли вы узнаете их? Это ведь наши язвы. Наши нечистоты. А больной – это Россия наша. Но ведь нечистоты выходят, и они поглощаются свиньями, то есть нами, сыном моим, другими, и мы несемся, как одержимые. И мы все гибнем. Но больной излечится и сядет у ног Иисусовых, и все будут спасены. Господи, я молю Тебя, да настанет день спасения России. И мы воскреснем, и снова станем жить вместе, ведь верно? Ведь если Бог есть, мы воскреснем.
0: Бог есть, Степан Трофимович. Уверяю вас, что есть.

0: Надеюсь, ничего не забыли из того, что было условлено. Веревки, лопаты, все на месте. Так, напоминаю подробности. После убийства Шатова мы должны закопать тело и разойтись по домам. Письмо Кириллова совершенно отдалит от нас всяческие подозрения. Завтра я должен сесть в поезд и уехать в Петербург. Оттуда получите мои дальнейшие указания. Ну, все. Прячемся. Липутин. Липутин. Вы останетесь. Будете их встречать.
1: Нет. Нет. Нет.
0: Ну-ка, нет, ну-ка, нет, стоять. Нет. Возьмите себя в руки, ну. Вот так. И сделайте, пожалуйста, нормальное лицо.
1: Шатов идет.
0: Прячемся. Липутин.
2: Липутин! Здравствуйте!
3: Господи! Да что с вами? Здравствуйте! Вы что, язык проглотили? Здесь же никого нет. Ну, ну давайте вашу лопату. Идите сюда, идите. Станок здесь зарыт, вот в этом самом месте. Вот здесь надо копать, господа. Вот здесь, вот.
4: Не надо!
5: Голову! Голову! Освободите голову!
4: Ну!
5: Освободите голову!
4: Не надо! Не надо! Не надо! Не надо!
0: За ноги! Ну, берите за ноги! Тащите! Берите лопаты, берите, ну! Закапывайте! Закапывайте! Хорошенько, хорошенько! Хорошенько! Вот так. Кириллов!
6: Ты! Ты! Ты убил Шатова, ты его убил! Убил!
7: Я вам 100 раз говорил, Шатов готовил донос.
6: Молчи, подлец, это ты его за то, что он тебе в Женеве в лицо плюнул.
7: Ну, за то, и за многое-многое другое.
6: Ах, сейчас. Ну!
7: Ого, Кириллов.
6: Боишься, что я тебя застрелю? Ну, боишься? Я не застрелю. Хотя...
7: Да, да, я понял, что вы играете. А вот вы рисковали. Я мог бы выстрелить. Дайте чаю, что ли?

0: Мне жаль Шатова.
1: Мне тоже жаль.
0: Молчи, подлец.
1: Однако надо иметь в виду время. А? Завтра я должен сесть в поезд и уехать за границу.
0: Понятно. Хочешь оставить свои злодеяния другим, а сам скрыться? Подлец.
1: Подлость, порядочность, слова все это, слова.
0: Я всю жизнь хотел, чтобы это были не только слова. Я, может, потому и жил, чтобы не слова.
1: Ну и что? А? Что из этого вышло, Кириллов? Что? Ничего.
0: Что? Послушай, ты последний, который со мной. Я ужасно несчастен, ибо я первый. И я ужасно боюсь. Я бог, но на короткое время. Но я начну. И спасу. И люди станут счастливы. И все станут богами во веки веков. Давай перо. Диктуй. Все, подпишу. И что Шатова убил, подпишу. Диктуй. Никого я не боюсь. Все безразлично. Все тайное станет явным. А ты будешь раздавлен. Я верую. Верую. Ну, диктуй.
1: Пишите. Я, Алексей Кириллов, объявляю.
0: Объявляю. Стой! Кому? Кому объявляю? Хочу знать, кому?
1: Никому, всем. Но к чему определенность? Всему миру.
0: Всему миру? Браво. И не надо раскаяния. Не хочу раскаиваться. Диктуй же!
1: Объявляю, что сегодня утром убил Ивана Шатова за предательство и донос о прокламациях.
0: Что? Только? Я еще изругать хочу.
1: Довольно, довольно. Давайте. Черт. Да вы не подписали и даты не поставили. Подписывайте.
0: Я хочу изругать.
1: Подпишите. Да здравствует республика.
0: Браво.
1: Подпись.
0: Сейчас. Сейчас.
1: Держите револьвер.
0: Сейчас, сейчас.
1: Кириллов, вы готовы? Кириллов, вы готовы?
0: Да!
1: Ну! Прекрасно.

0: Вы пришли за мной?
1: Я пришел просить вас, Даша, уехать со мною.
0: Я согласна.
1: Место мрачное и больше всего напоминает о смерти.
0: Я согласна. Я молю Господа Бога, чтобы дал вам хоть немного любви.
1: Я всегда знал, что сила моя беспредельна. Но куда применить ее? Вот чего я никогда не знал. Если бы я мог хоть во что-то поверить, возможно, я мог бы убить себя. Но и верить не могу. Пусто.
0: Николя, такая пустота – это вера или преддверие веры.
1: Значит, верую? Ничего не говорите. Я знаю, что мне делать. Я никого не виню.

Из цикла «Темные аллеи». Красавица. Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, на дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу, а она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице, и все только руками разводили, за что и почему шли на него такие. И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой. Сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец от страха перед ней тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слова сказать. А там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной: «Это безобразие, он весь бархат на диване сотрет». «Стелите ему Настя на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре». И мальчик в своем круглом одиночестве на всем свете зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме. Смотрит в окна. Спит он на полу между диваном и каткой с пальмой. Он сам себе стелит постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром, и уносит в коридор мамин сундук. Там спрятано и все остальное, добришко его.

0: появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым, полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
2: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его. Покуда

0: Ночь. Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгу на откидной подставке.
1: Я богословием владел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед толкует так и сяк предмет. Но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет. О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна в углу этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как, назло своей хандре, еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветной росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахе ли проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья, эта рвань, изъеденная молью? И так я здесь все нужное найду, здесь. В сотни книг прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, а счастье составляло исключение. Ты голый череп посреди жилья. На что ты намекаешь, зубы скаля, что твой владелец, некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали? Чего мой взор к себе так властно? Та склянка привлекает, как магнит. В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль с заветной жидкостью густою. Тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща. Смертельной силою тебе присущий сегодня своего Творца. Уваж! На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того же рла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение. Хотя бы и ценой уничтожения. Пожалуй, наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Я много лет тебя не внимал, играя радугой хрустальных граней, бывало, радовала ты собрание, и каждый зал помчару осушал. На этих торжествах семейные гости стихами изъяснялись в каждом тосте. Ты эти дни напомнил мне бокал. Сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, хоть медленно струя его течет. И вот я пью его душою всею. во славу дня, за солнечный восход. И как гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свет. Я возвращен с земле. Благодаренье за это вам, святые песнопения.

0: Ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
0: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо, и вырвется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте. Увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немного взявши выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
0: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастия не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь.
0: Он отдан под твою опеку. И если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте, он вырвется из тупика.
1: Поспорим, вот моя рука. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея. Моя родная тетя.
0: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость. Плут и весельчак.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношений с ним не портя. Прекрасная черта у старика — так человечно думать и о черте.

0: Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
1: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору все лучшее, что движет мной. В душе смиривший вожделение свершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет.
2: Пудель, уймись и по комнате тесно не бегай. Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня.

0: Что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и вширь. Он может до потолка достать? Нет, это не собачья стать. Я нечисть вел к себе под свод. Глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего, в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый, словно дым, по потолку расплыться. Ложись к ногам моим на эту половицу. Я сделать все еще могу с тобой, несчастный. Я троицей сожгу тебя, трипостасный. На это сила есть, поверь, у чародея.
1: Что угодно, честь представиться имею.
0: Вот, значит, чем был пудель начинен. Скрывала дьявола в себе собака.
1: Отвешу вам почтительный поклон. Ну, вы меня запарили, однако. О-хо.
0: Как ты зовешься?
1: Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
0: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
1: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
0: Нельзя ли это проще передать?
1: Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда.
0: Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь. Стоишь передо мною здесь.
1: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я части часть, которая была когда-то всем, и свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой, но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
0: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам?
1: И безуспешно. Как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк. А люди, звери и порода птичья, мори их, не мори им трым трава, плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки. В сухом и влажном, теплом и холодном, не завладея областью огня, ха-ха, местечко не нашлось бы для меня.
0: И так живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дело себе, сын ночи, не припас?
1: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
0: Прощай, располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай, в твоем распоряжении окно и дверь, и дымоход.
1: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура над дверной рамой.
0: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда проник ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха.
1: Смотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет вход, загнувшись с края.
0: Смотри-ка, это нечаянность какая. Так стало быть, ты у меня в плену? Не мог предугадать такой удачи.
1: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом. Дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу.
0: Но почему не лезешь ты в окно?
1: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строго.
0: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
1: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании, на этот раз спешу я и уйду.
0: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
1: Я как-нибудь опять к тебе нагряну, тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
0: Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался, и опять злодей не дашься мне, ушедший из капкана.
1: Согласен, хорошо. Я остаюсь, и в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь. Я покажу тебе свое искусство.
0: Показывай, что хочешь, но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
1: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое уменье захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение и осязание. Все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Смиряя дрожь, зачем под нож ты, Гретхен, к милому идешь и гибели?

не выйдет. Он для проказ не обручась, возьмет, что надобно от вас.

Он спит. Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуган. А ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенета. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хоровод.

0: А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. А уж слышу я, как под полом скребется.
1: Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей, тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо, этот вот рубец. Еще немного, и конец.
0: Готово. Покидаю кровь. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.

0: Не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: И пудель от него сбежал.

0: Вновь безволье и упадок, и вялость мыслей, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественные откровения всесильные в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести.
1: Открывает книгу, чтобы приступить к работе.
0: Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то, вот досада. Войдите, кто там?
2: Это я.
0: Войдишь?
2: Заклятие повторить 3 раза надо.
0: Войди, войди, войди.
2: Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Жил-был король когда-то. Ха-ха!
3: Жил-был король державный, с любимицей плохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу ей шить мужское платье, как первому пажу. И вот блоха в одеже, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку, сенаторского чина, отличье у блохи, с блохой весь род блошиный проходит наверхи. Всех прыщи на коже, но жаловаться страх. Хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор. А мы блоху, а мы блоху, а мы блоху под ноготь. И кончен разговор, и кончен разговор.
2: Смотри, как распронтился епистро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку. На плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтобы знать одни забавы, и слишком юн, чтобы вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя. Вот мудрость прописная. извечный, нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительный этой сушью, нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет глухой к моим желаниям и в исполнении их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячу своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей. Не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
4: Смерть, посетитель, не ахти какой.
0: Блажен, кому она в пылу сражений, увенчанная лаврами, придет, кого сразить средь вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
4: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
0: В придачу ко всему ты шпион.
4: Я не всеведущ, я лишь искушен.
0: О, если мне в тот миг разлада был дорог благо Вестогул, и с детства памятной отрадой мою решимость пошатнул, я проклинаю ложь без меры и изворотливость без дна, с какой в тело, как в пещеру, у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивый, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые. Кляну, кляну мамона, власть наживы, растливший в мире все кругом. Кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца, но более всего и прежде кляну терпение глупца.
2: Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке и в грязь втопчу. И тиной оплету он у меня пройдет всю жизнь. Все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
4: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдинам, мы повидней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтобы вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
0: А что ты требуешь в уплату?
4: Сочтемся после, время ждет.
0: черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
4: Тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты при свидании тем же мне воздашь.
0: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единый. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно. Хоть не расти трава, и до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, не любопытно, где его пределы. И есть ли там, в том царстве, верх и низ?
4: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мной в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
0: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь, не сытную ничуть. Дашь золото, которое как ртуть меж пальцев растекается. За знобу, который, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть. Дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью и выигрыш не в счет. Дашь упоение славы, дашь почет, успех недолговечней метеора. И дерево такой породы споры, что круглый год день вянет, день цветет.
4: Меня в тупик не ставят поручения. Все это есть в моем распоряжении, но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
0: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхваления, или предамся неге, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
4: Запомним?
0: По рукам! Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет. Из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, ко мне раздастся похоронный звон.
2: Имей в виду, я это все запомню.
4: Я нынче ж на веселом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
0: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И вера не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный, пустого обязательства клочок, удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
4: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он наготове. Изволь тут расписаться каплей крови.
0: Вот вздор. Ну, будь по-твоему. Бери. Какие-то ходульные условия.
4: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
0: Увы, тебя я не надую, я твой, тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка, я на познании ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихре огорчений забав. Пуще идут весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.
2: Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
0: Нет, право, ты не подражаем, о радостях и речи нет. Скоря бури, урагани, угари страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростер, я грудь печалям их открою и радость всему, всему, и все их бремя роковое, все беды на себя возьму.

0: течение многих тысяч лет жую я бытия галет. Но без изжоги и отрыжки нельзя переварить ковришки. Вселенная во весь объем доступна только провиденью. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем.
1: А я силю все.
2: Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьмем поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашья льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Рецепту ты его последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту. Потом со страстью первозданной пусть влюбит он тебя по плану. Все мыслимое охвати, стань микрокосмом воплоти.
1: Куда ж махнем?
2: Куда глаза глядят? Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и борешь с кукой взрослых и ребят.
0: Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху унесть нас на чугнину. С большим злом тебя не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу.

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать спектакль Ленинградского радио «Нет ничего дороже» по одноименному рассказу Евгения Воробьева. Действующие лица и исполнители: Глеб Левашов, Михаил Самочка, Иван Лукьяныч, Владимир Ляхов, Дед Анисим, Борис Рыжухин, Пашка, Алеша Смирнов, Санька, Костя Зюзиков, Никитишна, Валентина Чемберг, Петр Строчун, Александр Левит.

0: Здравствуйте.
1: Верно ли я на ваш огонек вышел? Мне председатель правления колхоза нужен.
2: Здравствуйте. А по какому делу, товарищ?
1: Глеб Левашов. В недавнем прошлом гвардии старший лейтенант, а ныне...
2: А ныне, небось, уполномоченный. Так? От какой организации?
1: От самого себя. Да какой же из меня уполномоченный?
2: Не скажи, гвардии старший лейтенант. Такой вот симпатичный, ладный и культурный уполномоченный и может как раз делов наделать. Ой, как может.
1: Да студент я теперь. Студент.
2: А. Ну, а я председатель и есть. Будем знакомы. Иван Лукьяныч.
1: Очень рад. Очень рад, Иван Лукьяныч. Рад, что все-таки отыскал вас в этой темнотище. Не огонька в деревне. Ваш единственный.
2: Не мудрено. Из наземных, вернее, надземных сооружений во всей деревне, считай, одна школа, а там Никитишна, сторожиха. Огонь зря палить не будет. А все прочее, можно сказать, под землей.
1: Как так, под землей?
2: А вот так. В землянках народ живет. А я вот в блиндаже. Уцелел блиндаж-то. Так-то война по деревне прошлась. Проутюжила стерва. Ну да, строимся помалу. Скоро поднимемся. Так ты, значит, не уполномоченный?
1: Нет.
2: А я, признаться, думал, опять меня по какой-нибудь статье обследовать собрались.
1: Одолевают.
2: А, не то слово. Ну да, они к ночи будут упомянуты. А какими судьбами к нам-то?
1: Воевал в этих местах. Товарищ тут похоронен. Вот приехал. Еще в войну поклялся, что проведаю большие нити же.
2: Так, посетить, значит, могилу гвардии старшины Алексея Скорнякова, смертью храбрых павшего в боях за родину 26 июня 1944 года. Верно говорю?
1: Верно. Будто читаете.
2: А я и читаю. Перед глазами у меня могила-то. А там, так вот, как я сказал, и написано. После освобождения нашли бумажку с записью о твоем старшине. Под каской лежала. Расползлась уже вся. Кое-как разобрали. Да и перевели на дощечку. Теперь над прахом твоего товарища обелиск со звездой.
1: Спасибо. Спасибо, Иван Лукьянович.
2: Мне за что? Старшине спасибо за подвиг его. Людям за память о нем.
1: А я, честно говоря, мало надеялся, что найду.
2: Сберегли. Теперь навсегда. Теперь отстроимся, площадь устроим там, где обелиск, и будет она у нас святым местом. Ну, а ты из каких же краев?
1: Из Москвы я.
2: Самой. А газетки свежие не прихватил?
1: Чего нет, того нет.
2: Не догадался, значит. Как жаль. Я от международного положения на 3 дня отстал. Известное дело, деревня. А как там короля-то из Италии уже выселили?
1: Не в курсе.
2: Ну, а еще студент. Хоть насчет референдума в курсе и выборов в учредительное собрание.
1: Ну, а как же? К республике дело идет. Сторонников республики больше, их что-то около 13 миллионов. А монархистов то ли 10, то ли 11 миллионов. Правильный ответ.
0: Да тебе, я вижу, палец в рот не клади, гвардии старший лейтенант.
1: Глеб, зовите просто Глебом, Иван Лукьянович.
0: Глеб. Так вот, Глебушка, я тебе скажу. Будет у них республика, чует мое сердце, будет. Погонят они этого Умберта в шею его. Может, уже и туранули? Эх, жалко, безгазетный ты. Но хоть подкованный международно, поговорить можно с тобой с интересом. А вот скажи мне, Глеб, кто это такие каинкисты, что ли? Ну, там у них, в Италии, сторонники монархии. От Каина, небось, их прозвище-то?
1: Каинкисты? А, это куалюнкисты, кажется так.
0: Ну да, каинкисты.
1: По-моему, это из фашистского движения.
0: Я же говорю, от Каина.
1: Да, видно так. Хотя в переводе название этого движения означает «обыкновенный человек».
0: Обыкновенные, значит? Гады они обыкновенные, вот что. Нет, шуганут там Умберту, шуганут. Ну да, шут с ним. Тебя-то куда определим? Есть хочешь?
1: Не хочу, Иван Лукьянович. А вот ко сну клонит, устал в дороге. И всего-то от Москвы 1500 км, а ехал 100 лет.
0: Ничего не попишешь, время такое восстановительное. Ну, да ты ведь и от станции 7 километров отмахал.
1: Отмахал. Да, это дело привычное.
0: Вот что. Тут, сам видишь, и повернуться негде. За занавеской жена да детишки спят.
1: Как?

0: Я со своим посохом бегом бегаю. Не всюду на таратайке проедешь. Ну.
1: Ну. Двинулись.
2: Осторожно,
1: направо. Направо забирай. Направо.
3: А когда же, предполагаете, из землянок выселяться?
1: Недолго осталось. Недолго. Каждый день лес возит. Целый обоз отрядили. Ну. И мужички каждый день топорами стучат. Как дятлы. Как дятлы. До завтра сам услышишь.
3: А сами когда переезжаете?
0: Пусть сперва народ отстроится. Раз начальство, значит, должен очередь уступать. Примиряюсь с самым последним переехать. Ну. Я ведь хитрый. Самое это большое новоселье будет напоследок. Закачу праздник. Закачу.
1: Осторожно. Ну вот. Вот пришли. Спит Никитишна. Аж звон стоит. Даже будить жалко.
4: Кого это там средь ночи? Кто?
5: Я это Никитишна. Иван Лукьяныч.
4: Шо, председатель. Случилось чего?
5: Проходи.
0: Вот. Постояльца привел Никитишна. Пригрей человека.
3: Здравствуйте. Левашов, Глеб.
4: Глеб не хлеб. Котомку не положь.
1: Ну ты Никитишна, не ворчи.
0: Товарищ Левашов к нам по серьезному делу. Так что надо его устроить. Может, в комнату Елены Клементьевны? Это учительница наша.
3: Ага.
0: А?
4: Ай.
0: Ну, вернется-то она только к занятиям.
3: Да знаете, Иван Лукьянович, да я где-нибудь в классе переночую.
4: Конечно, в классе. А чем плохо в классе? Полы мытые, крашеные. Постелю молодцу плащ-палатку, подушку найду, матрац свежим сеном набью.
3: Мечта.
0: Ну, коли так, прощай до утра. Угу. Спокойной тебе ночи.
3: Угу.
0: Спасибо, Никитишна, за сердечное решение.
4: Нечего мне улещать. Раньше бы привел, так и к самовар бы поспели. А то ведь ночь полночь. Ну, да Господь с тобой, до свидания.
0: До свидания.
4: За постояльца не бойся.
5: Ну, до утра.
3: До утра, Иван Лукьянович.
4: Кто ж ты? Никак уполномоченный.
3: Да что же это? Сговорились вы, что ли? Да совсем другого я звания.
4: Ишь ты. Другого, значит. У нас тут уполномоченные даже целыми таборами ночуют. Mm-hmm. Только окурками не разбрасывайся. Mm-hmm. А то еще пожару наделаешь. Уполномоченные всегда так дымят. Будто у них и дел других нет. А окурки норовят вон в катку. Вон в ту самую катку из-под цветка щелчком пыльнуть. Ох, грехи наши тяжкие. Не носит же их родимец по свету.
3: А я ведь не уполномоченный в самом деле. Здесь, в деревне вашей, могила моего друга фронтового. Потому я и здесь.
4: Вон, а как? А я тебя чистить взялась. Сразу бы и сказал. Ты уж, сынок, не обижайся на меня, старую. Ложись, отсыпайся. У нас на Смоленщине хорошим людям сны сладкие снятся. Спокойной тебе ночи.

0: Героя.
1: Здравствуйте, дяденька.
2: Ну, здорово.
0: Кто же из вас старше?
1: А мы одногодки.
0: А сколько же годков приходится на двоих, если оптом считать?
1: С 35-го года.
2: Считай, не считай, больше не будет, да и меньше тоже.
0: Верно говоришь. Звать-то тебя как?
2: Павел Ильич.
0: Ах, Павел Ильич. Паша, значит. А тебя?
1: Санька я.
0: Ну что ж, будем знакомы. Глеб Борисович.
2: А что, Глеб Борисович, орден у вас который с краю? Отечественной войны?
0: Так точно.
2: Какой же степени?
0: Второй.
2: Лучше бы первый, первая степень старше.
0: Ну что ж теперь делать, Павел Ильич? Не заслужил больше.
2: Но надо было стараться.
0: Ну, в другой раз буду знать. Ты, Павел Ильич, не очень меня ругай. А лучше скажи, где у вас тут самое знаменитое место для купания?
1: Мы вам, дяденька Глеб, покажем.
2: Ради компании так и быть, сходим.
0: Так, вперед, герои! И впрямь. Много новых изб поднимается, а, ребята?
2: Немало. Да пустырей еще хватает. Я сейчас.
0: Куда это?
1: Они живут вот в этом подвале. Дом-то сгорел, а подвал, видишь, цел. Только печка наверху уцелела.
0: Вижу. Да на ней никак готовят прямо под открытым небом.
1: А как же? Вообще-то печки по-горельски разобрали на кирпичи. А это стоит вот. Пашкина мать готовит.
2: Пошли. Хлеб вот взял. Да ведерко на всякий случай.
0: Ведерко-то из снарядного стакана. Калибр 105, немецкий.
2: Ну, это у меня мелочь. А вон, видите? Ну, слева от танка вон этого дохлого.
0: Да, вижу. Женщина несет на коромысле ведра. Да, тоже самоделки. Калибр 152, это уже наши.
2: Как вы так сразу выдаете? Калибр такой-то, калибр такой-то.
0: Война не такому научит. Стоп, ребята. Так вот он, Днепр. По лугу бегом! Марш! И в воду!
1: По лугу не выйдет. В обход надо.
0: Что так? Да здесь по краю колючая проволока тянется. В чем дело, герои?
1: Земляники там было. Здрасте.
0: Почему было?
2: Туда никто не ходит.
1: Мин там немецкий.
2: Насажали, как картошку. Позапрошлым летом туда стадо ушло. Двух коров на куски разорвало. А пастуха деда Анисима так тряхнуло, что на все лето оглох.
0: Дела, ребятки. Дела.
1: Трава-то какая высокая.
2: Толку от нее. Здесь бы косарям пройтись по второму, а то и по третьему разу. Ну да чего глаза пялить? Купаться-то купаться. Не шибко заныриваете, Глеб Борисович. Вертун тут глубокий.

0: О, как хорошо, ребята. Хорошо, когда по тебе никто не целит. И ты можешь вот так дурачиться. Днепровской водой освежаться. Эх, ребятки. 4, а то и 5 раз форсировал я здесь Днепр. А вот искупаться по-настоящему так и не удалось.
1: Ну, Вертун, раньше такого омута не было.
2: Да, воронка огромадная.
1: Какая бомба, такая и воронка. Этой бомбой немцы мост примирялись разрушить.
0: Да, уж тут они постарались. Ну, спасибо, ребята, уважили. Пора мне и обратно. Как мне, Павел Ильич, найти этого деда Анисима, о котором ты говорил?
1: А зачем он вам? Он там рядом с нами. Где пустырь наш с печкой? Слева лачушка такая. Дома сидит, никуда не ходит. Да там и спросите.
3: Хорошо.
1: Только погромче с ним говорите, погромче.

0: Здрасте! С гвардейским почтением!
1: Здравствуйте! Доброй вам работы!
0: Работенка только начинается, хоть дом-то, видишь, почти готов.
1: Знатный сруб вышел. Пора стропила ладить.
0: Пора. А ты, вижу, хороший человек. Кумекаешь в нашем плотницком деле, хоть и городской. Не из 11-й армии, случайно?
1: Нет. Закуривайте, пожалуйста.
0: Вот, спасибо. И до каких чинов дослужился?
1: Старший лейтенант.
0: Случаем не из артиллеристов?
1: Сапер. Глеб Левашов.
0: Нашего племени. Гвардии рядовой Строчун Петр Антонович. Саперного батальона 31-й гвардейской дивизии генерала Щербины Ивана Кузьмича.
1: Часто упоминался в приказах Верховного Главного Командования.
0: Как же. Я 7 благодарностей ношу от командования. На всю жизнь навоевался. Теперь вот семейство под крышу определить главное. А то пойдут дожди, утонем в землянке всем семейством. Да. Поминай, как звали.
1: Помощника бы вам надо побольше.
0: Так помогать некому. Сосед инвалид, баба и дочки более не на кого надеяться. Да. Так-то. Сына бы сейчас сюда, Петра Петровича, который в Кёнигсберге городе голову сложил. Вдвоем бы в раз управились. Сынок тоже был по саперной части. Ну, до работу гриванием не двинешь. Надо дали дело ладить.
1: Деда Анисима, как мне найти?
0: Анисима? А вон через тот пустырь пройдешь и в его хоромы прямо и упрешься.
1: Понял, Петр Антонович.
2: А товарищ, который в нашей земле покоится, в каких войсках случайно служил?
3: Сапер! Тоже сапер! Дедушка Анисим, можно к вам?
4: Входи, внучек. Входи. Это про тебя говорят из Москвы ты будто.
3: Я это...
4: Что ж ко мне пожаловал? Не как про меня в столице, теперь ж вспомнили.
3: Насчет луга я. Как это все случилось с вами?
4: Знак такой видно на мне. Пугануло меня. Пугануло. Но... уберегло. Значит, знак.
3: Что же это за такой знак?
4: Долгой жизни знак. Вот как. Когда под немцем были, я ее косую звал. Не раз звал. Так погано было. А тогда, смотрю, не идет, обходит, значит, меня. И захотелось мне до победы дожить. И что ж, дожил? Ведь дожил. А тут мины эти. Беспощадно заминировал ирод.
3: Ну, а где это случилось? Где был взрыв?
4: А бочь дороги и был.
3: Далеко от колючей проволоки?
4: В сожжениях в 10 мина лежала. Как шибанет! По сю пору слышу. 2 коров прямо на куски. Особенно Манька хороша была, редкого удоя корова. 2 недели всем колхозам мясо ели, как после Великого Поста. Да...
3: А больше жертв? Не было?
4: Да ты, сынок, не так шибко кричи. Теперь-то я слышу. Жертву говоришь? Да заяц в другой раз набежал на луг и тоже угодил серый. Пропал заяц, как не было. Ну, а более жертв не случалось. Я вот на смерть свою чуть-чуть не наступил. Хотя умирать никак не согласен. Ведь сейчас жизнь только начинает разведняться. Новые избы встают. Ох, сынок... Хочу в новой своей избе хороших людей подчивать, уважение им оказывать. Мне теперь до полной жизни дожить требуется.
1: Обязательно доживете, дедушка. Знак-то ведь, сами говорите, положительный.
4: Жительный знак на мне. Правда твоя.

0: Здравствуй.
1: Здравствуйте, Иван Лукьяныч.
0: Ты мне вот что скажи, Глеб Борисович. Долго в Испании это безобразие будет продолжаться. Кризис, понимаешь ты. Долг государственный. Они там коммунистов ловят. Типографии громят.
1: Ну, пока Франко у власти, сами понимаете, Иван Лукьянович.
0: Ох, этот Франко досидится там у себя. Он бы нам тут попался где-нибудь в лесу. Вспомнили бы ему голубую дивизию. Быстро бы его партизаны причесали. До первой березы и довели бы только. Как предателя с конфискацией всего имущества.
2: Чай-то будете? А то, небось, этот Франко без чая у вас не перевернется.
0: Давай, Никитишна. Вот родной человек. Понимает, к серьезному разговору самовар обязательно должен быть.
1: А что слугам делать решили, Иван Лукьянович?
0: Слугам? Все прознал уже. На военном положении земля. Про Анисимо слыхал?
1: Был я у него. И про коров, и про зайца он мне рассказывал.
3: Да ты, я вижу, всерьез интересуешься. Коровы с зайцем – маленькое происшествие. А весной потяжелей случай был. Двух пахарей убило. Задели лемехом за мину. Приехали минеры из Смоленска, всю пашню обыскали, полную коллекцию мин и снарядов собрали, все фасоны. Ты, может, думаешь, немец только деревню разрушил?
1: Да знаю, что не только.
3: Он, гад, и землю нашу разрушил. Сколько земли засыпать нужно, сколько мин разоблачить, сколько снарядов и бомб собрать, которые еще заряд держат.
1: Слугам-то что?
3: Сказали, огородите, ждите очереди. Сперва все пашни обыщут, потом за луга примутся. Что же делать? Сразу всей земли не освободить? Да ты-то что так вызнаешь?
1: Не бойся, Иван Лукьянович. Шпионского задания у меня нету.
0: Ух ты, чертяка.
1: Присмотрелся я к этому лугу, Иван Лукьянович. И кругом его обошел, и по нему походил.
0: Как так? Смерти ищешь? Да ты сдурел, я смотрю, на сельском воздухе.
1: Ну, не так уж и сдурел. Иван Лукьянович, я ведь ходил там не в качестве коровы, а в качестве сапера.
0: Ну?
1: В общем, штык я там нашел, ржавый. Такой штык, вот с ним, как со щупом, походил там, крадучись. Можно этот лук прибрать, Иван Лукьянович, можно. Только голыми руками до мин не доберешься. Придется в Смоленск съездить. Штаб разминирования. Привезу миноискателя, остальное дело техники.
0: Да, да ты... Да я... Вот ты какой человек! Я тебя, знаешь что? Я тебя до шоссе на Таратайке подвезу. Правда, машины теперь редко ходят, но тебя шоферы примут. А может, ты не все взвесил, а, Глеб? Может...
1: Все взвесил. Все твердо решил, Иван Лукьянович.

0: остановился, траву срезает.
1: Во, прут воткнул с флажком. Вот зачем ему прутья-то были нужны, мины метить.
0: Это я ему прутьев нарезал.
1: Ты, без тебя бы, Санька, мины не нашлись бы.
0: Да ладно, без тебя бы тоже знаешь. Ты же предложил простыню на флажки нарезать. Школьную простыню.
1: А где же еще взять-то эти флажки, а? Да ладно, Санька, ты что, обиделся, что ли?
0: Ничего не обиделся. Смотри уже, сколько флажков виднеется. Геройский человек этот дядя Глеб.
1: Да. А я ему говорю, мол, зря время проведете. Куда ее? Плотву. Баловство одно. Это когда он попросил меня удилище срезать.
0: Кто ж знал, зачем ему? Удилище и есть удилище. Он, видишь, что удить решил.
1: Что-то он долго там на одном месте топчется. Тебе не страшно, Санька?
0: Холодно в животе.
1: И у меня. На качелях так, когда вниз падаешь, душа онемеет.
0: Не пошел бы я в минеры. Ой, не пошел бы.
1: Ты так причитаешь, будто тебя гонят в эти минеры. Да они и не нужны будут, минеры, через 2-3 года.
0: Зато сейчас нужны. Идет! Идет! Ура!
2: Ну что, ребятки, нарушаете? Я вам где приказал находиться?
0: Ну, Глеб Борисович.
2: Глеб Борисович. Эх, ну что там у вас в котелке?
3: Борщ настоящий Никищина сварила. И картошка вот тут.
2: Давай, Павел Иванович, и борщ давай, и картошку.
0: Ну как там, дядя Глеб?
2: Как? Идет дело. Больше противотанковые мины. Но есть и противопехотные. Это ядовитая штука. Только прикоснись к ней. У нее 3 таких вот усика. И не дай бог хоть один усик задеть. Заяц-то, видать, задел. Пропал заяц.
3: А как же такие? Как обезвреживать?
2: О, это, брат, наука. Подлая, конечно, мина. Секунды 3-4 она шипит. Потом капсуль-детонатор взрывается. Мина из земли прыг.
0: Как прыг?
2: Ну, выпрыгивает из земли, и все вокруг шрапнелью решетит. Шариков свинцовых в ней не то 2, не то 3 сотни. Вот и прикиньте, каждый шарик может намертво свалить.
3: А как же вы не боитесь?
2: А кто сказал, что не боюсь? Ну, хлопцы, обед что надо. После такого обеда минами заниматься не очень-то хочется, но... Ну-ка, несите свои горячие головы отсюда подальше.
3: Можно мы вот в той канаве полежим пока.
2: Ну, что ты будешь делать, а?

0: Займище уже ищет. Чуть-чуть осталось.
1: Я вот сейчас прикидываю. По берегу луп метров 600.
0: Не меньше.
1: А в обход? Километра полтора, так?
0: Так.
1: Это ж сколько квадратных метров, а? И на каждом может быть мина.
0: Нет, я в минеры не пойду.
1: Ну, заладил. Тебя никто и не зовет. О, закончил, кажется.
2: Глеб Борисович! Все?
3: Все! Все! Черти вы полосатые, а! Все. Полдела, можно сказать, сделано. Теперь их разрядить только осталось.
1: Так это же еще опаснее.
3: Говорят, по улице тоже ходить опасно. Карниз упадет, и нет у тебя.
1: Да где это видно, чтоб карнизы падали?
3: Шутка, Павел Ильич, шутка. Ну, ребятки, подтянули штаны и в деревню.
0: Можно я миноискатель понесу, Глеб Борисович?
3: Валяй.

0: Ишь, как дела-то у Стручуна пошли, а? Добрый вечер, Петр Антонович! Домишко-то растет,
1: клениться некогда. По саперному, товарищ гвардии, старший лейтенант. С топором и спать ложусь вместо жены законной.
2: А с минами приходилось дело иметь?
1: А ты как думаешь? Как же, бывало, знаешь, хотя, как сказать, смотря в каком смысле, что ты имеешь в виду?
2: Возьмешься мне помочь? Хочу лук разрядить. Миноискатели есть. План минного поля снял.
1: Нет. От этого вы меня, товарищ, увольте. Ищите себе другого помощника. Я ведь больше на фронте при лошадях состоял. Потом это избу нужно мне до ума довести. Семейство совсем землянки затопило заодно с мышами. Так что вы не обижайтесь, товарищ, но я к вам в компанию не гожусь.
2: Ну, Петр Антонович, вас прямо отшатнуло от меня. Меня от чего пугаться? Бывайте здоровы! Пойдемте, ребятки.
3: Зря ему папироски дарите, Глеб Борисович. Зря. Он бы у меня зимой снегу не допросился.
2: Ну ты, Павел Ильич, не перегибай. Страх не каждый брат преодолеть может. Ладно. Зайду-ка к Ивану Лукьяновичу. Спасибо, ребята, за помощь. До завтра.
4: Завтра мы с вами, дядя Глеб.
5: Можно?
6: О, жду тебя, Глеб. Жду. Весь день мотался, но знаю про тебя все.
2: Так уж и все.
6: В деревне, знаешь, кто чихать начнет, и то все в курсе. А тут такое дело небывалое. Неужто все разведал?
2: Все. Вот и карту минного поля составил.
6: Гляди-ка. Да как же теперь это все осилить?
2: Да обратился я тут к Петру Стручуну, сапер ведь. А он мне, да я в обозе служил, ну и так далее.
6: Да, насчет обоза правда. Всю жизнь он в обозе прожил. Веришь, до ефрейтора не дослужился. Без единой медали домой явился. За сына из-за того, наверное, не рассчитался. Я тебе скажу, у нас бабы в колхозе есть, которые куда больше пользы принесли. По крайней мере, в лес партизанам продукты носили за 30 километров.
2: Да, редкий гражданин.
6: А почему так с ним получается? Самолюбивый человек. Сам себя слишком любит. И всю жизнь мимо рубля за пятаком ходит. Все требует, требует. Для себя требует. Будто другие не в землянке живут. Разве другие под крышу не торопятся? Нет, ему, именно ему лошадей давай лес возить. Да, представляю, как его ошарашило твое предложение. Эх, помощничек. Вот что, ты на посох мой не смотри, это я только так притворяюсь хромым, я ведь хитрый. Можешь на меня в своем деле облокотиться.
2: Ладно. Отрыть надо будет несколько окопов.
6: За этим дело не станет. Могу еще помощников представить. Правда, штатские будут люди или женского сословия. Может, нам кузнец Зеркалов поможет.
2: Кузнец? Хорошо. На совесть надо отрыть. Ну, а связные у меня орлы.
6: Это Санька с Пашкой?
2: С Павлом Ильичем. Справимся. Значит, завтра на зорьке и начнем.
6: Лошадь нам не потребуется?
2: Попозже. Все.
6: Ну, ладно.
2: До завтра.
6: Ладно, иди. Вот жаль, и поговорить по душам некогда. Мне, знаешь, в последнее время этот Миколайчик на нервы действует. Будь он не ладен совсем вместе со своими родителями.
7: Тоже мне фигура. Не видать ему Польши, не видать.
6: Ну, иди, иди, выспись хорошенько.

0: противотанковая. Чеки нет. Гвоздь. Гвоздь. Где он? Ага. Отверстие для чеки забито землей. Было бы странно, если б не забилось. Гвоздь. Работай. Вошел. Выдавил землю. Порядок. Вот и точечка на головке взрывателя. Красная против красной полоски. Мина на боевом взводе. Хороший сурик у немцев. Не первый год в земле. Держится. Все ржавчина сожрала. А сурик ей не по зубам. И надпись над красной чертой съедена. Впрочем, надпись эту не забудешь до конца дней своих. Шарф. Опасно. Ни черта. Было шарф. Станет зихер. Безопасно. Повернуть только головку предохранителя, чтобы красная точка встретилась с белой полоской. О, гривенник лучше отвертки это сделает. Не тащить же в самом деле отвертку сюда. Уронишь ни отвертки, ни тебя. Белила у них тоже подходящие. Вытерпели. А вот верхний взрыватель прикипел. Не шелохнется, не вывинчивается. Не вывинчивается. А ведь может быть и боковой, и донный взрыватель, а? Значит, ни с места стронуть, не прижать нельзя. Нельзя. Гвардии старший лейтенант. Фу ты. Пошел. Пошел. Есть. Так. О, вот то, чего я боялся. Проволочка. Перекусить. Черт ее знает. Странная она какая-то. Натянута. Не натянута. Если провисает, можно перерезать. А если была натянута и держит на пружине ударник, резать? Не резать. А ведь Алешу Скорнякова мина убила. Мина. Нет, не была натянута проволочка. Резать. Есть. Ну все. Боковой идет. Как по маслу. Так, внизу тоже порядок. С одним, значит, сюрпризом. С одним элементом неизвлекаемости была игрушка. Ладно, была и не стала ее. Теперь эта коробка. Столом. Железная коробка столом, не более того. Что ж под этим флажком? Ага. Противопехотная. С. Ну, Левашов. Давай. Давай, потом покуришь. Потом. Непочатый ведь край работы. Работай. Работай, гвардии старший. Лейтенант.
1: Дяденьку убила! Дядь Глеба убила!
2: Червёшь, как девчонка. Неизвестно еще.
3: Ой, родимец, тебя побери. Убили такого человека. Такого парня. Чуяло мое сердце. Нельзя было ему одному такое страшное дело поднимать. Такого человека. Сына, можно сказать, моего.
4: Не ори! Не отпивай зря, Никитишна. Да и откуда ты здесь? Здесь же опасная зона.
3: Вся деревня здесь. Ой, горе. Ой, горе.
4: Прекратить слезы. Да вот он. Вот он.
3: Ой.
4: Живой наш сапер. Все в порядке. Я ж говорю, смелого пуля боится. А вы тут убили, убили. Ой, горе. Срам один. А ты, дедушка Анисим, что крестишься? Тоже похоронил старшего лейтенанта? Ишь, сбежались. Хорошие вы мои.
0: Напугал я вас.
3: Ой, напужал, родимый. Ой, напужал, веришь ли, ноги отнялись.
0: Но не нарочно. Решил без нужды не рисковать. И с самыми подозрительными минами работать с помощью троса. Повыдергивал несколько штук без фокусов, а вот это оказалось сюрпризом. Вот и рвануло. Я не успел как следует пригнуться в окопе.
4: Говорил я, глубже надо.
0: Да нет, Иван Лукьяныч, сам я виноват, вот и оглушило. Ну, теперь все. Обезвреженные мины зароем и конец.
4: Зароем глубже всякого клада. Эй, дед Анисим, ты-то куда? Штаны о проволоку порвешь.
0: Смелее, дедушка, смелее шагай, не бойся.
5: А вдруг она во второй раз взорвется?
0: Это ей не полагается.
5: О, дело-то давнее. А вдруг она забыла, сколько раз ей полагается взрываться-то? Понадеешься на нее, и как раз на смерть свою наступишь.
0: Неохота умирать-то, а?
5: Неохота, сынок, неохота. Если за мной смерть не придет, сам вовек не умру. А тем более сегодня, в такой праздник.
4: Да, теперь и земля наша отвоевалась. Полная демобилизация.
5: Ну, праздник праздником, а если общество нуждается, могу я и поработать.
4: Лады, нам твоя помощь, дед Анисим, даже очень требуется. Назначаю тебя старшим по уборке колючей проволоки. В заместители даю Павла Ильича. Не хочу сюда баб впутывать. Дело мужское. Вот так. Чтоб завтра на этом лугу стадо паслось.
5: Будет сделано. Эх, Маньку жалко. Не дожила до такой травы.
4: Ну, бывайте. К 19 часам прошу всех на собрание в школу.

0: вот я и говорю, товарищи. Сколько нашу землю копали и перекапывали саперными лопатами. Сколько она в себя пуль и осколков приняла. Я так думаю, что навряд ли найдется за границей такая земля. Ни в одной стране столько народу от фашистов не пострадало, сколько на Смоленщине совместно с Белоруссией. Но зато и удобрили мы свою землю фашистами, как нигде. И вот сегодня у нас счастливый день. Очищена наша деревня от смертоносной начинки. И все благодаря гостю нашему. Поприветствуем гвардии старшего лейтенанта, товарищи! Я с удовольствием предоставляю слово Глебу Левашову.
1: Я вот сейчас слушал Ивана Лукьяныча и думал, что расскажу вам о боях за вашу деревню, за Большие Нитежи, как форсировали Днепр, как наш передний край проходил всего в 3 километрах отсюда. Но вы это все и сами знаете. Но наверняка не знаете вы всего о товарище моем боевом, гвардии старшине Алексею Скорнякове. Именно он, Алешка, сумел со своими саперами проделать калитку в минном поле, в том самом, которого с сегодняшнего дня больше нету. Пехоте вот так нужен был этот проход. И она его получила. И ударила по врагу. Алеша уже собрался отползти назад, когда недалеко ударил снаряд. Не задел Алексея снаряд, не задел. Но осколок ударил в мину. В общем, мы нашли его уже бездыханным. А ведь я тогда должен был погибнуть, товарищи, я, а не он. Это я говорю со всей определенностью.
2: Зачем тебя?
1: Да. Я тогда только что вернулся из ночного поиска, и Алеша сам вызвался заменить меня, чтобы дать мне возможность отдохнуть. Вот так все вышло. Похоронили мы его перед самой атакой, так что и салют наш был торопливым, и писал я на клочке имя Алеши, и звание тоже, понимаете, в каких условиях. Словом, ехал сюда, не очень надеялся, что найду. Спасибо, товарищи. Спасибо, что сберегли память о моем друге.
3: Так может, у него жена или дети дробненькие остались. Тогда пусть приезжает в колхоз на поправку. Могут даже не сомневаться.
1: Да нет. Скорняков не был женат. Он погиб 22 лет от роду. Мать у него на Урале.
3: И мать примем со всем сердцем. Сами сынов лишились, поплачем вместе.
4: Может, у тебя самого дочка или сынок маленький дома живет в неудобстве? Привози сюда, как на дачу. Харчами не обидим, присмотрим не хуже, чем за своими.
1: Спасибо, дедушка, но я тоже одинокий.
5: Каких же случайных систем мины обнаружили, товарищ Левашов? Сюрпризом тоже находили?
4: А ты бы, Строчун, ты бы сам сходил и посмотрел. Ишь, пострел. У самого-то душа под пол ушла.
6: Все вопросы задает.
7: Да. Вот именно, тоже нашелся член английского парламента.
6: Еще фронтовиком числится.
1: Я отвечу на этот вопрос, Петр Антонович. Всех мин оказалось 67. Из них 18 сюрпризами. 54 противотанковые, остальные противопехотные.
0: Спасибо, Глеб. Товарищи, есть предложение школу нашу назвать именем Алексея Скорнякова и послать об этом бумагу в райисполком. Кто за? Единогласно.
4: И пущай коженную осень вместо первого урока будет урок поминания. Пусть стоящий человек из фронтового сословия рассказывает про войну минувшую, про Божьего раба Алексея, что покоится в нашей земле. И пущай внучата знают про него. Царство ему небесное.
2: Спасибо, дед.
0: Ну, товарищи, на этом и порешим.
2: Вот так вот и прошел твой студенческий отпуск. А? Глеб, вместо отдыха какая работа вышла?
1: Не сделай я этого. Никакой бы отдых впрок не пошел.
2: Понимаю. Завтра отправляешься?
1: Да.
2: Я тебя подброшу. И пока не забыл. Пришли мне карту Балканского полуострова. А? А то я, понимаешь, как без рук. Не могу, понимаешь, наглядно видеть политическую жизнь этого важного района.
1: Пришлю. Обязательно пришлю.
2: Эх, не придется уже поговорить. У меня о Трумене, знаешь, много вопросов. И вообще...
1: Поговорим, Иван Лукьянович. Поговорим еще. Не навсегда уезжаю.
2: Приедешь?
1: Обязательно приеду. Породнились мы теперь. Нету родства дороже.

Вы слушали спектакль Ленинградского радио «Нет ничего дороже» по одноименному рассказу Евгения Воробьева. Действующие лица и исполнители: Глеб Левашов, Михаил Самочка, Иван Лукьяныч, Владимир Ляхов, Дед Анисим, Борис Рыжухин, Пашка, Алеша Смирнов, Санька, Костя Зюзиков, Никитишна, Валентина Чемберг, Петр Строчун, Александр Левит. Инсценировка Александра Плахова, режиссер Вадим Пучкин, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Маргарита Клыкова.

0: На эти стихи все равно на кого. Сегодня на Пушкина. Пушкин в песенке «Вильсоновой трагедии» в первую голову гениален тем, что на него нашло. Гений. Высшая степень подверженности наитию. Раз. Управа с этим наитием. Два. Высшая степень душевной разъятости и высшая собранности. Высшая страдательности и высшая действенности. Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома, из уцеления, сопротивление которого и вырастает, и вырастет мир. Ибо в этом атоме сопротивления, сопротивляемости, весь шанс человечества на гения. Без него гения нет. Есть раздавленный человек, которым, он все тот же, распираются стены не только бедламов и шарантонов, но и самых благополучных жилищ. Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть без наития. Воля – та единица к бесчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды, осуществляют свою миллиардность, и без которой они нули, то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития в творчестве – просто кол, дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты.
1: В бумажном отделе ГУМа. Под потолок бумаги пищи, пласты, пласты, тут на века. Готовы стать духовной пищей для верстки, для черновика. Рулоны ватманской бумаги. Когда б один такой рулон скатился, то в универмаге он страшный бы нанес урон. Бери квадрат бумаги белой, размер не меньше простыни. Расчеты по хозяйству делай или трагедию начни. На небоскреб бумаги глянув, меж глянцевитых стен зажат, я ахнул. Миллион романов и тысячи повестей лежат. Здесь все для умственного пира. Тюки с бумагою валя, тут продавщицы ждут Шекспира, Толстого, Ибсена, Золя. Блокноты в клетку и без клеток лежат навалом у стены. Для изречений, для заметок они, видать, припасены. А рядом общие тетради, они стоят обрез в обрез. О, многотысячные рати и с переплетами и без! Стою, задумчиво листая, для туши, для карандаша, а вот я щупаю простая, для исповеди хороша.
2: В эфире радиостудия «Лик». Совсем недавно. Монолог воспоминания артиста Евгения Вестника. Передача вторая.

Воспоминания о добрых, талантливых людях – это связь поколений, эстафета чаяний людских. И это процесс истинно христианской, ибо обращен не только к живущим, но и к тем, кого нет на земле. Мои воспоминания – это еще и желание лишний раз поклониться всем тем, кто оберегал меня от проявления зла, от тщетной суеты, помогал быть самостоятельным в своих суждениях, сохранять чувство человеческого достоинства и помогал ни при каких обстоятельствах не терять чувство юмора. Воспоминания, воспоминания. Год. Театральное училище Малого театра. Боже, как недавно это было. Сдавать экзамены пришел уже с большим опытом в этом сложном и коварном деле. Я сдал и был принят в ГИТИС, но забракован в театре Вахтангова. Как проф непригодный, профессионально непригодный. Из-за отсутствия, как мне сказали, темперамента. Я очень волновался и был, как говорят, зажат. Спустя много-много лет я к успокоению своему узнал, что забракованным в свое время и тем же экзаменатором был гениальный Николай Гриценко, которому было заявлено «Вас ждут заводы». Итак, экзамен в училище имени Щепкина. В экзаменационной комиссии Илья Яковлевич Судаков, Александр Алексеевич Остужев, Вера Николаевна Пашенна, Вениамин Иванович Цыганков, Варвара Николаевна Рыжова, Александра Санна Яблочкина, Евдокия Демитровна Турчининова и много-много других знаменитых актеров и режиссеров. «Что будете читать?» Слышу голос Ильи Яковлевича Судакова и вижу его слегка пошлепывающего правой рукой по своей шее. Была у него такая привычка. «Во рту все пересохло». Я стою перед теми, глянуть на которых удавалось, лишь простояв ночь или две в очереди за билетами на лес Островского, Отелло, Шекспира и много-много других спектаклей. Коленки потряхивает. Я буду показывать сцену Сатина и Барона из «На дне Горького». «Не волнуйтесь, пожалуйста, начинайте», — ласково говорит Судаков. Я начинаю точь в точь, мне так казалось, воспроизводя интонации Качалова Сатина и Гейрота Барона, перескакивая с одного стула на другой, в зависимости от того, за кого Сатина или Барона произносил текст. Разошелся, осмелел, дойдя примерно до середины сцены, резко остановился, услышав хлопки в ладоши Судакова и текст «Достаточно! Что у вас еще?» «Провалился!» — подумал я. Но тут же немного успокоился, увидев слегка улыбавшиеся и доброжелательные лица членов комиссии. «Стихи!» — смело выпалил я и добавил. «Ничего хорошего у меня нет!» — я имел в виду классику. «Есть только комсомольская песня Уткина!» В зале раздались приглушенные смешки. Мне почему-то это придало уверенности, и я бойко, опять, правда, до середины, прочел стихотворение. «Басня у вас есть в репертуаре!» Услышал я из зала, и почему-то слово «репертуар», сказанное в мой адрес, меня преобразило. Я почувствовал себя уже состоявшимся художником, наверняка принятым в знаменитое училище, в котором преподавали все знаменитости, которые, наконец, почувствовали во мне, ну, что-то. И, в общем, почувствовали, и для меня это что-то было достаточным для того, чтобы, совсем раскрепостившись, бойко объявить, что знаю басню испанского автора «Осел и флейта». И прочесть ее также бойко, но до сих пор не понимая, почему басом за флейту и фальцетом за осла. Не понимаю. Время прошло немалое. Не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свидетелей, но даю вам слово. Я имел шумный успех. На первой же реплике осла, произнесенной на фистуле,
В зале раздались громкие отдельные смешки. На второй смеялись многие. После финальной третьей фистулы осла зал разразился дружным смехом. «Спасибо! А почему вы сдавали к нам экзамен? Ведь вы, кажется, пробовались еще и в ГИТИС». Оказывается, Илья Яковлевич Судаков преподавал еще и в ГИТИСе, в Государственном институте театрального искусства. Видел меня там на приемных экзаменах, будучи главным режиссером малого театра. А набирал он в училище Щепкина курс, которым потом и руководил. А вот Вахтанговский театр не сдал, провалился. А что вы там читали? Я «Огоньки» Тургенева. Провалился. Нет темперамента, сказали. Ну, зря вы читали «Огоньки». Это материал не для вас. А темперамент у вас есть, не беспокойтесь. Я почему-то после хохота членов комиссии по поводу моей гениальной находки говорить за осла на фальцете, а за флейту на басах, не очень-то беспокоился и, мало того, видел себя уже партнером, сидевшим в комиссии титанов сцены. Недаром Эрих Фромм в работе «Человек. Кто это такой?» сказал, «Самый главный аспект в определении человека состоит в том, что его мышление – может простираться за пределы удовлетворения его потребностей. Вот тогда-то мышление мое и простиралось за пределы». Объяснил, что после провала в училище при театре имени Вахтангова, узнав, что в ГИТИСе учатся ребята из нашей московской 15-й школы, решил и туда сдавать. И после тоже удачных экзаменов, случайно встретив знакомого из соседней школы и узнав, что он студент третьего курса, да еще председатель месткома училища имени Щепкина, получив от него заверение в том, что он всегда сможет мне помочь, особенно материально, он знал, что я с 14 лет живу без родителей, окончательно решил поступать в малый театр и укрепить

А какой театр вы больше других любите? Я все театры люблю. И актеров тоже всех люблю. Но ночи напролет, записываясь в очередь за билетами, простаивал только в малый. И судьба 17-летнего паренька, мечтавшего с детства стать лицедеем, была решена. Я стал студентом театрального училища имени Щепкина при Государственном академическом малом театре, студентом первого курса, которым руководил Илья Яковлевич Судаков и Борис Ильич Вершилов. Как все это недавно было! Рвутся на свет, на бумагу множество оживших сценок, людей, ситуаций, представляющих из себя льющуюся ленту кадров воспоминаний. Теряешься в выборе наиболее интересных, запавших в душу, решавших судьбу твою чувств, мироощущений, успехов и горьких неудач, и в конце концов извлекаешь из памяти своей то, что имело отношение к добру. К добру, любви, ладу, благодарности за учение, за уроки человечности, за помощь во владении профессией. Грешно было бы не вспомнить Илью Яковлевича Судакова, который своей энергией, работоспособностью, образованием и человечностью остудил пыл самоуверенности и переоценки самого себя мальчишек и девчонок, попавших на руководимый им первый курс училища. Первые же беседы с ним открыли нам глаза на сложность выбранной нами профессии и, естественно, настроили на предельно серьезное отношение к овладению ею. Я до сих пор вспоминаю, с каким упорством большой художник добивался от нас, мальчишек и девчонок, маломальски приемлемого качества того, что предстояло каждому из нас, так сказать, произвести. Будто этюд, сценка, отрывок из пьесы или просто маленькая реплика. Многократное повторение, репете того или иного нашего действия давало нам ощущение некоторого овладения материалом, а следовательно, маленькой радости. И, конечно же, закладывало сознание необходимости упорнейшей работы. Счастливое начало. Мы почувствовали отеческое отношение к нам еще потому, что навстречу беседу приходила к нам несколько раз жена Ильи Яковлевича, одна из самых ярких актрис, которых мне пришлось видеть за всю мою жизнь, Клавдия Еланская, народная артистка СССР, артистка МХАТ. Мы знали, что Илья Яковлевич тайком помогал деньгами нескольким студентам, не имевшим, кроме стипендий, никаких средств к существованию. В беседе со мной Илья Яковлевич узнал, что я сын репрессированных родителей. Сказал мне, что он, оказывается, слыхал о моем отце и о матери, которая за 4 года до моего поступления в училище выступала с трибуны Кремля на съезде движения «Жены ТР» за улучшение жизни трудящихся. Посоветовал поменьше об аресте родителей в 1937 году распространяться. Спросил, как я материально устроен, и узнав, что я подрабатываю в качестве рабочего на заводе «Неогаз», который находился по улице Чкалова в доме 52, рядом с домом, в котором жил Андрей Демидович Сахаров, узнав, что у меня есть дядя по линии матери и тетя по линии отца, здравствующие и непосаженные, живущие в Москве, узнав, что мне, оставшемуся без родителей по распоряжению Михаила Ивановича Калинина, предоставлена 12-метровая комната в нашей 4-комнатной конфискованной квартире по Донской улице в доме номер 42. О, это целое не без приключений элементов детектива-новелла, во многом решившая в 1937 году, когда мне было 14 лет, мою дальнейшую судьбу. Пожелал мне успехов в учебе и здоровья, и никогда не забуду об этом, погладил меня по-отцовски по голове. Мне стоило больших усилий не расплакаться. Учтите, меня некому было погладить по голове. Это был второй случай, когда малюсенькая ласка делала со мной чудеса. Впервые после ареста родителей меня погладила по голове учительница по литературе Анна Дмитриевна Тютчева, что решило в моей жизни очень многое. Я собрался с силами, кончил школу, порвал с плохой компанией, которая до добра меня, конечно, бы не довела.

Может быть, покажутся смешными мои следующие слова, но они правдивы. Мои чувства уважения и преклонения перед первым учителем после описанной выше беседы очень напоминало благодарность бездомной собачонки за человеческую ласку и внимание. Насколько радостными были мои встречи и мои общения с Ильей Яковлевичем Судаковым, настолько тяжело было узнавать, что творилось вокруг фигуры этого большого мастера. Его травили, обвиняли в разного рода художнических промахах. Вместо того, чтобы ценить за самобытный, свободный от начетничества и политического лизоблюдства талант, его выжили из малого театра и довели, именно довели до инсульта, до инвалидности. Но Бог не оставил его, подарив замечательную семью, двух талантливых дочерей, Иру и Катю, и преданную жену, грандиозную Еланскую, бывшую всегда рядом с ним, разбитым параличом и прикованным к постели, но оставшимся в памяти людской куда более значимым в искусстве и душевно красивым, нежели те здоровые, которые своими тупоумием и преданностью, ужасающей, всепоедавшей преступной идеологии нашего прошлого, вырвали его из мира искусства.

Просятся на бумагу воспоминания о преподавателе военного дела, кадровом офицере Гаврииле Козловском. Его слова о предмете, им преподаваемом, в театральном училище слышу, как только что произнесенные. «Я глубоко, категорически и бесповоротно убежден в том, что предмет «военное дело» в театральном институте столь же категорически и бесповоротно противопоказан, и преподаю его лишь, выполняя приказ». Помню, как точно, аккуратно, досконально отвечавшим на его вопросы, он говорил, что ставит двойку, так как не может механическое восприятие военного дела оценить более высокой оценкой. А мне, например, за ответ на вопрос, что такое граната и ее назначение, это такой аппарат, который берется в правую или левую руку в зависимости от степени владения онной, затем после энергичного замаха бросается в сторону врага, а бросивший кидается вслед этому аппарату с криками «Вперед! Ура!» Враг бежит, победа близка, и неважно, разорвалась граната или нет, «Вперед! Ура! Победа!» Он мне сказал, что поставит «пятерку», потому что такого рода ответ является собой чувственное и творческое восприятие военного дела. Вот по такому принципу он раздавал пятерки и двойки. Только пятерки и двойки. А по окончанию опроса или зачета, всякий раз громко захлопывая большой учительский журнал и упивая собственным остроумием и хитринкой, словно большой ребенок радостно и громко по-военному четко докладывал «Смирно!» Всем отвечавшим сегодня в журнале проставлена отметка 4. Поздравляю! Вольно! Разойдись! Мы устраивали овацию любимому преподавателю категорически ненужного, как он говорил, предмета в театральном училище. Как-то уже после начала Отечественной войны в учебном тире на занятиях по стрельбе мы, 5 или 6 студентов, должны были из мелкокалиберной винтовки лежа выполнить следующую его команду. «По презренной фашистской мишени одной мелкокалиберной пулей...» Но вот команду «Огонь!» наш милый Гавриил Козловский не смог подать. А мы не смогли стрелять, так как сзади нас раздалась команда начальника всех московских институтских кафедр военного дела по фамилии Горячих. «Отставить! Вы подаете неуставную команду!» обратился он к нашему любимцу. Мы замерли. «Товарищ начальник, на линии огня командую я. Прошу не мешать. Повторяю, по презренной фашистской мишени одной мелкокалиберной пули отставить!» Снова прозвучала команда начальника. «Вы подаете неуставную команду?» «Повторяю, на линии огня командую я. Прошу не мешать. По презренной фашистской отставить!» «Послушайте, не пойти ли вам вон отсюда?» Волево предложил наш Козловский. «О, ужас! Мы начали беспорядочный огонь из винтовок для того, чтобы дать волю душившему нас смеху». Гавриил Козловский больше не появлялся на занятиях. Встретив его как-то на улице, мы спросили, почему он не на войне, на что он не без досады заявил: «Не могу достать билет на фронт». Мы, юнцы, не понимали, что он давно в отставке и от службы, тем более от войны, освобожден. Зато память знавших и учившихся у Гавриила Козловского никогда не освободит его и не отправит остроумнейшего и смелого человека в отставку. Как недавно все это было!

0: Достойные и почтенные сеньоры и господа достойные мои.
1: Вы слышите голос великого артиста Александра Алексеевича Остужева. Он читает монолог «Отелло».
0: Что дочь увез у старика я, правда, и правда то, что я на ней женился. Но здесь вершина и конец обид, что я нанес ему. Грубы слова мои, не одарен я мирным красноречием. С 7 лет до нынешнего дня, лишь исключая 9 лун последних, я знал одно — солдатскую палатку. О свете мало говорить умею, а лишь о подвигах, раздорах, битвах. Поэтому едва к себе склоню вас, толкуя о себе. Но с вашего согласия я расскажу вам просто, без прикрас, любви теченье, колдовством каким и зельем, чарами и заклинанием. Ведь в этом, кажется, я обвинен, прельстил я дочь его.
1: Силу могучего таланта артиста можно представить себе хотя бы по такому факту. Ему пришлось сменить настоящую свою фамилию Пожаров на Остужев, так как часто возбужденные зрители разных театров России, в которых приходилось выступать Александру Алексеевичу, по окончании спектакля выражали свое восхищение игрой артиста не только аплодисментами, но и выкриками «Браво!», а чтобы никто из других актеров не принял ажиотаж зрителей в свой адрес, акцентированно, энергично выкрикивали фамилию любимца «Пожаров! Пожаров!», что приводило часто к панике среди зрителей и даже срочному вызову пожарной команды. Я часто наблюдал Александра Алексеевича Остужева и даже общался с ним. В дни эвакуации Малого театра и его училища, в котором я имел честь учиться уже на 2-м курсе в Челябинске. Громко говорил он сам, и отвечали ему очень громко, потому что он плохо слышал. Мало кто знал, что Остужев произносил свои реплики, общаясь с партнером, не по звуку, а по смыканию его губ. А если был один на подмостках, и текст его зависел от разного рода машинерии, по сигналу, дававшемуся суфлером, или загоравшейся лампочкой, или взмахом руки. Я не могу этого утверждать, но мне казалось, что слабый его слух был причиной больших психологических переживаний и даже страданий. Он был замкнутым, очень скупо говорящим, редко появлявшимся на людях и производил впечатление человека одинокого. Женат он в конце жизни не был, жил один, в свободное время увлекался токарной и слесарной работой. У него дома станочки даже стояли, он очень гордился ими и любил их показывать. Сыграл Остужев в Малом театре ролей немного, были даже неудачи. Зато последними 2 работами, ролями Отелло и Уриэля Коста, потряс театральный мир и занял в нем заслуженно одно из самых престижных мест. Я могу с гордостью говорить, что играл вместе со Остужевым, и это не будет противоречить действительности. Будучи студентом, мне доверили бессловесную роль молящегося в спектакле Уриэля Коста. Действие происходило в синагоге, и суть его заключалась в том, что священнослужители заставляли ученого Акосту отречься от своих прогрессивных научных открытий, противоречивших религиозным канонам в понимании состояния нашей планеты в галактике. Поддавшись натиску неучей, он отрекался от своих новаций, уходил из синагоги, за кулисы. Там его ждала команда студентов, 5 или 6 человек, которые по его заранее срепетированному сценарию обхватывала его крепкую фигуру, не позволяя вырваться из объятий. За кулисами раздавался хорошо слышимый в зрительном зале крик, вопль, напоминавший то ли рев раненого зверя, то ли стоны страдающего от мучительной боли человека, зовущего на помощь. Затем Остужев изо всех сил пытался вырваться из объятий молодых парней и с еще большей энергией как бы взывал о помощи. И
2: И тут наступало освобождение. Он, запыхавшийся, мокрый от пота, влетал на сцену и почти с безумным выражением глаз, буквально потрясая и пугая бешеным темпераментом торжествовавших уже было победу над ним священнослужителей синагоги, а вместе с ними и зрители, и весь театр, еще сильнее прежних зовов гремел и уже счастливый, чуть обмякший, добавлял: «А все-таки она вертится!» И изможденный падал на колени, а затем всем телом на пол. У нас статистов мурашки бегали по спине. Некоторые, в том числе и я, не могли скрыть появлявшихся слез. Зал взрывался долгой-долгой овацией. Это незабываемые минуты. Рассказывает, что в Ленинграде после спектакля «Отелло», игравшегося на гастролях Малого театра на сцене Александринки, теперешнего театра имени Пушкина, давали занавес 42 раза. Остужев стоял в центре сцены со скрещенными на груди руками и плакал. Занавес открывался, он слегка склонял голову и шептал сам себе: «Спасибо! Спасибо!» Занавес закрывался, он поднимал голову, смотрел как бы в небо, глубоко вздыхал и чуть громче говорил как бы Господу Богу: «Спасибо!» Затем снова склонял голову и снова со слезами на глазах: «Спасибо! Спасибо!» После такого фурора зрители с трудом узнавали в выходившем из театра невзрачном, невысокого роста, ничем не выделявшемся от толпы грустном и тихом человеке, титанически одаренного, гениального Александра Остужева. Если Акакий Хорава был в роли Отелло обманутым полководцем, если Ваграм Папазян безумно ревнующим мужчиной, если в Отелло Михаил Франтовича Ленина больше всего ощущалось раненое тщеславие не очень тонкого мужа, а прежде всего военного начальника, если в Тхапсаеве Отелло господствовал необузданный зверь, если в Отелло Бондарчука трудно было ощутить какое-либо решение образа, что выводило на первый план какое-то безволие и бесхребетного мужа, то Отелло Остужева был самообманутым любовником, лириком, с романтическим необузданным характером и темпераментом, мучившимся черным цветом своей кожи. Последняя деталь образа решалась артистом эффектнейшим и убедительнейшим образом. На фоне белой фактуры части декораций висели две черные кисти опущенных рук Отелло. И на тексте «Черен я!» Остужев с невероятной силой и злостью долго бил одной рукой другую. Грандиозно. В 42-м году я был призван из Челябинска в армию. Освобождали от службы только студентов 3-го и 4-го курсов. Остальные должны были воевать. Не помню, при каких обстоятельствах моя повестка из военкомата попала в руки Остужева. Он внимательно прочел ее. В ней указывался перечень предметов, с которыми я должен явиться на сборный пункт. Последним в этом списке был котелок. Остужев вернул мне повестку и задумчиво сказал: «Да, и с котелком. Иди, юноша, иди воюй. Если бы мне твою молодость, я клянусь тебе, непременно пошел бы воевать. Стар я. Иди и обязательно хорошо служи. Армия – школа жизни, я это знаю. Она поможет тебе стать артистом. Я ведь тоже по-своему воюю. Я отдал все, что у меня есть в фонд обороны. Все. Пусть хоть полкрыла самолета будет моим. Я отдал государству огромный золотой канделябр. Пусть воюет. Воюй и ты. Я буду рад увидеть тебя живым и здоровым. С Богом!» Через несколько дней во всех газетах была опубликована телеграмма главнокомандующего Иосифа Сталина народному артисту СССР Александру Алексеевичу Остужеву, благодарю за заботу о советской армии. Мало кто знает и помнит, что Александр Алексеевич Остужев был исполнителем роли от автора в спектакле 1812 год. Инсценировка романа Толстого «Война и мир». Эпизод, о котором поведу речь, стал, мне так кажется, самым благозвучным аккордом на жизненной коде великого мастера. Разгром фашистских войск под Москвой, огромной гипнотической силы таланта Остужева и его популярность, патриотический потенциал народа – вот предпосылки, способствовавшие рождению того аккорда торжества. Пережить такое, иметь право на такое – о, немногим такое дано. Итак, только факты. Челябинск, 1942 год, театр имени Цвилинга, спектакль Малого театра под названием 1812 год. Зрительный зал полон, аншлаг на спектаклях с участием Александра Остужева. Не могло не быть аншлага нигде и никогда. Принимается спектакль, как всегда, во всяком случае, лучше, чем тогда, когда роль от автора исполнял другой артист. В роли от автора есть текст о том, что Москва освобождена от врага и снова свободна, снова русская. Несмотря на то, что речь шла о войне 12-го года прошлого века, Остужев произносит его с таким гениальным вдохновением, с такой внутренней силой, вкладывая в него свое гражданское отношение к тогдашней нашей военной ситуации в стране, с такой физической голосовой отдачей, что нам, стоявшим за кулисами, было страшно за него, пожилого человека, а зрители почти в едином порыве буквально вскочили со своих мест и устроили длительную овацию, сломавшую и ход, и темп, и ритм спектакля. Я в этом спектакле исполнял безмолвную роль камерлакея Наполеона и оказался счастливым свидетелем происходившего. Я помню раненого молодого солдата-фронтовика с костылем, пытавшегося влезть на сцену. Я помню крики «Ура!» из зрительного зала, скандированное «Остужев! Остужев! Остужев!» Кстати, вспомнил тогда рассказы о том, что бывало, когда скандировали в свое время настоящую фамилию «Пожаров! Пожаров! Пожаров!» Александр Алексеевич должен был по ходу спектакля продолжать текст от автора, однако сделать этого никак не мог. Он уходил со сцены, снова выходил и снова уходил, овация не смолкала. Тогда опытный и находчивый помощник режиссера, ведущий спектакль, решился на сокращение оставшегося текста у Остужева и открыл занавес. Артисты продолжили спектакль, но под овацией, которые постепенно, минуты только через две, наконец-то смолкли, люди расселись по своим местам, и спектакль благополучно завершился. Но артисты разгримировались, вышли через служебный ход на улицу, поджидавшая их толпа окружила Остужева, подняла на руки и понесла в гостиницу, где он жил. Вот только сейчас кончился этот знаменательный, поистине уникальный спектакль, в котором финальную точку, финальный аккорд поставили не артисты, не автор, не режиссер, а зрители. Уникальный спектакль, уникальный зритель и уникальнейший артист Александр Алексеевич Пожаров-Остужев.

Народный артист РСФСР Михаил Францевич Ленин. Настоящая фамилия Игнатюк. Михаил Францевич в свое время поместил в газете объявление с просьбой не путать его фамилию с фамилией Владимира Ильича Ленина, назвав его, если не ошибаюсь, политическим интриганом. А если ошибаюсь, то только в слове «интриган». Но то, что им было употреблено слово сугубо негативное, это знаю точно. Сейчас он был бы пророком. Фамилию Ленин Михаил Францевич взял в честь своей жены Елены Александровны. Миша Ленин. Ленин Миша. Муж Лены. Просто Ленин. Великолепный актер с прекрасными, мощными внешними данными, звучным голосом. С большим успехом играл такие роли, как Фамусов, Отелло, Боленброк, Богдан Хмельницкий. Никак он не вязался с советской действительностью. Ну, никак. Не занимался ложной общественной деятельностью, ибо всякого рода профессиональная работа артиста сама по себе и есть истинная общественная работа. А все остальные, никому не нужные, отвлекающие от творчества, надуманные месткомом, парткомом, правкомом, мероприятие для отчета – шаманство. Недаром же гениальный Алексей Дикой сказал: «Там, где бьет ключом общественная жизнь, кончается искусство». А ведь многие артисты, ну чего греха таить, специально добивались и добиваются избрания в месткомы, правкомы и прочие комы, чтобы не быть, например, сокращенными, а наоборот создавать видимость человека, без которого не обойтись никому. И добиваться иногда больших благ, льгот и привилегий, нежели фанатично занятые своим творческим делом, доходя иной раз до поступков антиобщественного характера. Вот, кстати, хорошее новое амплуа – общественный антиобщественник. Михаил Францевич, подтянутый интеллигент, человек старой формации, жил в своем, не поддавшемся веянию революции мироощущении, что не мешало быть ему на сцене содержательнее, ярче и профессиональнее многих других, воспитанных новой большевистской формацией или принявших ее. В эвакуации в городе Челябинске, где работал в полном составе Великий и Малый театр, Михаил Францевич жил с супругой в местной городской гостинице. У него была подшивка «Московских ведомостей» за 1913 год. Каждое утро он открывал газету за тот день, который соответствовал дню сегодняшнему, то есть дню 1942 года, и читал новости. Однажды соседи, тоже работники Малого театра, услышали, как он воскликнул: «Ба! А Булкин это банкрутс!» Всех стариков Малого театра чуть ли не принуждали, как, впрочем, и всех, посещать политзанятия и даже сдавать зачет на семинаре. На одном из них Михаил Францевич на вопрос: «Какой центральный орган печати страны?», не задумываясь, ответил: «Красная звезда». Дело в том, что каждое утро в Челябинском театре имени Цвилинга, в котором давал спектакли Малый, шефы театра военные вывешивали свою газету «Красная звезда». А на вопрос, какую должность занимает товарищ Сталин, чуть замешкавшись, сказал: «Председатель профдвижения и многих-многих очень ответственных движений и катаклизмов». «Зачет! Михаил Францевич, зачет! Ставлю вам зачет! И поздравляю с окончанием семестра!» – радостно объявил пропагандист бессмертных идей. «Премного благодарен! Премного благодарен! Тронут! Тронут! Позвольте пожелать вам всяческих успехов в вашем чрезвычайно запутанном и потому сложном философском мероприятии! Мерси, пардон, я покину вас! До свидания! Желаю вам ударного труда на благо нашей великой Родины! С нетерпением жду вас на лекциях по краткому курсу ВКПБ! Дай Бог! Дай Бог! Все зависит от здоровья! Мерси, пардон, я ушел!» И большой-большой, обаятельный Михаил Францевич, своей энергичной походкой, величественно покачивая головой, отправился в номер своей гостиницы читать подшивку «Московских ведомостей» за 1913 год, что не мешало ему быть сыном Родины, ревностно следить за событиями на фронтах войны и жертвовать часть своих заработков в фонд Отечественной войны.

0: Послушайте фрагмент из спектакля Малого театра «Свадьба Кричинского» Сухого Кобылина. В роли Кричинского Михаил Франч Ленин.
1: Что, брат, вы, кажется, с Федором-то погрелись? Ну что ж, оно ничего, от скуки можно. Только вот что худо, все ты, Иван Антонович, торопишься. В свое время все, братец, будет. Это закон природы. И полиция будет, и Владимирки не минешь. В свое время все будет. Об этом тебе хлопотать нечего. А ты лучше вот займись пока делом. Вот деньги сочти да разложи на кучу, отдать нужно. Это наша обязанность, наш священный долг. А булавку вот вечером нужно возвратить тому, кому она принадлежит. Вот как честные люди поступают. Эх ты!

0: афоризму Алексея Дикого «надо играть любые роли, но стараться делать это лучше всех». Как никто другой соответствовал народный артист республики Александр Иванович Сашин-Никольский. В любой роли, в любом спектакле он всегда был ярче всех. Поэтому было у него мало друзей и очень много завистников. В этом худом, невысокого роста человеке, с неважным зрением и вообще здоровьем, подорванным еще и неприятием условий жизни по сухому закону, с лукавыми, с искринкой в зрачках, озорными глазами, бурлила неуемная артистическая фантазия, абсолютно художническая, не допускавшая никакого и ни в чем дилетантства, одинаково мощная во всех жанрах, да и во всем, в чем он как-то себя проявлял. В комедии, драме, трагедии, концертных номерах, пародийных сценках, в жанровых зарисовках жизни улицы, города, театра, в игре на гитаре, в исполнении романсов. Всего два раза в жизни я получал письма, в которых присутствовали слова «Да хранит тебя Бог!» И оба получил на фронтах. Первое от 70-летней учительницы по литературе Анны Дмитриевны Тютчевой, дальней родственницы знаменитого поэта на Карело-Финском фронте, и второе от Александра Ивановича на Третьем Белорусском. Я уверен, что эти их обращения к Богу способствовали тому, что я еще хожу по земле, несмотря на то, что перенес и ранение, и контузию. Их письма придавали уверенности, энергии, психологического здоровья, что было так важно в адской, безумной войне, где нормальному человеку можно было сойти с ума хотя бы от сознания того, что ты соучастник глобального человекоубийства. Эти письма, эти два письма – лучшая характеристика нравственных и душевных качеств их авторов. Кто я им? Никто. Для одной – школьник, для другого – начинающий студент, артист, мальчишка, и для обоих – чужой человек. Ни от родственников, ни от друзей подобных слов не слышал. Да хранит тебя Бог. В голодной эвакуации, в необустроенной жизни, маленькой, щупленькой, не похожей на могучего таланта художника-артиста, Александр Иванович излучал из себя столько теплоты, юмора, сочувствия и музыки. Он часто брал в руки старинную гитару и гипнотизировал всех слушавших своим неповторимым, недоступным никому глубоким, печальным, умным, философским исполнением старинных русских романсов. Столько излучал из себя добра, что казалось оно неиссякаемо, и хватило бы его на весь театр, город, страну, мир. И это при том, что весил он ей-ей не больше 45-50 килограмм. Колдун, замечательный колдун, маг и волшебник.
1: Лежу

неотесанная дева лобзала меня, но скоро я дожил до черного дня.

0: Мы вышли, я мчался на борзом коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемог.
1: Очень точно говорил об Александре Ивановиче, как о музыканте и исполнителе романсов, один из лучших гитаристов Москвы. Малограмотный, не знавший и не читавший нот, но виртуозно, тем не менее, игравший на слух и Шопена, и Моцарта, и Баха, артист цыганского театра, ныне покойный Вава Поляков. Я был приглашен в гости к Александру Ивановичу, который попросил познакомить меня с Вавой, привести его к нему домой. Он был о нем много наслышан. Я передал Ваве приглашение, тот с радостью принял его, конечно, но только с условием, что пойдет без гитары. «Ну что ты, Поляков и без гитары, это не Поляков», — сказал я ему. «Не-не-не-не, играть при Сашине Никольском на гитаре и даже петь неприлично и нескромно», — говорит он мне. «Я, может быть, не хуже играю, но никогда никто меня так не слушал, как слушает его. Это какое-то колдовство. Как он воздействует на слушателей, чем, какими тайными манками, не знаю, не понимаю. Единственное, на что я обратил внимание, — говорит Вава, — это на паузы, на дьявольской силы паузы, которую он переживает, не делает, а переживает, проживает и во время игры на инструменте, и во время исполнения романсов. Если бы я позволил себе такие паузы, меня перестали бы слушать. А его в паузах слушают еще собраннее, еще сосредоточеннее, с каким-то скрытым восхищением и восторгом. Вот, например, цыгане, да и русские исполнители никогда не делали ни единой паузы в первых строчках романса «За зеленым забориком ты не можешь уснуть». Никогда, я это знаю точно. А Александр Иванович уже за первыми двумя словами «За зеленым» позволял себе маленькую паузу и сразу после третьего слова «забориком» вторую, да еще с проигрышем, нагнетая интерес к сюжету романса и превращая его чуть ли не в миниатюрный детектив. А уж после слов «ты не можешь» устраивал чуть ли не 30-секундную, что просто фантастично, паузу в тексте, заменяя его активными аккордами и проигрышем, отрывая от струн глаза, поднимая головы, проживая на глазах услушавших какую-то сложную думку, загадку. Затем уж обрушивался с продолжением основной мелодии в гитаре на заключительной в строчке слова «уснуть». «Я наслаждаюсь, — говорит Вава, — наслаждаюсь его талантом, поэтому с гитарой к нему не пойду». Александр Иванович принял его очень тепло, но играть все же заставил на своей гитаре. Вава играл. Он волновался, но был в ударе. Александр Иванович чуть-чуть и заплакал бы от восторга. «Не понимаю, ну как ты, Вава, можешь на слух играть Шопена и Баха? Это гениально, Вава, это гениально! Я преклоняюсь перед тобой, а я перед вами, Александр Иванович. И я тоже не понимаю, как вы волшебно играете и поете? Как, чем, какой силой околдовываете нас?» Гости давно уж разошлись, а два удивительно восторженных человека до утра пили водку и играли, играли, пели и пели друг другу, то плача, то хохоча, их счастью не понимая таинств своих талантов. Они понимали друг друга сердцами, добрыми душами и разговаривали колдовскими звуками из всего семи нот. Такой же силой обаяния и заразительности обладал Саша Никольский, выходя на подмостки малого театра. Он даже при большом желании не мог плохо играть. Сила его обаяния, этого божьего дара, не позволила бы ему испортить, провалить роль. Не хочется вспоминать его одну-две роли, потому что все его служение малому театру – это одна роль. Роль большого, талантливого и не до конца оцененного художника. Сила его правдивости и органичности многих подводила на сцене. До его появления фальшь в игре актеров, если она была, конечно, была незаметной или просто простительной. Но стоило появиться Сашину Никольскому, как фальшь становилась явной, артисты меркли и часто начинали даже раздражать своей неестественностью. Никогда не забуду его роли отца в кинофильме «Анна на шее». Уж какие только знаменитости и красавцы не появлялись на экране. Но стоило появиться Александру Ивановичу, и все вокруг, ну, ей-ей, немножко жухло. А он лучился, как святой. А фильм «Композитор Глинка»? Маленький эпизодик, роль строителя, несколько реплик Александра Ивановича, и некоторая напыщенность в игре главных артистов становилась явной и досадной. Он демонстрировал полное превосходство в методе актерского органичного существования в предлагаемых исторических обстоятельствах. Рядом с ним многим было играть невыгодно, поэтому он многих ролей так и не сыграл в своей актерской жизни, не давали. Он разделял участь всех истинно талантливых людей, нес свой крест, ни на что, кроме своего творчества, не отвлекался, добивался выдающихся результатов, чем раздражал многих и ограничивал реализацию своих уникальных способностей. Но никак не умалил свою роль и свой вес в чаше добра, всегда перевешивавший и перевешивающий другую чашу, чашу зла, в которой лежит все то, что мешает Божьему дару. Стоило ему появиться на сцене, в любой маленькой или не очень маленькой роли, все внимание зрительного зала устремлялось в его сторону. Это при том, что на сцене могли в это время находиться самые-самые, что ни на есть, корифеи, игравшие самые-самые, что ни на есть, главные и разглавные роли. Он всегда напоминал мне кошку, случайно выходящую на сцену, своей персоной срывающей любую, самую напряженную сцену, в любом спектакле, в любом театре, и любая кошка. Это закон. Это какое-то таинство. Что срабатывает? Кошачья индифферентность ли? Или полная свобода мышц? Или отсутствие стараний? Или просто нелогичность самого появления? Не знаю. Что срабатывало при его выходе на сцену и привлекало к нему внимание сидевших в зале, не знаю. Но что вызывало, как правило, шквал аплодисментов после его ухода со сцены, знаю. Виртуозно разработанная партитура сценического существования образа своего героя, выраженная средствами, доступными только высокоодаренному счастливчику, а средства эти не поддаются анализу. Одни одному Богу известны, даже самому счастливчику непонятны. Всякого же рода многословные, мудреные разбирательства сути таланта, его секретов, есть чистое шаманство. Вообще талант нужно поощрять, поддерживать, но не пытаться разбирать для изучения по частям и полочкам. Разобранный талант уже не талант. Собрать его нельзя, ибо никому не дано понять план его создания. Талантом нужно восхищаться, и поэтому все восхищались персоной артиста Сашина Никольского. Его могли не любить только завистники.

прозвучала вторая часть монолога воспоминания артиста Евгения Вестника совсем недавно. Над передачей работали Нина Голубева, Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Галина Белолипова и Любовь Кравченко. Дорогие друзья, ваши отзывы о передаче шлите по адресу 113-326, Москва, Пятницкая улица, 25, радиостудия «Лик».

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня гость нашей передачи – заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Молдавской ССР, композитор Евгений Дога.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я очень рад вновь встретиться с вами. За это время написано несколько песен, хотя песни и музыка, кино не единственное мое занятие. Я написал за это время несколько симфонических сюит, которые вот в феврале этого года исполнялись частично в моих авторских концертах в Кишиневе. Я также написал несколько хоровых произведений, но кино, музыка и музыка для радио остаются вечным моим спутником.
0: Какие свои новые песни вы можете сегодня предложить нашим слушателям?
1: Недавно закончены записи песен на стихи Григория Вьеру, молдавского поэта. Я с удовольствием открыл его для себя и написал несколько песен на его стихи. А сейчас вот песня «Зуб любви» Кемаря Драгости по-молдавски на его стихи в исполнении Анастасии Лазарюк и Юрия Садовника.

0: Евгений Дмитриевич, расскажите нам о вашей работе с молодыми певцами.
1: Я должен сказать, что в последнее время я привлек для исполнения своих песен новых исполнителей. И Юра Садовник, и Настя Лазарюк. Песни в исполнении и Насти Лазарюк, и Юрия Садовника – это новый стиль для меня, в котором я, собственно, раньше не писал. Потому что вот сами исполнители уже диктуют манеру песен. Нужно все-таки учитывать характерные особенности и голосовые, и музыкальные, и, собственно, чисто эмоциональные какие-то особенности исполнителей. И когда эти особенности прекрасно сочетаются с теми задачами, которые композитор ставит, тогда, конечно, получаются песни хорошие.
0: Предлагаю вам послушать в исполнении Юрия Садовника песню Евгения Доги и Григория Виеру «Откровение».

0: А сейчас я вам расскажу о музыке для кино. Это музыка к фильму «Мария Мирабелла», музыкальная картина советско-румынского производства. Я уже напомню, что это совместная картина комбинированная, где есть и рисованные кадры, есть и игровые сцены, но они совмещенные. Это очень интересный прием. Впервые у нас в советском кинематографе. О сюжете я не буду рассказывать, потому что не это моя задача. Я расскажу о музыке. Там много песен, которые исполняют и Светлячок, и Лягушонок, и Фея, Гусеницы, и Бабочки. Собственно, все живые существа, все обитатели леса, в том числе и девочки Мария Мирабелла, которые попадают в этот лес. Идея фильма – воспеть красоту и гармонию природы и человека. Я хочу сказать, что были очень хорошие исполнительские силы привлечены для озвучания оригинала, который был на румынском языке, а также для создания русского варианта на студии «Союзмультфильм». В румынском варианте пели Михай Константинеску, известный румынский певец, который обладает очень мягким тембром голоса и удивительно большим диапазоном. Анна Калугаряну, известная румынская и актриса, и певица.
1: Сейчас прозвучит фрагмент из советско-румынского фильма «Мария Мирабелла». Исполнители Анна Калугаряну и Михай Константинеску.

0: Какие еще фильмы с вашей музыкой вскоре выйдут на экран?
1: Я могу также сказать, что недавно закончена работа над фильмом «Восьмое чудо света» на Мосфильме с режиссером Самсоновым. Это было

0: Взять музыку, которая была бы характерна для этой обстановки. Поэтому там и песня на английском языке исполняется, которую я написал, и исполнила ее Лариса Долина. Другая песня на итальянском языке также она исполнила. Должен сказать, что Лариса Долина – человек, обладающий исключительно музыкальной памятью, чувством импровизации, чувством стиля.
1: Сейчас песню «Мой дорогой», итальянскую песню из кинофильма «Восьмое чудо света», вы услышите в исполнении Ларисы Долиной.

0: ансамбле под управлением Гараняна, который принимал участие в озвучании всех номеров для картины «Восьмое чудо света». Это очень профессиональный ансамбль. Там в этой картине, помимо песен, которые я назвал, много оркестровой музыки, которая создает атмосферу города, атмосферу на берегу моря, где отдыхает наша команда. Надо сказать, что здесь были использованы и новые оркестровые краски, которые были продиктованы самим составом ансамбля «Мелодия». И это придало музыке новый колорит, и для меня какие-то новые, опять-таки, какие-то композиторские задачи были решены.
1: Послушайте инструментальный фрагмент из кинофильма «Восьмое чудо света». Играет ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна.

И в заключение прозвучит песня «Улетают голуби» из кинофильма «Восьмое чудо света». Исполняет женская группа Московского камерного хора под управлением Владимира Минина.

Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячи биноклей на оси. Если только можно, Аво Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.

Еще кругом ночная мгла. Еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла. Если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечности легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со страстного четверга вплоть до страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты. И лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечи кряд, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходит тише изнутри на пустыри под фонари псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресения.

далекое время мерещится. Дом на стороне петербургской, дочь степной небогатой помещицы. Ты на курсах, ты родом из Курска. Ты мила, у тебя есть поклонники. Этой белой ночью мы оба, примостясь на твоем подоконнике, смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки газовые, утро тронуло первую дрожью. То, что тихо тебе и рассказываю, так на спящие дали похоже. Мы охвачены той же самой оробелую верностью тайне, как раскинувшийся панорамой Петербург за него и бескрайний. Там вдали, под дремучим урочищем, этой ночью весеннюю белой, соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится, голос маленькой птички ледащей пробуждает восторг и сумятицу в глубине очарованной чащи. В те места босоногой странницей пробирается ночь вдоль забора, и за ней с подоконника тянется след подслушанного разговора. В отголосках беседы услышаны, по садам, отгороженным тесом, ветви яблоневые и вишневые одеваются цветом белесым, и деревья, как призраки белые, высыпают толпой на дорогу, точно знаки прощальные делая белой ночи, видавшей так много.

жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час. Те же люди и заботы те же, и пожар заката не остыл, как его тогда к стене манежа вечер смерти наспех пригвоздил. Женщины в дешевом затрапезе так же ночью топчут башмаки. Их потом на кровельном железе так же распинают чердаки. Вот одна походкой усталой медленно выходит на порог и, поднявшись из полуподвала, переходит двор наискосок. Я опять готовлю отговорки, и опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, оставляет нас наедине.

Я дал разъехаться домашним. Все близкие давно в разброде, и одиночеством всегдашним полно все в сердце и природе. И вот я здесь с тобой, в сторожке, в лесу безлюдно и пустынно. Как в песне стежки и дорожки позросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали. Мы будем гибнуть откровенно. Мы сядем в час и встанем в третий. Я с книгою, ты с вышиванием. И на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Еще пышней и бесшабашней шумите, осыпайтесь листья, и чашу горести вчерашней сегодняшней тоской превысьте. Привязанность, влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме. Заройся вся в осенний шелест. Замри или ополоумий. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате с шелковой кистью. Ты благо гибельного шага, когда житье тошнее недуга, а корень красоты — отвага. И это тянет нас

С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как побег, везде следы разгрома. Повсюду в комнате хаос. Он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти иль грезит. И почему ему на ум все мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне не видно света Божья, безвыходность тоски вдвойне с пустыней моря схожа. Она была так дорога ему чертой любою, как морю близки берега всей линии прибоя, как затопляет камыши волнение после шторма, ушли на дно его души, ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную. И вот теперь ее отъезд, насильственный, быть может, разлука их обоих съест, тоска с костями сгложет, и человек глядит кругом. Она в момент ухода все выворотила вверх дном из ящиков комода. Он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки образчик. И, наколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку.

0: обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую, от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрой соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, ногой трепещущий ольшаник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу казенной землемершую стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой праведческий звучал, нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины. Простимся без неунижений, бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
1: Стихи Бориса Пастернака из романа «Доктор Живаго» звучали в записи Александра Хачинского.
2: Джордж Харрисон, гитара и вокал, Ринго Старр, ударные, Билли Престон, орган, Бобби Кейс, саксофон. Бангладеш.

И, наконец, песня, получившая наибольшее количество ваших голосов. Композиция Джона Леннона, продолжающая основную тему его песен, тему борьбы за мир, против расовой дискриминации, против угнетения человека человеком. Это композиция с его последнего альбома «Игры разума».

«Come and Get It» — пожалуй, самое известное их произведение. Итак, песня Поля Маккартни «Налетайте, разбирайте». Ансамбль «Бэдфингер».

Вокально-инструментальный ансамбль «Червоные гитары». Недавно этот популярный польский музыкальный коллектив отметил десятилетие своей творческой деятельности. Последний год ансамбль много гастролировал, представляя Польшу в Румынии, Чехословакии, Германской Демократической Республике. Кстати, фирма грампластинок ГДР «Амиго» выпустила две долгоиграющих пластинки ансамбля «Червоные гитары» с записями на немецком языке. Сейчас в составе «Червоных гитар» Бернард – струнная гитара и вокал, Северин Краевский – гитара, фортепиано, скрипка, синтезайзер «Муга» и вокал, Ежис Кшипчик – ударный и вокал, и Рышард Качмарик – бас-гитара. Послушайте песню ансамбля «Червоная гитара», которая вошла в шестую долгоиграющую пластинку этого коллектива, недавно выпущенную фирмой грамзаписи «Польские на грани». Композицию Краевского и Джиковского «Это была любовь».

новости популярной музыки. В Югославии с успехом проходили гост-ансамбли из Великобритании Deep Purple. В Варшаве вышла новая долгоиграющая пластинка известного польского певца, композитора и органиста Чеслава Немина. В Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки, заканчивают работу над своим новым альбомом Поль Маккартни и ансамбль «Крылья».

Австралии снова начал выступать популярный в 60-х годов вокально-инструментальный ансамбль «Seekers» — «Искатели». Большую гастрольную поездку по странам Европы проводит популярный шведский ансамбль. Последний альбом Барбары Стрейзан «Бабочка» стал в Соединенных Штатах золотым. Свою первую сольную пластинку выпустил бывший участник греческого трио «Дитя Афродиты» Лукас Сидорас.

Фирма «Грамм пластинок «Мелодия» выпустила первую долгоиграющую пластинку с записями песен в исполнении молодой московской певицы Елены Камбуровой. В Англии с успехом проходили гастроли популярного французского шансонье Жильбера Беко.

0: Бухаресте фирма «Электрокор» выпустила третий альбом популярного в Румынии вокально-инструментального ансамбля «Феникс». В Польше в серии концертов выступает известный французский певец и гитарист Саша Дистель. В Москве с успехом прошли гастроли лауреата 5-го всесоюзного конкурса артистов эстрады, вокально-инструментального ансамбля из Челябинска «Ариэль». Как мы обещали в одной из прошлых передач, представляем вам песню из нового альбома английского певца и композитора Пола Маккартни и его ансамбля «Крылья». Альбом вышел в свет под названием «Венера и Марс хороши ночью». Его выпустила в начале июня этого года американская фирма грамзаписи Capitol. Маккартни представлен как очень разноплановый музыкант. Его композиции, написанные в различных стилях, соединены на этой пластинке в целостное музыкальное полотно. В ансамбле «Крылья», кроме Пола, играют Линда Маккартни, Джо Инглиш, Дэнни Лейн и Джимми Маккалла. Итак, песня «Послушайте, что сказал человек» из альбома «Венера и Марс хороши ночью». Эта песня о простом человеке, о его проблемах в окружающем буржуазном мире. Пол Маккартни и ансамбль Великобритания.
1: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Следующая наша передача прозвучит 19 сентября, в воскресенье, в 14 часов 5 минут. Передачу подготовили Григорий Левергал, Галина Гордеева, Виктор Тодарский.

0: Вот тебе и театр.
1: Декораций никаких. Пустое пространство. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
2: Великолепно.
1: Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли?
2: Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
1: Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречный. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.
2: Выдумываешь правду.
1: Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузе. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чат жизни». Ну, а так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.
2: Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает.
1: Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь... Моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобную.

0: всегда ходите в черном.
1: Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.
2: Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.
3: Мой милый сын, когда же начало?
4: Через минуту. Прошу терпения.
3: Мой сын, ты очень обратил мне в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения.
4: И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в песне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю.

0: О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет.
1: Через 200 тысяч лет ничего не будет.
0: Так вот пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть, мы спим,

Львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни. Все жизни. Все жизни. Свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пьявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все.

0: и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.
1: Это что-то декадентское?
2: Да, мальчик.
0: Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни, боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор ужас. Ужас.

0: Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза.
1: Серый пахнет. Это так нужно?
2: Да.
1: Да, это эффект.
2: Мама!
3: Он скучает без человека.
1: Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь.
4: Да, хорошо, хорошо.
1: Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.
5: Так, я закончил.
2: Господа.
5: Довольно.
2: Что?
5: Давайте. Виноват, виноват. Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию.
6: Константин Гаврилович.
1: Что с ним?
7: Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием.
1: Ну что же я ему сказала?
7: Ты его обидела.
1: Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке.
7: Все-таки.
1: Ну, вот теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится, постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша, надоедят хоть кому, капризный, самолюбивый мальчик.
7: Он хотел доставить тебе удовольствие.
1: Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готова слушать и бред, но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер.
8: Каждый пишет, как хочет и как может.
1: Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое.
8: Юпитер, ты сердишься.
1: Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
9: Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот, знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живется. Трудно.
1: Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют.

0: как хорошо.
1: Это на том берегу.
2: Борис Алексеевич,
0: сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь, на берегу, 6 помещичьих усадеб, и все помню, шум, смех, стрельба, и все романы, романы, романы. Жан-премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... А тогда он был неотразим.
3: Полина.
4: Ничего. Прости. Мне вдруг стало грустно.
1: Прости.
4: Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын!
1: Я пойду поищу его.
4: Пожалуйста, милая.
5: Ау! Константин Гаврилович! Ау!
1: Очевидно, продолжения не будет. Мне можно...
6: О, браво! Браво!
0: Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя, нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену.
1: Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится.
0: Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич.
1: Ой, я так рада. Я всегда вас читаю.
0: Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.
3: Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко.
7: Да. Яков, подними-ка, братец, занавес.
8: Слушаю.
1: Не правда ли? Странная пьеса.
9: Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы.
1: Да.
7: Лещи и щуки, главным образом. Есть и судаки, но мало.
9: Вы знаете, я люблю удить рыбу. Для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
1: Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того же все другие наслаждения не существуют.
0: Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается.
7: Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вот можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. Браво, Сильва. Да. Театр так и замер.
3: Тихий ангел пролетел.
1: Ой, мне пора. Прощайте.
0: Куда? Куда так рано? Куда? Мы вас не пустим.
1: Нет, нет, меня ждет папа.
0: Ну, какой он, право. Жаль отпускать вас.
1: Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать.
0: Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка?
1: Ой, нет, нет, что вы.
10: Останьтесь.
1: Я не могу, Петр Николаевич.
10: Останьтесь хоть на один час. Ну что, прав. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно.
1: Нельзя. Нельзя.
10: Да.
4: Несчастная девушка, в сущности.
10: Да.
4: Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все же завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно.
3: Да, ее папенька порядочная таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость.
10: Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза.
3: Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов.
10: Ну, пойдемте, господа, и мы. То становится сыро, у меня ноги болят.
4: Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик.
10: Мадам. Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее.
7: Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже, браво, Сильва. А ведь не певец простой синодальный певчий.
10: Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий?
7: Ну, вот скажите, если...
3: Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
10: Уже нет никого.
3: Я здесь.
10: Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
3: Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то. И конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильные. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать.
10: Фу,
3: какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
10: Вы говорите продолжать?
3: Да, да. Но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше, в высоту.
10: Виноват. Где завечное?
3: И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. и ваш талант погубит вас.
2: Где Заречная?
3: Она уехала домой.
2: Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть.
3: Успокойтесь.
2: Я поеду.
3: Успокойтесь, мой друг.
2: И все-таки я поеду, я должен поехать. Благодарю вас, доктор. Благодарю вас.
8: Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна.
2: Скажите ей, что я уехал.
8: На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты.
2: Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.

0: Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствует 18-19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Ох, я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка.
0: А вот я бы хотела побывать на вашем месте.
1: Зачем?
0: Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. А как вы ощущаете то, что вы известны?
1: Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается.
0: Ну, а если читаете про себя в газетах?
1: Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом 2 дня чувствуешь себя не в духе.
0: Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали.
1: Да, мир.
0: Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы.
1: Я?
0: Да.
1: Вы знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
0: Нет. Нет, ваша жизнь прекрасна.
1: Что же мне особенно хорошее? Вы извините меня, я должен идти.
0: Да-да.
1: Знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать, я должен писать, я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем, я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочается тяжелое чугунное ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Все одно и то же. Одно и то же. И мне кажется, что внимание близких, похвалы, восхищение, все это обман. Меня обманывают, как больного. Мне кажется, что однажды подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщины, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то вот всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение.
0: Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких и счастливых минут?
1: Да. Когда пишу, приятно. И корректуру тоже читать приятно. Но едва вышло из печати, я уже не выношу. Я вижу, что не то, ошибка, и что не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, и на душе дрянно. А публика читает. А, публика читает. Мило, талантливо, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы дети Тургенева лучше. О, так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, и больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить, вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, написал хуже Тургенева.
0: Нет, простите. Я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом.
1: Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. И я люблю родину, народ. И я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь, а меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь, из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. И вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей.
0: Да. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну пусть. Пусть вы недоволен собой. Но ведь для других вы велики, прекрасны. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице.
1: На колеснице? Агамемну для что?
0: Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей, шумной славы. Ой, просто голова кружится.

0: Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержа, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты...
1: Ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое.
0: Да.
1: Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?
0: Вы, конечно.
1: Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.
2: А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить. Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.
1: А затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета, и причесана комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, не причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифиолой. И я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть.
0: Да, но все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах.
1: И крысах, читайте. Да. А, впрочем... Давайте я буду читать. Моя очередь.
0: Прошу вас.
1: И крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак. Когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезности и угождения. Ну, это у французов, может быть. У нас никаких программ.
0: Да.
1: У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина, и я... Не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. Mm-hmm. И родные вы мои, позеленела в глазах. Стою, бывало, смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа?
3: У нас радость. Мы сегодня веселы, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня.
4: Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам.
3: Ой, она сегодня красивенькая.
1: Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Ну, не надо очень хвалить, а то сгладим. Где Борис Алексеевич?
4: Он в купальне рыбу удит.
1: Как ему не надоест.
4: Это вы что?
1: Мопассан на воде, милочка.
3: О, никогда не читал.
0: Вы читаете только то, что не понимаете.
3: Ну, какие есть книги, такие читаем.
0: Вы читаете Бокля да Спенсера, а знаний у вас не больше, чем у сторожа. По вашему сердце сделано из хряща. Земля на китах.
3: Почему? Земля круглая.
0: Почему же вы говорите об этом так неуверенно?
3: Когда есть нечего, то все равно. Круглая земля или четырехугольная? Господа, сколько получает учителя жалований? 23 рубля в месяц.
5: Да и те неаккуратны. Не приставайте, пожалуйста.
1: Дальше неинтересно и неверно.
5: Позвольте, я посмотрю.
1: Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? А чего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу.
2: У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы.
4: Да, вы хотите? Но это так неинтересно.
2: Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него как у поэта.
0: Спокойной ночи.
1: Петруш!
6: А?
1: Ты спишь?
6: Нисколько.
1: Вот ты не лечишься, а это нехорошо, брат.
6: Я рад бы лечиться, но доктор не хочет.
0: Да, лечиться в 60 лет.
6: И в 60 лет жить хочется.
0: Ну что ж, принимайте валерьяновые капли.
1: А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды.
0: Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать.
1: Ну, вот тут и пойми.
0: Да и понимать нечего. Все ясно.
5: Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.
6: О, пустяки.
0: Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он...
6: Да, вам хорошо рассуждать, вы позже и на своем веку. А я? Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не ожил. Ничего не испытал, в конце концов. И, понятно, весь жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому и имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, поэтому пью за обедом херес, курю сигары, все, вот и все. Всякий по-своему прав. Всякий идет туда, куда ведут его наклонности.
0: Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав, все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно, а лечиться в 60 лет, сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие, пора о вечном подумать.
1: Костя! Костя!
6: Костя!
1: Иди к нам!
5: Константин Гаврилович.
4: Доктор, вы все время детонируете.
6: Да,
0: это все равно. Так-то, ваше превосходительство, пора о вечном подумать, пора.
1: Завтракать! Должно быть, пора. Ой, ногу отсидела.
5: Ногу отсидела.
0: Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит.
6: Личного счастья нету, бедняжки.
0: Да пустое, ваше превосходительство, пустое.
6: Вы рассуждаете, как сытый человек.
1: Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает. Все философствуют. Хорошо с вами, друзья. Приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше.
4: Да, это хорошо. Как я вас понимаю?
6: Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон. На улице извозчики. И все.
7: А, вот и наш, э? Добрый день. Добрый день.
4: Добрый день.
7: Весьма рад вас видеть в добром здоровье. Добрый день. А, жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда?
1: Да, мы собираемся.
7: Это великолепно. На чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?
1: На каких? Почем я знаю, на каких?

0: В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего.
1: Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет.
2: Это нахальство, это черт знает что такое. Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей.
3: Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе. Да разве всякое желание, даже каприз, не важнее вашего хозяйства?
4: Ну что я могу? Войдите в мое положение. Господа, что я могу?
2: Невыносимый человек! Тесно!
3: Петр Николаевич, мы вас довезем.
0: Петр Николаевич,
2: мы преданы. Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли?
3: Как это ужасно.
2: Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним.
0: Сидите, сидите, Петр Николаевич.
5: Люди скучны.
6: В сущности, следовал отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинений. Вот увидите.
3: Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В третьем году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индеек и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку зимой, поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю. Вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубости. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе.
5: Мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь.
3: Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной?
5: Ну, должен же я с кем-то быть.
3: Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам.
5: Да нет ничего.
3: Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала.
5: Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь.
7: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
5: Как там? Нет.
3: Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. А вот не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал двух головлей.
5: Да.
3: Я думаю, известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство. Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут, как все.
5: Пойти дать обоим валерьяновых капель.
3: Извольте, доктор.
5: О, мерсени.
3: О, какие миленькие цветы.
5: Да.
3: Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы.
5: О,
8: о, о. Борис Алексеевич!
0: Вы одни здесь?
3: Одна? Что это значит?
0: Я имел

0: Подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.
1: Что с вами?
0: Скоро таким же образом я убью самого себя.
1: Я вас не узнаю.
0: Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас.
1: В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время непонятно какими-то символами. Эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но, простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас.
0: Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась, вы уже презираете мое вдохновение, считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой, как я хорошо это понимаю, как понимаю. У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. И тоже с книжкой. Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам.
2: Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот, нюхает табак. И пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель.
3: Борис Алексеевич!
2: Меня зовут. Должен быть укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь ведь какая благодать.
1: Он, видите, на том берегу, дом и сад.
2: Да.
1: Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера, зная на нем каждый островок.
2: Хорошо у вас тут. Ну, а это что?
1: А это чайка. Ее Константин Гаврилович убил.
2: О, красивая птица. Ой, право, не хочется уезжать. Это говорите, Кирилла Николаевна, чтобы она осталась. М?
1: А что вы опять пишете?
2: Ну, так записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, ну, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. От нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку.
1: Не надо так. Не надо так.
3: Борис Алексеевич, где вы?
4: Сейчас! Что?
3: Мы остаемся.
1: Константин Гаврилович.
4: Я прошу вас, оставьте меня в покое. Оставьте! Не ходите со мной!
5: Ну, нельзя так, милый, нехорошо.

0: молодость, молодость.
1: Когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость.
0: Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти.
1: Постойте.
0: Что?
1: Я еще раз хочу вам сказать.
0: Да.
1: Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над свою жизнью, испорчу ее, не могу дольше.
0: Что? В чем помочь?
1: Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина.
0: Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Что ж я могу сделать, дитя мое?

0: Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет. Я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву.
1: Каким же образом?
0: Я замуж выхожу. За Медведенко.
1: Это за учителя?
0: Да.
1: Не понимаю. А какая надобность?
0: Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?
1: Немного ли будет?
0: Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться.
1: Вы знаете, мне самому уезжать не хочется.
0: А вы попросите, чтобы она осталась.
1: Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. Ой. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Ой. Всем хватит места, всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?
0: Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.
2: И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Еще в одном журнале.
0: Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, бедняк, меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Ну, позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там «многоуважаемый», а просто так. Марье, родства не помнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте. Чет? Нечет?
1: Чет.
3: Нет. У меня в руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрису или нет. Хоть бы посоветовал кто.
1: Тут советовать нельзя.
3: Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны название вашей книжки. «Дни и ночи».
1: Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок.
3: Ну, иногда вспоминайте обо мне.
1: Да, да, вы знаете, я буду вспоминать вас такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните?
3: Да, чайка. Ой, больше нам нельзя говорить, сюда идут. Вы перед отъездом. Ну дайте мне 2 минуты, я вас умоляю.
4: успели с твоим ревматизмом разъезжать по гостям. Кто это сейчас вышел? Нина?
1: Да.
4: А, пардон, мы помешали.
1: Страница 121, строки 11-12.
4: Так, кажется, все уложила, замучилась.
1: А тут, в этом доме есть мои книжки?
4: Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруша, оставайся дома.
1: Нет, вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.
4: Ну, в городе что же?
1: Ну, особенного ничего, но все-таки будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но вас спрянуть от этой пескариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выйдем.
4: Ну, живи тут, не скучай. Не простуживайся, наблюдай за сыном, береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее увезу Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой. Умный, живет в деревне, в глуши. Без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Нет, я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же, в конце концов, ему кажется, что он лишний в доме. Что он тут нахлебник, приживал. Ну, понятная вещь, самолюбие.
4: Горе мне с ним. Поступили бы ему на службу, что ли?
1: Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты дала ему немного денег. Прежде всего, одеться нужно по-человечески. Ну, посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит.
4: Все-таки. Пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, нет, нет, нет, нет, я сейчас и на костюм не могу. У меня нет денег.
1: Так
4: нет,
1: что?
4: Нет, у меня денег.
1: Ты не сердись, милая. Я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина.
4: Нет у меня денег.
1: Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему. Но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий и тратят на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают.
4: Да, у меня есть деньги. Но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем.
1: Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Да. Но опять же со мной что-то того...
5: Петр Николаевич! Учитель из телячьего очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да. Что это у вас? О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали.
4: Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем.
5: Хорошо, хорошо. Я понимаю, понимаю.
1: Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того, надоел. Голова кружится.
4: Петруша, Петруша, что с тобой? Петруша, помогите, помогите же мне.
5: Петр Николаевич, что с тобой? Дядя, осторожно. Мама, дай, осторожно. Ничего. Ничего.
1: Ну что? Все. Ничего. Уже прошло.
6: Не пугайся, мам. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать.
1: Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь. Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3.
7: Вот именно. А ночью на спине.
1: Да.
5: Позвольте. Благодарю вас. Я сам могу идти.
2: Ну вот, церемонии. Яков Николаевич.
3: Ой, как он меня напугал.
6: Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама-то вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1,5-2, он бы мог прожить в городе целый год.
3: У меня нет денег, я актриса, а не банкирша.
6: Мама!
3: Что?
6: Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь.
3: А доктор опоздал.
6: Да, обещал быть к 10, уже полдень.
3: Садись, садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухню спрашивал меня, какой ты национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик?
6: Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку, помнишь? Ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
3: Нет, не помню.
6: Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить.
3: А, вот это помню.
6: Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?
3: Ты не понимаешь его, Константин, это благороднейшая личность.
6: Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство.
3: Да какой вздор, я сама прошу его уехать отсюда.
6: Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений.
3: У тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
6: А я не уважаю. Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
3: Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение.
6: Настоящие таланты.
5: Я талантливый вас всех. Если на то пошло, рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его.
3: Декадент!
5: Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах.
3: Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня.
5: Ты же
3: жалкого водевиля написать не в состоянии киевский мещанин. Приживал,
5: скряга,
3: оборвыш,

0: Ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Нет. Милый мой дитя. Ну прости. Прости. Ну прости. Прости свою грешную мать. Ну прости меня несчастную.
1: Не стыдал, мама. Я все потерял. Все. Она меня не любит. Я не могу больше писать. Пропали все надежды.
0: Ну ничего. Ничего, ничего. Все обойдется. Все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну все, да? Ну будет. Мы помирились, да? Мы помирились.
1: Да. Да, мама.
0: Помирись, помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же.
1: Хорошо. Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил.
2: И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже брать?
1: Вот.